0: 4 гола и выиграл Ливерпуля 4-2. Интересные новости, связанные с Михайлом Мидруком. Мы знаем, что украинский футболист был дисквалифицирован. Дисквалификация закончилась. Он возвращается в команду Челси. Вчера он прибыл в Гонконг, где Челси будет играть тренировочный дружеский матч, но уже стало известно, что Челси получила несколько предложений от многих команд, причем 3 предложения от команд премьер-лиги с тем, чтобы Мудрука им дали взаем, так сказать, на какое-то время, ну, пока он обретет игровую форму. В частности, стало известно, это уже официально, что команда Coventry City, эта команда вошла в премьер-лигу, предложила Челси одолжить ей Мудрука на предстоящий чемпионат. Все дело в том, что команду Coventry City тренирует Фрэнк Лэмпард. Это в прошлом гениальный полузащитник Челси. Он был тренером Челси в 23-м году. В 23-м году, когда Мудрук стал играть в Челси. Окей, он хочет, чтобы Мудрук пополнил его нынешнюю команду Coventry City. Мы с вами, естественно, будем следить за развитием этих событий. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни. Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
3: с 10 до 11
2: на Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я вот только приехал из небольшого отпуска из Пенсильвании, и сегодня у меня такой вот как бы положительный настрой на то, что происходит. И я вот как бы, понимаете, то есть единственное, о чем вот хочется поговорить, это о том, что насколько велико в нашем обществе непонимание каких-то самых базовых, самых таких простых вещей, которым надо радоваться и которые приносят колоссальное какое-то моральное удовлетворение, понимаете? А мы вот бежим за чем-то все время большим, пытаемся поймать вот эту радугу, никому не нужную. Никто ее, главное, не словит никогда. А вот то, что на самом деле важно, мы упускаем. И вот когда ты, даже не нужно куда-то далеко ехать для этого, понимаете, вот чисто вот пробуешь что-то даже в соседнем штате, где больше природы, где больше тишины намного, где больше зелени. Это я говорю после Нью-Джерси. Нью-Джерси это вообще очень зеленый штат по сравнению с городом Нью-Йорком, который вообще задыхается. То есть Нью-Джерси очень-очень-очень зеленый штат с большим количеством зелени и деревьев-то. Но когда ты приезжаешь в Пенсильванию, видишь вот эти огромные просторы пустые, засаженные лесом, то ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Что то, что ты знал вот в соседнем Нью-Джерси, и то, что есть вот рядом с Пенсильванией, это две большие разницы. И вот наслаждаться этой тишиной, наслаждаться этой, понимаете, чистой водой, которая течет из крана. Нет, ее даже чистить не надо, она чистая. Понимаете, наслаждаешься вот этой определенной неторопливостью. Видите, вот представляете, есть такие газоны, которые растут, знаете, высокие, где бурьян растет, вы понимаете, просто вот спокойный, нормальный бурьян. Неаккуратно вот подстриженные маникюрные лоны вот эти, как у каждого, понимаете, а именно вот такой дикий бурьян. Это говорит о том, как раз о том, что пчелам дают возможность собирать нормальный мед. Кстати говоря, мед там отличный. Помидоры там отличные. На местном каком-то вот этом рынке у Эмиши. Сыр там отличный. Понимаете, это все в Америке, сделано в Америке. Кукуруза там потрясающая. Все за достаточно доступные деньги. Цена жизни там дешевле, чем где-то в Нью-Йорке. И там спокойнее жить, чем в Нью-Йорке. Может быть, не так весело. Там, конечно, нет такого ни количества театров, ни, конечно, такого количества музеев. Люди там попроще. Жизнь там попроще, но при этом там свои плюсы. И вот для того, чтобы провести какой-то вот детокс от этого сумасшедшего города, рядом с которым мы живем, от этого ритма, который, в принципе, убивает вот эту жизнь нашу. Потому что мы только помним, что есть ритм, мы только помним, что мы что-то должны делать. Мы не помним, что мы делаем, но мы помним, что мы что-то должны делать. Вот я делаю, делаю, делаю, делаю, и потом вот как-то вот получается так, что целый месяц слился в одну какую-то единую массу. И ты не помнишь ничего, что в нем произошло. Вот каких-то действительно таких радостных событий получается. Вот знаешь, потом вспоминаешь весь год, как ты один раз съездил куда-то. Запомнил там какие-то несчастные 2 дня. И вот это тот момент, который я понимаю, что вот мы, наверное, упускаем в чем-то. Потом я приезжаю сюда. Обратно, понимаете, в нашу реальность и так далее. Открываю там какую-нибудь самую простейшую газету. Ну, вот надо сказать, тут несколько вещей, что вот умер известный актер Винсент Пасторе, который играл в «Сопранос». Он играл там одну из главных ролей в первых 2 сезонах. Ему было 80 лет, пока причины смерти не ясны. Его нашли мертвого дома. Вот, а девушка, которая играла там дочь Тони Сопрано, вот ее зовут Джейми Лин Сиглер, она вчера пела гимн на открытие игры Mets против Майами Марлинс на Сити Филдс, понимаете? И вот ты смотришь вроде бы Тут вот интересный такой момент я заметил, что вот с каким уважением нормальные люди относятся к гимну Соединенных Штатов. Понимаете? Потому что они нормальные люди, они понимают, что это означает, этот гимн. Что означает американский флаг. Им не надо это рассказывать. Знаете, вот этот тот же сериал «Сопрано», там же постоянно вот эти нотки какого-то чисто патриотизма даже от этих членов мафии проскакивают. Вы понимаете, мы смотрим сериал про бандитов. Но при этом ты на стороне бандитов. Ты не на стороне ФБР, чтобы их поймали, посадили. Нет, ты именно на стороне бандита, потому что ты все время ловишься на этой мысли. Знаете, вот есть какие-то тут такие положительные. Вот, смотрим дальше. Например, вот этот бывший премьер Канады, Джастин Трудо, сейчас крутит роман с певицей Кэти Перри. Ну, замечательно, и так далее. Появляется в общественных местах, без охраны. Тут он был на юге Франции, только тут они были где-то в США, там где-то там пиво пили. Что бы вы ни думали по поводу Трюдо конкретно, по поводу, что он из себя представляет, политически и так далее, мы можем долго тут на эту тему спорить, и я, наверное, с вами соглашусь во многом. Дело не в этом. Дело в том, что он может спокойно жить после вот этой жизни. Он может совершенно спокойно отойти от этих политических дел, плюнуть на всю вот эту вот хренову политику и заниматься любовью, что называется, с какой-то актрисой, которая, как говорится, вот он ей нравится, она нравится ему, и замечательно. Понимаете, вот это очень много. Вот это вот именно вот какая-то такой небольшой момент, который в других странах, я не знаю, но, наверное, не присутствует. Почему вот, например, в Советском Союзе Горбачев, его жена Раиса Горбачева, воспринималась таким вот просто как, ну, своего рода оскорбление. Потому что они привыкли, почему? Потому что все привыкли, что вот эти все эти генсеки и руководители, они, понимаете, такие мощные старцы, которых женщины не интересуют и не должны интересовать. А тут, понимаете, нормальный человек появился с женой, понимаете, ездил с женой куда-то там на официальные визиты. Не сам по себе, монахом каким-то. Хотя никто из них монахом не являлся. А именно с нормальной человеческой женщиной, которая была при нем. Вот почему-то это было упущено. И вот сейчас смотришь на этого Трюдо, ну да. Так это вот та западная цивилизация. Это вот те достижения, вот такие совершенно невидимые нам. Мы уже настолько привыкли, что мы не замечаем это. Понимаете, вот в этом вся гадость того, что происходит, что мы живем, вот мы настолько привыкли к этому добру, вот к этой продвинутости, вот к этой, понимаете, незашоренности мозгов, что мы не понимаем, насколько это много. В других странах это невозможно. Они идут к этому годами, столетиями. Я уже много раз рассказывал, что нам, понимаете, мы все тут, как говорится, ну, сидели, понимаете, пыхтели по поводу Фаучи. Но при этом мы ни один из нас, или очень мало, ну, вот я, в частности, был, наверное, одной из исключений, кто не заметил, что, господа, у нас совершенно просто великая политическая система в смысле законодательства, в смысле суда. Какой-то врач, которого хочет посадить государство и власть, которая находится у партия, президент, который находится у власти, не могут это сделать по суду. Они не могут доказать его вину. Они видят лишь целый ряд упущений каких-то. Они хотят сделать из этого что-то, у них это не получается. Он берет пятую поправку, и все. И все. Человек де-факто не виновен. Де-юре не виновен. Почему? Потому что есть совершенно немыслимое. Вот если понять, что ее написали в 1150-х годах, 1150-1160-е годы, это 12 век, господа. Это еще до Великой Хартии Вольностей в Англии. Написали вот эту правовую систему, написал король Генрих II со своими советниками. внедрили, и вот мы сейчас этим пользуемся спустя 800 плюс лет. И вот ты начинаешь думать, понимаете, 800 больше лет назад люди придумали то, что вот были гениальные люди, которыми мы, чем мы пользуемся сегодня. И ни одна другая страна, вот кроме английской вот этой правовой системы, такое чудо не имеет. Ничего подобного в Европе нет. Там ты виноват намного больше перед законом, если судья так сказал, или тебя хотя бы обвинили, чем в Америке или в Англии. В Англии надо обвиняемый иметь намного больше прав, чем прокурор. Потому что в любой стране, любой прокурор, любая власть, даже самая-самая лучшая, которая только может быть, мечтает посадить и расправиться со всеми оппонентами. А в Англии или в Америке говорят, нет, дорогая, будешь жить вместе с нами и нам еще поклоны отвешивать. Ну вот, есть тоже, есть в этой жизни какие-то праведные люди. Вот надо отдать должное, вот я все-таки хочу повторить это. Бой Джордж, это вот певец из Англии, трансвестит, гей. Пел достаточно такие левые песни всю свою жизнь и так далее. При этом, он считает себя буддистом, ну на здоровье. Он считает, что то, что происходит в Израиле, никто толком не понял. И назначили Израиля виноватыми за то, что виноваты другие. И вот его сейчас взяли, отстранили от участия в постановке, где он должен был играть царя Ирода. Это, по-моему, Иисус Христос, какая-то вот такая должна... И его отстранили от этого спектакля, от этого мюзикла, потому что он спел произраильскую песню «We will dance again», то есть мы еще потанцуем. После 7 октября и так далее. И, значит, и менеджер, значит, с ним, значит, ему крикнул, все, we are done, то есть мы с тобой закончим. Ну, закончил, все, он ушел от него. Он теряет какие-то деньги, он теряет каких-то поклонников, он остается честным человеком, понимаете? А может быть, это важнее. Вернее, это действительно важнее, чем все эти деньги мира. Понимаете, вот такая маленькая деталь, что не кончились нормальные люди в этой жизни. Ни среди Голливуда, ни среди певцов, ни среди мировой какой-то элиты и так далее. Понимаете, они понимают, что произошло, понимаете, им объяснили. Может быть, они это сами поняли. Я считал и считаю, что для того, чтобы мы имели грамотное нормальное население, грамотных нормальных людей, мы должны это объяснять. Потому что не каждый человек, не надо каждого человека считать злостным антисемитом или злостным коммунистом или еще что-то такое. Не, потому что не ведают, что творят. Просто и понятно. Вы понимаете, мы не можем, не должны считать каких-то студентов сразу заведомыми антисемитами в каком-то там Гарварде. Почему? Потому что они поддались на вот это влияние этих сумасшедших пропагандонов, типа из вот этой Free Palestine, или наслушались лекций, где им рассказывают, что Израиль это вообще колонисты. Ну что же вы хотите от них? Они не знали ничего. Они были пустым сосудом, который наполнили неправильными знаниями. Наша задача с вами... Мы не можем прекратить свободу слова, мы должны наполнять правильными знаниями, мы должны, значит, создать какой-то альтернативный курс, альтернативную, что называется, вернее, не альтернативную, а единственно правильную правду по поводу того, что произошло тут, что произошло там. Если Израиль играет такой вот, понимаете, роль чуть ли не главного игрока, в любой дискуссии, окей, давайте преподавать историю Израиля, но нормально преподавать, а не чтобы какой-то арабский профессор на катарские деньги морочил голову и загрязнял умы наших с вами детей, в нашей с вами Америке. Мы должны это делать, потому что никто это не сделает, и я категорически не верю, что все, понимаете, что вся, вот понимаете, в Америке такой внезапный антисемитизм, чтобы там, понимаете, миллионы людей все встали в одну сторону. Я в это не верю. Потому что это бы проявлялось раньше, его не было. Значит, речь идет о каком-то, о каких-то конкретных причинах. Понимаете, почему, например, та же демократическая партия настолько внезапно полевела? Потому что никто не занимается обратной агитацией, образованием. Все считают, что это должно дойти как-то само по себе. К сожалению, да, само по себе доходит до очень немногих и слишком поздно. Значит, надо что-то делать по этому поводу. Вот газета «Гардиан» когда-то давным-давно она была хорошей. Вот сейчас, понимаете, вся их вот эта их постоянная тема – это Израиль, Израиль, Израиль. И вот они пишут очередную статью про израильское лобби в США, раскачивало американских президентов, начиная с Трумана. Оно должно закончиться с Трампом. Ну да, Труман это был тот человек, который признал Израиль. Он был из тех старых демократов, нормальных, понимаете, которые прошли войну, которые прошли Великую депрессию, которые прошли вот эти жуткие невзгоды. Демократы вообще были в какой-то момент, ну, скажем так, можно было спорить с ними по поводу социальных расходов, что называется, но они были куда более нормальные. Сейчас то, что мы видим, это не демократы, это новый вариант коммунизма, новый вариант коммунистов в каком-то совершенно непотребном изложении, потому что если вот они опубликовали свою программу, называется program.dsausa.org. Понимаете, вот они опубликовали, что здесь делать, понимаете? Звучит все замечательно. Феминизм for all, healthcare for all, freedom to flourish, housing for all. Закончить массовую посадку в тюрьме и закончить политику с неприкосновенности полиции. Green New Deal. Ну, я говорю, прям счастье. Free Palestine. Вот, понимаете, у них. And the US War Machine. Полностью снять вот это функционирование Министерства обороны. Закончить все санкции, блокады, эмбарго и так далее. Ну, вот. Реальная демократия, экономическая демократия, демократический конгресс. Ну, слушай, это просто замечательно. Хочется, понимаете, аплодировать, понимаете, такой программе. На самом деле это чушь собачья. Потому что как только что-то подобное начинает делаться, то все вот эти вот великие борцы за свободу, за равноправие, за справедливость и так далее, становятся свободнее, чем все остальные, вылезают наверх и становятся точно такими же буржуа, как все остальные. Тут же начинают делить этот пирог в свою пользу. Проталкивать любимых, дорогих внуков и племянников. И так далее и тому подобное. А между тем, вот тут интересная такая статья вышла, Нью-Йорк Пост. Что если вы хотите похудеть в нашей Америке, то надо начать опять готовить на кухне. Тоже интересный такой момент, совершенно простейший. Потому что если вы ходите по ресторанам или покупаете готовую пищу, во-первых, она дороже, это раз. Во-вторых, она всегда жирнее, потому что ее делают более вкусной, ее делают более привлекательной. Ее делают там с какими-то дополнительными там добавками часто далее. То есть не жалеют хорошего масла, там всяких, как говорится, натуральных там красного мяса и так далее и тому подобное. Нет, это все очень вкусно. Я не спорю ни секунды, я тоже люблю красный хороший стейк. Но при этом, понимаете, давайте согласимся с тем, что это не улучшает ваше здоровье. Забивает ваши сосуды дополнительным холестеролом, жиром и так далее и тому подобное. Если это делать настолько часто. Поэтому, опять-таки, вот одна из проблем Америки – это колоссальное количество толстых, безобразных, просто не просто полных, понимаете, но полные – это окей, но безобразно толстых людей. Потому что питаются они каким-то, пардон, дерьмом. Из дешевых разных закусочных, которые это массово продают, и все это очень вкусно. Все это очень хорошо пахнет, и... А действительно, вот понимаете, смысл в том, что готовить дома. Когда ты готовишь дома, Оно и свежее, и получается, и полезнее. По целому ряду каких-то причин. Вот мы ушли, мы потеряли что-то умное в этом, взяли, ушли вот к этой вот массовой ресторанщине. Ну вот, одна из проблем с ними связанными. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
18: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
19: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще.

0: Флинта.
1: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я перевел небольшой момент из этой статьи про кухню. В какой-то момент перестали учить американцев готовить. Школы отказались от уроков домоводства, ликвидировали учебные кухни, поскольку семьи стали все более и более занятыми. Настоящая еда ушла в прошлое. Во главе угла оказалось удобство. Вместо того, чтобы учить запекать курицу или готовить яичницу, целые поколения росли, осваивая навыки вскрытия пластиковых упаковок, поиска блюд из меню «Все за доллар» и нажатия кнопок на микроволновой печи. Каков же был неизбежный итог? Мы променяли кулинарию на удобство, настоящую еду на продукты, созданные в лабораториях, и Америка заболела. Вот. Вот вам вся сермяжная истина. Вы понимаете? Мы настолько побежали вперед, настолько бежим, что мы где-то по дороге потеряли качество вот этой жизни. И вот в частности, что мы потеряли? Мы перестали заниматься образованием наших детей, оккультуриванием наших детей в том объеме, которым это надо делать. Поэтому вырастают вот такие олухи, которых мы видим. Мы занялись, понимаете, слишком много заработной платой, работой, как обеспечить квартиру, как купить лучшую машину, как поехать в отпуск, как поехать то, как сделать это. Достижение материальных благ и так далее вытеснило фактически, понимаете, занятия с детьми. Мы наняли няньку. Нянька не заменяет родителей, не заменяет оккультуривание, не заменяет этикет, если она этому не учит особенно, если она с ними только проводит время. Вы понимаете, вот в чем дело. И вот поэтому, вот получается, мы теряем в качестве нашей жизни, в том смысле, что мы получаем каких-то совершенно злобных, нервных на различных таблетках детей, которые, понимаете, обозлены на всю жизнь, потому что что-то произошло с ними. Как говорится, молодые люди и так, как говорится, нестабильные очень многие. Просто по природе. Слишком много гормонов, слишком мало выхода этих гормонов. А тут еще вот такое вот. То есть мы потеряли на наших детях, мы потеряли на нашем здоровье, в смысле вот этого вот, того, что, понимаете, надо взять, порезать помидоры и заправить нормальный салат. Мне это потребует времени. Да, конечно, когда ты бежишь на работу, ой, у меня уйдет последний поезд, какие черту помидоры? Какое черту здоровье? Схвачу какой-то бутерброд по дороге и сожру его. Прямо стоя в транспорте. А хорошую пищу приготовить так нельзя. Вы понимаете, вот это такая идиотская истина, которую мы все время вроде все знаем, и при этом мы ее игнорируем. Что что-то хорошее, качественное, нормальное требует времени. Все, любое, что бы вы ни делали. Хорошая еда, хорошая уборка, хорошее там мастерство какое-то, хороший результат, хороший секс. Все это требует времени. Быстро это, как правило, не получается. Или есть, как говорится, львиная доля тогда, когда это получается хорошо, когда требует это времени, и вот какой-то маленький процент, когда это получается хорошо, когда времени нет. Вот как-то так. Я что, обманываю? Попробуйте приготовить какое-то вот серьезное французское меню, допустим, из хорошего такого продвинутого ресторана, где вам там красиво украшают тарелку и вообще дают вам там какое-то серьезное там что-то, нечто. Они сразу говорят, это полчаса. То есть это через 10 минут не будет, там, или через 5 минут не принесут вам уже вареную картошку какую-то. Не-не-не-не-не, это долго. Потому что даже при наличии заготовок это будет долго. Потому что это настоящее, потому что это качественно, потому что это не просто какой-то г из местной вон там, кибитки какой-то на углу. А дальше, вы понимаете, начинаешь вспоминать, боже мой, откуда у меня прибавилось лишних 40 паундов? Вот оттуда. И никто из нас в этом вроде бы не виноват. Виновата в этом наша жизнь. Да вот я начинаю думать, вот опять-таки, вот я сопоставляю Видите, вот это, вот это.

0: по Пенсильванию, где я был, где все относительно медленно, где люди почему-то не бегут так. И вот я сопоставляю этот город, или что вокруг этого города, где, понимаете, все бегут так, что у них теряются каблуки, которые они обламывают там об мостовую. Вот мы сами себя загнали в ловушку тем, что мы требуем вот подобного. Мы перестали понимать какие-то реальные достижения. Вот понимаете, вот у нас вот сейчас вот полетел в космос самый большой космический корабль, который когда-либо вообще запускался человечеством. Когда-либо за... Тогда, вот, к сожалению, мой папа не дожил. Я думаю, он бы сидел бы и плакал перед телевизором. Потому что он посвятил свою жизнь, ну, во всяком случае, свое образование получал и посвятил много лет своей жизни строительству советского космоса. Его вот вдохновляли вот эти все работы Королева, Юрия Гагарина и так далее. Для меня это всегда было что-то такое, ну, типа еще одна какая-то закавыка там и так далее. Я не очень сильно занимаюсь, интересуюсь этим. А вот его это всю жизнь интересовало. И вот полетел самый большой корабль. И самое главное, что не то, что он там полетел, а то, что этот корабль огромный, спокойно сел, ювелирно просто сел туда, где ему сказали сесть. И мне после этого кто-то начинает говорить, что Америка такая сякая, там то третье, десятое, у нас здесь слишком много в тюрьме сидит, слишком много, понимаете, недовольных своей жизнью. Ну так это, извините, исправимые проблемы. У нас просто есть две нефункционирующие главные партии, у нас еще есть 70 партий, которые вообще непонятно где находятся, непонятно чем за... У нас главные две партии не функционируют, у нас не функционирует нормально Конгресс. У нас нет нормально функционирующих выборов. Понимаете, если в стране идет спор о том, что при выборах вы должны показать ID, не расписаться кровью, не принести анализ, стул, сэмпл, не доказывать где-то, что ваши права, они уже давно такая, вы должны просто доказать, что вы живете по этому адресу, и что вы это вы. Все. Если это вызывает споры в продвинутом, очень с большими достижениями обществами, значит, общество начинает регрессировать. Не прогрессирует, как называют себя все эти лунатики слева, а регрессируют. Все проблемы с тем, что женщины сменили свое имя в связи с тем, что вышли замуж, и им там надо какой-то ID, все это очень-очень-очень решаемо. Это не проблема в нашем современном американском обществе получить ID или зарегистрироваться по-другому, сказать, ну да, теперь у меня там фамилия Иванова, потому что раньше была Сидорова, теперь Иванова. Ну почему? Я замуж вышла, ну замечательно, ну и в чем проблема-то? У них нет вот этого birth certificate. Ну хорошо, принесите, значит, возьмите birth certificate. Возьмите свидетельство вот от рождения. То есть возьмите ваш marriage certificate, где видно, что вы поменяли одно и то же, и идите получите ID. Давайте уже сделаем этим несчастным, которые жалуются на эту жизнь, на эту Америку. Давайте сделаем им это, для них это бесплатно. Давайте сбросимся по 3-4 доллара, чтобы они могли себе ID получить. Клянусь, мне надоело это нытье. Давайте им сделаем это ID, чтобы потом никто не говорил, что кого-то обделили. Что кого-то вот взяли и выбросили на обочину. Нет, никого не выбросили, все получат. И пусть пользуются и так далее. Вот если они это потеряли, то это уже другой вопрос. Это уже другая проблема, это уже проблема после. Это уже разгильдяйство в голове, но это не к нам. Но тем не менее, видите, тут человек сажает громадную махину, которая летела в космосе только несколько минут назад, сажает ее на платформу в середине океана, а тут люди какие-то полные тупицы ноют о том, что они не знают, как получить ID. Понимаете, вот масштаб, это вот эта разница, вот этого. Ну, слушайте, в принципе, в нашем обществе, в западном обществе сейчас, конечно, такие периодические вот заскоки какие-то случаются, что ты начинаешь думаешь, что действительно общество регрессирует? Вот то, что произошло в Испании, когда, ну, даже не в Испании, вот в этом вот анклаве испанском в Марокко, в Сеуте, где местные марокканцы просто прорвали границу и туда, то есть уже они же сменили цифру, вы знаете, то есть вначале цифра была 50 тысяч, потом сказали 60 тысяч, сейчас уже говорят 70 тысяч. То есть на самом деле, то есть с самого начала сказали, что прошло где-то около 100 тысяч человек. Просто некоторые вернулись, некоторые поплыли в виде... Вы видели этот пляж после вот этого? Вот кто не видел эту фотографию, должен посмотреть фотографию этого пляжа около Сеута. Они взяли надувные круги и оплыли вот этот вот там вот типа волнореза, который отделял одну часть вот, это, вот этого полуострова от Марокко. И вот они оплыли этот волнорез и бросили этот круг и рванули в город. Ну и вот, понимаете, что происходит сейчас в Европе? Просвещенный, продуманный, продвинутый. Италия отгородилась от Испании, потому что шенгенская виза, они говорят, сейчас надо ее срочно остановить, понимаете, потому что иначе все это добро, которое пришло в Испанию, распространится на всех остальных. Что там еще там говорят, понимаете? Все в Брюсселе говорят, мы должны серьезно подумать. Думайте. Ну и так далее и тому подобное. Ну, я говорю, когда ты начинаешь читать их реакции, ты понимаешь, что это отжившие свое импотенты. Может быть, западная цивилизация действительно находится в каком-то предсмертном состоянии, что мы не можем решить столь простейшие вещи. Но это же не высшая математика, господа. Ну, come on. Понимаете? Вот начинаешь это думать простейшее вроде бы. Оказывается, что нет. Оказывается, что совсем непросто. Ну вот что-то не так, понимаете? Вот перестало оно работать, и все. А мы... Вот власти утверждают, что практически все нелегалы из Марокко отправлены назад. Остались только те, кому удалось избежать возвращения. Ну и несовершеннолетние позволили остаться. Испанцы в панике плачут. Испанские военные, дружелюбные, помогают многим остаться. Голодные марокканцы успели разгромить магазины, захватить жилье. Они повсюду спят на улице, прячутся в трубах. Среди прибывших огромное количество преступников. Испания понимает, что это была спланированная акция, обвиняет Марокко в сговоре с Израилем. Ну, конечно, Израиль виноват, это понятно. Если бы Израиль не был виноват, я бы был бы просто расстроен, наверное. Тогда можно было бы говорить, что что-то действительно сбилось вот во всем этом деле. Ну вот, понимаете, 60 тысяч человек, ну давайте возьмем эту цифру, шагающих в сторону Берлина, 42 часа на дорогу. Остановить эту орду некому, потому что Брюссель привык воевать бумажками, отчетами. Урсула фон дер Ляйен, ну что она делает? Она грозно, надув щеки, заявила, что надо всех немедленно вернуть, а сеть контрабандистов демонтировать. Ну, знаешь, самое главное, она поручила двум комиссарам контролировать ситуацию. Они лично грудью встанут. Финны предлагают вышвырнуть Испанию из Шенгена. Италия тупо закрыла границу с испанцами от греха подальше. Франция выкатила на кордон армию бронетехнику. То есть шенгенская система рушится не снаружи, а изнутри. Что сам Мадрид? Например, Санчес включил дурку. Заявляет, что переговоры, мирное сосуществование. Потом ткнул пальцем в Рим. Мол, через Италию 500 000 пролезло, чтобы к нам пристали. В итоге мы имеем картину маслом. Что вот огромный налицо масштабный кризис. Европейские институты пребывают в полном ауте. Защищать внешние границы никто не умеет, не хочет. Главное, не умеет. Проще отгородиться от соседа ПС, нагнать солдат на внутренний КПП и надеяться, что все само собой рассосется. Не рассосется. Почему? Потому что западный человек, западное общество заболело пониманием того, что есть понятие границы, вот по этому поводу The Free Press. Господа, не жалуйтесь, что нету консервативных, или скажу так, не консервативных, не надо про консервативных. Я не читаю какую-то фашистскую прессу. Я говорю, вот есть нормальная пресса. Вот The Free Press, в частности, издание на английском языке, это для нормальных думающих людей. Там нету коммунистов, там нету каких-то сумасшедших фашистов. Там есть нормальные люди. Вот Дуглас Муррей, знаменитый, из Англии. Вот он написал: европейская мечта без границ становится кошмаром. Правильно? Понимаете? Потому что мы потеряли вот тот самый европейский человек, европейское общество, ну, в частности, в Америке и так далее. Мы в какой-то момент от вот этого жира, в котором мы живем, то есть вот этой вот совершенно немыслимо счастливой жизни, понимаете, что вот нажал на кнопочку в микровейве, и появилась курица. Знаете, вот помните, этот фильм был «Пятый элемент»? Знаменит фильм, там Мила Йовович играл, Брюс Уиллис и так далее. Она берет какое-то зернышко, кладет его в печку, говорит «чикен», нажимает кнопку «фуд». Из этого зернышка вырастает красивейшая курица с яблочками, со всеми делами, целый поднос с курицей. Раз и все. Все готово. Вот это вот. Люк Бессон поставил этот фильм. Он гениальный парень, конечно. Я думаю, что это, наверное, его один из лучших его фильмов. Вместе как из вот этот фильм «Профессионал» с Жаном Рено и Натальей Портман. То есть, наверное, это два лучших его фильма, которые я лично видел. У него еще есть французский вариант вот этого «La Femme Nikita». Ну, в общем, это я считаю, фильм немножко более слабый. Но неважно. Знаете, вот общество западное привыкло, вот берешь зернышко, говоришь, раз, и чикен готов. И то же самое здесь. Не надо охранять границу, она сама охраняется. Не надо заниматься образованием, оно само придет. Вы понимаете, мы слишком вот это получается это вот как бы вот такой прогресс, да, вот мы ушли настолько вперед, что мы думаем, что оно придет само по себе. То есть мы разучились, вот там, я не знаю, шить, штопать носки. Зачем это надо, когда можно новые купить? И вот получается так, вот какая-то такая странная вещь, что люди, которые, вот или страны, в которых это продолжают изучать, там, я не знаю, продолжают что-то готовить на кухне, они оказываются впереди нас. Потому что мы вроде бы вот отказались от чего-то такого, ну, что-то очень устаревшего, ненужного. Оказалось, оно очень даже нужно. Оно нужно для построения семьи, для какого-то диалога в семье. Потому что, вы знаете, когда, ну, вот, считайте меня, ради бога, можете считать меня устаревшим каким-то идиотом, сколько угодно. Знаете, ну, я знаю такую вещь, что когда семья, вот, в какие-то прошлые времена, там, бабушки, дедушки, мамы, папы, родственники, друзья, знаете, вот эти были огромные застолья в Советском Союзе. Вы знаете, они воспитывали определенное вот это состояние семьи. Дети же сидели вместе с взрослыми. Эти дети видели, что они не одни, что они не брошены, что есть какая-то, посмотрите, какая-то целая вот такая ячейка, сообщество, которое вокруг них. Там какие-то кузены, какие-то дяди, какие-то тети. У меня, мое детство было наполнено вот этими собраниями и так далее. Я поэтому считал, что у меня есть огромная семья, которая имела, конечно, свои проблемы. Ну, слушайте, как любая семья, как любая еврейская семья, конечно, имела свои проблемы. Еврейские отношения в семейные, это вообще, как говорится, из области... Даже новый Шоп Шалом Алейхам, понимаете, жил, это нужно новую комедию написать на эту тему. Но, слушайте, что имеем, то имеем. Но в любом случае, это была семья. В какие-то моменты, когда становилось плохо, они все собирались вместе. Я это очень хорошо помню. Понимаете, и праздники проводили вместе, и горести проводили вместе. Понимаете, все вместе шли на кладбище, и все вместе плясали на свадьбах. И я вот этот вот семейный момент, для меня он остался на всю жизнь в голове. И то, что здесь таких, к сожалению... людей нет, потому что многие умерли, разбежались по всему миру. Как-то вся эта вот связь прервалась в связи с эмиграцией. Я вам скажу честно, ничего хорошего я в этом не вижу. Потому что тогда это действительно был класс какой-то определенный. Эти и дети, и внуки, и вот это все воспитывались все вместе. И те, кто продолжал вот в этом находиться, вот в этом, да, вот в этом вот советском застолье, вот в таком вот. Они как-то вот сформировались тем, что у них есть вот вполне такие нормальные навыки понимания вот того, что происходит. Или это были, почему-то за столом общались. Я даже не говорю про эти застолья, но вот ежедневно, что люди собирались одной семьей, там есть обед, допустим, или ужин. Они общались, они что-то обсуждали. У них был какой-то контакт друг с другом. А сейчас что такое обед? Ну, все, каждый взял по своей миске, в разное время разошелся по разным углам, там что-то нагрелся в микровейве, заперся в своей комнате перед телевизором, тихенько что-то съел, бросил куда-то эту миску. Все жутко довольны. Все просто, понятно. Ничего не надо готовить. Вопрос же не только в еде, не только в том, что кто-то стал толще или тоньше. Вопрос в том, что исчезло вот это общение, исчез этот контакт, исчезли эти, может быть, небольшие, но разговоры. Перекидывание мыслей от тех к другим, от старших к младшим или младшим, от младших к старшим. Это и туда, и сюда работает. Сделаем перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
8: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
9: Служба информации Davidson Radio. Свежие новости ведущих мировых агентств.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральное управление гражданской авиации объявило о создании постоянной бесполетной зоны над небоскребом Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где размещается главный офис Трамп Организейшн и личный пентхаус президента. Как следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре, ограничение будет действовать и после того, как Трамп покинет свой пост. В настоящее время полеты над Трамп Тауэр ограничены, но действующий запрет рассчитан до 20 октября этого года. С 29 октября бесполетная зона станет постоянной. Решение предпринято по запросу секретной службы в связи с разведывательной информацией об угрозах и продолжающейся работой Secret Service по обеспечению безопасности. Ограничения позволят снизить риски, связанные с несанкционированными полетами воздушных судов и беспилотников. Изменения будут отражены на аэронавигационных картах. Родные 56-летние Даники Гочай подали в суд на Канедисон. Напомню, в мае женщина провалилась в открытый люк на углу 52-й стрит и Фифс-Эвеню на Манхэттене и погибла от ожогов паром, повреждения дыхательных путей и травм при падении. Семья Даники считает, что Канет могла предотвратить трагедию. По словам близких, компания знала, что крышка люка может сдвинуться, но не закрепила ее и не оградила опасное место. Ранее представители компании сообщали, что за 12 минут до падения женщины по люку проехал тяжелый грузовик и сдвинул крышку. В момент происшествия рядом с Даникой находился ее друг. Вместе с прохожими он пытался достать женщину, но спуститься вниз было невозможно. Родные требуют компенсацию и хотят, чтобы Канедисон изменила правила безопасности. Лидеры 22 стран Евросоюза призвали созвать экстренное совещание министров внутренних дел после того, как десятки тысяч граждан Марокко перешли границу испанского анклава Саута. В совместном письме они заявили, что массовое неконтролируемое пересечение внешней границы ЕС требует общего ответа. По мнению подписантов, отсутствие жестких мер может привести к новым попыткам незаконного въезда и затронуть те страны. По данным испанского МВД, границу Саута пересекли около 60 тысяч человек, более 48 тысяч были возвращены в Марокко. После сокращения около 1000 сотрудников Национальной парковой службы и отмены системы бронирования в ряде национальных парков США вырос поток туристов, а персонала стало не хватать даже на базовые задачи. Рейнджеры вместо экологической работы убирают мусор и туалеты, а контроль за посетителями заметно ослаб. Из-за этого туристы все чаще подкармливают диких животных и оставляют после себя еду. По словам сотрудников парков, белки толстеют, становятся упитанными, а медведи привыкают искать пищу рядом с людьми. Некоторых животных, которые начали представлять опасность для посетителей, уже пришлось усыпить.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
10: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
11: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Американское радио на русском языке.
14: Дэвид Зон Радио.
13: Дэвид Зон Радио.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
16: Здравствуйте, господа. И вот я вам зачту несколько положений из вот этой демократической программы. Я пока нашел только одно, единственное, что, с чем я там согласен. Вот я вам прочту, что дали. Ну вот, в частности, право рабочего класса управлять страной, для этого нам нужна новая политическая система. Закончить политическую коррупцию и легализованное взятничество. То есть запретить лоббистов, запретить темные деньги, запретить Citizen United и публично финансировать все выборы. Закончить с электоральным колледжем, закончить с президентством и Верховным судом, и исполнительная и судебная власть должна выбираться и быть подконтрольной Конгрессу. То есть никакой независимого суда, после этого, конечно же, не будет, независимого президентства не будет. То есть разделение властей на три фактически уничтожается. То есть, между нами говоря, значит, эта модель не новая. Это модель, которую когда-то, очень-очень давно, в 18 веке предлагал Жан-Жак Руссо. Поэтому, то есть, тут ничего нового они не придумали. Дальше вот они что пишут. Экономическая демократия. Установить публичное владение крупнейшими корпорациями и essential, то есть главными индустриями, для того, чтобы был демократический контроль и отчет перед людьми. Запустить агрессивные налоги на богатых и на богатство, на корпорации, для того, чтобы тратить это на публичные товары и инфраструктуру. Заменить двухпартийную систему на мультипартийную, увеличить палату представителей, сделать proportional representation, я не знаю, что за proportional representation, это, видимо, по расам, я так понимаю, и ranked choice voting for the elections, то есть, видимо, будут старшие члены, будут младшие члены, это ranked choice, это, грубо говоря, политбюро своего рода, то есть, потому что была же коммунистическая партия, но они были ниже по рангу, чем политбюро, то есть, ну вот вам, пожалуйста. Отменить Сенат. Вот они требуют. Значит, чем вот тут они пишут? Значит, что дать полные все права для голосования всем перманентным резидентам Соединенных Штатов, то есть восстановить все права для голосования всем, кто был в тюрьме и с криминальным прошлым, дать статус штата Вашингтону, и дать возможность выбрать самим себе путь для всех американских территорий и колоний. То есть, expand the protecting right with and voter suppression. То есть, расширить права, возможности голосования и закончить подавление голосования. Вот единственное, с чем я согласен из всего этого, что мы должны, у нас есть 5 территорий обитаемых, Пуэрто-Рико, Гуам и так далее. Мы должны либо сделать их штатами, либо мы должны дать им независимость. Вот это с этим единственное, с чем я согласен. Почему? Потому что Пуэрто-Рико в составе Соединенных Штатов с 1898 года. Господа, это не есть правильно, что мы владеем какой-то территорией, они не имеют права голосования. Даже если мы смертельно все боимся, а мы жутко этого боимся, понимаете, я же знаю наших республиканцев, что они добавят для демократов, А вы знаете, почему они добавили дезинформацию? Потому что республиканцы, еще раз, как олухи царя небесного, как полные тупицы, не делают ничего для распространения своего месседжа. Но чтобы объяснить, почему вот они не хотят, чтобы закончили с Конгрессом или для того, чтобы был независимый суд. Вот если взять вот эту программу, вот этих вот самых вот этих вот, вот аглоедов слева, из нее можно сделать я, политическую агитку для республиканцев. Запросто. И говорит, вы хотите закончить, чтобы была, перестало быть фактически разделение властей, чтобы только командовал Конгресс какой-то? И еще Конгресс с старшими и младшими членами? Вы этого, вот этого вы хотите? Это ваш вот этот вот новый вариант, понимаете, свободы и счастья для всех? Наши республиканцы, понимаете, вот когда я смотрел на них, они находятся в предсмертном состоянии. Мы это прекрасно все знаем, потому что партия вымирает, потому что в основном республиканцев и консервативных, и поддерживают люди старшего поколения. Они вымирают. Вымирают или уходят, потому что им тоже, там тоже такое же количество всяких жуликов и греховодников, как и с левой стороны. Республиканцев все время ловят с любовницами и так далее и тому подобное. Ну, то есть, слушайте, все мы люди, все бывает. Окей, файн. То есть, выбытие из партии какого-то количества людей постоянно, это нормальность. Проблема в том, что нет новых. Молодежь в основном идет за демократов. Вот если вы посмотрите, какие беседы с ними проходят, понимаете, какие вопросы они задают, вы понимаете, что эта молодежь находится на уровне какого-то пещерного человека по развитию. Вот был, понимаете, покойный Чарли Кёрк, который, понимаете, действительно вел вот это вот, вот это самое образование, вел вот эту просвещение в массы, особенно молодые. Республиканцы никто, кроме этого, кроме него, так серьезно этим не заняты. И никто не умеет это так делать, так доступно, просто, спокойно, так, чтобы это не было в виде оскорбления. Ах, ты ж какой-то ж козел, какой-то идиот, какой-то коммунист, что ты этого не знаешь. Так работать оно не будет. Что же мы удивляемся-то? В обществе, 100% в американском обществе, есть проблемы. Если мы в нашей любви к Соединенным Штатам запремся за какой-то дверью и скажем, но, у нас нет никаких проблем, у нас все замечательно, и так далее, а вы коммунисты, вы козлы. Знаете, кто победит? Козлы и коммунисты победят. Потому что мы не хотим с ними разговаривать, потому что мы не хотим признать, что у нас есть и проблемы. Вот, например, сейчас республиканская партия признала, что проблемы есть, провели вот этот вот закон по поводу субсидированных вот этих вот федерального доступного жилья и так далее. Это что, что это? Это социалистический закон, господа. То есть они признают среди республиканских среды, они признают, что в стране кризис с возможностью купить себе квартиру, снять квартиру, дом или что-то такое. С этим кризис. Потому что строится-то, в принципе, много. Проблем не должно быть. Но цены таковы, что это невозможно ни для кого. То есть что-то с этим надо делать. Вот демократы говорят, взять все и поделить. Ну, как понятно. Ну, что еще они тут пишут, например? Признать права палестинского народа. В частности, право на возврат, на возврат, но right to return, то есть возврат в Израиль конкретно. И право на сопротивление военной оккупации, право на self-determination, то есть на самостоятельность, право на свободной Палестины иметь столицу в Иерусалиме. Закончить всю военную и экономическую помощь Израилю. Посадить всех израильских, американских лидеров, которые отвечают за геноцид в Газе. Вот вам, пожалуйста, ну что это такое? Да. Пока не будет какого-то серьезного осознания, что мы должны начать более качественно жить, а это в частности вот именно вот та самая пропаганда. Качественно объяснять молодым людям, да и пожившим людям тоже. У нас настолько полная неграмотность в Америке, что, понимаете, за хорошей жизнью эта неграмотность дошла до какого-то просто немыслимого состояния. Вот если вот, понимаете, все это начать по-человечески делать, объяснять, копаться во всем этом деле, то эти проблемы станут вполне решаемые. Вполне. Мы просто категорически не хотим ничего по этому поводу делать. Мы все время хотим, чтобы оно само по себе рассосалось. Вот, то есть, вот то, что происходит в ЕС с неконтролируемыми иммиграциями, точно так же хотим, чтобы оно вот все рассосалось. Они там тоже хотят, чтобы оно само рассосалось, оно не рассосется. И у нас оно не рассосется. Было несколько идей, я не знаю, буквально вот от Стива Миллера, который вокруг президента, начать что-то делать по поводу образования. Я ни одного шага не вижу. Вот они начали пытаться прижать большие университеты, в смысле, понимаете, их кафедр и так далее. Ну, то есть частные университеты, они, скорее всего, потерпели поражение там и так далее. Администрация Трампа в частных университетах больших, в Гарварде, типа, каких-то, которые не хотят подчиняться этому управлению со стороны, ну, правительства Соединенных Штатов, они там потерпели поражение. То есть они выиграли только в нескольких университетах. Это очень-очень сомнительно, что это долго там продолжится. Почему? Потому что пока мы не озаботимся тем, что мы серьезно очень не поговорим с такими, как Катар, и не скажем, что, ребятки, вот нельзя абсолютно вот чисто пустить на самотек то, что вы фактически подрываете Соединенные Штаты своими вот этими дотациями денег на какие-то факультеты ближневосточных наук, и там начинаете распространять какую-то полную ересь по поводу, или помогаете марксизму и так далее, нас это не устраивает. Почему Трамп принимает от этого эмира самолеты в подарок, понимаете, они с ним серьезно поговорить на эту тему. Это должно быть прекращено, вот это финансирование вот этих вот, понимаете, на десятки миллиардов долларов. Вы же поймите, это все, вы сажаете зубы дракона. Поэтому нечего возмущаться, когда из этих зубов вырастет тот самый дракон. Вот мы это лично сейчас наблюдаем. Это должно быть прекращено, потом, понимаете, не вопрос домашний, у нас и так достаточно олухов здесь в Америке, которые финансируют какие-то вещи. Но они это делают все абсолютно легально. Закрыть финансирование из-за рубежа мы можем тоже каким-то образом. Почему не начать смотреть? У нас был когда-то принят вот этот Patriot Act. У нас был акт по 54-го года, еще раз повторяю. Он никем не отменялся. Он продолжает действовать официально, как закон, называется контроль за коммунизмом. 54-й год. Мы ничего этого не делаем, не хотим использовать. Понимаете, мы только говорим. Вот это президентство, понимаете, оно запомнится интересно тем, что вначале было все, в принципе, правильно, вот как бы задатки были, а потом все спустили на тормозах, и все пошло так же, как оно было. Потому что все покидали, побросали и ничего до конца не довели. Я даже не хочу говорить про очередное вот это вот перемирие с Ираном. Ну, там, понимаете, сколько еще перемирий Трамп собирается устроить. Мне просто интересно. При том, что он очень много чего сделал правильно. Ну, целый ряд же каких-то вещей он начал делать правильно. Доведите до конца хотя бы несколько из них. В частности, с теми же самыми университетами. Поверьте, если он добил бы эти университеты в Америке, вот эти кафедры, всю эту ересь, которая несется отсюда, это было бы уже огромное достижение. А заодно это он бы уже был бы, понимаете, великий президент. А так, понимаете, пока он великий болтун. Много очень правильно говорит и очень мало правильно делает. 718-303-90-90 наш телефон. Добрый день, вы в эфире.
17: Доброе утро. Я хотел присоединиться к вашему мнению, что да, мы под большим влиянием иностранных денег, но я хочу привести совершенно потрясающий пример, который меня все время удивляет. Вот, смотрите, все время идет борьба зеленых за environment. Дикая. Профессора все идет война в Украине, поднимает огромное количество пыли, жжет бензин и все такое. Ни одна зеленая организация ничего не сказала. Я спросите, почему? Кто платит этим организациям?
18: Не знаю. То есть меня
17: это настолько удивляет, что я просто не могу понять, почему ни один защитник environment ничего не сказал по поводу этой войны, которая явно изменила климат. Посмотри, что происходит в Европе. Меня это дико удивляет.
18: Ладно, спасибо. Но я думаю, что это минимальная проблема, которая кого-то волнует, когда идет война за независимость, в частности, Украины, от напавшей на нее России, понимаете? Ну, вряд ли будет кто-то, понимаете, говорить на environment. То есть, конечно, природа в Украине на этой боевой зоне уничтожена абсолютно. Там вообще все уничтожено. Поэтому я так понимаю, что, ну, конечно, какое-то влияние на природу оно оказывает. Ну, слушайте, что вы хотите, чтобы они бросили все, понимаете, и начали заниматься проблемами того, что, понимаете, что, а что они сказали, что они сделали, да не будут они это делать. Добрый день, вы в эфире.
19: Добрый день. Я не собираюсь петь дифирамбы вам, но вы совершенно правы. Вот. И проблема заключается только в том, что мы Советского Союза все разъединены. У нас нет общего такого, как бы сказать, серьезного клана, который бы мог просто объяснить, что такое социализм и что, какие последствия после этого происходят. А дело в том, что мы все работаем, у нас нет времени на просто свободное, нет свободного времени, чтобы тоже вот так вот выступать, как Кирк, как просто объяснять молодежи, что это такое, когда нету конкуренции, когда тебе сверху отпускают, вот это ты можешь, а вот это ты не должен делать. Просто все идет к гражданской войне. Я так думаю, что серьезно и бесповоротно будет гражданская война в Америке. Мне такое ощущение.
18: Ну, мне так, меня... Спасибо, да. Я, к сожалению, спасибо за ваш звонок. Я думаю, что если не будет это решено эволюционным путем, то есть через парламент, через конгресс, через какие-то договора и согласия, то есть будет усилено, как говорится, контроль над чем-то, то все может закончиться стрельбой какой-то, понимаете? Ну, то есть я понимаю так, что стрельба будет в пользу южан в этот раз, потому что либеральные северяне не владеют оружием, от него отказались и делать ничего не будут по этому поводу, понимаете? И индустрия той, которая когда-то в Первой гражданской войне была вся на севере, теперь уже, грубо говоря, на севере нет. Поэтому, понимаете, так сказать, что кто победит в этой гражданской войне, я не знаю. Я, конечно, не хотел бы, чтобы она была. Я вообще не считаю, что те проблемы, которые мы вот здесь обсуждаем, там, допустим, что они вообще как таковые нерешаемые, понимаете? То есть это не вопрос нерешаемости проблем, это вопрос нежелания их решать. Мы не хотим принимать болезненные решения. Вот, например, наш Конгресс, я вам скажу, я много раз тоже повторял, у нас, например, идет к развалу, финансовому развалу, два социальных фонда. Medicare для стариков, которые они заработали, и Social Security, которые тоже люди заработали. Почему они идут к развалу? Да, объяснить вам? Не потому, что там тратится очень много, не потому, что все на пенсию вышли, а потому, что наше долбанутое правительство взяло из этих фондов взаймы, как бы, в кавычках, взаймы, огромные суммы денег. Из этих фондов они взяли эти деньги, которые вы, господа, накапливали всю свою жизнь, или копите всю жизнь, вот они взяли из этих фондов огромные суммы, для того, чтобы функционировало правительство дальше, вот для того, чтобы они там в буфетах кушали. Они взяли эти деньги, они должны их отдать, они их не могут, им нечем отдавать. Значит, что они говорят? Они говорят, давайте что-то делать, и вот когда, и ничего не делают. Единственный выход каким-то образом, ну там, исправить ситуацию, например, с Медикером, это повысить налоги, ничего другого не будет. Я вам это обещаю, могу поставить ящик коньяка. Никакого решения с Медикером, если вы его хотите сохранить, если вы хотите его разогнать, то да-да-да. Решение, кроме как поднятия налогов, не будет никакой экономии, вы можете себе снять все ваши грязные трусы и продать их. Не поможет. Не поможет. Там такая задолженность, это нереально. Social Security немножко проще. Там снимается кэп. Там есть такое ограничение, что, допустим, 140-150 тысяч, ваш доход дальше не обкладывается Social Security дополнительным налогом.
16: он остается на том же уровне, который был на 150 тысячах. Вот если этот кэп снять, то в казну потечет дополнительные сотни миллиардов долларов. Поэтому Social Security более спасаемое, чем Medicare. Если вы попытаетесь отменить Medicare, кто угодно, любая партия, или сделать так, что Medicare рухнет, значит, эту партию распнут на кресте все живые старики, которые голосовать больше за вас не будут последующие 30 лет. И будут социалисты, коммунисты, хоть черт лысый, кроме тех, кто это сделал. А если это сделают республиканцы, то считайте, что республиканскую партию с Трампом вместе с любимым, дорогим, похоронят живьем. Почему ни Конгресс не хочет за нее? Потому что они ждут, когда наступит кризисное состояние. Когда они придут в Конгресс, к президенту, в Верховный суд, на телевидение, куда угодно, и скажут, ребята, через месяц денег не будет, пенсии не будет, посещений врачей любимых, дорогих не будет. Колясок инвалидных не будет, пайков не будет, детских садов для стариков не будет. Все, закончилась лафа, денег нет. Выдержитесь. Вот когда они это скажут, вот тогда Конгресс покачает головой и скажет, у нас нет другого выхода, кроме как поднимать налоги. Вот тогда у них будет как бы логическое, моральное обоснование для того, чтобы сделать то, что сейчас они не смертельно боятся делать. Поднять налоги. Думаете, будет по-другому? Нет, не будет. Я в этом уверен абсолютно. Потому что каждый конгресс, что республиканцы, что демократы обещают это сделать и откидывают эту банку дальше, значит, kick the can down the road, понимаете, подальше по дороге. Потому что никто не хочет заниматься этим. Это токсичное для них дело. А делать это придется. Хотите, не хотите, меня не волнует ваши доводы. Никаких доводов вы мне не дадите по этому поводу. Понимаете, даже если максимум, что вот всю вот эту вот колоссальную экономию, которую начал Элон Маск в начале, вот он там показал, там свелось аж 190 миллиардов долларов. Это при нашем дефиците в 2 триллиона долларов в год. 190 миллиардов он сэкономил один раз. Причем многие тех, из которых взяли, поувольняли, потом вынуждены были нанимать обратно, потому что работать не с кому стало. Потому что все функции, которые нужно выполнять, допустим, те же, даже сбор налогов, тех самых, понимаете, оказалось некому больше делать. Ну так что же вы будете? С голым задом, как говорится, по Европам? Ой, Господи, Боже мой, сколько же олухов Царя Небесного. Живем в потрясающей стране. Колоссальными возможностями, колоссальной территорией, достаточно воды у нас, достаточно леса, достаточно нормальной, вот место для нормальной жизни, для покупки там дома или для покупки дачи, чтобы спокойно можно было жить и существовать, с внуками там радоваться, что-то такое. И мы все никак не можем, вот понимаете, найти вот этот модус операнди для нас самих. Бежим, бежим, бежим, бежим, всю планку ставим выше и выше, и выше, и выше. Никак не можем перепрыгнуть, уже изломали все ноги с этими прыжками, но продолжаем прыгать. Не можем никак обуздать наших собственных демонов внутри нас самих. Нашу вот эту страсть, понимаете, к прыжкам и к бегу дальнейшему. Не наслаждаемся жизнью, не живем, не дышим, только бежим. А потом удивляемся, почему вот так вот оно так, как оно есть. Потому что все слишком бегут, они не обращают внимания на детали. Они перестали готовить вот тот самый ужин на кухне, а потом взяли все и располнели на 100 паундов. И ничего сделать с этим не могут. Только уколы, если себя всаживать, непонятно с чем, каким содержимым. С сайд-эффектами. Так, перерыв.
20: Дэвид Зон Радио. Радио.
21: Американское радио на русском языке.
20: Дэвид Зон Радио.
21: Дэвид Зон Радио.
22: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов. Поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание. оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
0: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему финансирования коммерческой недвижимости. Дело в том, что коммерческая недвижимость, во-первых, что считается коммерческой недвижимостью? То есть, если вы покупаете, допустим, коммерческой property, и там есть больше, чем 4 residential apartment, то есть, если в доме находится от 1 до 4 семей, то это считается residential. Все, что выше 4, то есть 5-6 семей, это уже считается коммерческой недвижимостью. Так вот, когда люди покупают или перефинансируют коммерческую недвижимость, это может быть моллы, это может быть отели, это может быть просто как бы commercial, допустим, вот сейчас у нас есть несколько покупок, когда люди покупают в Бруклине особенно много, и потом планируют что-то перестроить. То есть это могут быть офисные офисы, могут быть еще раз заправки, могут быть, у нас сейчас вот люди, два человека покупают warehouse. То есть, когда идет покупка коммерческой недвижимости, что важно? Важно то, чтобы, значит, люди, которые покупают, во-первых, они уже, я думаю, что инвесторы, у них есть уже какой-то опыт, да, с покупки коммерческой недвижимости. Если нет, то тогда очень важно, чтобы билдинг, который вы покупаете, чтобы он вот этот вот principal interest tax on insurance, да, то есть мы называем это debt service, то есть расходы на содержание вот этого моргиджа, то есть вы principal проплатите, интерес, налоги и insurance, чтобы это все покрывалось за счет того, что вы будете, допустим, получать какой-то rental income. Очень важно, чтобы building это покрывал. Тогда в этом случае, как правило, вам надо будет положить, если все покрывает, как правило, вам надо будет положить где-то в районе 25-30% down payment, и вы можете приобрести коммерческую недвижимость. Если, допустим, ренты не очень высокие, то, скорее всего, вам надо будет положить down, может быть, даже 35-40%. То есть это все возможно сделать. Но иногда люди покупают коммерческую недвижимость для того, чтобы там самим находиться. То есть, допустим, доктора покупают для себя, адвокаты покупают для себя, люди, которые, допустим, хотят имея какой-то дополнительный, допустим, бизнес, у них уже есть локейшн, допустим, одно на Лонг-Айленде, и сейчас они покупают это в Бруклине, да? То есть мы сейчас вот только что сделали ресторан. То есть у них уже было локейшн, по-моему, в Техасе, и сейчас они его сделали в Манхэттене. Так вот, дело в том, что в этом случае вы можете положить всего 10% down payment. У нас есть тоже специальные программы, но тогда нам надо будет рассмотреть 3 года, как вы уже, допустим, оперировали такой же бизнес с другого места. То есть банк потребует 3 года персональных такс-учетов, 3 года бизнес-такс-учета, ваши банковские стейтменты и предположения, ваши прогнозы на следующие 2 года, как, допустим, ваш бизнес будет оперировать в новом месте. То есть вопросов очень много. Действительно, когда люди покупают коммерческую недвижимость, также мы сделали уже пару лонов в этом году, допустим, для девелоперов, которые покупают землю, и потом они будут строить кондоминиумы. То есть телефон для справок, если вы планируете покупать коммерческую недвижимость, все то же самое, 917.

0: продавать. То есть, опять же, у нас есть много программ для коммерческой недвижимости также. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

Молодой! Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888.

0: 7-7-6-5-8-7-52. Сет от Боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
2: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Американское радио на русском языке.
6: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. 718-303-90. Это наш телефон. И вот мы обсуждаем вот эту вот тему сегодня. То есть, как говорится, Эта тема вообще очень такая широкая, понимаете? Тут много чего можно сказать, много чего можно сделать и так далее. Но я считаю, что, понимаете, вот мы заигрались собственные какие-то вот бесконечные проблемы и никак не можем понять простейшее то, что мы все можем это решить, мы просто не хотим это делать. Мы недостаточно сосредоточены на этом. Мы слишком поражены, вот понимаете, каким-то эгоизмом. Вот я хочу достигнуть только того, что я хочу достигнуть, и никак по-другому. Никаких возможностей для компромисса не обсуждается. Обе партии абсолютно, понимаете, неприступны, понимаете, и так далее. Я вот хочу только так и никак по-другому. Так дела не делается, вы понимаете? И вот мы пришли по этому какому-то вот полному тупиковому состоянию из-за этого. И нам уже предлагают вообще, как говорится, отменить Сенат, отменить Верховный суд. Нам предлагают упразднить частное владение над какими-то корпорациями и так далее. Понимаете, ну так слушайте. Корпорации, вы поймите, они мгновенно переведутся куда-то в другое место. Они не перестанут быть. Мы потеряем от того, что их не будет. Весь этот социализм, который, как говорится, мы уже проходили, понимаете, когда берут, понимаете, взять все и поделить. Особенно, когда такие, как Шариков, понимаете, и все ему подобные, будут управлять чем-то. Не дай бог. Заново увидеть подобное. Особенно, когда они приступят к репрессиям. Почему она приступит к репрессиям? Потому что никто отдавать, во-первых, не захочет. Раз, во-вторых, отдаваемое работать не будет. Поэтому они будут только с репрессиями, только террором добиваться какого-то качества. Никак по-другому это не работает, вы понимаете? Нельзя заставить человека работать за рабскую зарплату на рабской работе. Если только не страхом. Поэтому мы придем, понимаете, к тому же самому результату, понимаете, несмотря на то, что они говорят, что все мы не понимаем коммунизм. Окей, мы все не понимаем коммунизм. Мы не понимаем, какие они гениальные, что они построят именно какой-то коммунизм с человеческим лицом. Ну да, пожалуйста. Это при том, что да, мы должны понять, что да, существуют какие-то достаточно, видимо, глупые проблемы, которые мы в нашей стране не решаем. Знаете, должна быть возможность существования на минимальную зарплату. Должна быть такая возможность. Как, кстати, когда-то, когда я приехал в 91-м году, она была. Можно было работать на минимальную зарплату и при этом существовать. Часто невозможно. Можно было работать на минимальной зарплате и снять квартиру. Сейчас даже комнату снять невозможно на минимальной зарплате. И это проблема не демократов, и это проблема не республики, это проблема всей страны. И пока мы не перестанем, понимаете, кричать, что это коммунисты, а те социалисты, а эти капиталисты, а эти еще что-то такое, то эта проблема не сдвинется. Здесь дело не в ярлыках, которые мы наклеим, а в том, что, понимаете, давайте подумаем, как решить все это дело, потому что эти проблемы реальны, существующие. Вот вчера разговаривал со своей хорошей знакомой. Она говорит, поднять детей в Нью-Йорке абсолютно нереальная вещь по ценам. Ну, я ей говорю, вот я там, значит, видел такое, значит, такую раскладку, что двое детей и двое взрослых в Нью-Йорке должны иметь 350 тысяч дохода. Он говорит, это мало. В Нью-Йорке это мало. Когда все заберут все налоги, то третий, десятый, это мало. Нужно иметь где-то на 100 штук больше. 450 тысяч. Чтобы комфортно существовать, чтобы иметь возможность действительно купить какой-то дом там или какую-то квартиру и так далее. Вот вам. Это не я сказал. Я схожу к тому, что ей надо верить, что она, наверное, права. Но вопрос заключается в том, что а кто может себе позволить подобное? Что, вы знаете, много людей, у которых даже на двоих 450 тысяч зарплата, это уже верхний affluent, то, что называется affluent, верх, middle class, который сейчас очень редеет в рядах, к сожалению. Это не я придумал, это так есть. Потому что у нас идет категорическая перестройка промышленности, денег, сколько платят людям и так далее и тому подобное. Того, что было, у нас сейчас нет. Раньше, понимаете, какой-то работяга работал на заводе. Там в 70-е, 80-е годы, если он имел 45 тысяч, это была потрясающая зарплата, которая хватала на все и на все. Знакомые мои купили дом за 90 тысяч. Это был 4-bedroom дом в Чикаго. В хорошем районе. 90 тысяч. Это где-то начало 80-х годов. Мы можем сейчас говорить о чем-либо подобном. Видите, в разы оно увеличилось. Понимаете, зарплата не выросла в разы. Вот в чем дело. Зарплата осталась, как говорится, в приемлемых нормах, а вот дома и цены на них выросли в неприемлемые. Я обманываю вас, господа? Скажите мне, я вас обманываю или нет? Вот давайте об этом обсудим. Добрый день, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Александр. Меня тоже зовут Александр. Я хочу подтвердить примерами два ваших высказывания о Трампе. Первое, что он много намечает, может быть, хорошего, но не доводит до конца. В сентябре прошлого года я сам видел это видео, как он в кабинете Белого дома по Овальному подписал указ.
7: Куда вы исчезли? Я вас не отключал, я вас внимательно слушал. Еще раз перезвоните, пожалуйста. Вы закончили на том, что он подписал в Овальном кабинете какой-то указ. У Трампа таких моментов, что он что-то подписал в Овальном кабинете и что-то очень правильное и нужное, в принципе, очень много. У него полно правильных инициатив, потому что вот эти вот, понимаете, вот это надрывы, что происходит в нашем обществе, в принципе, видит далеко не только один Трамп. Он просто был единственный, надо отдать ему должное, кто об этом впрямую заявил. Никто об этом не хочет говорить. Добрый день. Слушаю вас. Алло. Он единственный, кто хочет об этом говорить. Вот надо отдать ему должное. Потому что до Трампа или, я не знаю, может быть, даже и после Трампа никто говорить о том, что у нас что-то не так в стране не будет, понимаете? Республиканцы у нас горды страной. Той, которой они живут. Понимаете, говорят, что нет, у нас все нормально, абсолютно ничего не происходит. То есть они не готовы признать проблемы. С левой стороны говорят, что наша страна ужасная, что мы живем в одних проблемах, ничего хорошего у нас нет. Вот у нас вот такой вот расклад вот мнений. Справа то, что мы живем в раю, слева, что мы живем в аду. И поэтому ни та, ни сторона за рай, ни сторона за ад не готова сотрудничать с другой, чтобы каким-то образом исправить вот это вот. Навести какой-то порядок в середине. Между этими полюсами. Это вот то, что вот мы имеем. Ни одна сторона не готова работать с другой. А проблемы, которые перед нами стоят, в частности, проблемы вот с этим тем же самым ID, для выборов. Это вообще не проблема, это смешной разговор, вы понимаете? Когда мне говорят, что в Америке в наше время не могут решить проблемы с ID для выборов, то мне напоминает, мы что, живем в племя какой-то мумба-юмба в середине Африки? У нас нет вот этой вот машины, которая выдает пластиковые карточки. Мы не можем, извините, номер какой-то создать для того, чтобы в компьютере, для того, чтобы вы имели единственный неповторимый номер. Social Security так не работает, нужен другой номер. В наше время, с нашими возможностями, мы не можем решить вот подобные, даже не хочется называть это проблемами, просто вот какими-то остановками в пути. Для чего мы тогда давайте признаем, что мы не просто не какая-то там make America great again, но дай бог, чтобы Америка сохранилась вообще как таковая. Если мы говорим о столь неприличном уровне проблем. Потому что это неприлично говорить о подобном. Смешно просто, ребята, смешно. Ничего другого я сказать не могу на эту тему. Еще раз повторяю, у нас есть прекрасная страна, уже все построено. Мы только должны это поддерживать на плаву. Правильно руководить тем, что уже есть. Мы минимально, в принципе, строим. У нас нет дополнительных каких-то там новых прерий, которые надо застраивать какими-то новыми вещами. Мы должны поддерживать то, что есть хотя бы в существующем состоянии, работающем состоянии. А мы это не хотим делать, не можем, не хотим ничего. Я не знаю, что с нами происходит. Вместо того, чтобы что-то строить, мы спорим, а нужно ли это строить. Это при том, что все знают, что да, нужно. Как те самые атомные электростанции. Что мы знаем, что они нужны, но никто ничего делать не будет. И не хочет, и не может. Понимаете, и тысяча проблем есть, и тысяча извинений. И ничего не двигается, никуда, никак. Так, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп заявил о приостановке запланированного масштабного военного удара по Ирану после обращения лидеров Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Представители МИД Ирана выражают осторожность относительно условий диалога. Власти штатов Луизиана, Алабама и Флорида инициировали расследование на штатном уровне в отношении бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. На заседании Сената Фаучи воспользовался пятой поправкой Конституции. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш направил сенаторам письменное разъяснение в рамках процедуры своего утверждения. Из-за сильной засухи и порывистого ветра природные пожары уничтожили свыше 600 строений и жилых домов вокруг города Спокан. Эвакуировано более 5000 домовладений. Губернатор Боб Фергюсон ввел режим чрезвычайного положения по всему штату и привлекал бойцов Нацгвардии для оказания помощи МЧС и расселения людей в городском конгресс-центре. Миннесота, Мичиган и еще 5 штатов расширили расследование серии кибератак на муниципальные системы водоснабжения. Эксперты проверяют уязвимости сетевого оборудования фильтрационных станций для предотвращения сбоев в подаче питьевой воды в крупных мегаполисах. В Нью-Йорке городские службы здравоохранения официально заявили о завершении предыдущей локальной вспышки болезни легионеров после проверок систем кондиционирования. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди, относительно влажность воздуха 96%, 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
7: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
8: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: Рикошет. Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В ночь на воскресенье Дональд Трамп объявил, что отменяет уже подготовленный масштабный удар по Ирану. По его словам, об этом его попросили Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар и сам Иран, поскольку контуры сделки уже согласованы. Тегеран это опровергает. Иранские агентства сегодня утром заявили, что ни о чем Вашингтон не просили и вообще прямых переговоров с Вашингтоном не ведут. Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
10: Здравствуйте.
9: Ну вот, из того, что мы точно знаем, наследный принц Мохаммад бин Салман лично позвонил Трампу перед отменой этого удара. Насколько решающим оказался саудовский аргумент и почему Эр-Рияд боится американского удара по Ирану, по-вашему?
10: Я думаю, что могло быть так, что Саудовская Аравия сыграла решающую роль в том, что сейчас боевые действия не возобновились. Для саудовцев все это очень обременительно и опасно. Они могут понести тяжелейшие экономические и политические потери. Что им делать, не ясно. А вообще солидаризироваться с Израилем и США открыто – это очень опасно для саудовского режима. Но хороший совет здесь очень дорог. Вообще, что здесь делать, очень трудно сказать, что правильно, что нет. Любые действия, которые не приведут к смене иранского режима, они очень опасны. В то же время не видно, как изменить ситуацию внутри Ирана. Вот в такой ситуации, в таких трудных обстоятельствах мы находимся.
9: Иран публично отрицает, что просил Вашингтон остановиться. Кому, по-вашему, это расхождение в версиях более выгодно?
10: Иран пытается сохранить лицо, что они горды, что они сильные, что они не прогибаются под давлением Соединенных Штатов. Вот что они хотят показать всему миру, американскому общественному мнению, России, Китаю, кому угодно. И кому что выгоднее, это очень трудно определить, но очевидно, что иранский режим по-прежнему сохраняет для себя во всяком случае свое лицо, свою позицию, свою в кавычках или без кавычек принципиальность. Так что кризис продолжается, и его завершение очень далеко от того, чтобы осуществиться. То есть сейчас военные действия приостанавливаются, они могут возобновиться в любой момент.
9: За последние 5 месяцев Трамп объявлял о приостановке ударов несколько раз, и каждый раз они возобновлялись, как мы знаем. По-вашему, что должно измениться, чтобы нынешняя пауза оказалась устойчивой?
10: Вы знаете, на этот вопрос ответить просто невозможно. Нужно откровенно сказать, что из себя представляет международное отношение сегодня. Этот ответ здесь стоит очень дорого, потому что его по существу нет. Настолько хаотичная, непредсказуемая, неопределенная ситуация. Но все же можно что-то указать, хотя это совершенно неосуществимо. Это вовлечение Китая и России, положительное вовлечение, которое не выглядит вероятным. То есть эти две страны могли бы оказать на Иран соответствующее воздействие, но для этого они должны убедиться, что они находят общий язык с Соединенными Штатами. Всего этого абсолютно не происходит.
9: А вы считаете, что Китай не вовлечен сейчас в ситуацию? Вот смотрите, например, мы видели заявление Ирана в марте и апреле о том, что цена за нефть поднимется до 200 долларов за баррель, даже 250, и таким образом повлияет на экономику мировую в целом значительно. Но этого не произошло. Такие заявления продолжались с какой-то там периодичностью, и теперь уже спустя 5 месяцев можно сказать определенно, почему этого не произошло, потому что этой регуляцией занимается Китай. Как только Китай видит ситуацию закрытия Ормузского пролива, они покупают нефть у России через трубы, и таким образом регулируется, в общем-то, цена, и она не взлетает до запредельных каких-то моментов, то есть определенно Китай оказывает какое-то, ну, не давление, но, может быть, влияние на ситуацию. А вот, по-вашему, в каких-то других областях Китай задействован в этом конфликте?
10: Ну, у Китая есть соглашение с Ираном, подписанное несколько лет назад. То есть Иран – это очень важный партнер Китая. И Китай не отказывается от своего партнерства с Ираном. То есть Китай имеет очень большое влияние, но я бы его не преувеличивал. Я еще раз хочу подсказать и сказать, что Америка – это по-прежнему ведущая страна мира и может вести переговоры и с Китаем, и с Россией, чтобы ситуация улучшилась безмерно. Но правительство Соединенных Штатов не обладает воображением. Правда, становится все труднее и труднее. Еще раз хочу сказать, что вы правы, Китай имеет влияние, причем часть этого влияния не очевидна, то есть она не видна сразу, но оно очень велико. Китай – это вторая держава мира – и имеет большие возможности, но американцы никак не могут договориться с Китаем по поводу многих вопросов и в то же время поддерживают с Китаем корректные отношения. Это может продлиться очень долго, и исход этого кризиса совершенно непредсказуем.
9: Идем дальше. 30 июля Дональд Трамп объявил, что созданный им Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамас и всех вооруженных групп Газы. Уже на следующий день представитель движения уточнил, оружие сдадут только после того, как Израиль прекратит удары, откроет поставки и выведет войска. Официально Израиль молчит, но неофициально дает понять, что вывода войск до разоружения не будет. Как вы, Юрий, относитесь к этой новости? Насколько, по-вашему, реально представить себе ситуацию, в которой Хамас сдаст действительно оружие?
10: Я только хочу одно общее замечание сделать. Вот тут немножко легче как-то анализировать ситуацию, чем предыдущую тему. Израиль обладает подавляющим преимуществом над Хамасом и контролирует 70% Газы. Это большое достижение Израиля. Мало того, на оставшейся территории Хамаса действуют группы, которые сотрудничают с Израилем. И Израилю уступить все это без, так сказать, совершенно очевидных преимуществ невозможно. И кроме того, заставить Израиль здесь уступить очень трудно. Поэтому здесь ситуация, если можно так выразиться, с большим трудом несколько лучше для, так сказать, сил мира и прогресса, я имею в виду Израиль и Соединенные Штаты. Но опять же, позиция Соединенных Штатов вызывает беспокойство. Всякая болтовня о разоружении Хамаса очень выглядит спорной, потому что Хамас, конечно, не хочет отдать власть, хочет продолжать свою линию. Но здесь добиться прогресса, так сказать, немножко реальнее, чем с Ираном, потому что слишком велико преимущество Израиля, и Израиль в военном смысле достиг очень больших успехов. И тем не менее, быть чрезмерно оптимистичным здесь тоже нельзя, потому что давление на Израиль огромное, ненависть к Израилю велика, и президент Трамп, как мы не раз отмечали, не проявляет последовательность. И все же здесь положение Израиля и Соединенных Штатов значительно лучше по сравнению с Ираном, где решительные действия против Ирана могут произвести определенные результаты, последствия которых предсказать очень трудно. И очень трудно указать, что они могут быть исключительно положительными.
9: Интересно, что исламский джихад уже дистанцировался от этого соглашения, поэтому вот непонятно, Хамас, в принципе, может ли дать какие-то гарантии выполнения этого соглашения. И вообще, есть ли в мировой истории примеры, когда вооруженное движение добровольно сдавало оружие без какого-то военного поражения или без серьезной политической компенсации? Или, может быть, такая компенсация предложена? Как по-вашему?
10: Ну, вообще, ссылаться на исторические примеры здесь нет необходимости. Я думаю, это не полезно, потому что это достаточно уникальная ситуация. Теперь вопрос о гарантиях. Это очень важно. Ну, кто может дать какие-то гарантии? Израиль может дать гарантии только сам себе. Мало того, внутри Израиля есть такие проблемы, что даже внутри Израиля трудно что-то обеспечить. Но мы не раз говорили об этом, я не буду вовлекаться в это. Тем не менее, вообще здесь тоже очень-очень трудно договориться. И представить себе, что Хамас пойдет на какие-то большие уступки, очень трудно. А Израилю представить себе, что он может уйти из Газы без того, чтобы Хамас исчез, так сказать, в практическом смысле, это просто немыслимо после 7 октября 2023 года. Поэтому все эти разговоры, соглашения, договоренности, они выглядят очень-очень двусмысленными. И тоже неизвестно, как это все будет продолжаться и что из этого в конце концов выйдет. Какой будет результат? И будет ли вообще какой-то бы ни было окончательный результат? Вот что мы видим.
9: Юрий, а как вы понимаете вообще вот эту фразу «полное разоружение Хамас»? То есть это что? Это стрелковое оружие, это ракетное производство, это туннели. Кто, по-вашему, физически будет проверять вот эту сдачу? Или как оно могло бы, ну, эта проверка происходить?
10: Я просто не вижу здесь решения. Ну, абсолютно не вижу никакого решения. То есть, ну, просто невозможно ничего здесь сказать. Единственное, что может быть разоружением Хамаса, это чтобы Израиль взял под контроль всю Газу. Вот тогда будет разоружение Хамаса. Там, где Израиль находится, вооруженные силы Израиля, 70% территории Газы, там есть разоружение Хамаса. А дальше без Израиля никакого разоружения быть не может. Только оружие будет спрятано, будут какие-то ухищрения, но Хамас вернется к своей деятельности, когда почувствует к этому вкус в полном объеме.
9: Хочу поговорить о хуситах, которые объявили морскую блокаду в Саудовской Аравии. Как, по-вашему, это влияет на ситуацию в регионе?
10: Это очень серьезно влияет на ситуацию в регионе. Хуситы обладают большими возможностями сделать гадости Израилю, США и тем арабским странам, которые связаны с США. Здесь тоже очень трудно что-то соорудить. Какой-то план нормальный. Нужно, чтобы хуситы полностью подчинились Саудовской Аравии и американской позиции. Как это сделать, никто не знает. Так что это очень-очень серьезная проблема. Хуситы – это не большинство йеменского населения, но там достаточно вооруженных лиц, которые могут сделать ситуацию невыносимой для всех друзей Израиля и Соединенных Штатов, и Саудовской Аравии тоже. И поэтому, кстати, я думаю, в частности, поэтому Трамп очень осторожен, если так можно выразиться опять, том, чтобы продолжать военные действия против Ирана. Потому что хуситы могут столько гадостей наделать, что и мировой экономике будет нанесен сокрушительный ущерб, и у Трампа возникнут большие трудности во время промежуточных выборов. И еще много-много других трудностей, которые мы увидим, если ситуация будет идти в сторону продолжения вооруженных действий.
9: Но ведь, а с другой стороны, иранский режим – это спонсорский по отношению к хуситам, верно ведь?
10: Безусловно, поэтому я говорю, вот такая многоплановая ситуация. Поэтому, когда Обаму обвиняли, что он, так сказать, идет по пути наименьшего сопротивления, в этом есть рациональное зерно. И вот мы сейчас видим другое направление. И все то же самое. Опять нет решительных действий, проблемы огромные остаются. И очень важно, что Китай и Россия поддерживают Иран, хуситов и так далее. То есть Иран, Китай и Россия. Китай и Россия – это два важнейших фактора международных отношений. И с ними нет, мягко говоря, никакого согласия, но это все совершенно очевидно, и я просто хотел еще раз указать на это.
9: Дело в том, что в этой ситуации Эр-Рияд объявил о создании многонационального морского оборонного альянса, и его поддержали 14 стран, среди них Турция, Пакистан, Египет и Иордания, а вот Соединенных Штатов нет. Как вы считаете, почему? И можно ли это, ну, сказать, что такая самостоятельность Эр-Рияда?
10: Это вообще какая-то, так сказать, игра. Потому что вообще саудовцы, я думаю, они сами очень опасаются за свое будущее. Они ищут какие-то панацеи, какие-то лечения, какие-то методы, чтобы удержаться у власти. И придумывает что-то очень-очень несбыточное. У них есть хорошие отношения, скажем, с Пакистаном, который готов им оказать помощь. Они оказывают, в свою очередь, помощь Пакистану. Но все это не решает кардинальных проблем. И вы тут указали Турцию, это еще одна огромная-огромная головная боль. И здесь не видно тоже никакого решения.
9: Юрий, сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
11: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
13: Водородная вода. Ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
2: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: Дэвидсон Радио. Как хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
0: Рикошет.
9: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. 28 июля Нетаньяху впервые с начала войны приехал в Белый дом. Встреча прошла за закрытыми дверями, без камер, без рукопожатия на публику и без брифинга. Израильский премьер назвал ее одной из лучших в жизни, это цитата, а Белый дом ограничился словами «продуктивно» и «позитивно». До выборов 27 октября осталось 3 месяца, а опрос Еврейского университета показал, что более 90% израильтян считают, войну выиграл Иран. Боковой вход, никаких камер, никакого совместного заявления. О чем говорит эта режиссура встречи, по-вашему?
10: Невозможно это оценить, ну, никак. То есть, может быть, любая режиссура, а что внутри, мы не знаем. И некоторые вещи совершенно очевидны. Это все, что мы говорили, все, что мы обсуждали, это очевидно и Трампу, и, конечно, Нетаньяху. Нетаньяху очень опытный политик. Естественно, он разбирается гораздо лучше Трампа. И что там случилось во время их бесед, мы абсолютно не имеем ни малейшего представления, но очевидно, что союзнические отношения остаются безоговорочно. Дружба между США и Израилем остается, и более-менее нормальные отношения, как минимум, остаются между Нетаньяху и Трампом. То есть мы можем, конечно, критиковать Трампа, но совершенно очевидно, что он опытный человек, но просто тут есть совершенно очевидные истины, которые, безусловно, Трамп вряд ли будет игнорировать. То есть самые разные люди допускают грубейшие ошибки. И Трамп, как мы знаем, мягко говоря, не безгрешен. Но все равно, видимо, они нашли какой-то общий знаменатель с Нетаньяху и будут продолжать работать вместе, и будут работать над тем, чтобы Израиль оставался, был успешным. И еще раз хочу сказать, что преимущество Соединенных Штатов перед любой стороной в конфликте в любом огромной, возможности Соединенных Штатов безграничны. Все это сталкивается с огромными-огромными трудностями. Они разрастаются. Вот в какой обстановке они встречались и старались, наверное, найти какой-то общий язык. И я уверен, Нетаньяху продемонстрировал просто вершину дипломатии. То есть он вел себя как Толеран в лучшем смысле. Я в этом не сомневаюсь, при том, что и Нетаньяху далеко не лучший дипломат, и я не раз отмечал его большие недостатки.
9: Как я раньше сказал, опрос Еврейского университета показал, 92% израильтян считают, что войну выиграл Иран. Как, по-вашему, страна пришла к такому выводу?
10: Ну, конечно, Трамп обещал разгром, и просто были большие достижения в смысле ликвидации руководителей Ирана, Хамаса и так далее. Казалось, что у Израиля и США возможности безграничны. Кроме того, были демонстрации, были надежды, что иранский режим рухнет. Есть сын Шаха, который готов возглавить Иран. Есть курды, есть много факторов, которые против нынешнего иранского режима. Поэтому были надежды, что ситуация изменится драматическим образом. У Израиля не будет такого врага. Дамоклов меч не будет висеть над Израилем вновь и вновь. Ничего этого не получилось. Иранский режим выживает. Несмотря на то, что он понес тяжелейшие потери, тяжелейший урон. Поэтому для израильтян, которые ждали гораздо-гораздо большего, все это выглядит очень и очень разочаровывающе. Кроме того, я уверен, что для многих израильтян очень неприятным является то, что Трамп, не совсем, так сказать, дружески всегда себя ведет в отношении Израиля и Нетаньяху. Все эти факторы складываются и создается впечатление у израильтян, что они не получили того, что хотели, и их разочарование становится столь великим, что они могут, так сказать, делать выводы о том, что у Ирана благоприятная ситуация, что не соответствует реально критериям. Иран в труднейшей ситуации, безоговорочно. В этом я абсолютно не сомневаюсь.
9: В Израиле выборы пройдут 27 октября, и главным соперником Нетаньяху называют бывшего начальника генштаба Гади Айзенкота. Что изменится во внешней политике Израиля, если он победит, по-вашему?
10: это тоже совершенно нельзя предсказать. Ну, никак ничего нельзя сказать, что будет. Он сам не знает, что он сделает. Он потерял сына, кстати. Это страшнейшая была трагедия. Он погиб во время хамасовской войны, чудовищно. И он не очень опытный политик, с моей точки зрения. Тем не менее, я совершенно не могу ничего сказать по поводу того, что может измениться. Кроме того, еще до выборов есть время, там тоже могут быть изменения на стороне тех, кто будет соперничать с Нетаньяху. Так что не будем делать здесь никаких предсказаний.
9: На прошлой неделе Сенат в очередной раз отклонил резолюцию о военных полномочиях 49 против 50. А республиканцы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинс и Лиза Мурковски голосовали за, демократ Джон Феттерман против. Параллельно выяснилось, что Пентагон перевел часть потерь после 7 июля в размытую категорию зарубежные операции, выведя их из статистики операции Epic Fury. Ну, это уже более десятка подобных голосований подряд. Юрий, способен ли Конгресс, в принципе, остановить войну, по-вашему, или закон о военных полномочиях мертв на практике?
10: Ни то и ни другое. Это мы увидим, понимаете, когда это все будет разбираться конкретно, тогда мы узнаем, что произойдет. То есть это тоже повисло в воздухе, это проблема демократии. С одной стороны, демократия – это замечательно, с другой стороны, есть абсолютная неопределенность, когда власти настолько разделены, что 50 на 50. Как все это повернется, мы увидим в самый последний момент. И еще, опять же, многое зависит от Трампа лично. Захочет ли он пойти, так сказать, на то, чтобы до предела использовать то, что у него есть реально? И будет ли он делать то, что многие расценят как нарушение закона? Все это совершенно не ясно даже Трампу и никому не ясно другому, кто вовлечен во все это. И это не редкая ситуация. Американская демократия сталкивалась с такими проблемами на протяжении многих-многих лет, особенно после окончания Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты открыто стали главной мировой державой. Причем я тут хочу сказать, я думаю, нашим слушателям и зрителям будет интересно, что американские власти сами по себе, я думаю, совсем не стремились к тому, чтобы стать, так сказать, мировым полисменом, мировым полицейским. Вообще американцам не свойственно вести весь мир. Но так сложились обстоятельства, что Соединенные Штаты настолько окрепли, что они по определению еще по ряду других показателей стали главной мировой державой. И эта ситуация продолжается сегодня. И сегодня это ясно как никогда. То есть, может быть, были какие-то другие эпизоды, когда американцы были еще сильнее, определенно. Но хочу сказать, мы затрагиваем сегодняшний день. Американцы сильны как никогда. И их основная роль в мире велика. И будет продолжаться, я думаю, очень-очень долго, если не всегда. Вечно.
9: Включая этой темы, я хочу спросить вас про позицию Феттермана. Это единственный демократ, который систематически голосует против. Есть ли у вас объяснение, почему? И тут же, наверное, можно сказать про республиканцев. Коллинз, например, которая голосует против Белого дома.
10: Да, тут можно высказать какие-то предположения, но демократ, о котором вы говорите, он настроен, в общем-то, в смысле Трампа, в смысле его общих представлений. Поэтому ничего удивительного нет, что он голосует так, как голосует. И что касается республиканцев, о которых вы говорите, тоже есть у них свои представления, которые не соответствуют, в общем-то, во многом представлениям Дональда Трампа. Так что здесь особой трудности объяснять позицию этих политических деятелей нет. Вот такая вот история.
9: Я хочу вернуться, наверное, к цели, которую преследует Дональд Трамп. Она периодически менялась. С самого начала, в феврале, он говорил о необходимости смены режима, отправки помощи протестующим в январе, которые были в Тегеране. Спустя месяц Трамп говорит о денуклеаризации Ирана как ключевой части будущей сделки. При этом инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа к иранским объектам с 28 февраля. Более 440 килограммов урана, обогащенного до 60%, остаются неучтенными. По оценкам агентства, они в тоннельном комплексе под Исфаханом. И там же, кстати, на прошлой неделе казнили

0: потому что Ирану нельзя дать возможность иметь ядерное оружие. Это просто катастрофа. Ну, совершенно очевидная катастрофа, гораздо хуже ситуации с Северной Кореей и так далее. И что здесь делать? Ну, я просто не знаю, какие дать советы. Свергнуть нынешний иранский режим. Это единственная возможность что-то гарантировать. Без этого ничего гарантировать нельзя. Никакие МАГАТЭ, никакие соглашения ничего не гарантируют. И ситуация обострена до предела, хуже быть не может. Так что здесь нет никаких указаний на какие-то даже признаки, каких бы то ни было гарантий.
1: А мы, по-вашему, хоть сколько близки вообще к этому? Насколько вообще вот устойчива власть человека, который пришел к власти в Иране, верховный лидер, я имею в виду, сын Али Хаменеи, Маджтаба Хаменеи, кто, по-вашему, реально принимает решение? Мы не видели его вообще уже несколько месяцев. Кажется, по разным сообщениям, что он не находится в Иране. Кто может принимать решение? КСИР или какой-то аппарат управления? Как это может происходить?
0: Корпус стражи Иранской революции, да. Я думаю, они владеют ситуацией. И это люди, которые безгранично ненавидят Израиль, безгранично враждебны Соединенным Штатам. И как с ними договориться, о чем с ними договориться, и на как долго с ними договориться, это совершенно невозможно указать. И кроме того, я еще раз хочу повторить, соседние страны имеют огромную роль. И Китай, и Российская Федерация. Вот если бы с ними удалось договориться, тогда можно было бы нажать на Иран по-настоящему. И здесь должны быть предприняты мощные усилия, чтобы покончить с войной на Украине. Но я отвечаю на ваш конкретный вопрос. Кто бы ни решал проблемы Ирана, эти люди, которые сейчас у власти, они фанатично настроены против США и Израиля. И с ними договориться на долгосрочной основе очень трудно и вряд ли возможно. И это надо обязательно иметь в виду президенту США.
1: Новая волна казней, которая происходит сейчас в Иране, это отголосок тех протестов, которые происходили в начале года, из-за которых, собственно, мы так и завелись к этой войне. Ведь именно эти протесты и побудили Дональда Трампа тогда сказать, что он отправит помощь, которая, кстати, не была вовремя отправлена. Но вот сейчас эта волна казни, это такой признак силы режима, по-вашему, или наоборот, это признак паники, может быть, некоторой?
0: Нет, это то, что происходит в таких случаях. Они хотят показать силу и показать устрашение тем, кто с ними борется. Что они несгибаемы, они будут продолжать свою линию, и они будут делать то, что считают нужным. А что там протестуют или что, это им безразлично.
1: То есть в данном случае Иран показывает, что не боится, что, например, завтра Дональд Трамп скажет, я отправлю новую помочь вот этим людям, которых пытаются казнить.
0: Это часть проблемы. Гораздо сильнее все. Они считают, что все в порядке у них, в принципе. Но есть какие-то там проблемы, нанесен какой-то ущерб, но в целом они в хорошей форме. И у них есть враги внутри страны, предатели там и так далее. Это вся эта фразеология очень хорошо известна, скажем, по сталинским временам. И все это делается в Иране и делается в таких случаях. Так что они расстреливают, уничтожают своих врагов, потому что так нужно, потому что это соответствует их программе, их чувству патриотизма. Все это совершенно необходимо и будет производиться, кто бы что ни говорил. Они правы, они это знают, они победят.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв, после которого к нам присоединится политический аналитик, публицист Леонид Мартынюк. Оставайтесь с нами.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов?

0: У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
4: тараканы. Для чего природа вас? Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 3 августа. Сегодня на бирже был очень хороший день. Индекс Джонса прибавил 693 пункта, процент с третью 53 178. На прошлой неделе мы потеряли за один день 1150 пунктов. От этой потери уже ничего не осталось, мы вышли вперед. Standard & Poor's 500 прибавил 111 пунктов, 1,5%, 7601 был конечный результат. Nasdaq прибавил 540 пунктов, 2,1%, 25914 была конечная точка. Транспортный индекс сегодня прибавил 0,9% и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 1,75%. Нефть упала на 4,75, $79.92 стоит 1 баррель нефти, золото плюс 5,20, $4112.10 стоит унция золота, серебро плюс 58 центов, $58.37 стоит унция серебра, 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,389%. За 10 лет можно получить 4,678%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,229%. За границей сегодня Англия небольшой минус. Франция плюс 1,2%. Германия плюс 1,5%. Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей упал на 0,9%. Шанхай минус 0,6%. Гонконг плюс 0,5%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был First Solar. Они прибавили больше 10%. Coherent поднялся на 9,6%. Mentum поднялся больше, чем на 9%. Oracle плюс 9,2%. И Exxon Enterprises тоже плюс больше 9%. В минусе были Marriott, Fair Isaac Corp, eBay, Monolithic и CF Industries. На Nasdaq CoWeave поднялся на 19,5%. Nibius поднялся на 11,6%. Lumentum, Exxon и Rocket Lab все были в плюсах. Marriott, Monolithic, Western Monster и Seagate были в минусе на Dow, на индексе Dow. Boeing, Microsoft, Alphabet, Amazon, Sherwin-Williams были в плюсах. McDonald's, Merck & Company, Chevron, Apple и Amgen были в минусе. Microsoft поднялся на 22,93, Oracle прибавил 11,98, Meta плюс 33,53, Amazon поднялся на 12,44, Nvidia прибавила 5,89, Apple упал на 5,49, Kratos плюс 2,61, Karman плюс 2,29, плюс 2,29, AeroVironment поднялся на 9,81, Dell прибавил 23,65, CoWeave поднялся на 13,99, Visa минус 46 центов, и Advanced Micro Devices плюс 8,49. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. Всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость, вам не обязательно платить сразу налоги. Есть стратегии, когда вам можно это дело растянуть и можно вообще на очень долгое время не платить. Позвоните нам, и мы вам подскажем, что и как вы можете делать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Капись нам, пропой веселый ветер. где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
5: Рикошет.
6: Это «Рикошет» в эфире Дэвид Зен Радио и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. Вечером 1 августа в ресторане «Балзе Росси» в сталинской высотке на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв. В первые часы российские телеграм-каналы писали об утечке бытового газа на кухне, но шеф-повар заявил, что кухня цела, а соседи, что здание к газу вообще не подключено. К концу суток Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт, а Национальный антитеррористический комитет сообщил о самодельном взрывном устройстве, которое пыталась пронести на веранду женщина-курьер. Официально цель не называется, но издания и телеграм-каналы сходятся на том, что в закрытом зале отмечал 55-летие новый главком ВКС генерал-полковник Александр Чайка. Сам он не пострадал, погибли курьер, охранник, остановивший ее у входа, и гости. Сейчас ко мне присоединяется политический аналитик, публицист Леонид Мартынюк. Леонид, приветствую вас в эфире.
7: Добрый день, Артем.
6: Давайте начнем с этой ситуации в ресторане в Москве. Первые сутки вообще никакой четкой информации от российских властей не было. Ну, вот какие-то сообщения о том, что сначала там бытовой газ, затем возможно, преследовали Александра Чайка. Как вы считаете, почему такая информационная пауза? И в связи с этим есть подозрение теперь, что, возможно, сами российские власти охотились на него. Как вы считаете, что могло произойти?
7: Я думаю, что это все-таки Украина нанесла удар по генералу военному. Например, на сайте Главного управления разведки Украины написано: Чайка Александр Юрьевич, российский военный преступник, принадлежащий к высшему командному составу, осознанно выполняющий приказы путинского режима по уничтожению украинского государства. Конец цитаты. Так что я думаю, это была военная операция по ликвидации вражеского генерала. Можно ударить ракетой по штабу, где находится генерал, а можно отправить женщину с бомбой в ресторан, где находится генерал. Поэтому вполне себе военная...
6: Почему тогда российские структуры, по-вашему, работали так и работают так медленно в предоставлении какой-то четкой позиции и информации?
7: Потому что военный генерал, военная тайна, соответственно. Если бы там были обычные люди, рядовые, то быстро бы все сообщили, что произошло. Вот, например, сегодня дрон упал в Архипа Осиповке, это Краснодарский край, курорт между Геленджиком и Туапсе. И там сразу сказали, там 5 человек погибло. Никто не говорит про какие-то там дополнительные версии. Потому что там обычные люди лежали на пляже. А здесь генерал и родственники, и другие генералы. Собственно, вот почему, когда там Кремль опять говорит про теракт, это очень всегда странно, когда у них гибнет какой-то генерал, это у них всегда теракт, хотя это обычная военная операция. Теракт – это как раз, когда целенаправленно убивают мирных жителей. Там, допустим, Усама бен Ладен в 2001 году организовал теракт по убийству американских предпринимателей, вообще граждан Соединенных Штатов, которые находились в Нью-Йорке, там, на работе. Неизбирательный удар по мирным жителям. Это типичный теракт – запугать мирных жителей, чтобы они оказали давление на политиков, для того, чтобы те изменили политику Соединенных Штатов. А тут это же не в метро, где шли какие-то обычные люди, или просто какой-то там, не знаю, ресторан, где обычные люди сидели. Это был генерал и его генеральские там друзья. Другие генералы, я думаю, как раз. Почему эта спецоперация и удачная в любом случае? Потому что это окажет на них психическое, психологическое влияние. Это важно тоже, помимо того, что там погиб зять этого генерала, которые наверняка тоже как-то участвуют в военных действиях. И сам генерал, возможно, пострадал. Кстати, если бы он совершенно не пострадал, я думаю, он бы уже его показали бы. То, что не показывают, скорее всего, есть какие-то раны у него.
6: Идем дальше. 25 июня. Мы, кстати, с вами эту тему обсуждали. Ветеран войны Александр Лунин из воронежского села Лизиновка выложил видеообращение к Путину. Он говорил о пытках и вымогательствах со стороны командиров, требовал приехать в Кремль и выступить в прямом эфире рядом с президентом Путиным. Иначе, предупреждал он, армия развернет свое оружие против Кремля. Ролик набрал миллионы просмотров. В Кремле заявили, что видео не смотрели, а формулировки назвали достаточно странными. Это цитата. Через два дня в его доме прошел обыск с изъятием техники, а самого Лунина арестовали на 11 суток по статье о демонстрации экстремистской символики. Но вот к этому времени он уже вышел из СИЗО, да, и написал, что все ништяк, удалил обращение и все 16 постов о том, что требует прямого эфира с Путиным. Объяснил он свое поведение контузией. Леонид, как вы считаете, как пофиксили-то ситуацию? Что случилось с Луниным?
7: Я отталкиваюсь от его прямой цитаты. Это горячка, это контузия. Горячка, я тебе могу добавить, возможно, белая. То есть люди, которые участвуют в войне с Украиной, они изначально там, ну не все, а значительная часть из тюрем или какие-то люди из неблагополучных регионов или районов, и они сами пошли на войну для того, чтобы заработать денег, закрыть какие-то долги, там, может быть, алкогольные в том числе. Среди них, изначально было много людей с такой поломанной психикой. Плюс они еще прошли войну, а после войны, как мы знаем по другим войнам, у нормальных людей часто крыша едет. Ну, не часто, иногда едет крыша. Так что я думаю, что тут двойной удар. Он изначально был специфическим человеком. Тут еще война, трупы, там друзья умирающие, какие-то побратимы. Он все это видел, сам еле, возможно, выжил. И то, что он говорил в обращении про пытки и вымогательство, это легко можно увидеть в Телеграме. Может быть, кстати, из-за этого в том числе его хотят закрыть в России давно уже. И поэтому это вообще не новость. Новостью было то, что он записал это обращение и намекал на какие-то связи с другими военными, которые прямо сейчас на фронте находятся, потому что это вызвало аллюзии с бунтом, который вот несколько лет назад, пару лет назад произошел, с пригожинским бунтом. И поэтому возникли гипотезы, подозрения, что это якобы так.
6: А почему, как вы считаете? Потому что считали, вот народ считал это неверно, ну, потому что требования встретиться с Путиным, да, какие-то такие заявления, что высокопоставленные там люди из армии пойдут куда-то на Москву. Или вообще он не имел этого в виду, может быть?
7: О, это уже психиатр может только вам рассказать, пообщавшись с ним, что у него там ему почудилось, после выпивки ему показалось, или реально кто-то ему намекал, он что-то перепутал. Или сотрудники ФСБ, которые с ним беседовали, возможно, там были психиатры, сотрудники ФСБ, которые с ним беседовали, они могут что-то рассказать. Я могу только сказать, почему это вызвало такой интерес, почему миллион просмотров или даже миллионы. Казалось бы, какой-то нонейм, неизвестный никому человек, совершенно не подтвержденная информация о якобы связи с фронтом он имеет. Я думаю, это потому, что большинство россиян, они понимают, что война зашла в тупик. Вот я посмотрел статистику Института изучения войны за последние два месяца. В среднем Россия захватывала по 100 километров в месяц. Территория Украины 600 тысяч километров. Из них около 100 тысяч России захвачено, и по 500 тысяч остается под контролем Украины. Соответственно, делим 500 тысяч на 100 и получаем 5 тысяч лет. 5 тысяч месяцев, точнее, если поделить еще на месяца. Получается, что около там, 400, больше 400 лет эта война может продолжаться, если такими темпами Россия будет продвигаться. И там даже если январскую статистику включить, там тоже я рассчитывал, там тоже получалось около 350-400 лет. Но это нереально. То есть нереальная война, которая идет 350 лет, с учетом потерь еще таких, какая есть у России, с учетом. Ну это вообще невероятно. То есть видно, что Россия зашла в тупик, Россия не может захватить полностью ни Запорожскую, ни Херсонскую область. В течение 4,5 лет Россия не захватила ни одного областного центра, потому что центр Запорожской области, Запорожье, не захвачен. Херсон был захвачен, а потом снова потерян. Соответственно, я думаю, любой вот такой признак, какой-то даже вот какая-то надежда на прекращение войны каким-то образом, она вызывает большой интерес внутри России.
6: Вот смотрите, на примере Лунина мы увидели за последние недели много людей, из России, которые записывают различные обращения, которые раньше мы вообще даже представить себе не могли. Например, актер Алексей Ярмущик записал видео, где он говорит: «Вы, обращаясь к Путину, вы не мой президент». Да, он тоже поменял свою позицию спустя несколько дней и так далее. Есть несколько женщин, которые попадались мне в Инстаграме, они тоже записывают какие-то видео, в тематику женскую уходят, что именно женщина может создать какую-то революцию в России вот в таком вот ключе. И тем не менее мы таких видео раньше даже представить себе не могли, потому что за них грозит какая-то ответственность там или сфабрикованные дела в России и так далее. А вот сейчас почему-то они стали появляться, и тем более на площадках, которые, в принципе, в России запрещены. Это Инстаграм, Фейсбук, ну, там и другие. И у вас есть объяснение, почему сейчас?
7: Вы у меня зависали, к сожалению. Я...
6: Повторю вопрос. Почему, по-вашему, именно сейчас стали появляться вот такие обращения людей записанные, да, которые раньше мы не могли себе представить в связи с тем, что на этих людей могли завести какие-то дела, сфабриковать? А сейчас это кажется возможным еще и на площадках, которые запрещены на территории России.
7: Думаю, потому что усталость нарастает, и разные люди по-разному реагируют. Вот человек, который участвовал в войне, и у которого бывает горячка, и как там он выразился, и контузия была, они вот записывают обращения, женщины требуют тоже своеобразно. Там вот Wildberries, торговцы Wildberries, они записывают обращения и упоминают войну тоже некоторые уже. Соответственно, это почему усталость? Потому что первое участие России, точнее Советского Союза во Второй мировой войне, оно было короче, чем война России с Украиной. И участие Российской империи в Первой мировой войне было по времени короче, чем война России с Украиной путинская. Поэтому усталость нарастает, люди не видят перспектив, они не понимают, как можно успешно захватить Украину. И я думаю, что вот то, что Путин от Трампа получил предложение год назад, даже уже полтора года назад в Анкоридже, остановись по границе, по линии фронта и заморозь эту войну. Вот это было лучшее предложение, которое он мог получить, и он на него не согласился. И он потерял эти полтора года и в людях, и в деньгах, и территориально, его уже территория, я имею в виду, контролируемая Путиным, она подвергается ударам, и экономике России наносится ущерб. Он ничего от этого не выиграл, и перспектив нет. Вот это главное, что есть даже такая фраза: отчаяние не видит будущего. То есть они не видят будущего, и от этого у них возникает отчаяние, оно выражается в разных формах, у разных граждан по-разному в России. Точнее, не граждан, жителей, в России нет граждан, потому что они не участвуют в политике страны. У населения в разной форме выражается это отчаяние.
6: Я хочу еще поговорить о Борисе Надеждине. Это в бывшем кандидат, если я правильно помню, он баллотировался в президент даже. Но в недавнем прошлом он кандидат в депутаты. Так вот, 3 августа Надеждин опубликовал сегодня утром видео на фоне Эйфелевой башни. Он сказал, что есть хорошие новости, я жив и на свободе. Увы, пока не в России, это цитата. Еще несколько недель назад он уверял, что уезжать не собирается. 10 июля Минюст России объявил его иноагентом, а 13 июля на него составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Суд оштрафовал его на 1000 рублей, это не более 15 долларов. Ну и, в общем, этого хватило, чтобы закрыть ему путь на выборы в Госдуму. Интересна эта ситуация тем, что ведь... мне так казалось, что Надеждин – это человек системы. Он, несмотря на то, что демонстрировал такую легкое непослушание в плане поддержки войны, например, в России, тем не менее он оставался в этой системе до последнего. И вот сегодня оказался во Франции, сегодня записал это видео. Есть ли у вас объяснение, почему и как ему удавалось до последнего находиться в России, если, скажем так, система уже поворачивалась к нему задом, если можно так сказать.
7: И он ему не понравился, этот зад, я так понимаю. Я напомню, что он не просто был кандидатом, он был депутатом Государственной Думы, членом фракции «Союз правых сил» с 99 по 2003 год. А я был в это время членом политсовета партии «Союз правых сил» в Краснодарском крае. Ранее я в исполкоме «Союза правых сил» работал. Поэтому я о нем знаю как именно члене партии «Союз правых сил». И больше всего я о нем знаю как о человеке, который в 2007 году участвовал в уничтожении «Союза правых сил». Потому что, да, в партии в нашей произошел раскол. Одна часть под руководством Бориса Немцова говорила, что «Союз правых сил» должен стать жесткой оппозиционной партии Владимиру Путину, а другая часть во главе с Чубайсом, и к которому примкнул тогда Надеждин, они говорили, что мы должны распустить партию, потому что в нынешних условиях мы не сможем оппонировать Путину, и нас там всех... Короче, они испугались, что нас всех пересажают, нам не дадут никакой работы хорошей, никаких хороших постов занимать. И вот, видимо, Чубайсу и Надеждину сказали, что вы должны уничтожить СПС, тогда у вас все будет хорошо. И у Чубайса было очень даже хорошо, и сейчас неплохо. Он миллионер, которого две виллы в Италии на побережье Средиземного моря. Вот Надеждин, я уверен, что у него какие-то есть авуары на Западе, он тоже, и квартира у него, может быть, и вилла. И мы потом увидим, как он ездит на роскошных автомобилях где-нибудь за рубежом. И после того, как СПС распустили в 2007 году, он был, кстати, я могу напомнить, один из редких так называемых оппозиционеров, в кавычках я беру его, который оставался на телевидении. То есть его пускали на всякие ток-шоу, он там изображал оппозиционера, но при этом он никаких острых заявлений не делал в отношении Путина. Например, он никогда не говорил, там, что ФСБ взорвало здание в 99-м году в августе в Москве, в Волгодонске и Буйнакске. И про Рязанский сахар он никогда не говорил. Он не говорил про друзей Путина, миллиардеров Тимченко, Ковальчуков, которые вместе с Путиным украли миллиарды, про олимпийскую стройку, про воровство там миллиардов, он ничего не говорил. То есть он такой изображал, он был такой оппозиционер-имитатор все эти годы. И сейчас произошло что-то, что позволило, не позволило ему, так скажем, оставаться в России. Тут два варианта, почему он уехал. Потому что первая версия ФСБ или Кремль его отправил на новую работу в качестве имитатора-оппозиционера на Запад. Или второй вариант, Надеждина не смогли защитить его куратора. Я не знаю, там где, в ССБ его куратора или в администрации президента куратора. Тут я не буду гадать, мне это, собственно, по барабану. И какая версия подтвердится, мы увидим в ближайшие пару лет. Если он уйдет в частную жизнь, то его предали кураторы. То есть он там, мы не будем его видеть, комментирующего ничего. Значит, он просто занимается своей жизнью, вот как Чубайс. Значит, у него просто крыша его предала. А если он войдет в разные комитеты, форумы, станет активно комментировать события в России и пытаться влиять на западных политиков и на российскую оппозицию в изгнании, значит, его просто перевели на новый фронт работы. То есть, если он начнет комментировать, потом поедет в Европарламент, там выступит, скажет, вот такие санкции нужны, а вот такие не нужны, там Украине надо давать такое оружие, такое не давать, это значит просто на новой работе человек. Продолжаю. То есть на новое место работы. На новом месте работы. Перевод.
6: Здесь есть интересный момент, который я хочу обозначить. Вот с середины июля у него действовал запрет на выезд. И да. Его адвокаты говорили о том, что он незаконный. Как в итоге он тогда мог оказаться в Париже, я не совсем понимаю.
7: Ну или он разведчик высокого класса. И он обошел все там кордоны через Беларусь как-то. Хотя вроде закрывали эту лазейку, но как-то он хитро там выехал, может, через Грузию на велосипеде. Либо ему, да, разрешили выехать, и он спокойненько на поезде, на самолете даже, может. Потому что, конечно, если вы сели на самолет, то есть купили... Да вы билет не купите уже, я думаю, в России, если вы, у вас запрет стоит. А он официально говорил журналистам, что он лично, Надеждин сообщал журналистам, что ему пришло уведомление через госуслуги. То есть это не просто слух какой-то, может быть, это 100%. Ему запретили выезд за границу, и вот он за границей. Это, конечно, наводит на подозрения. И если он будет мутно там рассказывать, ну, я вот так вот смог, никаких подробностей, это, скорее всего, значит, версия ФСБ и Кремль перевели его на новую работу. что я выезжал в 2014 году, в сентябре, и то я ехал очень хитрыми ходами, хотя я не был уверен на 100%, что против меня там есть какие-то запреты. Официально мне ничего не запрещали, я не был ни в каких уголовных делах, но я все равно решил, что я поеду осторожно через Беларусь. То есть через Беларусь, из России я через Беларусь проезжал, тогда не было, и не знаю, как сейчас, но тогда вообще никакого контроля не было. То есть проехал на машине, а потом из Беларуси в Украину въезжаешь и говоришь, кто такой. Пограничник там потратил какое-то время на выяснение моей личности и пропустил меня. То есть что я не шпион, а наоборот, очень даже свой.
6: Леонид, сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
5: Нью-Йорк слушает. Слушайте радио.
4: Дэвидсон радио.
8: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
9: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
8: Счастливое детство начинается здесь.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
15: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-29-00.
16: Не думай о секундах свысока.
17: Просто слушай Дэвидсон Радио.
6: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. На связи со мной остается политический аналитик, публицист Леонид Мартынюк. 8 июля в Анкаре на полях саммита НАТО Трамп заявил Зеленскому, что США дадут Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И тут же добавил, что производители об этом еще не уведомили. В конце июля в интервью Financial Times президент США заявил, что не уверен в этом решении. Оружие слишком исключительное, и надо быть осторожным с тем, кому выдаешь лицензию. 31 июля на заседании кабинета он сказал уже прямо, Вашингтон ни на что не соглашался, потому что страна-получатель однажды может обернуться против вас. Леонид, что, по-вашему, мы наблюдаем здесь? Есть разные мнения о том, что президент США переобувается или же просто тянет время? Я, знаете, слушаю вот в течение дня разных людей в Ютьюбе, и не всегда, правда, запоминаю, кто эти люди, но интересно было высказывание накануне, буквально слушал, о том, что вообще-то эти ракеты «Патриот» делает частная компания, и президент США, даже если он вот чисто символически хочет передать эту лицензию, то это не совсем как бы просто наладить производство такое в Украине. Что вы думаете об этом?
7: Я думаю, что Соединенные Штаты, точнее Белый дом, он имеет очень много инструментов давления на производителя оружия. И поэтому тут, я думаю, не проблема в производителе, а скорее проблема в том, что Дональд Трамп сначала сказал, что патриоты будут, лицензия будет передана Украине, а потом он провел с кем-то беседу, этот кто-то ему сказал, что уважаемый Дональд Джонович, вы можете использовать это как инструмент давления на Украину, говорить о том, что дадите или не дадите в соответствии с тем, сделать Украина то или иное действие. Поэтому он передумал. Ну, то есть я просто думаю, что он передумал. Он передумал, он решил, что он это использует в будущем. Что-то потребует от Зеленского. Но проблема не в производителе. Потому что производители очень зависят от госзакупок. Они зарабатывают огромные деньги. А если это военная компания, то это практически все зависит от госзакупок.
6: Там, представим, но элемент давления, вы считаете, именно на Украину, не на Москву, правильно?
7: Вообще, ну и на Москву, на Москву тоже, да. Да, но в большей степени на Украину, я думаю. А на Москву в той степени, что они могут говорить России, если вы остановитесь по линии фронта, мы не передадим патриоты. А если не остановитесь, то передадим патриоты и прочее другое оружие, там, я не знаю, баллистические ракеты, крылатые ракеты в большом количестве, товарном
6: количестве. Если лицензии не будет, то какие варианты остаются?
7: Украина?
6: Да.
7: Массовое производство баллистических ракет, которые сейчас компания Firepoint завершает уже сейчас испытания. Они сказали, что испытания сначала будут по соседним областям России, по Брянской области, потом по Москве. По Москве осенью. И потом на товарные, как говорится, выйдут производство в товарном количестве, когда количество украинских ракет баллистических, удар баллистическими ракетами Украины будет соответствовать примерно удару России, тогда Россия задумается, стоит ли ударять по Киеву там, 25 ракетами. Например, если Украина может в ответ 25 ракетами по там, Москва-Сити ударить, по Кремлю ударить, по каким-то еще интересным объектам, по Барвихе какой-нибудь. То есть это вариант...
6: Украина бьет уже 2 недели по складам Wildberries. Истерика российских продавцов в Инстаграме и других соцсетях о том, что шубы горят. Но на самом деле после 2 недель действительно возникает вопрос, а почему именно Wildberries? Ну, я могу понять там, допустим, один удар, два, три, пять, но 2 недели каждую ночь... Это действительно наводит на какие-то мысли. Почему не Озон, почему не какие-то другие склады перестали бить по НПЗ? Бьют, но не так активно, как по Wildberries. Есть у вас ответ на такой вопрос?
7: Я думаю, что если бы они били по разным сетям, по Озону, по Wildberries, по Почте России, еще по каким-то сетям, у которых есть большие склады, то та или иная сеть могла бы как-то компенсировать потерю одного-двух складов за счет остальных складов. А если бить по одному Wildberries, то, соответственно, ты разрушаешь именно эту компанию. Это крупнейший игрок, у них самые большие склады, это самый большой торговец, это типа аналог Амазона. Вот представьте, в Америке бы Амазон вдруг потерял несколько важных складов. Это был бы серьезный ущерб как и по производителям, продавцам, так и по покупателям, которые привыкли, что они могут все заказать у них на
6: следующий
7: день. Цифра,
6: которую я буквально сегодня утром видел, это 280 миллиардов рублей потерял, ну, суммарно.
7: Долларов, я не понимаю, эти тугрики, эти рубли, что это вообще, в ракушках? Это ничего не значит.
6: Не буду переводить в доллары, не знаю, как...
7: 250 миллиардов долларов, вот это уже страшно. А 250 миллиардов ракушек, я не знаю, там много или мало. И потери большие, да.
6: Да, насколько это, по-вашему, действительно имеет значение, ну, для населения или для экономики России? Потому что то, что потеряли продавцы, мы об этом говорили, Wildberries заявил, что не будет им никак покрывать, а сейчас уже говорят, что как-то там власти помогут. Вы считаете, помогут? Потому что я вот когда вижу такие заявления, мне кажется, российские власти это так для галочки говорят, а помогут только там приближенным каким-то своим крупным структурам, а остальные все ничего не получат.
7: Ну, это только будущее покажет. Я не могу сейчас голову кремлевским решателям заглянуть. Они
6: а физически есть, по-вашему, из чего могут вообще помогать-то?
7: Нет, есть, конечно, еще. Еще есть пока. Проблема увеличивается, экономика не растет, дефицит госбюджета огромный, такой, что в ноябре, по идее, вот если все пойдет как прежде, к ноябрю они вступят, что у них вообще нет денег. И они золото сейчас, кстати, есть информация, что стали продавать снова золотовалютные резервы. И занять на Западе они не могут. То есть это проблематично, конечно, но несколько миллиардов долларов, я думаю, они могут найти при желании. Тут еще какая особенность, это, кстати, возвращаясь к вопросу, почему именно по Wildberries ударяют. Потому что Wildberries в том числе принадлежит, и там есть доли у людей, которые работают в Кремле и приближенные к Кремлю. То есть в отличие от Озона, где кремлевские именно чиновники, нет открытой информации, что они чем-то там владеют и крышуют. А вот Wildberries, они крышуют. Вот вспомните, был конфликт несколько лет назад, когда даже была стрельба.

0: То есть вот в Америке нет компании «Дикая ягода», которая торгует чем-то. А крупные, я имею в виду. Есть, конечно, там можно где-то на Брайтон-Бич, можно найти что-то на русском языке, называется. А вот так, чтобы крупная компания где-то по-русски называлась, нет, ни в Америке, ни в Канаде, там, ни в Германии. А Россия, вот у них Wildberries и Sellery. И эти Sellery, они жалуются, что они теряют большие деньги. Это удар по ним, это удар по покупателям, это удар по кремлевским чиновникам. И это удар в целом по экономике, потому что эти... все, и Wildberries, и эти селлеры, они платят налоги. Эти налоги идут в бюджет, и на эти бюджетные деньги строятся танки, ракеты, дроны закупаются у Ирана, в том числе там строятся заводы по производству дронов, покупается другая военная техника, там создается. Поэтому это все идет на убийство украинцев. Украинцы имеют полное право уничтожать эти склады и уничтожать вообще экономику России. И в ходе, возвращаясь там, к Первой мировой и Второй мировой войны, особенно во Вторую мировую войну, союзники наносили удары по экономическим объектам Германской империи и по Адольфу Гитлеру, и по его экономическим интересам, и по всем объектам военным и невоенным, экономическим. Поэтому это все правильно. Если подорвана экономика, это помешает наносить такие удары. Это, конечно, не остановит войну, но оно может приблизить мир. И можно еще вспомнить, что на Wildberries был раздел «Все для СВО». То есть они открыто торговали и бронежилетами, дронами, оптоволокном, приборами ночного видения, спецодеждой и прочим. То есть там автоматов и танков не продавалось, но вот все такое двойного назначения – все отлично продавалось, и это все зафиксировано. И что интересно, они, кстати, после первых ударов, я имею в виду Wildberries, они убрали этот раздел. То есть все эти товары можно купить, но их надо теперь искать по отдельности. Нет отдельного блока, где это было все собрано. Раздела нет уже. То есть они прекрасно понимают, почему их бомбили. И жалуются просто сейчас на свою тяжелую судьбу. Вот было обращение недавно владелицы, Ким, по-моему, ее фамилия. Она записала и сказала, что вот, а почему вы по нам бьете, а по Амазону и еще какую-то она компанию называла, не бьют. Ну, очень странно, потому что Америка не бомбит Киев, и Китай не бомбит Киев. Россия бомбит, поэтому по Wildberries наносится соответствующие удары. Да, еще можно вспомнить, что Россия наносит удары по новой почте, а это что-то тоже аналог Амазона в Украине, новая почта. Новая почта она по-украински называется. И по их складам уже 2 или 3 года даже. Поэтому, соответственно, этот посуд. Ну, ответный удар. Все логично. И не надо удивляться. Надо было не удивляться, а быть готовыми к этому. Я, кстати, еще в феврале 2014 года, точнее, в начале марта, когда Россия начала захватывать Крым, я тогда уже... сообщал, там, писал и в интервью говорил о том, что, ребята, это война, это начало войны. Если сейчас вот украинцы слабые, они вам пока еще не отвечают, не думайте, что так будет всегда. И вы сейчас радуетесь войне, это может ударить по вам. И я не знаю, где эти были сейлеры в марте 2014 года, но я не помню, чтобы миллионный митинг, в том числе сейлеры, вышли в Москве и против захвата Крыма. Я не помню миллионного митинга. Да, там вышло 50 тысяч человек под руководством Бориса Немцова. Но не миллион. Значит, в принципе, большинство россиян было или рада, или им было по барабану. Ну, вот сейчас ответный удар. Судьба, так сказать, как говорится, наносит ответный удар.
1: На прошлой неделе Дональд Трамп встречался с Владимиром Зеленским. А Белый дом заявил после этого, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. И помимо этого всего, Трамп демонстрирует желание заключить сделку до промежуточных выборов. Как вы считаете, есть ли хоть какие-то предпосылки для этого?
0: То, что этот закон был одобрен Сенатом, и мы не слышали от Трампа никаких негативных высказываний по этому поводу, вот ему что-то, если не нравится, он говорит о том, что он это заблокирует, он звонит сенаторам.
1: Закон о санкциях вы имеете в виду?
0: Да, да, он же был поддержан, он не принят сенатом, да.
1: Закон о санкциях, который разрабатывал сенатор Линдси Грэм.
0: Да, да, да, да, он 28 июля, сенат одобрил его рассмотрение, но принятие задерживается из-за споров о тарифных полномочиях президента. Это вот последняя новость, которая была об этом законе.

0: пошлины против России могут быть до 500%, а против третьих стран 100%. То есть это был бы очень серьезный удар, конечно, по Китаю и Индии. И это поставило бы их перед тяжелым выбором, продолжать ли покупать дешевую нефть у России или не покупать. Я думаю, они бы отказались, потому что они зависят от американской.
1: Но здесь есть маленький момент. Закон дает возможность президенту использовать вот эти санкции, но не обязывает его это делать.
0: Это инструмент тоже для торговли, для вот как и с Patriot. То есть следующие переговоры с Россией будут такие. У нас вот есть, у нас у Соединенных Штатов есть возможность передать лицензии на производство Patriot Украине или не передать. Мы можем передать, можем не передать. Мы можем ввести санкции, которые по законопроекту Линдси Грэма, а можем не ввести эти санкции. Да, я думаю, это инструмент давления. Потому что у Трампа, ну, очевидно, у него нету никакой там особой ненависти ни к Путину, ни к России, даже после того, как она убила десятки тысяч мирных жителей в Украине и сотни тысяч просто, вот украинцев, включая военных. У него нет никакой антипатии. Такой у него подход. Но я думаю, что это искреннее нейтральное отношение к Путину, к России. Поэтому у него нет вендетты против России.
1: Ну хорошо, смотрите, допустим, пойдет новый трек переговоров, и, допустим, Соединенные Штаты говорят, вот у нас есть теперь этот закон, мы можем ввести 100% санкции. Это, по-вашему, повлияет на Россию, на Кремль? Вот, учитывая ту ситуацию, которая сейчас, атаки на этот Wildberries, очереди на заправках, люди стоят, где-то ограничения по количеству литров, где-то ограничения по часам, нельзя набирать в одну машину там, чаще, чем за 24 часа или 48 часов. И сообщается о том, что до 23 или 4% упали доходы российские от продажи нефти. Насколько все это должно действительно, все сочетается и имеет свой какой-то эффект, или что должно измениться, чтобы Кремль всерьез сел за стол переговоров, а не имитировал процесс, как сейчас это происходит с Кушнером и Виткофом?
0: Я думаю, что полуторагодовые переговоры Соединенных Штатов с Россией показали, что Путин уперся. Это его, вот у него как раз против Украины вендетта. Он считает, что украинской нации нет. Он об этом говорил, что нации такой украинской нет. Она, соответственно, не заслуживает государственности никакой. Есть какие-то странные русские с каким-то странным языком, который немного, как он считает, отличается от русского, и там какими-то песнями необычными, и там костюмами, историей. Ну, неважно. Короче, у него клиническое отношение к Украине неадекватное. Соответственно, он будет воевать до конца, поэтому я скорее верю, что его кто-то ликвидирует из союзников его в Кремле, из его соратников, чем он, что он согласится по линии фронта. Нет, он поставил задачу минимум, это захватить весь Донбасс. По оценке военных экспертов, для того, чтобы захватить весь Донбасс, ему понадобится положить 300 тысяч солдат и около полугода. Если представить, экстраполировать нынешние темпы его захвата остальной Украины, то это значит полгода и 300 тысяч положить. Для этого ему нужна мобилизация, которая вполне возможно будет этой осенью, после имитации выборов в Госдуму, потому что никаких там выборов, естественно, нет. Вот они сымитируют выборы, а после этого мобилизация.
1: Вы считаете, что это все-таки возможно? Я, знаете, в этой части хочу сказать, что буквально сегодня утром Соединенные Штаты заявили, что действительно в России готовится мобилизация. Я уж не знаю, откуда в Соединенных Штатах об этом знают, но вот такие сообщения. А в России, в том числе бывший президент Медведев, кажется, на прошлой неделе он сказал, что вообще это все фейки, ничего такого не предполагается. То есть ведется определенная кампания развенчивания слухов о том, что будет мобилизация.
0: Я когда работал в «На голосе Америки» в «Полиграф.Инфо», то я однажды написал статью о том, как Россия врала о том, что она не нападет на Украину. Я там взял высказывание с ноября по буквально там до 23 февраля 2022 года. И там были и Лавров, и Путин, и Песков, и Мария Захарова, и все там, и Соловьев, и все остальные люди поменьше рангом, послы разные. Они по несколько раз врали, что это вообще ерунда, мы не нападем никогда на Украину, вообще планов таких нет, ну что вы, это сумасшествие. Поэтому То, что говорит Медведев и другие люди, они считают, если мобилизация потом состоится, они скажут, это была военная хитрость, она все оправдывает, до свидания. Поэтому тут рассчитывать, что они какую-то правду говорят, не стоит. Я думаю, что вот американской разведке доверять как раз стоит. Вот даже Путин у вас на видео кивнул головой. Он согласен со мной, что надо доверять американской разведке. Откуда они знают? Ну, источников полно. Как открытые источники, там высказывания в социальных сетях, может быть, в частных разговорах, люди, которые работают в военных комитетах, военкоматах, они говорят о том, что они получили указания, что они готовятся. Пробалтываются же люди. Так и развединформация. У разведки есть свои люди и в Кремле, и там, и рядом с Кремлем. И они тоже сливают информацию с расчетом, что если российский режим рухнет, они смогут уехать на Запад, и им там дадут документы, и денег отвалят, навалят им, чтобы они смогли на Западе спокойно жить, пока в России будет гражданская война. И поэтому, я не думаю, что это 100% гарантия. Я не говорю о том, что это обязательно будет мобилизация. Я говорю о том, что у Путина есть такой инструмент, все готово, в российской бюрократии все готово к мобилизации. И если Путин там какого-нибудь 30 сентября махнет рукой и скажет, запускаем эту программу, то это случится. Если он к 30 сентября решит, что мобилизация не нужна, что он хочет что-то другое осуществить, то ее не будет. А дальше развилка, какая мобилизация? Мобилизация, допустим, 300 тысяч человек для того, чтобы просто Донбасс захватить, или 3 миллиона человек, чтобы захватить и Донбасс, и всю Херсонскую и Запорожскую область, а они-то у них уже вписаны в Конституцию, они везде говорят, мы не можем отказаться от Запорожья и Херсона, мы их уже в Конституцию записали, все это. Как будто их нельзя переписать снова и убрать из Конституции так же легко, как они записали. Это же диктаторский режим, авторитарный, там Путин что сказал, то они и сделали, соответственно. Поэтому вероятность, как сказала блондинка, про вероятность увидеть динозавра на улице Манхэттена, сказал, 50 на 50, или я его встречу, там, или не встречу. Так и мобилизация. Потому что все зависит от Путина и то, что у него будет в голове. Но останавливать войну, вот что я точно знаю, что он не хочет. Он хочет чувствовать себя победителем, а пока он не захватил Донбасс, это программа минимум, он не остановится.
1: Леонид, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. А сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы продолжим в «Пульсе дня» на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
0: Спасибо, до свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
15: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: куда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп заявил, что США пока не будут наносить очередной удар по Ирану. По его словам, Вашингтон рассчитывает быстро добиться соглашения, которое должно предусматривать прекращение иранской ядерной угрозы и полное возобновление судоходства через Ормузский пролив. Власти Ирана публично заявили, что прямых переговоров с Соединенными Штатами пока не запланировано. Позиции сторон остаются противоречивыми. Трамп говорит о дипломатическом процессе. Тегеран подчеркивает, что официального диалога пока нет. После заявления Трампа нефтяные цены резко снизились. Нефть марки Brent подешевела более чем на 5% и опустилась примерно до $83 за баррель. Американская нефть WTI потеряла около 6% и торговалась ниже $80. Одновременно выросли биржевые индексы в Европе и фьючерсы на американские акции. Инвесторы рассчитывают, что дипломатическая пауза уменьшит риск масштабного регионального конфликта и позволит постепенно восстановить движение судов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди. Относительно влажность воздуха 96%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
3: Томас Наст, папа американской карикатуры, немецко-американский художник, работавший для Harper's Weekly, известен тем, что впервые изобразил республиканскую партию в виде слона и популяризовал образ дядюшки Сэма. Но главная его заслуга – это привычный нам облик Санта-Клауса. Но никто из нас не задумывался, что появление этого образа связано с гражданской войной 1861-65 годов. Война между Севером и Югом оказалась затяжной и морально истощающей. Поддержку общества и боевой дух солдат становились для правительства вопросом выживания, особенно в долгие зимние месяцы. В это время Томас Наст как раз начал работать штатным иллюстратором Harper's Weekly, одного из самых влиятельных журналов страны. Он освещал ход войны и активно использовал графику как инструмент политического убеждения. Одним из самых успешных символов стало Рождество. К середине XIX века Рождество уже прочно укоренилось в американской культуре как семейный праздник, и даже война не изменила привычки населения. Хотя с товарами были перебои, детям дарили самодельные игрушки, хендмейд, так сказать, а солдаты на передовой обменивались кофе и газетами. Но сам Санта-Клаус еще не имел определенного облика. В Европе он оставался религиозной фигурой, худым стариком в епископском облачении, либо существовал в виде разрозненных фольклорных персонажей. А в Америке был известен как условный образ эльфа из поэмы «Визит святого Николая». Наст решил объединить все описания. Бородатое лицо Санты и его круглый живот художник срисовал самого себя. Первые рисунки тюнингованного Санты от Наста появились в Harper's Weekly 3 января 1863 года. На первой картинке Санта в куртке со звездами и штанами в полоску раздавал подарки солдатам в лагере армии Союза, под развивающимся над его головой традиционным американским флагом. В 1860-е флаг со звездами и полосами уже стал символом Федерации. Так Наст явно показывал даже Санта на стороне Севера. Все эти сцены отражали приподнятое настроение в армии Союза в декабре 1863-го после побед при Геттисберге, Виксбурге и Чаттануге. Белобородый дед поднимал боевой дух солдат и напоминал им, что они сражаются не только за территорию, но и за дом, семью и привычный уклад жизни. Даже после войны Наст продолжал использовать Санту для острых политических заявлений, отмены рабства, поддержки гражданских прав и политики республиканцев. Поистине легендарным стал портрет веселого старого Санта-Клауса от 1 января 1881 года. Санта был одет в красный костюм, у него за спиной мешок игрушек. Вроде ничего не намекало на армейскую тематику, но на самом деле Наст критиковал этим нерешительность правительства в повышении зарплаты военным. На спине Санты был не мешок с игрушками, а солдатский рюкзак. За поясом парадная шпага. Карманные часы показывали, что у Сената осталось мало времени, чтобы выплатить справедливые деньги армии и флоту. Авраам Линкольн называл Наста лучшим сержантом по вербовке Союза, а Рузвельт – нашим лучшим учителем. Главный символ Рождества плотно вписался в ряды сторонников Севера, и этот шлейф тянется за ним до сих пор. Поэтому в рождественских комедиях герои иногда бросают фразу: «Вы же знаете, на юге Санту не очень любят». Одним из популярных мифов является утверждение, что Кока-Кола придумала красный костюм Санты. На самом деле такой образ сформировался задолго до появления компании. Как утверждают историки, одеяние красного цвета носил еще святой Николай. В 1931 году Кока-Кола заказала художнику Хэддену Сандблому создание рекламных изображений Санты. Он создал серию иллюстраций, которые закрепили внешний вид волшебника в массовом сознании. Сегодня Санта – неотъемлемая часть зимних праздников. Раз пошла такая, не будем гневить FCC, раз пошло такое дело, про оливьешку нашу любимую не вспомнить нельзя. Люсьен Оливье, гипотетический автор одноименного салата, стал известен благодаря книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Автор пишет: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом, без которого обед не обед». В московских справочных документах Люсьен Оливье впервые упоминается в 1877 году. Он значится как купец и владелец гостиницы «Эрмитаж». Рецепт салата овеян не меньшей тайной, чем личность его создателя. Согласно легенде, речь идет о блюде майонез из дичи, которое подавали во второй половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Слово «майонез» не должно вводить в заблуждение. В дореволюционной России так называли не соус, а разновидность холодных мясных или рыбных закусок, похожих на заливное. Утверждается, что изначально Люсьен Оливье изобрел именно такую закуску. Она готовилась из мяса рябчиков, куропаток, раковых шеек и нарезанного желированного бульона под соусом «Провансаль». Легенда гласит, что сначала все ингредиенты раскладывались на тарелке отдельно, но однажды повар якобы увидел, что гости их перемешивают. После этого он начал смешивать их сам, и в результате блюдо стало настолько популярным, что народ стал его называть по имени автора. Сложно сказать, когда оливье стал главным новогодним салатом, но, вероятнее всего, это произошло примерно в брежневскую эпоху. 1 января 1976 года состоялась премьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». По «Иронии судьбы» слово «оливье» в нем не звучит ни разу, упоминается просто салат. Но зрители были уверены, что речь идет именно об оливье. Из этого можно сделать вывод, что блюдо в то время уже стойко воспринималось как символ праздничного стола. Еще один аргумент – набор ингредиентов. Хоть он и стал более демократичным, чем в рецептах из Эрмитажа, многие входящие в него продукты были в дефиците. Консервированный зеленый горошек, майонез, докторскую колбасу купить в магазинах было сложно. Их изредка выбрасывали, и за ними выстраивались длинные очереди. Поэтому салат готовили по особым поводам. Какой же оливье правильный? Ответ очень прост. Так, как привыкли в вашей семье.

В январе было опубликовано исследование в научном журнале, где оценили наличие так называемого нанопластика в бутилированной воде. Оказалось, что в воде содержится в 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось раньше, потому что до этого ученые учитывали только чуть более крупные элементы – микропластик. Ученые исследовали более 20 литров бутилированной воды трех популярных американских брендов. Исследователи остановились на 7 распространенных типах пластика, включая полиэтилентерефталат, из которого изготовлены многие бутылки, и полиамид, который используется в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылке. Они нашли от 110 до 370 тысяч крошечных пластиковых частиц в каждом литре исследуемой воды. 90% из них оказались нанопластиком. Нанопластик – это более серьезная угроза здоровью человека, чем микропластик. Его частицы настолько малы, что могут проникать в клетки человека, попадать в кровоток, воздействовать на органы и через плаценту попадать в эмбрион. Раньше это была просто темная область, неизведанная, говорит Бейзан Ян, соавтор исследования, химик-эколог из Колумбийского университета. Мы обещаем устранить существующий пробел в знаниях о пластиковом загрязнении на наноуровне, рассказала Найсин Тянь, ведущий автор исследования. В прошлом году исследователи из Гавайского университета обнаружили частицы микропластика в плаценте у 100% беременных женщин. Международная ассоциация бутилированной воды заявила, что методология исследования должна быть полностью рассмотрена научным сообществом. Там уверены, что пока не существует научного консенсуса относительно потенциального воздействия нано- и микропластика на здоровье. Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным. Поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя, заявили специалисты. Недавно микрочастицы были обнаружены в каждой пробе корма для животных. В лаборатории проверили по 12 образцов крови буренок. Микропластик был во всех, в том числе полиэтилен и холестерол. Кроме того, пластик нашли в 7 из 8 образцов говядины, 5 из 8 кусочков свинины и 18 из 25 проб молока. Как частицы могут повлиять на здоровье сельскохозяйственных животных, пока не ясно. Исследователи из университета Макгилла в Канаде обнаружили, что при заваривании одного чайного пакетика в кипяток попадает миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это значительно больше, чем в продуктах и других видах напитков, включая воду в пластиковых бутылках. Производители чая Липтон, Гринфилд и Тесс в комментарии СМИ заявили, что планируют полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков. Производитель чая Липтон, например, отметил, что сейчас у них более 30 чайных пакетиков биоразлагаемые. Вопрос о полном отказе от неэкологичных материалов обсуждается. «Полный переход мы планируем завершить к 2025 году», – уточнил производитель. «Мы действительно живем в мире пластика. По статистике, каждый человек соприкасается с пластиковой поверхностью гораздо чаще, чем какой-либо другой. Мы даже своих родственников обнимаем реже», – говорят ученые. Сам по себе пластик относительно безопасен, за исключением токсических видов. А вот микропластиковые частицы несут в себе угрозу для человека. Пластик – это полимер. Уже само название говорит, что это нечто, состоящее из множества частиц. Микропластик в большом количестве поступает к нам с воздухом, пылью, через бытовую химию. Содержится он во фруктах, овощах, много его в мясе. Избежать его попадания в наш организм сегодня практически невозможно. Возможно, организм как-то к этому адаптируется. Опасность состоит в веществах, которые добавляют при производстве пластика, например, бисфенол, стирол. Они могут влиять на понижение IQ у детей и вызывать различные заболевания, например, болезнь Альцгеймера. Увы, оградить себя от пластика у нас уже не получится, но возможно обеспечить среду с низким его количеством. Для этого нужно избегать покупок пластиковых бутылок, контролировать потребление морепродуктов, обращать внимание на состав зубной пасты, продуктов по уходу за телом. В последние годы широко распространилось понятие «zero waste», то есть образ жизни, предполагающий, если переводить дословно, «ноль отходов». Мы не устаем повторять, что пластика на планете становится слишком много. Ежегодно в мире производится 300 миллионов тонн этого материала. А знаете ли вы, как пластик влияет на репродукцию?
Результаты исследований на крысах послужили поводом изучить изменения, которые фталаты вызывают в организме человека. У мужчин, матери которых подвергались воздействию этого класса элементов во время беременности, в среднем размер полового члена меньше, что негативно влияет и на репродуктивную способность. Безусловно, влиянию химикатов в составе пластика подвержены не только мужчины. BPA отрицательно влияет на репродуктивную функцию женщин. Результаты исследований показывают, что у бесплодных женщин уровень бисфенола в организме выше, чем у репродуктивно здоровых. Также высокий уровень бисфенола может отрицательно повлиять на успех ЭКО. Отличный способ накормить организм фталатами – разогреть в микроволновке еду, упакованную в пластиковый контейнер, рассказала доктор Свон из Университета Иллинойса. Есть неопровержимые доказательства, что фталаты под воздействием микроволн покидают пластик и попадают в пищу. Кроме того, фталаты часто прячутся в косметике, в лаке для волос и ногтей. Если мы сможем сделать окружающую среду чище для будущих поколений, то сможем и фертильность вернуть к норме, подводит итог ученые. Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить. Поэтому этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому большому тихоокеанскому мусорному пятну. В воде эти частицы долго не задерживаются, их поедают морские животные. Каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика. Ученые из Австралии и Великобритании создали метод, благодаря которому можно идентифицировать и сосчитать микрочастицы распространенных видов полимеров, которые попали в организм морских животных. Исследователи сфокусировались на 5 видах – устрицах, креветках, кальмарах, крабах и сардинах. Анализ показал, что меньше всего пластика в кальмарах и устрицах, а больше всего в сардинах. По составу частицы различались, но чаще всего в них встречался полиэтилен. Лишь в устрицах скапливается в основном поливинилхлорид. Томас Наст, папа американской карикатуры, немецко-американский художник, работавший для Harper's Weekly, известен тем, что впервые изобразил республиканскую партию в виде слона и популяризовал образ дядюшки Сэма. Но главная его заслуга – это привычный нам облик Санта-Клауса. Но никто из нас не задумывался, что появление этого образа связано с гражданской войной 1861-65 годов. Война между Севером и Югом оказалась затяжной и морально истощающей. Поддержку общества и боевой дух солдат становились для правительства вопросом выживания, особенно в долгие зимние месяцы. В это время Томас Наст как раз начал работать штатным иллюстратором Harper's Weekly, одного из самых влиятельных журналов страны. Он освещал ход войны и активно использовал графику как инструмент политического убеждения. Одним из самых успешных символов стало Рождество. К середине XIX века Рождество уже прочно укоренилось в американской культуре как семейный праздник, и даже война не изменила привычки населения. Хотя с товарами были перебои, детям дарили самодельные игрушки, хендмейд, так сказать, а солдаты на передовой обменивались кофе и газетами. Но сам Санта-Клаус еще не имел определенного облика. В Европе он оставался религиозной фигурой, худым стариком в епископском облачении, либо существовал в виде разрозненных фольклорных персонажей. А в Америке был известен как условный образ эльфа из поэмы «Визит святого Николая». Наст решил объединить все описания. Бородатое лицо Санты и его круглый живот художник срисовал самого себя. Первые рисунки тюнингованного Санты от Наста появились в Harper's Weekly 3 января 1863 года. На первой картинке Санта в куртке со звездами и штанами в полоску раздавал подарки солдатам в лагере армии Союза, под развивающимся над его головой традиционным американским флагом. В 1860-е флаг со звездами и полосами уже стал символом Федерации. Так Наст явно показывал
даже Санта на стороне Севера. Все эти сцены отражали приподнятое настроение в армии Союза в декабре 1863 после побед при Геттисберге, Виксбурге и Чаттануге. Белобородый дед поднимал боевой дух солдат и напоминал им, что они сражаются не только за территорию, но и за дом, семью и привычный уклад жизни. Даже после войны Наст продолжал использовать Санту для острых политических заявлений, отмены рабства, поддержки гражданских прав и политики республиканцев. Поистине легендарным стал портрет веселого старого Санта-Клауса от 1 января 1881 года. Санта был одет в красный костюм, у него за спиной мешок игрушек. Вроде ничего не намекало на армейскую тематику, но на самом деле Наст критиковал этим нерешительность правительства в повышении зарплаты военным. На спине Санты был не мешок с игрушками, а солдатский рюкзак. За поясом парадная шпага. Карманные часы показывали, что у Сената осталось мало времени, чтобы выплатить справедливые деньги армии и флоту. Авраам Линкольн называл Наста лучшим сержантом по вербовке Союза, а Рузвельт – нашим лучшим учителем. Главный символ Рождества плотно вписался в ряды сторонников Севера, и этот шлейф тянется за ним до сих пор. Поэтому в рождественских комедиях герои иногда бросают фразу: «Вы же знаете, на юге Санту не очень любят». Одним из популярных мифов является утверждение, что Кока-Кола придумала красный костюм Санты. На самом деле такой образ сформировался задолго до появления компании. Так утверждают историки, одеяние красного цвета носил еще святой Николай. В 1931 году Кока-Кола заказала художнику Хэддену Сандблому создание рекламных изображений Санты. Он создал серию иллюстраций, которые закрепили внешний вид волшебника в массовом сознании. Сегодня Санта – неотъемлемая часть зимних праздников. Раз пошла такая, не будем гневить FCC, раз пошло такое дело, про Оливьешку нашу любимую не вспомнить нельзя. Люсьен Оливье, гипотетический автор одноименного салата, стал известен благодаря книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Автор пишет: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом, без которого обед не обед». В московских справочных документах Люсьен Оливье впервые упоминается в 1877 году. Он значится как купец и владелец гостиницы «Эрмитаж». Рецепт салата овеян не меньшей тайной, чем личность его создателя. Согласно легенде, речь идет о блюде майонез из дичи, которое подавали во второй половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Слово «майонез» не должно вводить в заблуждение. В дореволюционной России так называли не соус, а разновидность холодных мясных или рыбных закусок, похожих на заливное. Утверждается, что изначально Люсьен Оливье изобрел именно такую закуску. Она готовилась из мяса рябчиков, куропаток, раковых шеек и нарезанного желированного бульона под соусом «Провансаль». Легенда гласит, что сначала все ингредиенты раскладывались на тарелке отдельно, но однажды повар якобы увидел, что гости их перемешивают. После этого он начал смешивать их сам, и в результате блюдо стало настолько популярным, что народ стал его называть по имени автора. Сложно сказать, когда оливье стал главным новогодним салатом, но, вероятнее всего, это произошло примерно в брежневскую эпоху. 1 января 76 года состоялась премьера фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». По «Иронии судьбы» слово «оливье» в нем не звучит ни разу, упоминается просто салат. Но зрители были уверены, что речь идет именно об оливье. Из этого можно сделать вывод, что блюдо в то время уже стойко воспринималось как символ праздничного стола. Еще один аргумент – набор ингредиентов. Хоть он и стал более демократичным, чем в рецептах из Эрмитажа, многие входящие в него продукты были в дефиците. Консервированный зеленый горошек, майонез, докторскую колбасу купить в магазинах было сложно. Их изредка выбрасывали, и за ними выстраивались длинные очереди. Поэтому салат готовили по особым поводам. Какой же оливье правильный? Ответ очень прост. Так, как привыкли в вашей семье.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Американское радио на русском языке.
14: Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио. Радио.
15: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
16: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитируют с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мяса. Еще один известный производитель, компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты, как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планируют наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данное

В историческом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только 1 биореактор. Уже в мае 2022 компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.

главной опасностью для жизни обитателей лунных баз станет не космическая радиация, а лунная пыль, содержащая в себе огромное число токсичных веществ. Об этом пишут ученые. Длительный контакт с лунной пылью не только приведет к появлению серьезных проблем в работе легких, но и вызовет воспаление и повысит шансы на развитие рака. Если командировки на Луну будут длиться несколько недель или месяцев, предотвратить это вряд ли удастся, заявил Брюс Дэмпл из университета Стоуни-Брук. В последние годы представители НАСА все чаще говорят о возможности постройки постоянного поселения на поверхности Луны. Одним из поводов для этого послужило открытие значительных запасов воды в некоторых темных кратерах. Помимо разработки технологии трехмерной печати и использования местных ресурсов, необходимых для постройки и поддержания работы подобных лунных деревень, ученые пытаются понять, что будет сильнее всего угрожать жизни астронавтов на поверхности главного компаньона нашей планеты. Традиционно считается, что жизни человека на Луне угрожает только космическая радиация. Недавно ученые выяснили, что это не совсем так. Дэмпл и его коллеги открыли еще один серьезный фактор риска, который может помешать превращению человечества в космический вид, изучая проблемы, с которыми столкнулись астронавты Аполлонов во время высадок на Луну. Некоторые участники этих экспедиций жаловались на необычную болезнь – лунную лихорадку, в их терминологии. Она возникала после длительных выходов на поверхность спутницы Земли. Сами астронавты и космические медики связывали эти проблемы с лунной пылью, прилипавшей к скафандрам и попадавшей вместе с ними внутрь модулей. Все это говорит о том, что строителям лунных баз и конструкторам скафандров нужно сосредоточить усилия на создании систем, которые бы препятствовали проникновению пыли в жилые помещения. Для этого необходимо создать материалы, которым наэлектризованная лунная пыль не будет прилипать, или же построить шлюзовые камеры, очищающие поверхность скафандров от подобных частиц. Последняя из 6 американских высадок астронавтов на лунную поверхность была более 50 лет назад. Казалось бы, вопрос закрыт. И вот спустя десятилетия в мире вновь началась лунная гонка. Но для чего людям лететь на Луну и тратить миллиарды долларов? Попробуем разобраться. Основной драйвер лунных пилотируемых миссий – политика. А как иначе? Даже спустя полвека после Аполлона пилотируемый полет на Луну – одна из самых сложных и дорогостоящих технологических задач, стоящих перед человечеством. Подготовка к такой миссии длится несколько лет и требует высокотехнологичного производства. Зато и результат не заставит себя ждать. Совершить успешную пилотируемую лунную миссию значит заявить о себе как о мировом космическом лидере. Создание Аполлона в 60-х годах прошлого века

0: тоже было во многом решением политической задачи. Достаточно вспомнить речь Джона Кеннеди перед студентами университета Райса в Хьюстоне, с которой и началась лунная программа. Дословно, и мы сделаем это не потому, что это легко, а потому что трудно. Луна неоднократно становилась героиней кинематографа. Глядя на серебристый диск в ночном небе, трудно удержаться от поэтических настроений. И художники, конечно, дают волю фантазиям. Луна повернута к нам только одной своей стороной из-за синхронного вращения. Зато эта сторона самая расписная, как говорится, с морями и озерами, застывшей лавой и кратерами от ударов астероидов. Днем ее поверхность раскаляется до 122 градусов, а ночью охлаждается до минус 169. Кроме кратеров, пещер, пыли, а также космических аппаратов и следов пребывания астронавтов, на Луне ничего нет. Тем не менее, у космологов, инженеров и изобретателей на спутник большие планы. А в фантастическом кинематографе Луна фигурирует уже 120 лет со времен экспериментов Жоржа Мельеса. Создатель эпической кинофантастики Роланд Эммерих в своем новом фильме «Падение Луны» показал ее с роковой стороны. Картина получилась с огоньком. По сюжету Луну что-то сбивает с орбиты, и она движется прямо к Земле. Герои в исполнении Халли Берри, Патрика Уилсона и Джона Брэдли должны трагедию предотвратить, а также узнать самую невероятную тайну о Луне.
1: What's the plan?
2: Save the moon, save Earth.
1: Brian, what are you doing?
2: It's flying itself. Wait for it. Let's go, you son of a...
1: Yes!
2: Hang on!
3: Everybody, hang on!
1: I'm gonna get you home!
0: Человечество всегда интересовалось Луной, от простого любопытства до пристального разглядывания ее рельефа в телескопы. Китайские астрономы в 7 веке до нашей эры вычислили, что между фазами Луны 29,5 суток. Пифагор в 6 веке сообразил, что сама по себе она не светится, а отражает солнечный свет. Очарованные Луной астрономы были уверены, что на ее поверхности есть моря, подобные земным, и называли их именами ученых и мыслителей – Платона, Архимеда, Коперника. Когда в 18 веке удалось выяснить, что у Луны нет атмосферы, фантазии о полноводных морях и озерах пришлось оставить, но романтические названия остались. Луна заняла значительное место в культуре, они слагали мифы и приписывали магические свойства. Писатели-фантасты населяли ее людьми, как Герберт Уэллс, и инопланетными паразитами, как Стивен Эриксон. Путь к Луне с Земли занимает 3 дня. Поверхность земной спутницы не искрящаяся и серебристая, как может показаться на первый взгляд. Грунт на Луне цвета мокрого асфальта, почти что угольный. Под лучами Солнца он напоминает пепел, но стоит отойти в полутень, открывается его темная сторона. Равнины покрыты реголитом, мелкой пылью из обломков пород, минералов и стекла. Эта пыль невероятно острая, солнечный ветер измельчает ее в микроскопические иглы. В первую экспедицию к земному спутнику отправились отнюдь не Нил Армстронг, Басс Олдрин и Майкл Коллинз. Первыми землянами, совершившими межпланетный перелет, стали Джеймс Ловел, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Правда, их корабль «Аполлон-8» на поверхность Луны не прилунился, а облетел ее несколько раз и вернулся на Землю. Это произошло в 68 году. А в 69-м знаменитый экипаж «Аполлон-11» воткнул в лунный грунт американский флаг и оставил множество следов своих ботинок в юго-западном районе Моря Спокойствия. Тогда на Луну ступили 2 землянина – Басс Олдрин и Нил Армстронг. Следующими на Луне побывали астронавты Пит Конрад и Алан Бин. После них Эдгар Митчелл и Алан Шепард. Затем Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин. Экипажи «Аполлона-16» и «Аполлона-17» стали последними, кому посчастливилось побродить по Луне. Программа «Аполлон» завершилась в декабре 1972 года. На программу уходили миллиарды бюджетных средств. Не всегда все обходилось гладко. Трагедия «Аполлон-1» до сих пор аукается НАСА. А добычи вроде лунного грунта не могли окупить столь масштабные траты. Недавно Rolls-Royce опубликовала в своем аккаунте в Твиттере изображение ядерного реактора, способного обеспечить электроэнергией лунную базу или космические миссии на Марс и к другим планетам. Тем самым компания дала понять, что занимается разработкой технологий для освоения космоса, как те же SpaceX и Blue Origin. Прошлый год завершился успешным запуском беспилотного корабля «Орион» миссии «Артемида-1», облетевшего Луну в рамках подготовки к уже пилотируемому полету и высадке. Что ж готовит наступивший 2023? Сразу два рейса с космическими туристами, раскошелившимися на 10-дневный отпуск на орбите, стартуют в этом году к МКС. Это дорогое удовольствие – около 60 миллионов долларов. Но зато и виды из иллюминатора открываются фантастические. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава уже назвал имена 8 счастливчиков, которых он бесплатно возьмет с собой в путешествие к Луне на корабле Starship компании SpaceX Илона Маска. Маэдзава, уже побывавший на орбите в 2021 году, надеется вернуться в космос и отправиться на орбиту Луны в рамках проекта под названием Dia Moon – «Дорогая Луна». Полет должен продлиться около недели, правда, посадка на спутник Земли его программу не входит.

0: FDA в начале января выдала ускоренное разрешение на применение препарата Лакембия от болезни Альцгеймера. Но из-за побочных эффектов и неясных клинических преимуществ многие ученые выступили против этого. Лакембия – второй одобренный препарат, который уменьшает накопление в мозге амилоидных белков, ведущих к нейродегенерации за счет работы моноклональных антител. Он был разработан специалистами японской Eisai и американской Biogen. Исследование Лакембы проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. У тех, кто принимал препарат в течение 18 месяцев, скорость снижения когнитивных функций была на 27% ниже, чем у пациентов из группы плацебо. Отмечается, что Лакембы направлен не на устранение симптомов, а на борьбу с причиной болезни Альцгеймера. После публикации результатов испытания этого препарата 12 ученых-неврологов выступили против его одобрения из-за неясных клинических преимуществ. По их словам, эффективность Лакембия ниже уровня, который считается клинически значимым. Также ученые обратили внимание на тяжелые побочные эффекты нового препарата. По предварительным данным, годовой курс Лакембия будет стоить $26,500. Болезнь Альцгеймера ежегодно поражает миллионы людей. Болезнь Альцгеймера – это я, перестающий доверять самому себе, посмешище для собственных шуток, периодически не справляющийся даже с такой банальной задачей, как поиск тапочек. С этим невозможно бороться. Не стоит питать ложных надежд на почетный титул выжившего. «Болезнь крадет тебя у самого себя», – говорил английский писатель-фантаст Терри Пратчетт о диагнозе, который убил его в 66 лет после 8 лет борьбы. По мере развития сенильной деменции альцгеймерского типа, как ее формально называют врачи, в различных областях мозга постепенно погибают нейроны. Сначала мишенью становятся те из них, которые отвечают за кратковременную память, затем за долгосрочную и так далее. Так, день за днем человек разумный лишается своего разума и превращается в безумца. Болезнь стирает его личность, оставляя лишь физическую оболочку. За последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед и продемонстрировала впечатляющие успехи в самых разных областях. Ученые и врачи нашли способы профилактировать, выводить в ремиссию и даже полностью излечивать непобедимые когда-то заболевания, попутно увеличивая продолжительность человеческой жизни и, как следствие, количество пожилых. Сегодня на планете уже 1 миллиард людей старше 60 лет. К 2030 году их будет 1,5 миллиарда, а к 2050 году – 2. Среди 10 ведущих причин смерти по всему миру – болезнь Альцгеймера и другие виды деменции – поднялись на 7-ю строчку. Показательно, что еще в начале нулевых это место принадлежало ВИЧ и СПИДу. Шансы оставаться в здравом уме с каждым годом тают, а пресловутый старческий маразм давно перестал быть поводом для шуток. Если нам повезет умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или других лидеров рейтинга ВОЗ, то с высокой долей вероятности нас ожидает медленная, мучительная и унизительная смерть от болезни Альцгеймера, на которую приходится 70% всех случаев деменции. Я знаю 3 человек, у которых наблюдались улучшения после обнаружения опухоли мозга. Я не слышал ни о ком, кому стало лучше после диагностирования Альцгеймера, вспоминал Терри Пратчетт. О том дне, когда у него обнаружили болезнь, это по-прежнему так. Полного понимания механизма патогенеза Альцгеймера у ученых пока нет. Можно разве что выделить некоторые факторы, которые повышают вероятность развития болезни. Например, в зоне риска оказываются люди, подвергающие мозг негативному физическому воздействию, футболисты или боксеры. Есть исследования, которые показывают, что развитие деменции может быть связано с инсулинорезистентностью в мозге. Некоторые ученые даже называют Альцгеймер диабетом 3-го типа. При этом люди, которые страдают от обычного диабета, гораздо чаще подвержены и болезни Альцгеймера. Но надеяться на то, что здоровый образ жизни даст гарантию избежать этой участи, увы, не стоит. Средств, которые могли бы вылечить или хотя бы затормозить болезнь, также не существует. Препараты, одобренные на сегодняшний день, относятся к ингибиторам. Они позволяют замедлить развитие болезни лишь на незначительные проценты, а также хотя бы немного обнадежить пациентов и их родных. Ученые и врачи по всему миру понимают катастрофичность ситуации, а потому бьют набат. И им выдают миллиардные гранты на исследования. Бюджет на изучение болезни Альцгеймера в одной из крупнейших организаций, финансирующих научные исследования, американской National Institutes of Health, в 2017 году составил почти 1,5 миллиарда. Несмотря на внимание, прикованное к болезни Альцгеймера, и колоссальные суммы финансирования, ученые пока проигрывают в этой борьбе. Тем не менее, битва продолжается. Другой подход к терапии связан с генетической предрасположенностью. Есть хороший способ избежать болезни Альцгеймера – умереть в 30 лет, говорил писатель Пратчетт. С учетом истории провалов самых разных подходов к терапии, мрачные шутки писателя сложно не увидеть долю правды. Недаром это смертельные патологии относятся к классу возрастозависимых, как, например, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что по мере старения организм постепенно теряет способность поддерживать гомеостаз, что в итоге приводит к возникновению ряда заболеваний и далее к смерти. Начинается эта системная деградация с момента полового созревания, и первые 20 лет протекает почти незаметно, но неумолимо. Понемногу у нас атрофируются мышцы, ухудшается зрение и слух, перестает должным образом выполнять свои функции иммунная система. Самое неприятное то, что уже с 25 лет начинают снижаться когнитивные функции, и тогда над нашей головой возносится дамоклов меч слабоумия. Более того, каждые 10 лет мы теряем около 5% объема мозгового вещества. К 80 годам мозг весит около килограмма, тогда как в 20 лет полтора. Очень многих людей эти процессы и приводят к развитию Альцгеймера или иной деменции. Так что, если бы мы могли возвращать организм в более молодое состояние, то и угроза возникновения болезни Альцгеймера отступила бы. Геронтологи уверены в том, что старение можно победить или хотя бы замедлить. Все больше исследователей включаются в борьбу со старением как первопричиной всех возрастозависимых недугов и пытаются изменить нашу биологию. Будем надеяться, что их усилия увенчаются успехом. Ведь в таком случае мы сможем не только избавиться от угрозы развития возрастных патологий, но и радикально продлить здоровую человеческую жизнь. Тогда умирать не придется ни в 30, ни в 80 лет. В настоящее время не существует методов радикального лечения болезни Альцгеймера, при этом медики используют различные паллиативные методы, которые тормозят течение недуга. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обучение и активная профессиональная деятельность, а также досуг снижают риск развития болезни и дают отсрочку в появлении симптомов. Физические упражнения также полезны для уменьшения выраженности симптомов у людей с болезнью Альцгеймера. Лечение, ориентированное на стимуляцию чувств, включает искусство, музыку и терапию домашними животными, а также упражнения и другие виды активности. Пациентам с болезнью Альцгеймера предлагают пройти тренинги виртуальной реальности, в ходе которых им дают простые игровые задания в разнообразных условиях. Их могут попросить сварить кофе на виртуальной кухне, выбрать продукты в супермаркете или пройти эвакуацию при имитации пожара. Исследование виртуальной реальности позволяет добиться улучшений пространственной и эпизодической памяти, внимания, а также более точного выполнения повседневных задач. Ученые из Центра исследований мозга Калифорнийского университета разработали первую в своем роде видеоигру, которая поможет улучшить память у пожилых людей. Игроки надевают на голову шлем виртуальной реальности и перемещаются по окрестностям, выполняя поручения все большей сложности из 42 уровней. В 2021 году компания Akili Interactive, основанная биотехнологическим бостонским гигантом PureTech Health, получила разрешение на рецептурное приложение для лечения острых и хронических когнитивных расстройств с помощью видеоигр. Изначально игра Endeavor RX предназначалась для терапии детей с синдромом дефицита внимания, но теперь ее хотят применять и для пациентов с возрастными когнитивными расстройствами. В ходе игры нужно управлять аватаром инопланетянина с помощью подсказок на экране. При этом приложение отслеживает движение пациента и адаптирует к ним игру. Между тем, международная исследовательская группа под руководством ученых из Гонконгского университета разработала стратегию с использованием технологии редактирования генома всего мозга, которая может снижать патологии и болезни Альцгеймера. Метод может быть полезен для пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию, так как он позволит отредактировать геном и предотвратить болезнь.
1: Ламид уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: В Нью-Йорке час ночи.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
19: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральное управление гражданской авиации объявило о создании постоянной бесполетной зоны над небоскребом Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где размещается главный офис Трамп Организейшн и личный пентхаус президента. Как следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре, ограничение будет действовать и после того, как Трамп покинет свой пост. В настоящее время полеты над Трамп Тауэр ограничены, но действующий запрет рассчитан до 20 октября этого года. С 29 октября бесполетная зона станет постоянной. Решение принято по запросу секретной службы в связи с разведывательной информацией об угрозах и продолжающейся работой Secret Service по обеспечению безопасности. Ограничения позволят снизить риски, связанные с несанкционированными полетами воздушных судов и беспилотников. Изменения будут отражены на аэронавигационных картах. Родные 56-летней Даники Гочай подали в суд на Канедисон. Напомню, в мае женщина провалилась в открытый люк на углу 52-й стрит и Фифс-Эвеню на Манхэттене и погибла от ожогов паром, повреждения дыхательных путей и травм при падении. Семья Даники считает, что Канет могла предотвратить трагедию. По словам близких, компания знала, что крышка люка может сдвинуться, но не закрепила ее и не оградила опасное место. Ранее представители компании сообщали, что за 12 минут до падения женщины по люку проехал тяжелый грузовик и сдвинул крышку. В момент происшествия рядом с Даникой находился ее друг. Вместе с прохожими он пытался достать женщину, но спуститься вниз было невозможно. Родные требуют компенсацию и хотят, чтобы Канедисон изменила правила безопасности. Лидеры 22 стран Евросоюза призвали созвать экстренное совещание министров внутренних дел после того, как десятки тысяч граждан Марокко перешли границу испанского анклава Саута. В совместном письме они заявили, что массовое неконтролируемое пересечение внешней границы ЕС требует общего ответа. По мнению подписантов, отсутствие жестких мер может привести к новым попыткам незаконного въезда и затронуть те страны. По данным испанского МВД, границу Саута пересекли около 60 тысяч человек, более 48 тысяч были возвращены в Марокко. По после сокращения около 1000 сотрудников Национальной парковой службы и отмены системы бронирования в ряде национальных парков США вырос поток туристов, а персонала стало не хватать даже на базовые задачи. Рейнджеры вместо экологической работы убирают мусор и туалеты, а контроль за посетителями заметно ослаб. Из-за этого туристы все чаще подкармливают диких животных и оставляют после себя еду. По словам сотрудников парков, белки толстеют, становятся упитанными, а медведи привыкают искать пищу рядом с людьми. Некоторых животных, которые начали представлять опасность для посетителей, уже пришлось усыпить.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, друзья. 12 часов 9 минут. Итак, мы переходим к очередной лекции об эстетике преступного мира. Напомню, что некоторое время тому назад мы говорили о замечательном российском политике, общественном деятеле и певце Иосифе Кобзоне. И тогда мы упоминали, что в 95-м году по России пошли слухи, что газета «Нью-Йорк Таймс» сравнила Кобзона с Фрэнком Синатрой. И любопытно, как отозвались об этом сравнении там и здесь. Вот в русских газетах писали, что «Нью-Йорк Таймс» отметила, что за свою 40-летнюю карьеру ветеран российской эстрады получил больше почестей, чем любой другой певец. Ряды фотографий в его кабинете подтверждают его связи. Кобзон с папой Иоанном Павлом II, с бывшим премьером Израиля Ицхаком Рабином, с президентами Украины и России, с Лайзой Минелли, с Шарлем Азнавуром, с Хулио Иглесиасом, со звездами славянской сцены и экраны, с советскими солдатами, милиционерами и космонавтами. Мы тогда тактично не упоминали, что на одном из самых видных мест в кабинете Кобзона, который тогда располагался в ныне разрушенном отеле «Интурист» на улице Горького, висела фотография Иосифа Давыдовича и Атарик Вентришвили, звезды советского криминалитета. Но, в общем-то, как всегда, слухи о публикациях за рубежом были несколько преувеличены, а на самом деле 6 марта 1995 года газета «Вашингтон Таймс» напечатала статью Билла Герца, которая называлась «ЦРУ видит связи организованной преступности с российскими госчиновниками». И вот в этой статье Герц сравнил Кобзона с Фрэнком Синатрой совсем по-другому. Он имел в виду связи легендарного американского певца с итальянской мафией. Эта история, с одной стороны, стандартная для американской звезды такого уровня. Множество романов, тысячи поклонниц, самые дорогие женщины, невероятные гонорары, ведущие политики и капитаны бизнеса в друзьях, с одной стороны. А с другой стороны, дружба Синатры с самыми знаменитыми криминальными авторитетами, что роднит с ним Кобзона. И если Иосиф Давыдович, по мнению советских антисемитов, все-таки безродный космополит, то Фрэнк Синатра – это перекати-поле, который родился в Нью-Джерси, мотался по всей Америке, но на всю жизнь полюбил Нью-Йорк.

Рассказывая о жизни сенатора, которого прозвали Фрэнки Голубые Глазки или Старина Голубые Глазки, All Blue Eyes, так и хочется начать с классической голливудской сказки, шаблона. Казалось бы, он был настолько человеком экрана и сцены, что совершенно немыслимо представить его в другом амплуа. А ведь подростком Фрэнк мечтал о карьере журналиста, а вовсе не о большой сцене или съемочной площадке. Родился он в небольшом городке Хобокен в Нью-Джерси. Вы его, наверное, хорошо знаете. Был единственным ребенком в семье. Закончил школу, потом курсы секретарей, куда сенатор пошел специально, чтобы получить должность спортивного репортера. Выступал в радиошоу Major Bowie's Amateur Hour. Потом первые гастроли, первый гонорар $25 в неделю. Но надо сказать, что Фрэнк никогда не отличался прилежным поведением. В школе он прослыл хулиганом. Его бунтарский нрав не давал ему покоя и позже. И желая усмирить пыл дерзкого юноши, мать сенатора решила женить его на одной из местных красавиц Нэнси Барбато. Замыслом заботливой матери суждено было сбыться, но семейная жизнь совсем не успокоила безудержного сенатора, а скорее наоборот, добавила адреналин в его сердце. А волю эмоциям Фрэнк давал не только в отношениях с женой, но и с коллегами. Попав в 40-м году в состав знаменитого оркестра Тома Дорси, сенатор повздорил с ударником Бадди Ричем и разбил ему об голову стеклянный графин. Но, впрочем, это никак не помешало их дружбе. Партнеров не меняют, хотя пел он обратное.

от призыва в армию и отправки на фронт Второй мировой войны сенатор, как говорится, отмотался. Из оркестра Томми Дорси он ушел в 41-м году, когда его признали лучшим певцом года. И сенатор мгновенно стал всеобщим любимцем женщин. Ну, о его отношениях с женским полом известно множество историй. Например, во время съемок фильма «Выше и выше» сенатор повесил в своей гримерной список 20 самых привлекательных голливудских звезд и постепенно вычеркивал тех, кого уже уложил в кровать. Ни жена Нэнси, ни двое детей нисколько не мешали ему продолжать этот список, и в конце съемок фильма все фамилии были зачеркнуты. Он был очень трудолюбивым самцом. На съемках фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» вполне мог появиться следующий подобный список, не появись там Ава Гарднер. Молодая актриса не просто понравилась сенаторе, он втюрился в нее настолько, что буквально вымаливал у жены развод. И после долгих уговоров Нэнси Барбато сенатором согласилась, Фрэнк и Ава обвенчались. Но и эта любовь была недолгой, завершилась размолвкой, потому что Ава со временем стала знаменитей Фрэнка. Получала значительно больше него. И разлад в их отношениях обозначился окончательно, когда сенатор подарил Гарднер кольцо с бриллиантов, забыв ей сказать, что купил его по ее кредитной карте. После она иронизировала по этому поводу, что была замужем два раза, но никогда не была так долго. Развелись они в 1953 году, и, друзья мои, ничего не поделаешь. Как пел сам Фрэнк Синатра, так ведут себя все странники в ночи.

Ну и переходим к сути дела. Фрэнка Синатру неоднократно обвиняли в связях с крупнейшими авторитетами итальянской мафии США – Коза Ностра. Среди его друзей были Лаки Лучано и Сэм Джанкана. Во время обыска на вилле Лучано в Неаполе, куда его в итоге депортировали из Америки, был обнаружен золотой портсигар с гравировкой «Моему дорогому другу Лаки» от друга Фрэнка Синатры. Потом выяснилось, что Синатра владеет казино «Cal Neville Lodge» в доле с Джанкана, который тогда был боссом чикагской мафии. Его арестовывали 70 раз и подозревали в причастности к 200 убийств. Синатру фотографировали в компании Карло Гамбино. Он был тесно знаком с Джо Фишетти, племянником самого Аль Капоне. Журнал «Таймс» так писал о Синатре: «Этот человек, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 29-го года. У него яркие неистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинящую сталь, он говорит сквозь зубы, одевается с супермодным блеском Джорджа Рафта, носит дорогие темные рубашки и галстуки с белым рисунком. Согласно последним данным, у него были запонки, примерно стоившие 30 тысяч долларов. Он терпеть не может фотографироваться или появляться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отступающую линию волос». Ну а в октябре 2004 года нью-йоркская газета «Сан» напечатала статью «Дочь Фрэнка Синатры рассказала о его связях с мафией». Тогда семья Синатры впервые признала, что его карьерный взлет состоялся благодаря Коза Ностра. И тогда 56-летняя Тина, вторая дочь певца и младшая из его трех детей, подтвердила, что Синатру наняла мафия и работал он на ее нужды больше 20 лет. Тина согласилась, что прообразом певца Джанни Фонтейна в «Крестном отце» Копполы был именно ее отец. Ну и напомню, что по этому поводу Синатра даже собирался судиться с режиссером. Тина Синатра сказала, что мафия помогала ее отцу в карьере, платила владельцам клубов, где он пел, оплачивала его рекламы, костюмы, музыкальные инструменты. И в частности, выступления Синатры на сцене «Вестчестер Премьер» в 76-77 годах организовал гангстер Лу Пасселла, которого потом обвиняли в том, что доходы от его концертов с Синатрой поступали мафии. Ну, о связях Синатры с мафией знали все и говорили об этом давно, но доказать это достоверно никто так и не смог. В разные годы его обвиняли в отмывании денег мафии, в содействии наркобизнесу, в закулисном участии в политических играх, его вызывали в суд свидетелем по делу, связанному с мафией. Но 8 декабря 1998 года ФБР рассекретило досье на Синатру, и снова неопровержимых доказательств его связи с Коза Ностра там не было. Зато лучшим из его друзей была вторая дочь, Нэнси, с которой он записал песню «Something Stupid».

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: не виня.
1: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
0: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Ну, а мы, друзья мои, продолжаем говорить о жизни Фрэнка Синатры. Как я уже сказал, связь его с Коза Нострой неопровержима и в то же время недоказана. Между тем известно, что в конце 40-х годов, после того, как Лаки Лучиано депортировали из Соединенных Штатов в Италию, Фрэнк Синатра выполнял роль курьера мафии и один раз чудом избежал ареста с портфелем, в котором лежало 3,5 миллиона долларов наличными. А прикиньте-ка, что такое 3,5 миллиона долларов в конце 40-х годов? Об этом рассказал один близкий друг певца, конферансье Джерри Луис. И рассказал это авторам очередной биографии Синатры, которая вышла в свет в 2005 году. По словам Луиса, Синатра сам вызвался выполнять обязанности курьера, и в результате его чуть не арестовали в Нью-Йорке с атташе-кейсом, полным денег. Певец проходил через таможню, и только собравшиеся поглазеть на Синатру, или, как его звали, на Фрэнке «Голубые глазки» толпа, помешала инспекторам проверить содержимое чемоданчика. Другой его заокеанский визит по поручению мафии состоялся много позже, в октябре 1963 года, когда Синатра прибыл в Палермо и остановился в отеле «Соле». В назначенный день на 11 часов утра у него была назначена встреча с доном Дженко Руссо, тогдашним боссом сицилийской мафии. Вот он ждал два часа, и в половине второго в холле отеля появился дон Руссо в мятой шляпе в стиле 30-х годов. Шляпа низко надвинута на потный лоб, через руку перекинут пиджак, рубашка, поверх рубашки подтяжки, на которых держались брюки на уровне подмышек. Дона сопровождали три телохранителя в черных костюмах и здоровенных кепках, которые у нас прозвали аэродромы. Фрэнк Синатра подошел к Дону, как положено, опустился перед ним на колени, и знаменитый американский певец припал к руке итальянского мафиоза и произнес святую формулу мафии: «Целую руки, Дон Дженко». А Руссо улыбнулся и тихо сказал: «Встань, ты здесь не чужой». Поднявшись с колен, звезда американской эстрады хотел было заговорить с Доном, но тот махнул рукой, показав, что на этом аудиенция закончена, и в сопровождении телохранителей удалился. Синатра было приуныл, но успокоился, когда ему передали, что через два дня он приглашен на обед к Джону, к Дженко Руссо на его вилле в Агридженто. Тогда за Фрэнком прислали машину. У входа на виллу его встретил молчаливый человек с непроницаемым лицом. Предложив гостю следовать за ним, он проводил Синатру в большую комнату с полузакрытыми ставнями на окнах и оставил одного, сказав: «Дон пришлет за вами». Почти час Синатра прождал в полутемной комнате, а потом все тот же молчаливый слуга провел заморского гостя в большую столовую, где уже сидело человек 10. Все были без пиджаков, в одних рубашках и подтяжках, а во главе огромного стола восседал, прихлебывая вино из стакана, сам Дон Дженко. Синатра в своем костюме от самого дорогого манхэттенского портного был не просто белой вороной. Он чувствовал себя голодным попрошайкой, который умоляет богатого крестьянина налить ему тарелку супа. И что буквально и произошло. Слуги поставили перед хозяином стола три большие супницы, и Дон Дженко лично брал одну за другой стоящие перед ним пустые тарелки гостей и наливал туда суп. Свою тарелку Дон наполнил в последнюю очередь, но пока он не опустил в суп ложку, никто к еде не притрагивался. Тарелки опустошили при полном молчании. Хлеб, от лежащий на столе краюхи, каждый отрезал себе сам, причем пользовался собственным выкидным ножом. У Синатры, естественно, ножа не было, и присутствующие начали над ним подсмеиваться. Тогда Дон Дженко Руссо распорядился, чтобы для Дона Франческо, как он назвал Фрэнка Синатра, принесли с кухни нож. Не выкидной, а обычный кухонный. После супа пасты чичи подали тушеное мясо с овощами, и снова Дон Дженко сам раскладывал еду по тарелке. Затем последовал жареный ягненок с артишоками, и все это сопровождалось густым ароматным вином «Албанелло» с виноградников хозяина дома. Разговор за столом оживился, когда слуги принесли козий сыр, кофе и, конечно, граппу, итальянскую чачу. Речь шла о покупке земельных участков, о видах на урожай винограда. И еще никогда ни в одном обществе, пишут биографы, знаменитый певец, друг семьи президента Кеннеди, не чувствовал себя настолько чужим. Наконец, Дон Дженко сделал знак Синатре следовать за ним в кабинет. А надо заметить, что Фрэнк «Голубые глазки» прилетел на Сицилию вовсе не для того, чтобы навестить дальних родственников. За год до этого в Нью-Йорке отравили босса Коза Ностра Лаки Лучано, но он выжил. И между сицилийскими и американскими итальянскими гангстерами начались разборки. И назрела необходимость пересмотреть прежние договоренности между Коза Ностра и сицилийской мафией. И предложить это Дону Дженко американские итальянцы решили поручить именно Фрэнку Синатре, так сказать, как послу доброй воли, что также роднит Фрэнки «Голубые глазки» с уважаемым в российских криминальных кругах Иосиф Давыдовичем Кобзоном. И вот, оставшись с Синатрой наедине, Дон Дженко пристально посмотрел на него и сказал только одно слово: «Ну». Сенатор не мог найти нужных слов в ответ, начал что-то бормотать, и Дон Дженко Руссо оборвал его словами: «Штаты – это всего лишь страна, которую мы, сицилийцы, колонизировали, и мы не позволим иммигрантам командовать здесь, на родине». Вернувшись в Палермо, сенатор приказал телохранителям срочно паковать чемоданы и в тот же вечер улетел в Нью-Йорк. Подлинный смысл слов Дона Дженко сенатор понял позднее, когда Гамбино...

кланом Кеннеди, Фрэнка Синатру связало еще одно обстоятельство, а вернее очаровательное существо. Вы, наверное, догадались, кто это. Мэрилин Монро. 39 лет застали Синатру в расцвете карьеры. Это награда Академии за роль в картине «Отныне и во веки веков». Это звание первого великого певца спален наших дней. О себе в известном справочнике «Who is Who» Фрэнк Синатра написал коротко и ясно: «Баритон». Его новая пассия – Лорен Бакал, на которой он хотел жениться, но позже передумал. Любила его, но он любил Мэрилин, и его ждала Мэрилин. Много позже, незадолго до смерти Монро, один из репортеров спросил Синатру, насколько хорошо тот знает актрису. «А кого?» – саркастически переспросил Синатра. «Мисс Монро, она напоминает мне юную невинную девушку, с которой я ходил в старшие классы средней школы и которая позже стала монашкой. Это факт». А когда Мэрилин рассказали ей об этом, она ядовито заметила: «Скажите ему, чтобы заглянул в Хуисху и посмотрел, кто я». А история о Монро и Синатре началась с мимолетного знакомства. Потом был 6-летний перерыв. И в 61-м году, когда Мэрилин после пребывания в психиатрической лечебнице прилетела в Калифорнию, Синатра предоставил в ее распоряжение свой дом. Монро была на выступлениях Синатры в Лас-Вегасе, о чем вспоминает певец Эдди Фишер, тоже присутствовавший на концерте со своей тогдашней женой, между прочим, Элизабет Тейлор. «Элизабет и я», — написал Фишер в мемуарах, «сидели в зале вместе с Дином, Джином Мартином и Мэрилин Монро, у которой в ту пору с Синатрой был роман, и мы смотрели концерт. Но все глаза были устремлены на Мэрилин. Она покачивалась в такт музыки и хлопала ладонями. Из платья с низким вырезом вываливались груди, она была так красива и так пьяна. На вечеринку в тот вечер она опоздала, но Синатра не стал скрывать своего недовольствия ее поведением, и вскоре она исчезла. Летом 61-го года Мэрилин заговорила о браке с Синатрой. Она сильно переживала по поводу того, что он обращал внимание на других женщин. Но Фрэнк встречался с Мэрилин до самой ее смерти, а далее еще потрясение. Смерть Джона Кеннеди и похищение родного сына Синатры. Знаменитое дело, но сына в итоге удалось найти и спасти. А следующим увлечением Фрэнка стала 19-летняя Мия Фэрроу. Но их брак продлился недолго. В 60 лет Фрэнк обручился с Барбарой Марк, бывшей супругой известного комика. В 76-м году Синатра спел знаменитый шлягер «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который вы уже слышали. В 90-х он записал диск, исполнив свои самые известные песни вместе с Боно, с Барбарой Стрейзен, с Шарлем Азнавуром и другими звездами. За этот диск он получил премию Грэмми. И Фрэнки «Голубые глазки» не старел. Казалось, что в 95-м году, когда вся Америка собралась,

0: Собралась поздравить легендарного артиста с 80-летием, в Нью-Йорк зазвучал по-новому. Но 14 мая 98 года Синатра умер от сердечного приступа в возрасте 83 лет. Родился он, повторяю, 12 декабря 1915 года. И одна из его песен «My Way» рассказывает о человеке, которому на смертном одре хорошо от сознания, что жизнь он прожил достойно.
1: I'll

Ну, я начал с Кобзона. Кобзоном и кончу. В одной из телепрограмм Иосиф Давыдович рассказал, как он пытался организовать гастроли Фрэнка Синатры в СССР. Выступление так и не состоялось, и Кобзон рассказал, как все было. После довольно длительных контактов с представителями Синатры по телефону и письменно была, наконец, назначена дата встречи Кобзона с Синатрой в Америке. И на этой встрече Синатра заявил, что он, в принципе, готов дать концерт в Москве, но с одним условием. Приглашение посетить в СССР гастролями должно исходить от самого Михаила Сергеевича Горбачева. И в доказательство обоснованности этого условия Синатра показал Кобзону коллекцию из нескольких десятков развешанных по стене приглашений, некоторые даже от коронованных особ. Подумав, что, вероятно, он сможет объяснить президенту необходимость оформления приглашения от него лично, Кобзон согласился это устроить. И, вернувшись в Москву, Иосиф Давыдович пришел на прием к Горбачеву и прямо с мужицкой прямотой спросил, знает ли он певца по имени Фрэнк Синатра. Но Михаил Сергеевич с большевистской прямотой, не задумываясь, сказал, что не знает. А тогда Кобзон, облегчая задачу, пропел первую строчку из «Strangers in the Night». «А, да-да-да-да-да!» – мгновенно отреагировал Горбачев. Иосиф Давыдович, не теряя времени, объяснил, что это певец с мировым именем и хотел бы получить приглашение и приехать с концертом, но лично от самого Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич тут как-то замялся, и Кобзон, заметив эти колебания, тут же добавил, что концерт Синатры станет событием огромной важности в культурной жизни нашей страны, а также послужит укреплению советско-американской дружбы. В общем, Горбачев согласился, связался с секретариатом и отдал распоряжение немедленно оформить приглашение Синатры и принести на подпись. И через час, вооруженный бланком с президентской подписью, Кобзон уже заказывал билеты в Америку, а через несколько дней встретился второй раз с Кобзоном, чтобы окончательно оговорить даты концерта и прочие детали и подписать контракт. На встречу Кобзон явился с папочкой, в которой лежало приглашение лично от Горбачева, но после приветствия и рукопожатий, когда Кобзон вручил это приглашение Фрэнке голубые глазки, тот едва взглянул на документы, заявил, что не может принять приглашение посетить с концертом СССР, поскольку приглашение не написано Горбачевым от руки, а напечатано на машинке. А он дает согласие только в том случае, когда приглашение написано персонально для него главой государства. Кроме того, старик Синатра потребовал, чтобы его концерт состоялся на Красной площади, которую нужно застелить красными коврами, а на концерте обязательно должны присутствовать Горбачев с супругой. Но Кобзон сказал, что он плюнул и уехал. Но ничего не поделаешь. Funny face.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
6: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
7: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
8: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Китай обозначает жесткую позицию перед предстоящими торговыми переговорами с США и Европейским Союзом. Пекин дает понять, что не намерен отказываться от экономической модели, основанной на масштабном промышленном производстве, государственных инвестициях и поддержке экспорта. США и европейские страны обвиняют Китай в создании избыточных производственных мощностей. Пекин отвергает обвинения в нечестной конкуренции и заявляет, что успех китайской промышленности связан с эффективностью, инвестициями и технологическим развитием. Киев предупреждает, что Россия может готовить новые удары по энергетике перед наступлением зимы. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в атаках на гражданские объекты и российскую транспортную инфраструктуру. Россия заявила, что украинский беспилотник атаковал курортную зону в районе Геленджика на побережье Черного моря. По обновленным данным, погибли 6 человек, среди них 3 детей. Около 40 человек получили ранения. Москва назвала произошедшее преднамеренной атакой на гражданских. Зеленский провел новые кадровые перестановки. Руководителем службы внешней разведки назначен Рустем Умеров, бывший министр обороны и один из главных представителей Киева на переговорах с Россией. Ожидается, что Умеров продолжит участвовать в дипломатическом процессе. Признаков устойчивого прекращения огня пока нет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди. Относительно влажность воздуха 96%. 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Inside Davidson Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня у нас невероятно интересная тема. Она сделана по материалу как раз статьи такой небольшой, которая заманчиво называется «Бордель и Моцарт». Вот об этом у нас сегодня и речь.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, я не случайно начала с увертюры к опере Моцарта «Женитьба Фигаро», потому что речь сегодня пойдет о либреттисте вот трех основных опер Моцарта, о котором мы и будем говорить, человек феноменальной судьбы. И я, естественно, придумала так, что мы будем сопровождать это наш разговор и его фантастическую биографию фрагментами из этих трех опер. Ну, для начала, у самых знаменитых, конечно, опер Моцарта, как я вам сказала, имелся соавтор, и поселившийся 200 лет назад в захолустном американском городке Санбери и занимавшийся мелкой бакалейной торговлей. Ныне почти забытый Лоренцо да Понте прожил 8 нескучных десятилетий. Он родился в то время, когда Америка еще была британской колонией, а Джордж Вашингтон ходил в школу. Де Понте жил среди самых знаменитых людей своего времени, о чем поведал в обширных мемуарах. На склоне лет он основал первый в Соединенных Штатах оперный театр и был самым ярким пионером европейской культуры в новом свете. Де Понте родился 10 марта 1749 года в семье еврейского дубильщика Канивьяно на задворках Венеции. Мать Эммануэлы, так звали мальчика, рано умерла. Отец, кое женился на католичке, естественно, вместе со всей семьей принял крещение. Старший сыновей, 14-летний Эммануэле, по обычаям того времени получил новое имя в честь местного епископа некого Лоренцо да Понте. Епископ принял участие в судьбе крестника, помог развить его способности, посодействовал тому, чтобы Лоренцо учился в семинарии. Юноша, между тем, оказался истинным сыном Венеции, этого всеевропейского города интриг и увеселений. Во времена да Понте Венеция в последний раз переживала не только расцвет торговли и искусств, но и самый яркий карнавал утех. И я хотела бы, чтобы мы здесь послушали, конечно, венецианскую песенку. Давайте послушаем.

Готовившийся стать священником, Лоренцо одновременно учился музыке, писал озорные стихи и не был чужд плотским развлечениям. Во многом он походил на своего старшего друга Казанову, с той лишь разницей, что у де Понте не было ни богатства, ни титула. В 24 года Лоренцо стал аббатом и профессором риторики в семинарии Тревизо. Однако профессорская деятельность оказалась недолгой, и сказывался, конечно, его авантюристический склад. Де Понте зарабатывал не столько лекциями, сколько содержанием публичного дома для аристократов. Зачастую, одетый в красную аббатскую сутану, хозяин лично развлекал клиентов игрой на скрипке. Но увольнение падре из семинарии и возбуждение против него уголовного дела было вызвано отнюдь не фривольным образом жизни. Венеция видала и не такое. Весь город читал и разучивал ходившие в списках сатирические стихи де Понте, направленные против власть имущих. Высокий суд приговорил остроумца к изгнанию из пределов Венецианской республики на 15 лет. Правда, в момент вынесения приговора Лоренцо уже был вдалеке от вод Адриатики. В 1782 году Вена была взбудоражена визитом папы римского Пия VI, который хотел склонить императора Иосифа к отказу от церковных реформ. Около 200 тысяч зрителей наблюдало за въездом понтифика в австрийскую столицу. Туфли папы передавались из одного аристократического дома в другой, по старинному обычаю их целовали. В эти бурные дни осталось незамеченным событие, которым было суждено сыграть огромную роль в развитии оперного искусства. С рекомендательным письмом одного из венецианских драматургов беглый аббат предстал перед Антонио Сальери, капельмейстером Венской императорской оперы. Придворный композитор оценил способности де Понте и, в частности, его редкий дар стихосложения. Венецианец был представлен австрийскому императору Иосифу II. Языки – греческий, латынь, иврит, итальянский, блестящий ум и острое перо вкупе с рекомендацией Сальери доставили Лоренцо пост придворного поэта и либретиста. И невероятным образом бывший содержатель борделя, вдобавок не имеющий никакого серьезного литературного опыта, оказался в центре культурной жизни Вены. И именно в эти месяцы подходил к концу неудавшийся эксперимент с немецкой оперой. И осенью 1782 года была вновь открыта итальянская опера во главе с маэстро Сальери. Согласно легенде, когда императору Иосифу сказали, что новый придворный либреттист никогда не писал оперные либретто, тот ответил: «Это не важно. У нас будет муза-девственница». И вот встреча Моцарта и Лоренцо де Понте была для обоих неспосланной свыше. Аббат искал музыканта, Вольфганг – поэта. «И случилось так, что в этих обстоятельствах они отлично подошли друг к другу», писал биограф Моцарта Марсель Брион. «Очень редки примеры сотрудничества, в которых гений поэта был бы равен гению музыканта. Поэтому давайте послушаем первый фрагмент из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это дуэт Фигаро и Сюзанны, очень коротенький, потому что вся опера во многом состоит из речитативов, что, конечно, лучше всего демонстрирует тексты, которые писал де Понте. И это вот как раз их дуэт перед тем, как состоится свадьба, и Сюзанна рассказывает о своем свадебном платье. Давайте послушаем.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует. «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш официально прекратил создание так называемого фонда против политического использования правосудия. Размер фонда должен был составить примерно 1 миллиард 800 миллионов долларов. Предполагалось, что средства смогут получать союзники Трампа, которые считают себя жертвами необоснованного преследования со стороны федеральных органов. Критики предупреждали, что на выплаты могли бы претендовать в том числе некоторые участники событий у Капитолия 6 января 2021 года. Поздно вечером в воскресенье Бланш издал официальный приказ о прекращении проекта. Это решение может расчистить путь для голосования по кандидатуре Бланша в юридическом комитете Сената. Дополнительные вопросы вызвало положение, которое могло предоставить Трампу и членам его семьи защиту от некоторых налоговых проверок за прошлые периоды. Новый приказ ограничивает действие этой части соглашения и подтверждает, что будущие налоговые декларации остаются доступными для проверки. История стала примером серьезных разногласий внутри республиканской партии. Лидеры Сената достигли двухпартийного соглашения о временном финансировании федерального правительства. Предполагаемый законопроект должен сохранить работу госучреждений до 11 декабря этого года. Финансовый год заканчивается 30 сентября. Документ в основном сохраняет расходы на нынешнем уровне. При этом в него не включен запрос Трампа о выделении 1 миллиарда долларов на разработку военных кораблей нового класса, которые получили неофициальное название «Трамп-класс». Сенатская версия также запрещает перенаправлять дополнительные средства погранично-таможенной службе без отдельного решения Конгресса. Это отличает ее от варианта, обсуждавшегося в Палате представителей. В соглашении включена отсрочка спорного правила Трампа, которое изменяет порядок распределения федеральных грантов. Сенаторы Сьюзан Коллинз и Пати Мюррей заявили, что новое правило может политизировать выдачу денег университетам, научным центрам, медицинским учреждениям и сельским районам. Достигнутая договоренность снижает риск шатдауна, но не решает долгосрочного спора о госрасходах. После промежуточных выборов Конгрессу придется вернуться к полноценному бюджету на оставшуюся часть финансового года.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Зон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Первым совместным творением Моцарта и де Понте стала опера «Женитьба Фигаро». Именно де Понте добился от императора разрешения на постановку вольнодумной оперы на венской сцене в 1796 году. Моцарт в то время был в немилости у матери императрицы Марии Терезии, и его обязанности при дворе ограничивались сочинительством танцев для маскарадов. «Женитьба Фигаро» имела столь большой успех в столице, что Иосиф II даже распорядился ограничить число вызовов на бист. Специалисты утверждают, что в сотрудничестве с де Понте Моцарт создал оперы, относящиеся к величайшим образцам своего жанра. Это был тот редкий случай, когда качество либретто приближалось к уровню музыки Моцарта. В строках «Венецианца» оживал галантный XVIII век. Его поэзия отличалась не выспренностью или меланхолией, или безликой торжественностью, которая была тогда в моде, а жизненностью, лукавством, образностью языка ее интеллектуального и саркастического создателя. Так что давайте послушаем еще одну оперу, еще один фрагмент из оперы «Женитьба Фигаро». Вы прекрасно помните, конечно, знаменитую арию Керубина. Давайте ее послушаем.

А следующей плодотворной работой великого Амадеуса и аббата Растриги стал «Дон Жуан», постановка которого осуществлялась в Праге в 1787 году. Де Понте рассказал в своих мемуарах, как создавалась знаменитая либретто. Вольфганг и Лоренцо поселились на одной улочке в Праге, и окна их квартир смотрели друг на друга. В течение всей феноменально быстрой работы, всего несколько недель, композитор и поэт обменивались идеями через окно. Де Понте усаживался за рукопись ранним утром с бутылкой токайского вина. Если силы покидали поэта, то по его заказу являлась прелестная девушка с чашкой горячего шоколада. Лоренцо утверждал, что для того, чтобы закончить работу над очередным литературным произведением, ему непременно нужно иметь под рукой молодую любовницу. В своих мемуарах он утверждает, что в либретто для бессмертных опер Моцарта вложено немало его телесных сил. Давайте послушаем, друзья мои, знаменитую арию Командора из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Ну, я хотела бы, конечно, друзья мои, здесь обязательно вам еще поставить. Я нашла арию Липарелла из оперы «Дон Жуан», который исполняет Федор Шаляпин. Вы прекрасно помните этого адъютанта, так сказать, Дон Жуана и знаменитую его арию, да? Вот, давайте ее послушаем. Шаляпин, как всегда, совершенно блистательно ее исполняет. Благодарю вас.

Если в сюжете «Дон Жуана» многие видят историю Джакомо Казановы, с которым Лоренцо общался в Праге, то третий либретто для Моцарта иногда называют автобиографией венецианца. «Плут и жуир», «Острослов и вольнодумец» де Понте создал в комической опере «Кози фан тутти», так поступают все, у нас в русском варианте это переводится «так поступают все женщины», яркий портрет галантной эпохи. В 1791 году Моцарт умер, а дерзкий де Понте впал в немилость у нового императора Леопольда II и получил приказ покинуть Вену. Он был автором в общей сложности 36 пьес и сотен сонетов, но остался в памяти как соавтор непревзойденного моцартовского триптиха «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все» или «Школа влюбленных». Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало первое трио из оперы «Кози фан тутти» – это трио мужчин. Расскажу вам короткий сюжет. Дело происходит в какой-то там стране, где молодые офицеры похваляются достоинствами своих возлюбленных, сестер Дорабеллы и Фьордилиджи, такие очень тяжелые имена у этих девушек. И они восхваляют их верность, но существует такой пожилой господин Дон Альфонсо, который не верит в верность девушек и предлагает им интригу, когда сестрам сообщается, что их женихи уходят на войну, а вместо них появляются два албанца, таких красавца переодетых, в которых они почему-то не узнают своих женихов. И вся интрига заворачивается на том, что албанцы должны соблазнить этих девушек. Вот давайте послушаем вот это трио оперы «Так поступают все». Это как раз вот два жениха и Дон Альфонсо.

Лоренцо де Понта некоторое время жил в Лондоне, где пытался сотрудничать с несколькими театрами. Дела шли из рук вон плохо. И тогда венецианец совершил очередной кульбит. В 1805 году он поднялся на борт парусника «Коламбия» и отправляющегося в Америку. Его тощий багаж состоял из скрипки и чемодана с книгами. В Соединенных Штатах де Понта прожил больше, чем где-либо, 33 года. На своей новой родине он занимался не менее активной антрепренерской деятельности, но был далек от прежнего успеха. Одно время друг Сальери и Казановы давал частные уроки итальянского, держал бакалейную лавку в Нью-Джерси и пытался продавать лекарства в Пенсильвании. На закате дней Лоренцо Великолепный издал в Нью-Йорке мемуары в трех томах, в которых есть признание –

жизнь удалась в жанре трагикомедии. Отец пяти детей, бывший придворный поэт, блистательные вены, расфасовывал в убогой лавке чай и табак и разводил в стареньком фургоне заказы по домам. Мемуары де Понте были переведены на английский только спустя 100 лет после смерти автора. Усмешка Лоренцо проглядывает среди многих пассажей книги. Америка в то время была не готова оценить его таланты, а итальянский язык был здесь столь же известен, сколь турецкий или китайский. Но де Понте описывает жизнь крошечного городка Санбери, затерявшегося в пенсильванской глубинке, с не меньшей симпатией, чем быт и нравы Венеции, Вены или Праги. Будучи блестящим гуманитарием, он оказался весьма посредственным бизнесменом. Одно время, отчаявшись получить плату со своих клиентов, бывший либретист стал брать по обмену от фермеров-должников натуральные продукты. И, как пишет Лоренцо, вскоре его дом в Санбери оказался доверху полон шкурами, медом, сухофруктами, зерном и другими дарами Пенсильвании. Его американская биография была в чем-то схожа с судьбой многих эмигрантов. Но де Понте не затерялся в плаве. Он оказался одним из первых ярких представителей европейской культуры в Новом Свете. На склоне лет венецианец вновь обратился к преподаванию, и в 1830 году 70-летний Лоренцо де Понте стал первым профессором итальянского языка и литературы Колумбийского университета. Его по праву считают одним из основателей классического филологического образования в Соединенных Штатах. За свою работу профессор не получал жалования. Преподавание современных языков не входило в обязательную программу университета. Он продолжал зарабатывать на жизнь частными уроками. Насчитали более 2000 его учеников и продажи европейских книг. Де Понте с горькой иронией писал, что посетители в его книжную лавку зачастую попадают по ошибке, не в поисках Данте или Петрарки, а в надежду купить неаполитанское печенье. Тем не менее, сотни импортированных профессором томов составили начало итальянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки и библиотеки Колумбийского университета. Также в Нью-Йорке он создал книгу великолепных сонетов и солидный исторический двухтомный труд «Флоренция во время Медичи». И сохранился портрет де Понте американского периода. Из рамы глядит почтенный старец, по-прежнему полный жизненной энергии. Создатель картины оказался под стать портретируемому Самуэль Морзе, впоследствии забросивший кисть художника, чтобы стать всемирно известным создателем телеграфа. Фортуна в те времена была особенно изобретательна. Без последним в бесконечной череде предприятий американского гражданина де Понте стала организация и строительство в Нью-Йорке оперного театра, первого в истории Соединенных Штатов. В 1833 году театр открылся постановкой «Севильского цирюльника» с приглашенными итальянскими исполнителями, но более произвел впечатление на нью-йоркскую публику интерьером с обнаженными античными богинями и новомодным газовым освещением. И в заранее купленной ложе на каждом представлении появлялся некий граф де Сервилье, никто иной, как эмигрировавший в Соединенные Штаты брат французского императора Жозеф Бонапарт. И я хотела бы, чтобы мы здесь послушали еще одну арию из «Кози фан тутти». Это две вот эти невесты, девушки, которые скрасили свой вечерок с помощью вина, немножко опьянели и совершенно изумительно поют. Давайте послушаем.

Депонте уже мечтал о возвращении карьеры театрального поэта и импресарио, но его последнее детище, оперный театр, выдержал всего 28 представлений, став для итальянца самым разорительным фиаско. Само здание оперы сгорело спустя несколько лет. Лоренцо Депонте умер 17 августа 1838 года в унизительной бедности в нескольких кварталах от заколоченного здания своего театра. Необозначенная могила его на одном из нью-йоркских кладбищ со временем затерялась. Такая же посмертная история когда-то случилась и с его другом Моцартом. Грустная история. Но я хотел бы, чтобы мы закончили все же тем, с чего начали. С венецианской песенки. Потому что дух Венеции навсегда остался в этом фантастическом человеке, еврею по происхождению. Всего доброго, дорогие друзья, и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Фоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи установили, что белок TRF2, ранее известный главным образом своей функции защиты концов хромосом, играет ключевую роль в работе стволовых клеток мышц. При его нехватке стволовые клетки теряют способность восстанавливать поврежденные волокна, в результате чего поврежденная мышечная ткань замещается жировой и рубцовой. Это открытие откроет новые пути в лечении возрастного снижения мышечной массы, саркопении и тяжелых травм. В рамках ведущих медицинских лабораторий произошел прорыв в дизайне белков De Novo. С помощью генеративных нейросетей ученые начали проектировать искусственные ферменты с функциями, не существовавшими в природе. Такие молекулы способны с высокой точностью уничтожать бактерии, устойчивые к традиционным антибиотикам, и точечно нейтрализовать патогенные белков-мишени. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Davidson Radio.
2: Davidson Radio.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша творческая гостиная в лице звукорежиссера Акмаля Тахирова и ведущего Александра Соколова приветствует вас и напоминает, что мы здесь для того, чтобы не дать бесследно кануть в лету подвижническим усилиям творческих людей, чтобы показать всем слушающим, какие вокруг нас таланты, как нелегко дается им жить не хлебом единым, и также сказать вам, что вы тоже многое можете, надо только больше думать о других, не лениться и не бояться своих устремлений. Сегодня я хочу поговорить о человеке, который уже ушел из этой жизни, но который достоин того, чтобы о нем помнили, чтобы остаться в будущей жизни своим творчеством. Его имя, может быть, и вспомнят единицы, которые читали украинские газеты или имеют в своей домашней библиотеке краткий путеводитель по Киеву. Звали нашего героя Леонид Абрамович Даен. Я точно не знаю, как он, Даен или Даен, ну, буду говорить Даен. Приятно брать интервью или рассказывать о знаменитостях, но они уже состоялись и проживут без нашего внимания. А вот лично мне важно рассказать о тех, кто по стечению обстоятельств не избалован вниманием публики. Леонид Даен – писатель, публицист, автор двух десятков книг поэзии и документальной прозы, в том числе такой повести, как «Чернобыль. Трава горькая». Он родился в 1929 году в Коростине Житомирской области. Детство прошло в еврейском колхозе на Днепропетровщине. Свыше 40 лет работал корреспондентом, экономическим обозревателем таких газет, как «Вечерний Киев» и «Радянская Украина». По роду службы приходить ему бывалось и в Чернобыльской зоне. Им была написана повесть «Чернобыль. Трава горькая». Он заслуженный журналист Украины. Сегодня же я говорю не о злободневной журналистской деятельности Леонида, а о том поэтическом кладе, вкладе, который он оставил нам. Вот, как правило, на слуху бывают несколько наиболее раскрученных имен, иногда заслуженно известных, иногда не очень. Но ведь говорят, о вкусах не спорят. Кто-то любит Твардовского, Евтушенко, Ахмадулину, Левитанского, Высоцкого, Акуджаву, а кто-то Бродского, Вознесенского, Рождественского. Есть поэты, оставившие нам десятки бессмертных стихов, а есть и такие, которые оставили на слуху только несколько, дали тоже только одно стихотворение. Вот для меня таким является Иннокентий Анинский. Я уверен, что почти все знают романс на его стих. «Среди миров в мерцании светил одной звезды, я повторяю имя, не потому, чтобы я ее любил, а потому, что я томлюсь другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света». У фронтовика Сергея Орлова я смог отобрать для нашего с моим сотоварищем Сергеем Скудаевым сайта антологии поэзии несколько стихов, среди которых такое знаменитое «О солдате, зарытом в шар земной». Его зарыли шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград, ну и так далее. У Леонида Дайена, я думаю, наберется несколько десятков стихов, которые достойны нашего внимания на долгие годы. Давайте послушаем, ну, достаточно большой блок его стихотворений. Пожалуйста, Акмаль, первый файл.
4: Жизнь идет по кругу. Когда-то из еврейского села, точнее, из иудейского колхоза, дорога детства в город привела. И я замкнулся, проливая слезы. Я с материнским молоком привык вбирать в себя полесский теплый идиш, а в мощный русский угодил язык, как жалкий и беспомощный подкидыш. Славянская заворожила речь и стала навсегда моим дыханием. Жаль, не сумел во всей красе сберечь язык местечек, полный обаяния. А нынче я на этом берегу. Душа испытывает перегрузки, и я никак смириться не могу, что милый внук мой забывает русский. Он к роднику английскому приник, к прекрасной речи, звонкой и упругой, но перед русской речью он должник. Да, взятки гладкие, жизнь идет по кругу. Судьба. Не будь скупее или щедрее, чем к остальным. Не делай исключений. Тебе я благодарен за друзей, за пение птиц и теплый дождь осенний. Живу я на земле за годом год. Свой помню долг и делаю работу. У жизни не выпрашиваю льгот. Жизнь и сама немыслимая льгота. Чернобыльская зона. Шлагбаум и фонарь на переезде. Снежок, стажок, полночные поля. Больная родина моя, Полесье, истерзанная цезием земля. Гремят колеса поезда бессонно навстречу деревенским огонькам. Экспресс бочком проскакивает в зону. А как здесь вечно жить Полищукам? Темнеет небо тусклое холстиной. Все гуси-лебеди уплыли вдаль. Заголосила песней лебединой глухих проселков древняя печаль. И села, сиротливо угасая, томятся думой, быть или не быть. И обжигает вдруг тоска такая, что впору волком на луну завыть. Не верил, не предчувствовал заранее, чем обернется знак, тайный знак в тиши. Писать стихи — есть способ выживания, а не отдохновения души. Наверное, это тот удел единственный, с которым связана моя стезя. Чтоб самовыразиться, помнить, выстоять на всех крутых изломах бытия. Горит звезда на тихом небосводе. Цвет яблони колышется в окне. Моя душа растворена в природе, как дух природы растворен во мне. Есть в этом двуедином постоянстве незримая таинственная связь. Невольно совмещаюсь я с пространством, его частицей малой становясь. Но все в природе происходит странно. В лесочке, на озерном берегу, она всегда мои врачует раны, а я ничем помочь ей не могу. Ростропович исполняет сюиты Баха. Сюита не в сиюминутном взмахе смычка, а в исповеди без границ. Над суетой сует сюиты Баха взмывает стаи серебристых птиц. Царит в часы восторга и предгрозья виолончель, созвучная весне. Как вопли пшеничные колосья чуть вздрагивают пальцы на струне. Осенний карнавал. Весь день по тютчеву хрустальный, но розовый густеет цвет. Нет в мире праздника печальней, печали праздничнее нет. Счастливо и неторопливо, не ведая, что жизнь тщета, горят оттенков переливы, божественная красота. Осеннее убранство страстно, но точка ставится в конце. Смерть лишь у осени прекрасна в ее рубиновом венце. А я не знаю, что обещает осень мне. И я сгораю и сгораю в ее целительном огне. Почувствовать себя былинкою земной, припасть спиной к стволу, вверх устремляя взор, осенние кроны мерить амплитуду и с листьями уплыть в неведомый простор и мыслями парить к несбыточному чуду. Постичь бы красоты божественный покой и мироздание летучий миг прелестный, почувствовать себя былинкою земной и осознать себя росинкою небесной.
3: Эти стихи, тщательно отобранные на наш с Сергеем Скудаевым вкус, а Сергей Скудаев – это один из участников нашей передачи, стихи других известных и малоизвестных авторов любители поэзии смогут найти и прочесть на сайте poetry-anthology.th, там в середке, anthology.com, который мы с Сергеем администрируем. В 1994 году Леонид с семьей переехал в США. Я не знаю, как он тут выживал, но литературу он не бросил. В США его стихи публиковались в «Новом русском слове», ряде периодических изданий «Чикаго» и «Сан-Франциско». В Нью-Йорке даже были изданы две его поэтические книги. Публикует стихи и статьи он в русскоязычных газетах и журналах Америки. А газета «Новое русское слово», когда еще существовала, напечатала его повесть «Местечко Спрингвуд», а лос-анджелесский еженедельник «Пятница Экспресс» – повесть «Бус на черный день». Но наиболее его известной книгой, насколько я понимаю, остается «Краткий путеводитель по Киеву». Его и сейчас, эту книжку, можно найти, если поискать на интернете. Я не знаю, писались ли на стихи Леонида песни, но я их не нашел. Поэтому я предлагаю послушать песню, написанную другим замечательным поэтом и бардом Владимиром Борзовым, которая так и называется «На отъезд поэта». Пожалуйста, Акмаль.
5: Если вы уедете, вы правы.

Как странно вы расстанетесь со мной. Какая ожидает вас дорога? Как странно вы расстанетесь со мной.

улыбки, которых потускнело волшебство. Давно прошли назначенные сроки.

еще, наверное, позвоните, а может быть, заедете сюда. Вы правы, ожидание бесполезно.

0: знаю, как смертельно вы устали. Прощайте, дай вам Бог иной земли. А если вы все-таки остались, ах, если бы вы все-таки смогли, а если бы вы все-таки остались, ах, если бы вы все-таки смогли.
1: Лет 15-20 тому назад я проводил конкурсы литературные на сайте litcon.com, сокращенно от литературный конкурс. Эти конкурсы с небольшими премиями в несколько сот долларов, но я сам субсидировал их. Темы и жанры были разные, прозаические, поэтические. И вот в один из конкурсов на лирические стихотворения Леонид Даен прислал свои произведения. Я один раз говорил с ним по телефону, он тогда мне не про себя начал рассказывать, а про своих каких-то родственников, то ли племянник, то ли внук, тоже по фамилии Даен. Я посмотрел стихи, ну просто небо и земля с его, это просто графомания сплошная, а у него настоящее творчество. И мы сейчас уходим на перерыв, а после перерыва послушаем еще его стихи. Можем прямо начать с третьего файла.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
7: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Инженеры и нейробиологи представили компактные носимые ультразвуковые устройства в форме пластырей. В отличие от громоздкого медицинского оборудования, эти пластыри осуществляют мягкую точечную стимуляцию глубоких структур мозга. Натурные испытания показали эффективность устройства в улучшении качества и фаз сна, а также перспективность метода для ускорения реабилитации после инсультов. В клиническую практику активно входят методы полностью индивидуального генно-терапевтического редактирования с помощью системы CRISPR. Параллельно развиваются мультираковые тесты жидкой биопсии, позволяющие выявлять ранние маркеры и специфические мутации более чем для 50 видов онкологии по единой капле крови.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
0: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
3: Еще не помышляли про отъезд, а жили, поживали понемногу. Отнюдь не тяга к перемене мест нас подтолкнула в дальнюю дорогу. Неведомая выбрана тропа не потому, что дул попутный ветер. Скорей здесь дышит почва и судьба, как Пастернак в иной связи заметил. Не балы, а баулы. Залихватски звенели уздечки под грядой облаков и веков по булыжнику. В центре местечка цокотали изгибы подков. Еле слышалась песнь балагулы, неказистый скрипел фаэтон, а сегодня пакует баулы внук извозчика тусклых времен. Суждены не балы, а баулы, и полынная горечь разлук. Спит в полесской земле балагула, улетает в Америку внук. Горят алмазные росинки, трепещет на ветру листок. Американская глубинка, провинциальный городок. В зеленом штате Индиана царит красавица весна. Она негаданно, нежданно российской музыки полна. Царят божественные звуки под небом неродной страны, как будто счастье, вера, муки здесь в воздухе растворены. Похоже, не в концертном зале, а средь холмов, озер, долин с волшебной силой зазвучали Чайковский, Глинка, Бородин. И их мелодии свободы, что льются без конца, как бы сроднили два народа, согрели души и сердца. Кружатся солнцы в ритме танца, и голубеют небеса, а на щеке американца сверкает чистая слеза. Объяснение в любви. Объяснился я в первой любви синёкой полесской речушки. Это было на вешней опушке, где встречали рассвет соловьи. Объясняюсь в последней любви индианской красавице рощи. Ветер грустные листья полощет, закипает волнение в крови. Между этими днями судьба, несвобода и горечь исхода, и волшебное диво природы, отторгающий чувства раба. Скверик Бабий Яр. Есть в Нью-Йорке скверик Бабий Яр, скромный треугольничек неброский. это память и живой радар, символ горя и страданий тезка. Здесь по вечерам людей полно, рядом с теми, кто от горя плачет, режутся со стуком в домино, о случайных мелочах судачат. Вспоминаю Киев, Бабий Яр. Там жестокою и злою шуткой возле рва вознесся винный бар, подло именуемый минуткой. Водочный дымится перегар, рыцари без памятства и хмеля шли опорожняться в Бабий Яр, сквернословили и сатанели. Скверик, я прошу тебя, храни в горькой памяти своей название, осеняй той давней муки дни вечную минутою молчания.
4: Стихи, вот такие стихи у Леонида Дайна. Украине у него была насыщенная жизнь, но поэтическое творчество еще не было таким, но его поэтическое творчество еще не было таким громким резонансом, как журналистское. Тем не менее, довольно известные поэты и Николай Ушаков, и Олесь Гончар так отзывались о его стихах, что они проникнуты чистотой чувств и значимостью раздумий, что они привлекают свежестью видения и точностью высказывания. Послушаем теперь песню нашей тоже гости, замечательного барда Валентины Гиндлер, «Переводчик», который отвечает духу нашей передачи. Пожалуйста, Акмаль, четвертая.

языка. Я для тебя пишу их этой ночью, хоть ты

Я напоминаю, что кто захочет увидеть стихи Леонида глазами, почитать их на сайте poetryanthology.com. Anthology, poetry-anthology. Anthology пишется через TH, anthology. А, если же вы прослушали часть передачи или хотите познакомиться с другими передачами, то, скорее всего, вам надо зайти на мой YouTube-канал. По-русски наберите в YouTube «Александр Соколов», в скобочках «Кацо». «Кацо» — это мой псевдоним. И там нажмите «Плейлист», то есть «Содержание». Увидите несколько папочек, среди них одна будет «Творческая гостиная». В ней все найдете. А сейчас послушаем еще стихи Леонида Дайна. Пятый файл. «Странный возраст. Где вода высокая сплыла, глубина прозрачно отстоялась. Странный возраст. Молодость ушла, но замешкалась в дороге старость. Словно на ничейной полосе ты живешь упрямо и тревожно, а рассвет купается в росе, будто все по-прежнему возможно. Межсезонье. Утром человек спросил спросонья: нынче зимушка или весна? Оказалось, просто межсезонье. Речка льдистой музыки полна. Человек прикрыл глаза ладонью. В мире ненависть или любовь? Оказалось, просто межсезонье. Равнодушная струится кровь. Человек застыл у подоконья. Что есть бытие? Суть жизни в чем? Оказалось, просто межсезонье, рождением и смертным днем. Относитесь к жизни философски. Доля в черно-белую полоску небесами нам предрешена. Относитесь к жизни философски, как и стоит в сущности она. Ваша боль до свадьбы или смерти заживет, и все переболит. Не берите слишком близко к сердцу тяжкий груз печали и обид. Не берите в голову дурного, вот вам добрый дружеский совет. И над вами засияет снова нестареющий надежды свет. В крепкий узел завяжите жестко трезвой логику живую нить. Научитесь жить по-философски, чтоб 100 лет во здравии прожить. Три волнения, начисто отбросив, вы поймете, жизнь-то хороша. Эх, только, видно, я плохой философ, коль кровоточит моя душа. Господи, на что мы тратим время? Выясняем, кто, когда, зачем. Это унизительное бремя скоро доконает нас совсем. Господи, на что мы тратим силы? На тщету и суету-сует. Суесловие нас опустошило, заслонило целый белый свет. Господи, на что мы тратим душу, радуясь, стерзаясь и любя? Дружбу с ближним без причины рушим, поедом едим самих себя. И не замечая пред собою, как сверкает празднично роса, как на нас устремлены с любовью чьи-то очень грустные глаза.

0: Кружевные облачится облака, белоснежные одежды поднебесья, услыхать в тиши божественные песни и на землю посмотреть издалека, с кучевыми облаками кочевать и почувствовать прелестный дух кочевья. Но внизу, завидев малахит деревьев, не колеблясь, возвратиться к ним опять.
1: Друзья мои, спасибо Леониду Дайну за его творчество, а мы с вами будем прощаться, и напоследок я хочу поставить тоже песню, связанную с творчеством, о художнике. Она так и называется «Художник». На мой стих написала музыку и исполнила певица Гулико Нергадзе. Прощаюсь с вами.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: четверки 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Юнкерсе полиция расследует стрельбу на одном из перекрестков. По предварительным сообщениям, огнестрельные ранения могли получить до 5 человек. Подозреваемые первоначально не были задержаны, мотив нападения неизвестен. Следователи проверяют камеры наблюдения и опрашивают свидетелей. Информация о состоянии всех пострадавших уточняется. В Бруклине внедорожник выехал на тротуар, врезался в женщину, которая шла вместе с тремя детьми. Экстренные службы доставили пострадавших в больницу. Полиция выясняет, почему водитель потерял управление, и проверяет, не были ли причиной скорость, состояние здоровья или погодные условия. В Бронксе продолжаются поиски трех подозреваемых в жестоком ограблении жилого дома. По данным полиции, злоумышленники проникли в дом в районе Западной 168 улицы и Огден-Эвеню, связали женщину и похитили ценности и деньги на общую сумму около 343 тысяч долларов. Еще одна важная тема – оплата проезда в автобусах. Поездка по-прежнему стоит $3, несмотря на предвыборное обещание мэра Мамдани сделать городские автобусы бесплатными. Председатель МТА Джана Либер заявил, что разговоры о будущем бесплатном проезде могли способствовать росту числа пассажиров, которые сейчас вообще не платят. Программа бесплатных автобусов пока не введена, поскольку требует постоянного источника финансирования и согласования с властями штата. В Горсовете продолжаются споры о круглосуточных сменах работников помощи на дому. Сторонники реформы называют 24-часовые рабочие смены изнурительными и требуют разделить их между несколькими сотрудниками. Зоран Мамдани поддерживал отмену таких смен, когда был членом Ассамблеи штата. Однако после вступления в должность мэра пока не оказал законопроекту решающей публичной поддержки. Польский спортсмен впервые в истории пересек Балтийское море вплавь. Заплыв Бартоломея Кубковского продлился 55 часов. В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак. Участниками соревнований стали пинчер по кличке Расти и его хозяйка, оба излечившиеся от рака. В Бразилии попугай напал на футболистов во время матча. Судье пришлось дважды прерывать матч из-за агрессивной птицы. Британка Шэрон Телфорд рассказала, как стала водителем автобуса для собак. Автобус адаптирован под перевозку питомцев. Все собаки сидят в огороженных приподнятых креслах. Рядом с ними есть миски для воды. Все собаки обожают автобус и знают весь маршрут. Как только мы сворачиваем на определенную дорогу и проезжаем через ограждение, они начинают лаять. Им не терпится попасть в парк. Раньше я много лет работала с детьми, поэтому не обращаю внимания на шум, говорит Шэрон, которая водит автобус 25 лет. В частном парке собаки бегают друг за другом, играют и прыгают на специальных батутах. Потом питомцам раздают угощения. В парке за ними присматривают док-ситеры. Рабочий день Телфорд начинается в 10, потом она забирает собак из парка и отвозит по домам. Женщина отметила, что на обратном пути уставшие от беготни собаки обычно ведут себя очень тихо. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди. Относительная влажность воздуха 96%, 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
4: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Именно так, дорогие друзья, добрый вечер. Надеюсь, что с моей скромной помощью и мои гости вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Как всегда, нам помогает наш верный мушкетер Дима Банников, у которого скоро концерт, о котором мы обязательно поговорим. Ну и читайте его посты в Фейсбуке, Пайк Звездочкин, он просто молодчина. Ну и молодчина доктор Патин, который поддерживает эту передачу, 718-234-67-67, который является руководителем семейной поликлиники и института красоты. И так что, если вы решили немножко подрихтовать свое лицо, то ботокс Доксифай ждет вас, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Пилофил, который является постоянным. Плюс ботокс еще избавляет вас от мигрени, это важно. Также доктор руководит семейной поликлиникой, и здесь есть врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где любые нежелательные опухоли могут удалить хирургическим или нехирургическим путем, сделают это за один ваш визит и, конечно, сделают это абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Все лучшее детям и лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей Big Apple Academy от киндергарден до 8 класса. Кстати, у моей сегодняшней гости, открою секрет, внуки учатся тоже именно в этой школе. Многие моменты из детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, где созданы все условия для всестороннего обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый голос слышен, и каждый ребенок важен. 718-333-0300. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. Кстати, родители очень радуют, что в Big Apple Academy бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. Мы с моей гостью свой выбор сделали. Вы теперь дело за вами. 2937-86-стрит, 718-333-0300.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Друзья, мы часто говорим о книгах, фильмах, достопримечательностях, но самое главное – это люди. И сегодня у меня в гостях, мне очень приятно, Лена Линецкая, можно сказать, мой учитель и моя палочка-выручалочка, потому что иногда я говорю: «Лена, спасай». Она говорит: «Все». Имеешь, что называется, присылают мне какие-то материалы, но на самом деле вы можете зайти на ее сайт. Я не знаю, когда она с огромным количеством внуков успевает это делать, еще занимается творчеством. Лена, привет!
4: Добрый день! Ужасно приятно мне оказаться здесь. Просто очень приятно. Я очень довольна, что можно побеседовать.
3: И мне тоже очень приятно. Я лишь скажу, что теперь я поняла, что ты просто герой. Мы на «ты», правда?
4: Конечно.
3: А вот, потому что я расскажу вам, друзья, Лену я заменяла, потому что я еще раз говорю. Лена, сколько внуков, скажи, сколько
4: Ой,
3: внуков?
4: Ужасно, 8.
3: 8
4: 4
3: внуков.
4: Мальчика, 4
3: да.
4: Девочки.
3: Какая прелесть. Она сидит с ними в коконе, а в это время я пару раз ее замещала, я... Жутко волновалась, потому что я, честно говоря, уже веду экскурсии, наверное, 20 с лишним лет, но я не веду вот так конкретно пешие экскурсии. А Лена специализируется именно в этом. И так получилось, что вот таких экскурсий с водителем как-то не было. Я замещала Лену, надеюсь, я ее не подвела. И я поняла, боже, какой там 10 тысяч шагов? Там можно и 30 тысяч шагов сделать. Да по такой жаре, я сказала, Лена, ты мой герой, потому что это, конечно, здорово, интересно. Но она знает, ну вот каждый закуток. У нас здесь был, знаешь, в гостях Женя Шумерский, который
4: да,
3: тоже
4: конечно,
3: знает.
4: Да, конечно, я знаю его очень хорошо. Да, да.
3: Каждый закуток. Мы посвящали передачу Виктору Топалеру и программе «Американский ликбез». И я могу сказать, что у нас вот такой инь и янь. Женя Шумерский знает каждый закуток, и Лена знает каждый закуток. Ну, просто я снимаю шляпу, потому что при такой жаре ходить, еще бесконечно рассказывать, это, конечно, ох, очень тяжело.
4: Ой, спасибо тебе за такие ужасные лестные слова. Но, понимаешь, когда я хожу с туристами, у меня есть такое ощущение, что как будто я на небольшой сцене. И у меня есть зрители, мои туристы, и я должна своих зрителей объединить с собой в одно целое. Мы должны вместе наслаждаться Нью-Йорком. Поэтому мы становимся, ну, как будто бы мы знакомы уже 100 лет. Я, конечно, знакомлюсь, представляю себя, и вдруг оказывается, что мы одна группа. И мы интересуемся практически одним и тем же. Я пытаюсь сделать так, чтобы им было интересно то, что интересно мне. А мне интересно очень разное. А сейчас, летом особенно, дети же приехали, у нас же каникулы. А вот, понимаете, на улице жара. Ходить по городу сложно, бедные дети начинают ныть. И поэтому я стараюсь найти те местечки, куда мы могли заскочить, ну, хотя бы совсем на немного. На 10 минут заскочили, посмотрели, что им интересное детям, и мы уже при деле.
3: Лен, а я хотела спросить тебя, вот ты ведешь свой блог. Во-первых, я абсолютно не представляю, как это и сколько информации. Я открою карты, что у меня была экскурсия на английском языке с огромной группой. Я так нервничала. И Леночка мне прислала, значит, информацию на английском языке. И я когда увидела, это самое лучшее было снотворное, потому что я читала. И потом я просто от этих фактов, от всего, просто погружалась в сон и сказала, все, хватит читать. Вот ведение блога, на это же уходит, ну, куча времени. И ты, кстати, его можешь рекламировать, я думаю, чтобы люди знали, что и где у нас, куда можно пойти, потому что всегда куда, Вероник, ну вот куда, особенно там с детьми или сами. Скажи, пожалуйста, как называется
4: блог? Я веду блог сейчас на русском языке. Называется он «Секреты большого яблока». Просто потому, что кличка Нью-Йорка, как известно, «Большое яблоко». Если кто-нибудь наберет в гугле слова «Большое яблоко», вам не корзинка появится совсем, и не стол с вазочкой, а вам появится изображение Нью-Йорка. Поэтому «Секреты большого яблока» всех ассоциируют именно с секретами Нью-Йорка.
3: Скажи, а какой версии ты придерживаешься? Как известно, каждый экскурсовод врет по-своему. И, знаешь, есть такие дети, я там рассказываю про Фицджеральда, не тот, который «Ночь нежна», а другого Фицджеральда, про колонку. И такие, знаешь, детки такие в очках говорят, нет, тут есть другие версии. Вот есть версия вот такая джазовой песенки и все такое. Ты какой версии придерживаешься?
4: Мне нравится версия скачек.
3: Да, и мне тоже, видишь, потому, как мы похожи.
4: Да, потому что дело в том, что Нью-Йорк был не то что столица этого вида спорта, просто очень многие достаточно состоятельные люди, они увлекались скачками, и они болели за них, они держали конюшни, у них были лошади. И просто в какой-то из газет было написано, что выиграть приз Нью-Йорка – это все равно, что взять самое-самое большое яблоко из корзины. И мне вот нравится вот эта легенда. Из всей корзины самое большое яблоко – это наш город.
3: Да, друзья, и напоминаем, что господин Фицджеральд, не Скотт Фицджеральд, а совершенно другой, вел колонку, которая так и называлась «Биг Эппл». Рассказывал он действительно про скачки, и вот так получилось, что у города такое прекрасное прозвище. И еще раз говорю, что вы можете у Лены читать, и частенько я беру информацию, но честно скажу, что всегда говорю, что подготовлена она Леной Ленецкой, и спасибо тебе за это большое. Мы тут с Димой Банниковым долго обсуждали футбол, и знаешь, вот как в нашем городе все это происходило. Конечно, безумные, знаешь, я знаю цены, потому что у меня была группа экскурсантов, которые попросили купить билеты.
4: Нифига себе.
3: Ты понимаешь, попросили помочь с билетами, а, во-первых, их уже не было, но когда я увидела суммы билетов, и я потом смотрела, в рилс наблюдала, то есть кто занимал первые места, вот были такие рилс в Инстаграме, то есть это там владелец IT-компании, у него там первое, там он сидел, там билеты, там, знаешь, как годовая зарплата учителя. А кто вы, а что вы? Ну, так интересно было, без всякого такого, без зависти, просто любопытство. Но мне кажется, все равно можно было как-то город вот в более праздничные какие-то. Это же такой вид спорта классный. Да, мячи здорово, даже у парочки сфотографировалась одна из экскурсантами. Но, тем не менее, мне кажется, можно было сделать.
4: В городе были интересные места, в которые можно было прийти и вместе поболеть. Ведь, понимаешь, все дело, одному болеть у телевизора, ну, совершенно никакого кайфа нет. Угу. Всегда приятно болеть за какую-то команду, тем более за свою любимую, вместе с такими же болельщиками. И самое интересное место там было организовано у Рокфеллер-центра. Угу. Там были огромные экраны, это которые знаю, стояли да. там. Угу. Там были огромные толпы, которые смотрели на эти экраны и кричали все, как полагается, болельщикам. Были даже улицы перекрыты. В очень многих кафе и ресторанах, кафе, сказал бы, в кафе и барах демонстрировались эти матчи. И когда я проходила мимо этих кафе, люди, желающие зайти внутрь, не помещались. И было очень интересно. Сначала крик «Ура!» начинается в кафе, а потом он доходит до тех, кто стоит на улице, и они его подхватывают, потому что они экран даже видеть не могли. Но это все-таки не совсем то явление, не совсем то событие, которое могло объединить весь город. Это была достаточно ограниченная группа людей, которая болеет, которая вообще интересуется спортом. Остальные проходили мимо, не замечая этих улиц и этих реклам, как будто бы в городе ничего и не было. Но ведь матчи-то основные даже не только в городе были, они же были на стадионе MetLife.
3: Да. Оказывается, так интересно, я даже не знала, что на MetLife, значит, они переделали название, потому что коммерческие названия запрещены во время вот таких чемпионатов.
4: Как интересно, я тоже не слушаю, как здорово, я не знала.
3: Ну, сейчас, знаешь, я хочу от нашего города отойти и рассказать тебе такую личную историю нашим радиослушателям, что после начала войны Петербург, который является моим самым любимым городом, я не смотрела сериалы про Петербург, я не хотела туда ехать, вообще, вот не хотела. И вот есть такой один экскурсовод, который меня опять влюбил в мой же город. Вот он когда что-то рассказывает, во-первых, я ничего этого не знаю, хотя мне казалось, что город, в котором я родилась и много лет прожила, я знаю прекрасно. Ты понимаешь? И я вот смотрю, то, что он рассказывает, это как какие-то маленькие мини-зарисовки. И все это всегда какая-то такая детективная история. И все. И я понимаю, как я безумно хочу увидеть Питер. Не Питер Путина, а Питер-Питер. Вот, понимаешь, Петербург.
4: Я понимаю этот Питер,
3: вот.
4: Который,
3: вот что
4: который
3: значит...
4: тебе.
3: Да.
4: Питер, который твой.
3: Да. Вот что значит экскурсовод. Поэтому у меня к тебе вот такая просьба нарисовать такие вот портрет. Вот каким должен был человек, который... Потому что многие ищут какие-то профессии, себя ищут, не могут найти. Вот каким должен быть идеальный экскурсовод, на твой взгляд?
4: Знаешь, мне кажется, во-первых, должна быть какая-то артистическая жилка, потому что ты, как экскурсовод, ты находишься на публике. Ты же не сидишь отдельно, в отдельном кабинете, и вокруг никого нет. Потом, тебе должны быть интересны люди, с которыми ты гуляешь. Потому что любая экскурсия, вообще, в случае экскурсии, которую я вожу, это же не групповая экскурсия, когда экскурсовод повел группу людей, которых он не знает. Моя экскурсия начинается с того, что я знакомлюсь с людьми. Я хочу, чтобы они мне были интересны, и чтобы я им была интересна, чтобы у нас возникал какой-то контакт. Как говорится, есть контакт, будет экскурсия. Ведь люди интересуются разным. И разные силы есть у людей. Есть бабушки, а есть детки. Им нужно совершенно разные места показывать. И я состыковываю маршрут прямо на ходу. Представь себе, что люди идут, и вдруг они устали. Оп, и я изменила маршрут. Мы зашли в какое-то хорошенькое место, где можно посидеть. Какой-нибудь ребенок поныл. Ой, что ж у нас тут есть в каком-то магазине? Магазин Лего рядом. Давай зайдем, посмотрим. Ой, а здесь какое-то интересное. Давай посмотрим, как, например, в магазине, известном магазине игрушек, можно нажимать на клавиши ногами и играть на пианино ногами. И подобные вещи, вот такие маленькие-маленькие черты, которые позволяют человеку взглянуть на Нью-Йорк не только, что это город небоскребов и город 11 сентября, но там есть маленькие укромные местечки, про которые, может быть, даже и люди, живущие в этом городе, вовсе до конца и не знают.
3: А потому что показываю... люди, живущие в этом городе, бесконечно работают. Кстати, мне очень нравится, знаешь, перебью тебя, эта инициатива, что расставлены инструменты, пианино по всему,
4: ой, это прекрасно,
3: по всему Нью-Йорку. Да. Это так здорово, что люди играют, это просто потрясающе.
4: Больше всего пианино мне нравится в здании Окулюса, потому что оно под кондиционером.
3: Это да.
4: И там просто прекрасно.
3: А еще в Баттери-парк, пианино, еще во многих местах. Это отличная инициатива. Скажи, пожалуйста, ну сейчас ты так красиво рассказываешь, и я хочу немножко в бочку с медом все-таки ложку дегтя.
4: Давай.
3: Скажи, пожалуйста, а вот когда ты чувствуешь, вот бывает такое... Ну, я не поверю, что за твою такую, господи, сколько ты водишь экскурсии, вот бывает такое вот, ну, не то чтобы нет контакта, ну, не складывается. Было такое?
4: Конечно, скажи? Конечно, бывало. И причем, знаешь, как очень интересно, бывает такая ситуация, когда я вожу семью с мамой и без ребенка, или просто с женщиной, с девушкой, у меня полный контакт, а мужчина смотрит на меня холодными глазами, и такое ощущение, что ему хочется вот меня поддеть. И хочется найти что-нибудь такое, что я не знаю. Естественно, такое есть. И он на каждый мой рассказ выискивает факты, про которые либо я не упомянула, либо я немножко такого неправильно сказала. И у нас сразу возникает отторжение. Вот это очень такая сложная ситуация. Но у меня было очень редко. Такие бывают очень редко. Как правило, у меня устанавливается контакт почти сразу, потому что... Мне они интересны. Человек чувствует, когда он неинтересен.
3: Слушай, у меня вот была ситуация, о которой я расскажу об этом после рекламы. И здорово, что мы сегодня с тобой встретились, общаемся. Мы на одной волне. Даже наша, твоя, ты принесла мою любимую книгу. Поэтому есть о чем поговорить. Друзья, сразу же после рекламы и новостей мы вновь здесь, на волне 620 АМ, в гостях. У меня сегодня Лена Линецкая, самый лучший экскурсовод по Нью-Йорку.
2: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. «Человек-паук. Новый день» заработал рекордные 927 миллионов долларов за первый уикенд в прокате. Новая часть франшизы стала вторым самым успешным дебютом в Голливуде. В Британии мужчина почти 3 года хранил тело матери в морозильной камере и продолжал получать ее пенсию и пособие. 60-летний Кристофер Филлипс спрятал тело 89-летней Сильвии Филлипс в морозильной камере в гостиной своего дома в городе Порткаул. Он признался, что не хотел отпускать мать и время от времени открывал морозильную камеру, чтобы подержать ее за руку. Кроме того, Филлипс продолжал получать пенсию, пособие и другие выплаты, предназначенные женщине. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 78 тысяч фунтов стерлингов. Филлипс признал вину по 3 пунктам обвинения, включая ненадлежащее захоронение и мошенничество с пособиями. Он проведет в тюрьме 2 года и 4 месяца. В Италии монахи обнаружили рецепт лекарства, который мог стать прототипом Кока-Кола. В качестве ингредиентов используются листья боливийской коки, орехи, кола и вино.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, Мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
20: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
20: 718-303-90-90.
22: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
3: Всем большой привет, дорогие друзья, и нас всегда поддерживают наши спонсоры, за что им большое спасибо. И сегодня это садик Бэмби, куда ходили мои девчонки, 2114 Браун-стрит, между Avenue U и V718-368-1817. Бесплатные программы Pre-K и 3K, все сертифицированные учителя, три большие площадки для прогулок, кружки вокала и танцев и просто великолепные чудесные утренники для родителей, слезы радости. Радости вам обеспечены. Плюс удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимают ваучеры на продленный день, обширная летняя программа, если ваш ребенок еще не в лагере. Еще есть время позвонить по телефону 718-368-1817. Обращайтесь к Наталье, директору по образованию, или Роману, менеджеру, и к любым другим учителям, Ларисе, Мадине, Лизе, Венере. Всем им большой привет. Они просто чудесные педагоги. 718-368-1817-2114 Браун-стрит. Счастливое детство начинается здесь, в садике Бэмби на Браун-стрит.
22: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, друзья мои, конечно, можно готовиться к экскурсии, думать о том, кто построил Chrysler Building или сколько длина Бродвея, но когда у тебя сломался холодильник, ничто тебя уже не волнует, не интересует, поэтому я призываю вас обратиться к Игорю из компании NY Star High Tech, который действительно чинит абсолютно всю бытовую технику, всю бытовую технику. 347-444-87-66, это ваш такой доктор-спаситель Home Appliance Repair, и самое главное, что диагностика бесплатна. Так что, если у вас уже калькулятор в уме, сколько же я заплачу за это, приедет такой обаятельный парень и скажет, вот здесь нужно то-то, то-то, то-то, лишнего не возьмет, а самое главное, починит вашу стиральную машину, посудомоечную машину и холодильник. Боже мой, сколько продуктов мне пришлось выбросить. Может быть, есть смысл сесть на диету, но это тема другой передачи. А сейчас запоминайте телефон Игоря Спасителя 347-444-87-66.

0: Приятно мне находиться. Очень приятно с тобой беседовать.
1: И мне тоже очень приятно. Мы говорили в первой части программы Лена Экскурсовод, которая занимается этим очень-очень много лет, действительно все абсолютно знает. Подпишитесь на ее блог «Секреты Большого Яблока», и вы будете знать обо всех и платных, и бесплатных мероприятиях, и вообще все, что происходит в нашем городе. Но мы говорили с тобой именно о негативной части. Я думаю, что это какое-то 5%. 95% люди благодарны и совершенно так с удовольствием тебя слушает. Но вот у меня ты рассказывала про мужчину, там, и у меня был, тоже вот была семья. Во-первых, я просто, мне так было жалко детей, что в 43 градуса жары они ходят. Они говорят, ничего, они привыкшие, они у нас по Парижу ходили в 43 градуса. Но самое главное, бесконечно человек меня перебивал, переспрашивал. А у меня была с ними еще экскурсия по музею Метрополита.
0: Mm-hmm.
1: Я предупредила, я сказала, я не искусствовед, я обыватель, но который безумно влюблен в искусство. Все расскажу, все покажу, покажу Египет, покажу своих любимых импрессионистов, Караваджо. Остальное просто не успеем физически. И вдруг я понимаю, что я не хочу их вести в Метрополитен. И я говорю, значит, маме, говорю, у вас муж такой обстоятельный человек, но не скажешь, у вас муж такой долба... ящер, не буду никаких говорить плохих слов. Я говорю, вам, наверное, нужен профессиональный искусствовед. И вот я, значит, поехала за старшей в лагерь, а нужно столько повторять, потому что мэт, это я всегда повторяю, при любой экскурсии я всегда повторяю материал, но город повторить ты это знаешь наизусть, а мэт повторять, это действительно очень тяжело, потому что ты должен знать периоды и так далее, очень много дат. И вдруг я понимаю, что я не хочу. И здесь такие, мам, мы можем еще здесь остаться. И я так думаю, всегда лучше, я говорю, говорить ли правду, или полуправду. Я написала, что извините, дети попросили остаться, а дети это все. Поэтому я вам дам профессионального человека. И я была такая радостная. Но ты знаешь, это редко бывает, потому что в основном всегда как-то люди уважают труд, видят, что ты знаешь действительно, о чем ты говоришь об этом городе с любовью. Поэтому это достаточно редко бывает. Но если уж мы заговорили о детях, куда этим летом пойти с детьми? Объясни родителям.
0: Ну, естественно, с моей точки зрения, основное место, которое сейчас есть в музее, это Natural History Museum. Туда можно пойти на целый день. И там есть кондиционер, естественно.
1: Ну, плюс,
0: там...
1: если ты из Нью-Йорка, то ты...
0: Написано, во-первых, очень интересный момент. Люди могут войти в музей этот бесплатно в течение последнего часа его работы. И тебе не нужно быть жителям Нью-Йорка. Жители Нью-Йорка могут платить по желанию, но не на все выставки. Но в любом случае, даже если отбросить эти выставки, там есть что посмотреть и есть что занять. Тем более не так давно, по-моему, года два назад, там открылось очень интересное новое крыло.
1: Да, которое... огромное.
0: Огромное новое крыло. Внизу стоит совершенно потрясающий стегозавр, которого не так два года назад продали на Сотбис совершенно неприличную стоимость, по-моему, 40 миллионов или что-то в этом роде. И сделана она как пещера, и там просто действительно приятно находиться. Но это целый день. Еще одно мое любимое место в Нью-Йорке, которое для детей очень хорошо, это центральная библиотека. В центральную библиотеку не нужно никаких билетов. Единственное, что нужно посмотреть, когда она работает.
1: А ты знаешь, даже это, конечно, наверное, не для наших людей, но даже отель Library рядом недалеко. Они сделали даже отель под это дело все так красиво.
0: Да. А в центральной библиотеке нужно пойти вниз, и там есть выставка. Потрясающая выставка «Сокровища» центральной библиотеки. Единственный минус этого всего, что в воскресенье она не работает. В воскресенье библиотека летом закрыта. Я не знаю, кому пришло в голову это идиотское решение, ведь это каникулы детские лето. Но остальные дни она работает, и в этой выставке есть очень много чего посмотреть детям. И самый любимый мой экспонат – это Винни-Пух. Самый
1: это настоящий Винни-Пух.
0: Настоящий Винни-Пух.
1: Да, да, да.
0: Так сидит. С этим Винни-Пухом связана очень интересная история. У нас же недавно была королевская чета из Англии. А как известно, у Винни-Пуха есть героиня Кенга. А у нее есть крошка Ру, которая была у нее в кармашке. И крошка Ру потерялся давно. На этой выставке Ру в кармашке нет. И вот эта королевская чета привезла маленького крошку Ру, сделанного в Англии, точно такого же, какой там был. Я тут думала, его поставят на выставку. Я пришла, раскатала губы. Я туру, я пошла.

0: пришла спрашивать. Мы сказали, да-да, его привезли, но пока что мы его не вставляем. Не знаю, куда делся РУ, привезенный королевской чертой из Англии, я не знаю. Ну, вот такая смешная история.
1: К следующему интервью ты должна просто обязательно это узнать.
0: Пропал кружка РУ, беда.
1: Ну, а я рекомендую, кстати, пользуясь служебным положением, передаю привет Ольге и Сэму, владельцам компании Land of Fun, 2955 Coney Island Avenue. Это спасение для родителей. И звоните, пожалуйста, друзья, приходите туда, потому что это действительно место, которое, ну вот, особенно Bumper Cars, мои дети просто обожают. И действительно, там можно даже для взрослых справить какой-то день рождения. Но самое главное, что и какие-то курсы для родителей. Там у них лепка, и свечи родители делают, и еще, не знаю что, 718-891-52-63. Я просто счастлива, что знаю это замечательное заведение. Ну вот, мои девчонки любят Bumper Cars, кто-то любит что-то другое. Это действительно очень здорово. Ребята, спасибо вам большое. Вот он, адрес родительского спасения, 2955 Coney Island Avenue. Леночка, скажи, вот сейчас у психологов модно говорить, кто-то не любит это выражение, место силы. Вот какое у тебя в Нью-Йорке, в Манхэттене? Я понимаю, что ты, наверное, скажешь, твой дом, он у тебя очень уютный, в нем огромное количество вот эти доски, которые ты сама расписываешь. Я попросила тебя принести. Это очень круто. Жалко, что у нас не телевизионная программа. Место силы в Манхэттене, скажи, пожалуйста.
0: Я, пожалуй, у меня это пальмовый сад, обожаю, который в Окулюсе.
1: А скажи, а тебе нравится то, что делают вот эту выставку, они уже 5 лет подряд, то, что, я понимаю, что там закрыли это все на реконструкцию набережной, но то, что они делают вот это, загадать желание в Рождество, тебе нравится?
0: Нравится. Мне нравится, что все, что там происходит. Мне нравится, что сейчас, потому что у нас же идет большая реконструкция, из-за того урагана Сэнди, который у нас был, решили поднять уровень всех парков повыше. Поэтому там идет строительство и поставят большие заборы. Мне очень понравилось, что там на окна сделали типа виндоу-фильм.
1: Да, да,
0: потрясающе. Это была прекрасная идея. Это очень красиво.
1: Молодцы.
0: И ты не видишь этих заборов и не видишь этой стройки. Это была очень хорошая идея.
1: А самое главное, что там еще есть туалеты для туристов. О, это так важно.
0: Между прочим, и не только туалеты. Там очень кофе есть симпатичненький и не очень дорогой кофе. Это я пью там,
1: да,
0: и на первом этаже, и на втором
1: плюс
0: этаже.
1: Плюс там любимая моя Джо Малоне. Я люблю эти духи. Ну, сейчас мы отвлеклись. Подожди, про место силы я все поняла. Когда ты успеваешь? Как жалко, что у нас не телевизионная версия, потому что я вижу эти доски, эту роспись. Это так круто. То есть внуки, экскурсии, блог, который ты ведешь, и подробно все там, факт-чекинг, все действительно так, как есть, это же нужно все это найти, информацию по крупицам собрать. И плюс вот эти доски, которые ты так прекрасно расписываешь. Когда? В сутках 24 часа.
0: Есть такая поговорка. Если хочется, найдешь способ. Не хочется, найдешь причину. Я пытаюсь найти способ. Найти способ выкроить время. То есть, во-первых, я все время об этом думаю. Я все время думаю о том, например, что происходит у нас в Нью-Йорке. Какие интересные места, что посоветовать. Я думаю, что мне хочется нарисовать. То есть у меня сначала это созревает в голове. Мою я посуду, иду ли я по улице или что-то еще. В голове постоянно идут, роются мысли в нескольких направлениях. Что интересного мне в Нью-Йорке и что мне такое захочется рисовать. И вот когда мне то, что захочется, начинает выливаться в визуальное воплощение того, что захочется, я беру эту доску и рисую. Это просто как отдых. Вы знаете, как расслабуха. Uh-huh. То есть есть люди, например, которые любят вязать. Uh-huh. Вот они сидят, для них их успокаивает этот процесс руками. Uh-huh. И меня это тоже успокаивает, когда у меня в руках кисточка и краски. Мне нравится их запах, мне нравится их фактура, мне нравится ощущение, как я вожу кисточкой по доске. Это у меня как способ успокоения.
1: В общем, ты счастливый человек. Ты знаешь, меня часто спрашивают, ой, кто ты по гороскопу? Ты должна точно сказать, какое число, во сколько ты родилась. Но я узнаю своих, вот мы из одной стаи, когда я вижу, что человек читает те же книги, что и я. И когда я попросила тебя принести книгу, о господи, и когда ты ее вытащила из сумки, я поняла, что это одна из моих любимых книг. Я думаю, ну не бывает такого. Но такое бывает, друзья. И у нас с вами рубрика «Под обложкой».
0: Это было действительно потрясающе.
2: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, у этой рубрики есть спонсор. SK Learning Center приглашает вас, друзья, в свою автоскул программу. Забирают из всех районов Шипсетбе, 3360 Шор Парквей. И ваш ребенок, во-первых, заслужил отличную продленку и заслужил отличное лето. Если вы еще не записались в лагерь, то очень даже вам рекомендую. Ну и, конечно, здесь на продленке в сентябре, чтобы не было головной боли у водителей, здесь, у водителей. Ну, родители являются и водителями тоже, это что-то я, что называется, ошиблась. И у родителей, чтобы не болела голова, здесь advanced классы, продвинутая математика, robotics, шахматы, в общем, что угодно. Конечно же, английский, social studies, science, coding, robotics, шахматы, в общем, все, что надо, плюс горячие обеды. Так что звоните срочно по телефону 646-416-0060. SK Learning Center приглашает вас в свою after school. И все подробности по телефону 646-416-0060 3360 Шор Парк, и Стефани все с удовольствием вам расскажет. Готовьтесь к сентябрю, друзья, уже летом.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Леночка, я тебе сейчас обязательно дам слово, но сначала, друзья, я хочу еще раз сказать, что если вы находитесь в состоянии не читая, то книга, которую я закончила сегодня утром и сказала, ну почему нет продолжения? Анна Старобинец, на мой взгляд, там ей там 48-49 лет, такая... Ну, я думаю, как так можно в таком возрасте, как можно писать такие книги? В 22-м году вышла эта книга, Анна уехала после войны сразу же в Тбилиси, и иногда я подписана на нее, она там, Лева заболела, или ищет учителя английского языка, или еще что-то. Я думаю, боже, я когда-то в 20 лет хотела писать книги, какое счастье, что этого делать не стала. Боже, какой язык, какой притягательный язык, какая завязка. И сейчас я своей подруге сказала, она говорит, ну, зачем ты мне это сказала? Она читает с телефона, она остановиться не может. Муж говорит, давай смотреть кино. Она говорит, я не могу смотреть кино, потому что Вероника мне посоветовала книгу. И вот «Листья броды», вот я ставлю 10, еще плюс 10, и я практически не перечитываю книги, потому что времени нет никогда, от слова совсем его нет. Вот, но я понимаю, что я хочу вернуться к этой книге. А еще я понимаю, что человек, который написал «Зверский детектив», который мои детеныши обожают, и вот эта книга, я говорю, это написал один и тот же человек. Наверное, про язык нельзя говорить, вкусный язык. Но он действительно, он прекрасный, он вкусный. Анна Старобинец, наверное, такая, может быть, это страшная сказка для взрослых, но вот у меня началось такое послевкусие, что как хороший коньяк, который Ленин муж очень уважает, я не могу, я понимаю, что я сейчас долго-долго не буду ничего читать и буду переваривать «Лисьи броды». Вот я хотела свои 5 копеек вставить еще раз, а сейчас слово, Лена, тебе.
0: Я про Старобинец очень-очень много слышала, и они у меня лежат. Ну, скажем так, у меня есть перечень книг, которые лежат и ждут меня. Я на них смотрю, я облизываюсь, и как будто бы это десерт. Вот Анна Старобинец у меня лежит на десерт, как самая вкусненькая, потому что очень многое хороших слов слышала, и ночной именно с «Листьев бродов».
1: Ты знаешь, я была в компании на пляже в субботу. Mm-hmm. Прекрасная погода, охлажденная просекка, mm-hmm. твои дети тут бегают. И я так тихонечко, так, знаешь, наушник, потому что это была концовка, и я не могла остановиться. Mm-hmm. Нужна была послушать. Ну, конечно, когда природа, все, пришлось наушник убрать, потому что все-таки с людьми это неприлично. Но ты понимаешь, я и во время уборки, и во время дождя, и во время солнца должна была прослушать эти 700.
0: Вот я думаю, как ты думаешь? Я думаю, тоже я буду слушать. Угу. Именно потому,
1: ты
0: что...
1: знаешь, я открыла Григория Пиреля, потому что на самом деле Клюквинс. Клюквин — это просто божество. Он озвучивал и там Гарри Поттера, и текст он озвучивал. То есть он всеми этими голосами играет. Вот как мы говорили с тобой про гида, что это просто ты какой-то актер. Вот мне кажется, аудиокнигу тоже. И вот Григорий Пирель — это тоже моя теперь безусловная любовь. Безусловная любовь. Потому что он там очень много женских голосов, там и оборотни, не хочу хочу сейчас спойлеры тут людям рассказывать, поэтому, но настолько начитка здоровская. Но у тебя в руках книга одного из моих любимых писателей, которую мне кто-то зачитал, и мне ее так на полке не хватает. Ну, так как идет ремонт, и полки все равно нет. Но я помню примерно, какие у меня подозрения, кто у меня зачитал эту книгу. Когда ты ее вынула из сумки, я просто обалдела, потому что эту книгу я обожаю. И вот про этого человека можно сказать, что у него вкусный язык.
0: Я совершенно с тобой согласна. А по поводу «зачитал» очень интересно. Я помню, знаешь, такой «Экслибрис»? Uh-huh. Есть такая печать, которая на книге ставится. Я видела, была на выставке «Экслибрис». В общем, очень интересная вещь. И 100 лет назад, я помню, кто-то сделал себе «Экслибрис», на нем было написано: «Книга украдена из библиотеки такого-то». Потому что не шарь по полкам хитрым взглядом, mm-hmm, или жадным взглядом. Здесь книги не даются на дом. Mm-hmm. Это все вопрос о том, что зачитали. А я пошла к полке, к своей. И есть у меня книги, которые я привезла достаточно давно. И одна из моих любимых книг, любимых писателей, как оказалось, твоих, это Питер Вайл. Mm-hmm. Его, к сожалению, уже нет в живых, да, а книга его осталась. Mm-hmm. И интересна эта книга, которая называется «Гений места», тем, что он берет два, нельзя сказать, чтобы очень тесно связанных объекта. Это город и человек. И он их связывает в единое целое.
1: Но он не только человек, правда? Например, он берет что-то еще из гастрономического.
0: В основном, нет, в основном это люди. Ну, как правило, например, Барселона – это Гауди. Угу. Сан-Франциско – это Джек Лондон. Нью-Йорк – это О. Генри. И у меня даже была такая идея пойти по следам этой книги и сделать фотографии, потому что, как известно, здорово, мой любимый рассказ о Генри, помнишь, последний лист, про лист, который упал с этого, угу, это где-то у нас в Нью-Йорке происходит, в Гринвич-Виллидж.
1: Потрясающая книга, а я, когда ее вот здесь о ней рассказывала подробно, я говорила, что люди, которые, ну, сейчас так, нет турагентов, люди как-то сами в основном находят, куда ехать. Я думаю, этому человеку должны быть какие-то отчисления, потому что если вот ты прочитал про город, ты в него сразу у Вайля влюбляешься, и ты сразу хочешь туда поехать, особенно там вот про Португалию, боже, там он так красиво это все описывал, про Лиссабон.
0: Вкусно описывал.
1: Вкусно.
0: Вкусно, правда?
1: Вкусно. Вкусно. У нас тоже здесь классный разговор, такой вот хороший, настоящий, надеюсь, вы это, друзья, чувствуете, но Дмитрий Банников строгим перстом показывает нам, дескать, друзья, время не резиновое. Леночка, я благодарю тебя, что ты пришла, что ты такая молодец, и в тебе вот не утихает это любопытство к жизни в нашем городе. Спасибо тебе огромное. Приходи еще, живи полной жизнью, воспитывай внуков, расписывай свои доски, но самое главное, радуй нас своими впечатлениями в своем блоге «Секреты большого яблока» и в интервью. Я надеюсь, что ты еще раз к нам
0: придешь. Спасибо,
1: придёшь.
0: Обязательно. Мне ужасно у вас понравилось.
1: Отлично. До встречи, друзья. Общайтесь с хорошими людьми, смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги и обязательно отправляйтесь на экскурсию с Леной или со мной.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Начиная с 8 августа можно будет оформить памятный паспорт с портретом президента Трампа, приуроченный к 250-летию страны. Стоимость оформления не отличается от стандартной госпошлины и составит $130. 27 паспортных столов по всей Америке начнут оформлять документы уже на этой неделе. Ранее процедура была доступна только в офисе в Вашингтоне для заявителей, подающих документы лично. Трамп стал первым действующим президентом, изображенным в паспорте. Его портрет размещен на внутренней странице поверх золотого факсимиле подписи. Обложка также выполнена в измененном дизайне в золотом тиснении. Госдепартамент сообщил, что в связи с высоким спросом дополнительно выпущено 250 тысяч экземпляров, получивших название «Патриот» – «Паспорт», «Паспорт патриота». Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Навахов обратился в Департамент юстиции с требованием расследовать риторику и деятельность мэра города Зарана Мамдани, а также финансирование его предвыборной кампании. Как сообщил Навахов на своей странице в Фейсбуке, подозрения в разжигании Мамдани ненависти по отношению к еврейскому сообществу и ряд других претензий поддержали более 20 его коллег-республиканцев. По мнению Навахова, риторика и деятельность Мамдани создают негативные условия для антисемитизма, аналогичные тем, которые возникли в Колумбийском университете на фоне пропалестинских протестов в 2024 году. В обращении приводится статистика NYPD о том, что более половины преступлений на почве ненависти после вступления Мамдани в должность были совершены против еврейского населения. Госдепартамент сделал постоянную программу, по которой граждане 50 стран при получении американских туристических и деловых виз могут быть обязаны внести возвратный залог до 20 тысяч долларов. В список входят Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Большинство остальных государств находится в Африке. Новые правила вступают в силу 3 августа. Программа распространяется на визы категории B1 и B2. Размер залога определяет сотрудник консульства. Деньги должны вернуть, если обладатель визы покинет США в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог может быть удержан, если человек нарушит условия пребывания в стране. Власти объясняют программу борьбой с нарушителями визового режима. Как шутила наша местная команда КВН, понаехали, понимаешь, и понаоставались. Правозащитники считают, что залоги будут препятствовать законным поездкам в Америку, поскольку многие заявители не могут временно заморозить сумму до 20 тысяч долларов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто это говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот эта передача, мысль на нее, меня навели некоторые, скажем так, телевизионные передачи в прошлой неделе. На нескольких каналах показывали разные сюжеты, которые связаны с тем, что, в общем-то, интернет и все эти средства массовой информации иногда сказываются на, скажем так, на психологии детей и на их умственном развитии. И в некоторых местах, в общем-то, рассматривается вопрос о том, чтобы дети определенного возраста, в общем-то, меньше или вообще до определенного возраста вообще, чтобы интернет занимал в их жизни небольшое место. И эти вопросы обсуждались, и шла и о психологическом здоровье детей, и о умственном здоровье, скажем так, детей. И, в общем, эта тема не новая. В некоторых странах вы знаете, что дети до определенного возраста, в общем-то, у них какие-то ограничения, связанные с интернетом и так далее. Так что эта тема достаточно актуальная. И вот в связи с этой темой пришли разные мне мысли, которые, в общем-то, привели меня к этой передаче, весьма, скажем так, противоречивой, да, по характеру своему, потому что я затрагиваю некоторые темы и высказываю противоречивые взгляды. Но одно только у меня, к моему личному сожалению, одно только у меня присутствует, потому что я иногда высказываю взгляды, которые свойственны людям, ну, скажем так, сильно старшего поколения. Поколение людей, которые, в общем-то, иногда говорят такую нехорошую фразу, что наши дети уже не такие, как мы. И я впервые, знаете, с этой мыслью столкнулся, когда я встречался с Херк фон Бицерпом. Был такой прекрасный датский карикатурист. И я у него брал несколько раз интервью, когда он приезжал в Москву. И он мне подарил книги свои. И вот в одной из его книг была одна из его карикатур, которую я запомнил надолго. У него, у Херлфа Битстропа, не были единичные карикатуры, а у него были карикатуры, скажем так, сюжетные, да? Карикатуры на одну тему, сразу несколько, знаете, несколько, так сказать, эпизодов, которые продолжают один другой. И вот одна из его карикатур, ну, я уже не помню точно, но мысль была такая. «Ой, современное поколение детей – это не то, что мы». Это не то, что мы. Здесь была целая серия карикатур. Начиналась эта серия чуть ли не в пещере. А потом шли уже древние времена, шли уже более близкие к нам времена. Шли времена там разных королей и лордов и так далее. И дошли до нашего времени. И все эти герои, так сказать, этой серии карикатур, это были мужчины, одетые в разное время, соответственно, той эпохи, которую они представляли, и примерно одно и то же они говорили. Нынешняя молодежь не то, что мы, и так далее. Она, мол, слабее соображает, и так далее, и так далее. К сожалению, и сейчас это наблюдается, и я очень хочу, чтобы Битстроп ошибался, и я ошибался, и что нынешняя молодежь самая замечательная, и пройдет время, и эта нынешняя молодежь, в общем-то, будет жить значительно лучше нас и внесет такой огромный вклад, еще больше, чем предыдущие поколения внесли в историю, скажем так, цивилизации. И, в общем-то, на эту тему сейчас тоже, в принципе, очень много говорят, и поэтому я хочу эту тему показать несколько, знаете, иной точки зрения, с иного ракурса. Чего, мне кажется, не хватает современной молодежи? Это мои очень субъективные и неправильные взгляды. Потому что если взять то, что есть у современной молодежи и чего не было у нас, у людей старшего поколения, когда мы были детьми, то совсем другое время. Ну, взять меня, например, да? Наша семья прекрасная, у меня была семья, но мы не имели телефона, домашнего телефона. В то время домашний телефон, ну, часто бывало у таких достаточно привилегированных людей и так далее. А современная молодежь, она имеет не домашние телефоны, ими редко пользуются, а имеет она маленький-маленький приборчик в руках, называемый смартфоном, который, в общем-то, содержит в себе все богатства мира. Ведь что надо было мне делать для того, чтобы прочитать книжку, да? Мне надо было пойти в библиотеку, мне надо было стоять в очереди, мне надо было выбирать книги и так далее. А сейчас я нажимаю кнопку и все. И привет. За одну секунду в этом маленьком смартфоне у меня все, абсолютно все богатства мира. И я могу все за буквально считанные мгновения ко всему прикоснуться. Ну, другое дело, что раньше в книжном деле, я об этом не раз говорил, можно было прочитать и «Войну и мир», и «Отверженные», и так далее. А сейчас, мне кажется, по смартфонам, ну, технически это можно прочитать, но теоретически, а практически вряд ли по маленькому смартфону можно прочитать «Войну и мир» или «Отверженные». «Войну и мир» Толстого или «Отверженные» Виктора Гюго. Итак, уважаемые радиослушатели, мы живем сейчас в другое время. И другие у нас реалии. И у современной молодежи, то есть не молодежи, а современных детей, то молодежи, некоторым, до того, как быть молодым, детям надо пройти несколько лет, которые формируют их характер, их знания и так далее. Так вот, другие, скажем так, приоритеты, другие интересы, другие желания в жизни. И я хочу вот необычную тему затронуть, уважаемые радиослушатели, тема, которая связана с тем, что, мне кажется, это влияет на менталитет мальчиков и девочек небольших. Начну с простого вопроса, на который я лично не имею ответа. Создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которую можно сравнить со сказками разных народов и отдельных людей прошлого? Мне кажется, нет. Хотя бы в силу того, что нашему времени, может быть, не нужны сказки. Зачем? И старые, хорошие, светлые, грустные или оптимистичные, но неизменно трогающие, западающие в душу на всю жизнь сказки, мы их широко используем, интерпретируем по-разному, можно сказать, паразитируем на уже сказанном и сделанном задолго до нас. Это не только в области сказок, но почти во всех направлениях нашей сегодняшней жизни. Возможно, я сильно ошибаюсь, но мне кажется, что мы живем, ну, я на эту тему говорил, мы живем в самое бездарное время в истории человечества. Были эпохи творческие, сознательные, созидательные. Ну, сознательная она и сейчас, но она менее созидательная. И были эпохи иждивенческие, которые эксплуатировали старые мысли и идеи, развивали то, что было, что создавалось раньше, и утилизировали это, созданное под современные нужды. Разумеется, этот мой посыл очень уязвим для критики. Все знают, что абсолютно, так сказать, правдивых истин не существует, в том числе и эта мысль об абсолютных истинах тоже не абсолютная истина. И все же мне думается, что налицо, с одной стороны, невиданный прогресс с его сказочной техникой, а с другой, мне кажется, я хотел бы ошибаться, а с другой стороны, нивелирование человеческой природы, почти полное отсутствие личности, которые представляют интерес как личности исторические, способные изменить ход мировых событий в разных сферах жизни. И все больше и все более властно господствует скучная трезвость чистогана. И, в общем-то, в принципе, знаете, меняется мир, меняется мир. Вот я вспоминаю рассказ «Какая прекрасная школа». Ну, это современный фантастический рассказ. Какой будет школа завтрашнего дня? Она иногда бывает и школа сегодняшнего дня. Знаете, уже не раз бывало и во времена ковида, и во времена некоторых других там событий, что дети в школу не ходят, а, так сказать, на расстоянии занимаются. Как многие люди сейчас не ходят на работу, а работают, так скажем, на расстоянии через интернет. И вот в этой сказке, в общем-то, завтрашний день показан, что дети уже в школу не ходят. В школу не обязательно ходить. Мне кажется, это реально будет скоро, потому что зачем содержать тысячи и тысячи школ, когда можно, в общем-то, по интернету все эти занятия устраивать. И вот эти занятия устраиваются по интернету. И учителя показывают детям, там, рассказывают детям о современных веяниях, о науке, рассказывают о том, что было в прошлом. То есть нормально ведут уроки, как если бы они вели уроки, скажем так, в обычной школе. Но если в обычной школе там в классе сидит сколько там, несколько десятков человек, то здесь буквально чуть ли не миллионы. И у учителей очень большая проблема в жизни, потому что их все время анализируют, и как бы они должны выдерживать конкурс большой, чтобы и дальше вести эти уроки. И учителя чего только не делают. Один из них во время уроков стоит там на голове или делает разные упражнения. Одна из учительниц женщин преподавая математику там время от времени, раздевается почти догола и так далее, чтобы привлечь внимание. И вот женщина с Марса, которая приехала, учительница, ее уволить не могут, потому что у нее старый контракт, действие которого еще не истекло. Она должна вести тоже занятия по интернету. Ну и те, которые ей это предлагают, знают, что буквально через несколько занятий она будет иметь такой низкий рейтинг, что ее на законных основаниях могут уволить. Ну и вот показано в этом рассказе, очень хорошем, показано, как у нее нулевой потенциал, никто ее не смотрит почти, отдельные только люди. А потом оказывается, что дети, которые живут, знаете, изолированно раньше, одно дело в школе, когда ты общаешься с одноклассниками, с мальчиками, девочками, дружишь с ними, а другое дело, когда ты сидишь дома и смотришь телевизор, а ты обязан смотреть, родители обязывают детей смотреть телевизор, это такой закон, ну, уроки имеется в виду. Так, а другое дело, когда ты смотришь телевизор и, в общем-то, остаешься в одиночестве. И несколько детей решили вместе с учительницей сделать класс маленький. И примерно 10 человек в этом классе занималось. И когда дети увидели это по телевизору, они вдруг стали эту программу смотреть. Одним словом, эта учительница, которая раньше имела нулевой потенциал, получила очень высокую оценку. И возвращаться все стало в старым прежним временам. Ну, итак, я говорил о том, что в наше время, мне кажется, ни одной такой светлой прекрасной сказки, которая была в прошлом, не создана. Но я, в общем-то, ошибаюсь, уважаемые слушатели. В наше время тоже сказки создаются, но не столько художественные, сколько, скажем так, опять-таки интернетовские сказки. В общем-то, не будем упрощать. Признаки цивилизации, невиданного ее рассвета, налицо. Бывают такие замечательные моменты в жизни, когда от какого-нибудь известия, от новой какой-нибудь сказки, ну, я повторяю, не литературной сказки, а от интернетовской сказки, сердце начинает ликовать. Ты преисполняешься надеждой и с оптимизмом смотришь в будущее. А потом задумываешься. И привычный скептицизм, основанный на горьком жизненном опыте и, скажем, нашей реальной действительности, берет верх и рождаются в те сомнения. И ты думаешь о том, что прочитанная или услышанная тобой не более чем очередная современная сказка, ничего общего не имеющая с повседневной прозой нашего существования. И у меня были тоже, у вас бывают, наверное, иногда, но у меня точно были такие противоречивые чувства, верить современной сказке или не верить. Вот какие-то годы назад такие вот противоречивые чувства я испытал, когда, в общем-то, узнал об оптимистичном таком сообщении о том, что компьютер станет соперником Моцарта, Бетховена, что изобретена новая система Ямус, названная в честь Яма, героя греческой мифологии, который делал пророчества, слушая пение птиц. Как сказал один из создателей этой программы, он сказал, что мы научили компьютер писать партитуры, сделали такое изобретение, писать партитуру, и теперь мы можем с легкостью сочинять классическую музыку. И особенно меня порадовало сообщение о том, что теперь все будет делаться с легкостью. Никаких проблем. Компьютер ведь отдыха не требует, он может выдавать музыкальные шедевры без всякой устали, непрерывно 24 часа в сутки. Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Верди и так далее, они, и много других великих композиторов, они ведь Чайковский и множество других больших композиторов, они ведь не могли работать 24 часа в сутки, но могли работать максимум там 15-17 часов в сутки. Вот, а компьютер может без устали работать непрерывно 24 часа в сутки. А если задействовать еще парочку других компьютеров, то трудно даже представить, какой поток гениальных мелодий обрушится на любителей музыки. Еще меня привело в восторг, ну, на короткое время, потом я быстро от этой мысли избавился, меня привело в восторг сообщение о том, что компьютер может писать сложные музыкальные композиции, причем создавать их гораздо чаще, чем писали свои шедевры те же Баха, Гайден, Моцарт, Бетховен, Чайковский, вместе взятые. Творческий застой компьютеру не грозит. Его фантазия безгранична. Ну, у композиторов бывали, знаете, так же, как у писателей бывает, так же, как у любых творческих людей, минуты такого застоя или даже годы иногда застоя. А у компьютера этого не будет. И меня такой, помню, безграничный оптимист чуть не шиб с ног. Особенно о вместе взятых о композиторах, которые не могут создать то, что может создать потенциально один компьютер. И один компьютер пошлет в нокаут, ну, не в прямом переносном смысле, сразу кучу классиков. Поскольку он их произойдет, то классиков через некоторое время забудут, и не будет больше 9-й симфонии Бетховена, а будет исполняться 1250-я симфония, сочиненная компьютером номер 654, предположим. И настанут райские музыкальные времена. Ну, я, с одной стороны, я помню, я это весь воспринял, думаю, до чего же мы идем. А потом у меня закрались сомнения, и эти сомнения во мне победили. И вот прошло уже много лет, как я читал про эту компанию, и насколько я могу судить, если вы больше знаете, то вы меня опровергнете, что ни один компьютер такого великого не сочинил. И это сообщение не более чем очередная современная сказка, далеко уходящая от реальности. Но если раньше сказки тоже ничего общего с реальностью не имели, то они очаровывали и запоминали своим волшебством на всю жизнь. А новые сказки никакой магии в себе не содержат. Однако, увы, они гораздо ближе к действительности, чем старые прекрасные сказки. Такие любимые нами с детства. Я сегодня некоторые старые сказки вспомню, уважаемые радиослушатели, но старые сказки вспомню, скажем так, новой, современной интерпретации. Интерпретации, которая изменила наше представление о том, что происходило раньше, и о том, что может происходить сейчас. Да, ну, я расскажу, о некоторых сказках, уважаемые радиослушатели, были сказки, так сказать, безымянные сказки, «Тысяча и одна ночь» и так далее. Были сказки, народные сказки, там, русские, английские, французские, итальянские и так далее, которые не имели, знаете, прямого своего автора. Но были и такие сказки, которые имели своих авторов. «Братья Гримм», например, сказки «Братьев Гримм», вы знаете. Ну, я хочу остановиться на двух сказочниках, которые лично у меня вызывают очень много позитивных, радостных и светлых эмоций. И, возможно, лучше всех написал, знаете, в общем-то, о волшебном мире сказок, может быть, один из первых сказочников, которых я соблюдаю, Ганс Христиан Андерсен. Вы все знаете Ганса Христиана Андерсена, замечательного сказочника, который буквально творил чудеса. И он создавал такие сказки, которые, мне кажется, очень-очень современные. С одной стороны, они современные, а с другой стороны, ну, скажем так, представляют опасность определенную для современности. Вы помните его сказку про голого короля? Мне кажется, опять-таки я повторяю, это мне так кажется. Мне кажется, что это, скажем так, опасная сказка. Она вызов всему сегодняшнему нашему мировоззрению. Я не разговаривал о том, что эта сказка точнее, чем любое другое художественное произведение прошлого. Это нам послание, нам с предвидением нашего будущего. Андерсен предвосхитил, скажем так, его прозорливее, чем все фантасты прошлого, даже такие, как Жюль Верн или Герберт Уэллс. Они писали о веке машин, что-то сбывалось, что-то нет. Андерсен писал об атмосфере, которая определяет определяла его время и будущие времена. Только в его время нашелся мальчик, помните, мальчик стал кричать, это король-то голый. Только в его время нашелся мальчик, сказавший правду. И в наше время такая правда никому не нужна. Это же уму непостижимо, если бы наш просвещенный век возобладали разрушительные мысли Ганса Христиана Андерсена. Подумайте, что бы с нами случилось... Что бы с нами случилось, если бы мальчишки на углах кричали о непристойности, о голых королях, о политиках, которые, ну, скажем так, много обещают, но мало делают, и вешают на уши людям новые испытания, об экономистах, которые конструируют кризисы, скажем так, о писателях, которые за всю жизнь одной такой по-настоящему приличной книги не написали, а о которых пишут, что они такие выдающиеся писатели, о певичках без голоса, о художниках, которые не могут нарисовать лошадку, но зато преуспели в изображении геометрической конструкции, о спортсменах, которые накачивают себя анаболиками, кинозвездах с силиконовыми бюстами. Хорошо, что такие правдолюбцы, мальчики и взрослые, начитавшиеся Андерсена, редко встречаются, а то иначе множество часто цитируемых и высокооплачиваемых людей лишились бы всяких покровов и ходили бы перед нами голыми, что, согласитесь, было бы малоэстетично, учитывая тенденцию нашего века глобальному, скажем так, ожирению. Ну что же, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после рекламной паузы.
5: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат. Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
3: Итак, в эфире после рекламной паузы продолжение передачи «Плюс один». Ведущий этой передачи Михаил Бузукашвили. Я часто говорю о том, что если даже один радиослушатель, недаром она называется «Плюс один», не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель этой передачи будет выполнена. И я вот говорил о том, что в наше время, я не имею ответа на этот вопрос, создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которая может сравниться с сказками разных народов и отдельных людей прошлого. И я говорил о том, что, может быть, я глубоко не прав, но, по-моему, в наше время такие сказки не создаются. И я говорил о том, уважаемые радиослушатели, что в наше время некоторые старые сказки читаются по-новому, да, скажем так, читаются по-новому. Новая интерпретация старых сказок. Ну, я говорил, что ценю особенно двух сказочников персонально, потому что многие сказки создавались, скажем так, народным образом, да, не отдельным писателям принадлежали, а вот отдельные писатели, первый из них Ганс Кристиан Андерсен, замечательный писатель. Датский сказочник – это целый мир уникальный и неповторимый, который отражает самые высокие, мне кажется, нравственные ценности, общие для всех, для всего человечества, для любой части этого человечества, для больших и маленьких. Нет, наверное, практически такой страны, где бы не знали Андерсена, не обязательно по его книгам. Ну, вы знаете, что в Америке очень многие знают Андерсена, может быть, не столько по его книгам, сколько по замечательным, знаменитым диснеевским мультфильмам. Про таких, как Андерсен, писал в свое время Артур Конан Дойль. Он говорил, что самая высокая литература – это когда написано для мальчиков, уже наполовину мужчин, и для взрослых, оставшихся наполовину мальчиками. По-моему, замечательно сказано. У каждого народа есть свои замечательные сказки и свои замечательные сказочники. Но Ганс Кристиан Андерсен, на мой взгляд, один из всех. Тот самый высокий и печальный на вид одинокий человек, которого считали чудаком, фантазером, но который оставался для всех навсегда, хотя многие более практичные и преуспевающие люди в его время, несколько свысока смотревшие на него, никак не остались в истории людской памяти. Это он был поначалу тем самым гадким утенком, который заставил всех восхищаться собой. Я полагаю, что, наверное, главное в Андерсене – это желание было самосохранения. Наш век, когда мы всех, при всех внешних различиях так похожи друг на друга, так одинаково мыслим и поступаем, вот это стремление, скажем так, к андерсеновской самобытности – мне кажется, не может не притягивать. И в каждой его сказке интересная, захватывающая история для детей и поучительная информация к размышлению для взрослых. Потому что Андерсен в наше время читается, мне кажется, совсем иначе, чем когда-то. Вы помните, да, этого гадкого утенка? Сколько испытаний ему пришлось пережить, прежде чем он стал прекрасным лебедем? У Андерсена совсем другое видение окружающего, отличное от нашего, когда мы уже ничему не способны удивляться, и когда наши дети уже не верят ни в волшебников, ни в чудеса, а только своих телевизионных любимцам, чаще всего неповторимых, как, скажем так, извините за такое сравнение, неповторимых, как фордовский подшипник. И нам, и нашим детям непременно нужен добрый, старомодный, мне кажется, Андерсон, чтобы понять, что мир может быть и другим. Но, к сожалению, наше все усовершенствующее время выдвинуло современные интерпретации многих сказок, в том числе и сказок Андерсона. Вы помните одну из самых, я повторяю, знаменитых сказок, прекрасную историю о гадком утенке, над которым все смеялись, и который стал потом прекрасным лебедем. Я как-то хочу об этом напомнить, как-то говорил об этом. Как звучит сегодня эта сказка? Жила-была утка, которая родила несколько утят. Один из них был очень некрасивым и гадким. Все над ним издевались. А утенок думал, вот увидите, пройдет совсем немного, и я обращусь в лебедя. Он был уверен в себе, потому что он читал сказку Андерсена. «Подождите, — думал он, — скоро вы все будете мне завидовать. Я читал сказку Андерсена, я знаю, что во что я превращусь». Время прошло, и из уродливого утенка выросла уродливая утка. Представляете такой поворот? Не правда ли этот сюжет гораздо жизненнее, чем фантазии чудаковатого датчанина? Ощущаете разницу между ярким миром Андерсена и нашими современными реалиями? Гадкий утенок бросает нам вызов. Ведь прежде чем превратиться в лебедя, он прошел, еще раз повторяю, через многие испытания. Ничто не дается даром без усилий, без напряжения сил физических и духовных. Не будешь ни к чему стремиться, так и останешься уродливым и бескрылым. Сколько подростков, которые преуспели только в том, что бойко научились нажимать кнопки на разных технологически продвинутых приборах. А в остальном мечта жизни — стать крупным менеджером и заработать кучу денег. Есть такое понятие, как юношеский максимализм. Каждый мальчишка в 14 лет думает, что он особенный, он неповторимый. Именно он сделает что-то такое, что не под силу другим. Но если он по-настоящему неповторим и талантлив, то он с юности ищет свою дорогу в жизни. Ясно ощущает, что подражание – это не тот путь, которому он должен следовать. Он хочет отличаться от других. А если он становится таким, как все с юности, то он и дальше не будет ничем особенно отличаться от других. Путь послушания, путь следования образцам, которые выработали другие, ведет, мне кажется, к нивелированию личности. Гигантский выбор в юности, но ведь нередко в реальности он сходится к узкой колее. Но у каждого народа есть сказки о том, как, обретя свободу и право выбора, человек, петушок или медвежонок, вдруг ощущает всю прелесть жизни. А вот современный вариант сказки или анекдот на эту тему. Кролику удалось сбежать из лаборатории, в которой он родился и вырос, и где над ним производили разные эксперименты. Он попал в поле к другим кроликам, которые родились и выросли на воле. Они показали ему поля, на которых росли морковка и капуста. Он был просто счастлив попробовать всю эту вкуснятину, о которой раньше даже не подозревал, потому что ему давали все искусственное, так сказать. Потом его познакомили с крольчихами, он был в восторге. Теперь братцы-кролики были уверены, что наставили на путь истины эту заблудшую душу, и отныне он навсегда останется с ними. Но нет, нет. В старой сказке он бы остался, а в новой нет. Кролик снова устремился к своей лаборатории. Почему, удивились его сородичи-кролики? Не могу жить без курения, отвечал лабораторный кролик. Согласитесь, что в этом анекдотичном, скажем так, сюжете узнаваемые приметы сегодняшнего дня. Сколько возможностей предоставляет жизнь, и как нередки картины, когда выбор сводится практически к тому, что в сюжете этой печальной истории о кролике. Иногда и в буквальном смысле, до мелочей. Перед человеком весь мир со всеми его богатствами, а он, человек, а не мир, выбрал, скажем, наркотики и сам себя губит, а общество с ним возится. Взрослый человек сам выбирает свою судьбу и, как считают некоторые, должен сам отвечать за эту судьбу, а не уповать все время на общество. Да и общество меняется. А все больше прагматизма. Это надо приветствовать, потому что наивность и вера в романтические чудеса в наше время уже вызывают нередко улыбку. И в связи с этим тоже существует масса современных, скажем так, сказок на мотив старых сказок. Очень распространен был сюжет, помните, когда он или она находили лягушку, которая на самом деле была заколдованным принцем или заколдованной принцессой. Их излечивали поцелуями, и после этого молодые люди влюблялись друг в друга и жили долго и счастливо. Сегодня эта красивая история звучит несколько иначе. Симпатичная девушка с изумлением услышала от лягушки заверение в том, что на самом деле это не лягушка, это прекрасный принц. «Поцелуй меня!» — говорит лягушка. «Поцелуй меня! Это меня расколдует, и ты будешь счастливо жить со мной в моем замке. Вместе с моей мамой родишь мне детей и будешь благодарна за тот подарок, которым тебя наградила судьба». «Я подумаю», — сказала девушка. Чем кончилась эта история? В старой сказке она бы подумала и пришла бы к этой лягушке, которая стала принцем.

молодые хотели пожениться, мать невесты была против. Мы рано и на какие деньги будете жить. И будущий жених изобрел что-нибудь, вы думаете, чтобы заработать деньги, написал симфонию или нашел престижную работу. Нет, он выбрал путь покороче, просто убил маму своей невесты. Его вычислили, приговорили соответствующему наказанию. И потенциальная невеста была очень недовольна. Мол, моя мама была гуманисткой, не одобрила такого сурового приговора. Такая вот современная логика, которую я часто вспоминаю. Наши предки были попроще и бесхитростнее. Вспомним классику мировой сказки «Золушку» Шарля Перро. Все знают, как злая мачеха отравила бедную падчерицу. Естественно, в сказках, в общем-то, всякое зло наказуемо. И трудолюбивая Золушка вышла замуж за принца, а ее сестры, развращенные потворством матери, их капризом остались с носом. Сегодня эта история звучит несколько иначе. Вдовец с дочкой женился на женщине, у которой была своя дочка. И строго-настрого предупредил женушку, чтобы она хорошо относилась к его дочери, иначе он разведется и алименты платить не будет. «Я не позволю», — категорически заявил он, повторение истории с Золушкой. «Со мной такой номер не пройдет». Что делать мальчика, которая люто ненавидела свою падчерицу и хотела сделать пакости девочке, но она боялась мужа? Тогда она придумала. Ее дочь трудилась с утра до ночи. Работала дома, ее заставляли делать уроки и учиться на отлично. А падчерицу она всячески ублажала, не загружала ее домашними делами, не заставляла зубрить математику и физику. Муж не мог нахвалиться на женщину. «Какая ты молодчина, как ты хорошо относишься к моей дочери!» Вы догадываетесь, конечно, чем закончилась эта современная история. Ее родная дочь выросла умницей и красавицей, удачно вышла замуж. А ненавистная падчерица, которая с утра до вечера ела деликатесы и отлынивала от учебы, выросла толстой и противной полуграмотной обжоры. Естественно, никто ее брать жену не захотел. Вот так отомстила мачеха в современной сказке, скажем так. Весьма, скажем так, серьезно отомстила, да? Или, если снова вернуться к Андерсону, к его сказке «Принцесса и на горошине». Король и королева никак не могли найти невесту сыну. Все претендентки не подходили. Когда дождливой ночью пришла симпатичная девушка, утверждавшая, что она принцесса, ей устроили испытание. А испытание всем устраивали такое. Положили на кровать горошину, а сверху 20 тюфяков и 20 пуховиков. Бедняжка провела ужасную ночь, ей эта горошина покоя не давала. И стали понимать король с королевой, что это настоящая принцесса, и женился на ней принц. И жили они долго и счастливо. Это так у Андерсона. А как сейчас в наше время, когда таких изнеженных женщин, девочек, уже, конечно, нет таких изнеженных девочек. Когда в моде на экране круглые, крутые девушки, владеющие приемами карате и ни в чем не уступающие терминаторам. Как в наши дни, когда отважные представительницы слабого пола успешно доказывают, что дамы и господа во всем остальном, так сказать, равны. В современном варианте тысячи невест проходили испытания на кровати с горошиной, но никто не обладал достоинствами героини Андерсона. Никому горошина спать не мешала, и по этой причине всем отказывали в праве стать невестой принца. А одна девушка, приехавшая на испытание, этому самому принцу очень понравилась, и решил он обмануть всех. Вместо горошины подложил в кровать баскетбольный мяч. Девушка наутро жаловалась, что не могла спать. Король и королева порадовались. Наконец-то они нашли достойную пару для своего сыночка. И поженились они, и жили долго и счастливо. В старой сказке о лжи и фальсификации не было и слова. В новой сказке декларируется, что можно идти на прямой обман. Это нормально. Так и надо поступать. Обман не мешает жить припеваючи. Замечаете, что в современном варианте опять-таки гораздо больше реализма. Впрочем, чего в этом так ополчаюсь я на реализм, на тезис взгляд на жизнь? Разве лучше ходить в розовых очках? Ведь все начинается с детства. И так ли уж обязательно нашим детям, сидящим часами перед телевизором, верить в волшебников, в принцесс, что

0: диких оловянных солдатиков, дюймовочек, или в то, что Пенелопа могла 19 лет ждать Одиссея. Представляете, в наше время могло быть такое. Новое время, новые сказки. Правда, иногда думаешь, а может быть, если бы с детства дети верили в чудеса и благородные чувства, если бы больше у людей было старомодных идеалов, сейчас отринутых, то, может, не пришлось бы сейчас обсуждать, а надо ли учителей, скажем так, готовить к разным испытаниям и так далее, потому что чего только в школе не бывает. К сожалению, в школе все бывает. К сожалению, в школе и стрельба бывает, и так далее, и так далее. И учителя иногда готовят к такого рода испытаниям. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я говорил о двух сказочниках конкретных, которые мне нравятся, которые не народные песни, то есть, простите, не народные сказки сочиняли, а личные свои. И я упомянул Ганса Христиана Андерсена, человека, у которого была очень тяжелая жизнь, который, в общем, жил одиноко, умер одиноко. А вот другой такой, мне кажется, замечательный сказочник, ну, не наш современник, но уже ближе к нам, чем Андерсен, и более, скажем так, похожий на, в личности своей, более похожий на западные образцы жизни. Вот. И звали этого человека, этого, на мой взгляд, очень-очень интересного человека, звали его Чарльз Лутвич Доджсон. И этот Чарльз Лутвич Доджсон, известна эта дата даже, 4 июля 1862 года, это в Англии проходило, вместе с девочками, вместе с тремя маленькими девочками, Ларина, Алиса и Эдит Лиддел, в общем-то, они ехали в лодочке. А потом они вышли на берег, зашли там в какую-то забегаловку, с удовольствием попили там, ну, я имею в виду какое-то там кафе, с удовольствием попили чаю, и они принялись слушать от этого Доджсона «Приключения Алисы». Он рассказывал им про «Приключения Алисы». Но я повторяю, эти были три девочки, Ларина, Алиса и Эдит Лиддел. И вот свою героиню, когда он им рассказывал, он назвал Алисой. И девочкам эта сказка очень понравилась. И он потом написал, в общем-то, эту сказку, уважаемые радиослушатели. Ну, чтобы просто запомнить, раз девочкам так понравилось. Написал эту сказку, и можете себе представить, уважаемые радиослушатели, написал эту сказку, а потом про нее забыл. И несколько лет она у него лежала, написанная от руки, она у него лежала на полке. Он для нее выбрал подходящее название «Алиса в стране чудес». И отложив рукопись в сторону, забыл о ней, ибо ему даже в голову не могло прийти, что она может кого-нибудь заинтересовать. Однако спустя несколько лет эта рукопись совершенно случайно, попалась на глаза одному из его приятелей, и, смахнув покрывающий ее слой пыли, он прочитал ее и, плененный ею, сумел настоять на ее издании. Такое предположение, как ни странно, потрясло и даже оскорбило профессора Доджсона. Каким образом, хотелось бы знать, он, профессор математики Оксфордского университета, может заявить на весь мир о том, что он написал эту такую вздорную сказку для детей? Ни в коем случае. Это ниже его достоинства. Об этом не может быть и речи. Вот поэтому-то «Алиса в стране чудес» и была опубликована не под именем Доджсона, она была опубликована под псевдонимом Льюис Кэрролл, уважаемые радиослушатели. Причем Льюис Кэрролл, в общем-то, не хотел соглашаться с тем, что это он и есть. Его не было. Это только его псевдоним был. А на самом деле, он был Доджсон, на самом деле. И он не хотел, чтобы кто-то путал его Доджсона и с писателем, ученого, с писателем. Он этого не хотел, потому что он считал, что он не писатель, что он ученый. И вот даже если был такой эпизод, знаете, однажды к нему пришли, редактор дамского журнала, популярного в то время, навестил его в Оксфорде и предложил написать продолжение «Алисы». «Вы ошибаетесь, мистер Бок», был ответ Доджсона. «Перед вами не тот, кто вам нужен». «Так ли я вас понимаю, мистер Доджсон», — не унимался Бок. «Вы хотите сказать, будто вы не Льюис Кэрролл и не писали «Алису в стране чудес»?» Мистер Доджсон ушел, тут же вернулся с одним из своих сочинений по математике. «Вот что я написал, Бог», это редактор этого журнала, «Бог», потом вспоминал, что его лицо при этом не выражало ничего, кроме сочувствия редактору, который совершил глубейшую ошибку. «Как я вам уже сказал, мистер Бог, вы ошибаетесь», — продолжал Доджсон, «перед вами не Льюис Кэрролл». Потом он сказал: «Вы первый раз в Оксфорде?» «Да». «Ну тогда, — говорит, — вы должны знать мои произведения, мои математические, так сказать, работы и так далее, и так далее. Но не принимать меня за Льюиса Кэрролла». Вот такая вот была жизнь. Сколько лет уже прошло со дня его смерти, его вряд ли кто вспоминает его как великого, как ученого, но как замечательного писателя, автора книги об Алисе, его вспоминают очень многие. Вот такие у меня противоречивые мысли, уважаемые радиослушатели. Это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: пятки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей на первом плане, с Евой на втором, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, headlines, и начнем с того, что во всем мире может аукнуться. 5 человек погибли в подмосковном Чехове в результате атаки беспилотников. Крупный пожар произошел на складе. В Ленинградской области дроны атаковали склады Wildberries в поселке Красный Бор. Начался пожар. Эти самые Wildberries склады уже не реже, чем Дональд Трамп появляется в новостях. 14-й удар. Накануне 7 человек, в том числе 3 детей, погибли при атаке беспилотника по пляжу в Геленджике, где, как известно, дворец Путина. Причем об этом сообщают российские власти, что для них достаточно большая редкость, и более 50 человек пострадали. Но на самом деле есть маза, что до дворца не долетел этот самый дрон. Российские военные сегодня утром сбросили на центр прифронтового города Краматорск 2 авиабомбы, ранены 4 человека. Это все тамошняя война. Тодд Бланш предпринял шаги для сглаживания своего утверждения на пост генерального прокурора Соединенных Штатов. То есть гладко это не получается. Он официально отозвал Anti-Weaponization Fund, о чем я вчера говорил, как о его намерении. Но на русском это, если сказать, фонд против вооружения, то это ничего не значит, но местные должны уже понимать. На в общую сумму 1,8 миллиарда долларов этот фонд, который, по мнению критиков, Дональд Трамп мог использовать для перенаправления налоговых средств своим соратникам и союзникам. Это, кстати, не одно и то же. Иран заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не ведутся и не запланировано никаких встреч после того, как Трамп заявил, что отменил крупный удар по стране, потому что ведутся переговоры. 2 человека погибли в Мичигане в связи со вспышкой циклоспориоза, которая распространилась по всей территории Соединенных Штатов. Мне жена не разрешает малину покупать. Правда, вчера купил. Теперь по поводу бизнеса и финансов, тоже headlines. Осуществляя первые за поколение совместные усилия по поднятию иены, Соединенные Штаты и Япония стремятся сдержать толчки, которые могут быть вызваны обрушением японской валюты. В понедельник на биржевых торгах основные индексы Соединенных Штатов резко выросли, подняв Dow на 1,3, это рекорд, в смысле не 1,3, а общий уровень. И S&P 500 и NASDAQ поднялись на 1,5% и 2,1% соответственно. Northrop Grumman подписала 2 соглашения на общую сумму в 3 миллиарда долларов для ускорения производства ракетных перехватчиков. Nissan подтвердила свои прогнозы годовой прибыли, сообщив о первой за 2 года чистой квартальной. Андурил. Обратите внимание на это название, тем более, что почти по-русски. Андурил. Не обдурил, а андурил. Ведет передовые, первые, так сказать, начались переговоры с портом Мэриленда о строительстве производственной площадки для беспилотных катеров компании, что свидетельствует о потенциале для оборонных стартапов. Именно так. Андурил – это оборонный стартап. Трейдеры, навострите уши. Тайсон сократила прогноз прибыли на год из-за стремительного роста цен на скот. Китайские заводы демонстрируют новые признаки слабости, рискуя резким замедлением национального экономического роста при отсутствии новых государственных стимулов. Я тут про скот сказал и задумался о том, что вот когда спрашиваешь вегетарианцев, индусов, а у меня очень много таких в моей семье. Что вы едите? Какое мясо, если вообще едите? Ну, понятно, что индусы корову не едят, Они говорят, мы идем матан. Матан – это, в принципе, это, ну, это баран. Но лэм – это ведь тоже ягненок, но он просто не дорос до уровня барана. Вот странно, что лэм не едят. Это я спрашивал по-английски, понимающий по-английски индусов. А матан едят. Да, и еще одна интересная вещь в связи с мясом. Это уже пища для живота, а не для ума. Это то, что ни в одном русском ресторане нельзя найти шашлык по-карски. Единственное место, где я его ел один раз в жизни в детстве, это ресторан «Узбекистан». Напротив там центральных бань, уже не помню, какие это центральные, или Сандуновская. И мы там были, я совсем был маленький, с моим папой и с скрипачом Леней Коганом. И Леня взял себе шашлык по-карски. А я за шашлык мог, ну, пойти на все. Но тут я смотрю стейк и спрашиваю, а почему это он не такими кусочками, как у меня шашлык? Он говорит, а ты попробуй. Я попробовал, это был полный улет. Значит, это готовится а-ля шаурма. На вертикальном гриле жарится, то есть именно как шаурма. Но надо отрезать слои и на сковородке дожаривать второй слой, который внутренний. Причем маринад делается на коньяке и луке, и больше ничего. Ну, соль, перец, для, конечно, для эстетов. Китайские заводы демонстрируют новые признаки слабости, рискуя резким замедлением национального экономического роста при отсутствии новых государственных стимулов. EasyJet расширил крайний срок подачи заявок от Castle Lake до пятницы. Интересная очень схема. То есть Castle Lake получила продленку. В пятницу должна уже сделать заявку на акции EasyJet. Почему до пятницы? Потому что до пятницы такой же крайний срок у конкурента Castle Lake, который называется Apollo. И цель EasyJet, сравнивание этих крайних сроков, в том, чтобы претенденты или сделали твердое предложение, или ушли нафиг. Сандерс заявила через Зи в конце, что согласилась выплатить 478,5 миллиона долларов для урегулирования антимонопольного судебного разбирательства по ценообразованию на generic drugs в Соединенных Штатах. То есть это генерические лекарства. А сеть Hughes Systems, принадлежащая EchoStar, подала заявление о банкротстве по главе 11. Chapter 11. Теперь наши внутри совсем местные новости. Три больницы в районе Нью-Йорка, ну, это так на старорусском сейчас у нас тут, кроме как госпиталь, никто не говорит, но госпиталь – это военная больница вообще-то. Так что здесь три больницы в районе Нью-Йорка заняли места в ежегодном очень почетном списке, который составляет журнал US News and World Report, предназначенном для 20 лучших больниц страны, представляющих исключительно качественную помощь в различных специальностях. Это больницы NYU Langone, Mount Sinai и Нью-Йорк Presbyterian Hospital Columbia и Cornell. Они были отмечены в рейтинге издания «Лучшие больницы», опубликованном сегодня. Те же три учреждения также разделили первое место среди лучших региональных больниц в столичном районе Нью-Йорка. Так что имейте это в виду, если вас повезут на скорой, куда лучше бы попасть. А вот эта фотография уникального совершенно моста, то есть это, ну, overpass над огромным, очень забитым шоссе, сделали мост из дикой природы, широченный, с местными растениями, там, песком, то есть через этот мост могут переходить в том числе горные львы, которые там есть. Так вот, этот самый дорогой в мире мост из дикой природы на этой неделе вынужден закрыться на автомагистрали в Южной Калифорнии. По мере того, как строительство этого перехода, он называется Wallace-Annenberg Wildlife Crossing, приближается к финальной стадии, город с замечательным названием Колбасас объявил о временном закрытии северного съезда Это 101-й на Liberty Canyon с понедельника по пятницу с 9 утра до 3 часов дня. Так что если окажетесь там, то имейте это в виду. Нетерпеливый мужчина из Висконсина, мечтавший добраться до своего любимого охотничьего магазина, прилетел на вертолете на парковку, чтобы избежать дорожных пробок. 69-летний вертолетчик сел в свой любимый вертолет, он у вас на экране сейчас, и поспешил в местный Cabela's, это магазин товаров для активного отдыха. Было это в районе 6 вечера в минувшую субботу. Вылетел он из деревни Розендейл и приземлился у Кабеллы в Ричфилде через 10 минут, избежав почти часовой поездки на авто. Причем, что совсем не характерно, пилот не получил никаких нарушений за рейс, о чем сообщили официальные лица. Шериф Крис Нанос, находящийся под давлением правоохранителей, возглавляющий расследование похищение Нэнси Гатри, сталкивается с новой проблемой ценой в 176 миллионов долларов. Аксел Мелендес, ему 24 года, он у вас на экране слева, подает в суд на Нанаса и шерифское управление округа Пима, штат Аризона, после того, как заместители шерифа подстрелили этого парня, и он парализован. Они среагировали на ложный вызов «сватинг». Это так называется ложный вызов сватинг. Кстати, у нас в способной радиоактивизироваться публике есть кто-то, кто знает, что означает сватинг. И это второй крупный иск против департамента за минувшие две недели. Телефон студии 718-303-9090. Если кто-то, кто знает, что такое сватинг, ну и в чате, если там еще не начался глухариный ток, может быть, кто-то ответит. Стрельба произошла, несмотря на то, что Мелендес предупредил шерифское управление, что его преследуют за сватинг, и хотя он не представлял угрозы в тот момент, о чем сообщил его адвокат. У нас, как и следовало ожидать, телефоны работают, между прочим, а вот среди радиоактивной публики людей, которые знают американу, нет. Ну и в чате тоже та же самая ситуация. Сватинг – это такая опасная форма харассмента, скажем так. Кстати, это русское слово. Когда кто-то делает ложный вызов в полицию, провоцирующий появление SWAT-team, это спецназ. И причем, как правило, это все направлено на падение с помощью SWAT-а на совершенно невинного человека, который вот в том месте, где он проживает, может вдруг, значит, испытать ситуацию захвата. Последняя новость. Преступность на транспорте в Большом Яблоке выросла почти на 11% в прошлом месяце. Это всплеск, который полицейские частично свалили на рецидивистов, тех, которым нравится совершать преступления. В июле было зарегистрировано 173. Это только на транспорте. В целом, в сравнении со 156 за тот же месяц, но в прошлом годе. Рост в первую очередь был вызван тяжкими нападениями и ненасильственными крупными кражами. То есть, когда воруют много, но не причиняют никакого физического ущерба. Это все с новостями, которые направлены на тех, у кого должны появляться ассоциации, когда они слышат подобный выпуск новостей. Сейчас будет перерыв на рекламу.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакилит» «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
9: Сначала один звоночек примем.
10: Уважаемый Сева Каплан, пошел ты нахуй.
9: Красавец. Красавец. А причем это местное. Это не парашисты. Те самые, которые с приближением теплой погоды выходят собирать пустые банки и бутылки на Брайтоне. Большая честь, кстати, потому что это, ну, в силу уникальных обстоятельств, только эмигрантское радио может позволить себе совершенную открытость. У нас воцарилась эта нечисть на фоне того, что остальные поджали хвосты. То есть вот это великий эксперимент, как поджимают хвосты народы. Ну, я понимаю, что сейчас еще на этот эксперимент наслоилась неспособность выражать свои собственные мысли иначе, как в трех строчках поста. Да и то, лексикончик там, Эллочка-людоедка, это просто, ну, Набоков в сравнении со средним постирующим. Кстати, Набоков был весьма косноязычен. И то же самое могу сказать про Юрия Щекочихина. Но только совсем это разные категории. Журналист, которого убили еще в Советском Союзе, расследователь, чуть ли не единственный, который работал в литературной газете. Но Набоков, когда выступал на публике, он этого очень не любил, он писал себе речи и открыто говорил, что он больше писатель, чем говоритель. Так, теперь почему вот появились эти картинки? Потому что сейчас вы узнаете о том, что было вчера на бирже. Нефть Brent упала почти на 5% из-за надежды на повторное открытие Ормузского пролива, в то время как американские фондовые индексы показали сильный рост. Иран заявил, повторю, что переговоров с Соединенными Штатами не ведется и не планируется никаких встреч, после того, как президент Трамп накануне заявил, что отменил крупный удар по стране, чтобы дать больше времени для переговоров. Инвесторы восприняли события весьма положительно, о чем вы слышали в Headlines сегодня. Акции Marriott упали на 7%, сеть отелей не достигла квартальных прогнозов по выручке и заявила, что готовится к постоянным проблемам, вызванным войной в Иране. Строительство новых отелей на Ближнем Востоке замедлилось, и руководство заявило, что наибольший удар по продажам может быть еще впереди. У меня с Мариоттом особые отношения. В первый год, когда я приехал в Америку, так получилось, что, ну, там работа уже была, но 18 тысяч зарплата, семья, там мама, папа, жена, ребенок, я работаю один, по уикендам грузчиком подрабатываю. Но все классно, потому что денег точно хватает на еду, чего не бывало до отъезда в эмиграцию. И перспектива есть, можно строить планы на жизнь, что еще надо. Тут приезжает в Америку мой тесть, покойный нынче Сергей Анастасович Микоян, звонит мне, говорит, приходи, говорит, я тут в командировке в Мариотте, у меня все оплачено, пообедаешь нормально. Так тут. Но я пришел. В те времена от таких вещей не отказывались. И мы с ним сидели и говорили про то, про сё, про жизнь вообще, про потрясающие всякие интересные вещи. Ну, в частности, о том, как мало кто знает, но информация достаточно искаженная. Я просто знаю из первых рук. В 16 лет Серго попал на Лубянку в подвалы. Это при том, что его папа Анастас Микоян был, наверное, третий по мощи во власти. Жили они в Кремле, у них там была квартира. И тут Серго арестовывают. Это длинная история, я вдаваться в нее сейчас не буду. И Серго мне рассказывает, когда его мы стали разговаривать, а ну, когда редко видишься, человек живет уже в той стране, куда возврата нету фактически. Я его спросил тогда, ну хоть когда-нибудь отец с вами разговаривал по поводу вашего заключения, а он там провел полгода в подвалах Лубянки, про которых такие страхи рассказывают. Он говорит, нет, никогда, и мы обсуждали психологический момент всего этого дела. Ну, может, я когда-нибудь расскажу. А потом пошли гулять. И пошли, уже был вечер поздний, уже темнело. Мы пошли в Центральный парк. И он мне сказал, слушай, ну тут же хулиганы, бандиты. Я ему говорю, да ладно, да, пошли там. Думаю, что все будет хорошо. Во-первых, мы двое мужчин. То есть, что нас насиловать? Ну, короче, мы гуляли по всему парку до 3 часов ночи. А больше просто уже не было времени, надо было идти ему в гостиницу, а мне на работу там вставать. А на фоне того, что по советскому телевидению, это 89-й, примерно 90-й год, вовсю такие, как Валентин Зорин, рассказывали о том, что Центральный парк – это страшное место. Так что я тогда еще не знал это выражение «агент в Ливане», но получилось. Акции «Мариотт». Вот откуда. Это иллюстрация ассоциативных связей. Мы обедали с Серго в Мариотте. Акции Amazon выросли примерно на 5%, что позволило стоимости компании превысить 3 триллиона долларов. Рост последовал за ростом в 15% в пятницу, что стало лучшим днем акций Amazon за последние годы после впечатляющего отчета о прибылях за второй квартал. И, кстати, пока далеко не ушли, вот развитие ассоциативных связей способствует росту, появлению, укреплению новых нейронных связей мозга. То есть это постоянное упражнение для мозга, на котором я настаиваю для своей целевой аудитории, для тех, которые не остановились в развитии. Доходяг это не касается. AstraZeneca упала на 9%, Bristol Myers Squibb почти не изменился после сообщений о проведении переговоров о слиянии их. И так всегда, когда сливаются, у одного есть перемены, у второго нет. Причем, как правило, перемены у тех, кто послабее, в лучшую сторону. Financial Times сообщала, ссылаясь на анонимные почему-то источники, что в последние месяцы AstraZeneca вела переговоры с Бристолем о сотрудничестве, и потенциальная сделка позволит создать фармацевтического гиганта с общей рыночной стоимостью около 400 миллиардов долларов, и более 100 миллиардов долларов – это в годовых продажах только. Так что если у вас еще есть умственная потенция и интеллектуальный голод, подумайте. С биржей все. Теперь Кое-что о том, что происходит с авиаперевозками. Авиакомпании внедряют изменения по одной привилегии за раз. По чуть-чуть, то есть типа того, как сейчас пишут новостные порталы новости, в один и тот же день десяток объявлений об одном и том же выступлении, потому что они понимают, что современный читатель массовый, он не в состоянии больше 6 строчек воспринять. Хотя тут 10 умножить на 6, 60, если зараз выложить, то не прочтут даже до середины, а тут 6, может быть, прочитают все. Так значит, тут же с авиакомпаниями по одной привилегии зараз. От бесплатного Wi-Fi внутри самолета до улучшенных сидений. Авиакомпании все чаще находят способы привлечь пассажиров и завоевать лояльность, но эти угощения как подарки, впрочем, на Новый год в вашем детском садике. Какие подарки? За все родителю уплатили. Wi-Fi когда-то был дорогой, в самолете теперь в основном бесплатный. Ну, естественно, для того, чтобы смотреть кино, и широко доступен. JetBlue стала первой американской авиакомпанией, приложившей бесплатный Wi-Fi в 2017 году, а теперь еще 5 крупнейших американских авиакомпаний либо уже имеют этот Wi-Fi, либо внедряют его. И чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, большинство авиакомпаний требует от пассажиров регистрации в их программах лояльности, которые для них стали крупным источником дохода. То есть не напрямую, а опосредованно. Любой трафик, который создают челы, приводит к росту доходов тех, кто придумывает опосредованную вот такую вот схему. В частности, American и Delta заработали более 6 миллиардов долларов. А более 2 миллиардов заработали United и Southwest. Сиденья в самолетах тоже получают обновления. United объявила о введении нового класса рядов мест, которые гарантируют, что никто не будет сидеть в середине, то есть там 3 места, и в середине никого. United также планирует предложить в следующем году места, которые преобразуют ряды с economy seats в диваны. Это функция, которую уже предлагает Air New Zealand. На прошлой неделе Эмираты заявили, что оснащают свой самолет новыми подголовниками, которые могут раскладываться с подушкой под шею. Это не страна, а самолеты Эмират. Delta и United экспериментируют с отменой бесплатных бонусов, чтобы платить дешевле за премиум тикетс и привлечь более широкий круг пассажиров для покупки бизнес-класса. И в этом уровне обслуги пассажиры могут не получить возвратный билет или бесплатного зарегистрированного багажа, но у них все равно будет возможность самодовольно смотреть на всех, кто тащится позже них к задней части самолета. Это все не означает, что перки исчезли. Perks – это значит то, что тебе еще подкидывают. Как это слово не стало еще русским, я не понимаю. Они просто стоят теперь дороже, позволяя пассажирам улучшать и настраивать, так сказать, свои поездки. Типа того, как ты собираешь себе автомобиль на компьютере, а потом говоришь своему дилеру, что ты хочешь вот такую сборку. Но эта стратегия заключается в привлечении более обеспеченных путешественников, которые действительно могут позволить себе дополнительный комфорт и удобство. С транспортом все. Теперь об агентах. Тут Харари, которого представляет, это оскорбить интеллект своей целевой аудитории, сделал такой подкаст большой, довольно-таки. Он, кстати, не мелочится, но имеет право. По поводу суперинтеллекта, который он ничего нового, например, для меня не сказал, но так как это говорит Харари, то это значит, популяризация после этого растет. И трудно, так сказать, постижимый материал усваивается лучше, потому что это сказал Харари. То он сказал, что опасность суперинтеллекта заключается в том, что он на самом деле агент. Что такое агент? Искусственный интеллект, агент – это программа, которая способна самостоятельно принимать решения, выполнять сложные задачи практически без участия человека. Вот просто сам по себе принимает решения, ну типа кота Васи, и идет куда хочет, и делает, что хочет. Так вот, OpenAI может иметь агента, в виде искусственного интеллекта, который обещает создавать share ready work, то есть это в переводе на русский что-то типа готовую к разделке работу, ну типа кусок мяса, который режут на всех. Но генеральный директор компании объявил публично, что, возможно, еще не готов к публикации собственных взглядов на тему, что с этим делать. Сэм Олтман, он у вас наверху слева, написал, что на X, естественно, что интересный сценарий для агента ChatGPT Work, так он называется, этот сам агент, ChatGPT Work, это связать семейные календари и объяснить интересы детей. Это первый проект. А затем сделать подкаст, это его уже работа как агента, рассказывающий о футбольном матче одного ребенка в многодетной семье, в день, когда день рождения другого ребенка в той же семье, плюс еще туда внедряются новости и так далее. И так, может быть, каждый день по дороге в школу. То есть OpenAI сделает агента, который очень похож на Сео Каплана в этом плане. Несколько язвительных ответов набрали гораздо больше лайков, чем оригинальный пост, о котором я вам рассказал. Одна из более сдержанных критик гласила, что использование искусственного интеллекта вместо настоящей человеческой связи – это худший возможный сценарий его применения. Но руководители производства искусственного интеллекта как агента хотят в конечном итоге получить деньги сильно занятых родителей, которым не обойтись без помощи. То есть они работают, зарабатывают на жизнь, и в это время кто-то занимается воспитанием их детей и развлечением всей семьи. И есть некоторые сценарии применения искусственного интеллекта для управления семьей. И они набирают больше популярности, чем другие. И я вам сейчас в нескольких словах расскажу о том, что во главе угла. С подачи журнала The New Yorker, от которого я, кстати, отказался после лет, наверное, 20 подписки, потому что было время, когда мне он очень помогал, потому что была другая аудитория. Но нынче это все потеря времени, слишком интеллектуальный. Нью-Йоркер рассмотрел множество способов, которыми искусственный интеллект пытается заработать облегчение от когнитивной нагрузки домашнего администратора. Ну, это в принципе. Он хочет облегчить себе сам. И приложения для поддержки семей с вовлечением искусственного интеллекта включают названия Oli, Cozy и Ava, которые могут получать данные из электронной почты и календарей, отправлять семейные сообщения о важных повседневных делах, запоминать дни рождения, управлять списками для обмена и отмечать сроки регистрации и счетов. Умные календари с помощью искусственного интеллекта, такие как Skylight и Cozilla, создают общие визуальные функции для всех членов семьи, чтобы они не соответствовали, а при этом служили типа трекеров, наград, фотоальбомов. То есть это скучные все эти обязательства. Если на них не реагируешь, то на тебя начинают обижаться. Он мне, например, вчера позвонила моя когда-тошняя соведущая, замечательная Лана Гласс, и сказала: «Слушай, что с тобой случилось? Ты меня не поздравил в этом году с днем рождения?» И не отреагировал на мое поздравление тебе. А я ей говорю: да, понимаешь, я вообще на самом деле в Facebook отсутствую. Как? Я говорю: ну так, я использую Facebook только для того, как лабораторный полигон, где я ставлю посты, фотографии, надписи на двух языках, для того, чтобы посмотреть newsfeed, куда пойдут эти новости. Как он направляет меня, как он расширяет. Я никогда ничего не направляю френдам, сказал ей. Все мои посты на Facebook – это только паблик. Кстати, имейте в виду, что если вы хотите расширить свое влияние, сферу захвата, то если вы отправляете френдам, то перепостирование будет только у тех, кто вам не интересен. То есть одни и те же люди будут. А если паблик, то там может всякое быть. Если у вас появилось какое-то влияние, о чем скажет искусственный интеллект. И если он ничего не скажет, значит, влияния у вас нет. Что бы ни говорила ваша соседка. Элисон Стерн, основательница венчурной компании, ориентированной на матерей как на потребителей, классная, кстати, Ниша написала в статью для журнала Fortune, что мамам нужны результаты, а не интерфейсы. Когда компании в области искусственного интеллекта действительно смогут решать проблемы матерей, утверждает она, то они зайдут на рынок 85 миллионов американских мамаш. Она же отметила, что матери делают 85% домашних покупок и контролируют примерно 2,4 триллиона долларов годовых потребительских расходов в Соединенных Штатах. То есть это матери тратят ежегодно. Недавний анализ рынка искусственного интеллекта в сфере ухода за детьми и воспитанием детей прогнозировал, что к 2035 году этот сегмент будет на уровне 42 миллиардов долларов. То есть, это прикиньте, в 35-м, у нас на дворе 26-й, через 9 лет из 2,5 триллиона станет, меньше, из 2,5 миллиардов долларов станет 42 миллиарда долларов. Теперь следующая история. Да, вот эту, можно вот эту сейчас взять. Первые в стране запретные инструменты, позволяющие пользователям создавать несогласованный, обнаженный контент с изображений или видео полностью отдельных людей, вступил в силу в Миннесоте, после того, как судья отказал в последней минуте запросу Илона Маска о приостановке вот этого самого запрета. Слушание назначено 19 августа, чтобы решить, стоит ли приостановить запрет, пока продолжаются юридические споры. А вообще, с момента широкой доступности в 2022 году использования генеративного искусственного интеллекта, то есть это в отличие от простого искусственного интеллекта, генеративный может сам генерировать что-то, для создания в данном случае контента с участием реальных людей, это уже получило название у суржикаистов deepfake. Не deepfake, а deepfake, резко выросла. То есть, по оценкам, до 98% из них являются, что называется, откровенными. То есть, обнаженная натура. И почти весь этот контент касается женщин. Почему-то мужчин непопулярно смотреть голыми. В основном эти инструменты... Может быть, у женщин спроса нет на эту гадость. В основном эти инструменты были сделаны без ведома самого человека, который стал... субъектом deepfake, и старшеклассники использовали для создания голодрам девушек, что привело к вирусному тренду раздевания на чат-боте Грок, который принадлежит Маску. Вот все связки тут. И первое успешное преследование за распространение откровенных deepfakes, включая некоторых детей, причем произошло в апреле по федеральному закону Take It Down Act. С этой историей все. Если у кого есть что по этому поводу сказать, как всегда, пока не пришел к следующей теме, наш телефон студии 718-303-9090. Можете в чате реагировать живьем, но целевая аудитория, тут catch-22 налицо, не способна делать ни то, ни другое, и меня вполне устраивает этот формат. Следующая история... Да, вот сегодня, кстати, потрясающе интересные будут выборы. Где у меня картинки на этот счет? Значит, вот все кандидаты. Избиратели Мичигана сегодня идут на участки, на общештатные выборы, включая самые дорогие праймерис. У демократической партии это праймерис в Сенат за всю историю Соединенных Штатов, за все 200 с чем-то лет. Победитель схлестнется с республиканцем Майком Роджерсом. В ноябре, естественно, за место, которое освобождено сенатором Гэри Питерсом, он демократ от Мичигана, он отошел, так сказать, от дел. На праймериз демократической партии было потрачено рекордных более 60 миллионов долларов, и при этом произраильский лоббист, это ПЭК, он называется AI ПЭК, направил почти 30 миллионов долларов на поддержку четырехкратной

0: где он прессует толпу. To press a flash – это означает, на самом деле, работает над созданием популярности. Это Абдул-эль-Саид, бывший чиновник общественного здравоохранения Детройта, который делает акцент на прогрессивной повестке, включая, кстати, Medicare для всех. Вот вопрос к нашим получателям Medicare или тем, кто хотел бы получать его, но еще не достиг этого возраста. Скорее к ним, да. То есть это целевая аудитория. Вы хотели бы получать Medicare и не платить сумасшедшие деньги за страховку, но вас не устраивают прогрессивисты. Будете ли вы голосовать за прогрессивиста, так чтобы не знали ваши товарищи, так сказать, по пиклболу? На фоне того, что в этом есть субъективный и здравый смысл. Вы, конечно, можете набрать номер телефона студии и зажать нос и сказать «Да, буду». 718-303-90-90. Гонка в основном воспринимается, на самом деле это очень серьезно, это в принципе референдум по Израилю. Потому что недавний опрос показал, что около 60% демократов, включая, естественно, Эль-Саида, считают, что демократическая партия слишком сильно поддерживает Израиль. И последние опросы показывают, что Эль-Саид опережает Стивенс. Но это пусть не беспокоит тех, кто думает только об одном, потому что недавний опрос показал, что Эль-Саид, опережая немножко Стивенс, отстает от репа справа Майка Роджерса на 10 пунктов, это много. И гонка, кстати, между Роджерсом и Стивенс, который отстает от Эль-Саида, она гораздо более тесная. С этим делом все. Сейчас у нас будет перерыв. Если у кого по поводу услышанного появились мысли, можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина – опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
4: 718-303-8005.
5: Радио шоу. Сегодня за него стоят громадные масты.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
0: У меня хватает на сегодня хороших историй. Звонят или парашисты. Сейчас парашистиков я отключу, чтобы они поняли. Парашистик, я думаю, что... Ну, то есть я точно знаю, что это ты. Это один парашистик, а вот это второй. И третий звонок там. Человек безумно звонящий ежедневно во все шоу. Он пока что... Я его использую позже. Он все равно будет звонить. Но пока что основные вещи, которые завтра будет предлагать... Стыдно. Я иногда, ну так, иногда раз, наверное, в год играю с картами. То есть есть один совершенно потрясающий дяденька, живет он в Москве, его зовут Сергей Салтыков, и у него страничка на Facebook, которая называется «Московские переулки». Он уникален тем, ну, во-первых, он фотограф профессиональный, во-вторых, он имеет доступ к архивам, где есть фотографии еще не оцифрованные,

0: оказывается. И, в-третьих, он публикует только фотографии старой Москвы, где есть люди. Поэтому это завораживает, потому что ты видишь, во что люди одевались. Это практически всегда черно-белые фотографии, ну, где-то начиная со времен дагерротипа, то есть там начало прошлого века. Да, да, по-моему, значит, 1900-е самое раннее. И когда ты видишь это, то оживает, старая фотография оживает, когда ты видишь людей. Причем это не... Ну, бывают фотографии, которые были сделаны, то есть показывается, скажем, ликующая от счастья группа людей, покупающих мороженое в июле 1941 года на Пушкинской площади. Но это совершенно исключено. Война только началась месяц назад. Но это тоже картинка из того времени, которая показывает, как обрабатывается башка народная. И так она обрабатывается во все времена. Ну и когда, так как в Москве стали давно уже менять названия улиц и переулков, которые были при Советском Союзе отданы всем членам партии, стали менять на первичные, то я уже просто не знаю, где это. Вижу какие-то фасады, что-то знакомое. Включаю Google Earth и набираю номер, то есть название улицы, и получаю все, что хочу. Так, еще раз по расшистике. Птюм и птюм. Так вот, похоже, даже не то, что мы с Васей, эксперты по картографии, не уверены, не пойдет ли что-то в таком поиске наперекосяк. По крайней мере, так было с Google Earth и новой функцией Google Earth Image Generation. То есть Google Earth привычно, и Image Generation это новое, которое позволяло пользователям создавать гиперреалистичные изображения и добавлять их в настоящие спутниковые снимки. То есть тут появилась возможность такой фикеизации. Причем не своей соседки, а то есть реальности. И эта функция технически она осуществлена, и продержалась она ровно один день. В чем был ее смысл? И как же так получается, что люди настолько талантливые и с такими ресурсами, как Google, создают функцию, которая держится только один день? Сам Google Earth отметил, что генерация изображений будет интересным способом визуализировать будущие проекты, например, строительство дома, или задуматься, как все могло бы выглядеть в прошлом, то есть типа Янки при дворе короля Артура. Google Earth также продемонстрировал эту функцию, представляя, как выглядели Помпеи до катастрофы. То есть это можно посмотреть еще это видео. И символика была настолько прямая, что даже царевна Несмеяна могла бы посмеяться над ней. Беспокойство, естественно, по поводу deepfakes. Журналисты сразу подняли тревогу, так как Google Earth часто используется для проверки заявлений и подлинности новостей. То есть это их инструмент. Один исследователь, у которого, кстати, открытый исходный код, в отличие от наших парашистиков, рассказал на National Public Radio, что ему удалось легко создавать ложные изображения, которые могли быть использованы для дезинформации. И подписи такие, ну, популярные, то есть капитализация на новостях, типа «беженцы на мексиканской границе». То есть это то, от чего сразу приходит в страшное возбуждение вся брайтонская песочница. Или атомная электростанция в Иране, авария в Амстердаме, больница с кратером от бомбы в Газе. И ни в чем не знает отказа такой заказчик. Google заявила, что убрала эту функцию, чтобы внедрить более жесткие ограничения, и дала заверения клятвенные по поводу того, что уже доступно в инструменте, заявив следующее. Важно отметить, что сгенерированные изображения не отображались в основном опыте Google Earth для других и имели водяные метки, как созданные искусственным интеллектом. Но кто их видит? Вот, скажем, кассиров натренировали, они в магазинах, когда им даешь $100 бумажку, они смотрят, есть ли водяные знаки, а если у них недостаточно света, то они зовут менеджера. И менеджер подходит или к окну. Кстати, слово «какнуть» – это подойти к окну или сделать по-большому. Что у вас первое появилось в голове? Ну, если честно, вы можете рассказать об этом по радио. Если шагнуть в будущее, всегда интересно чуть-чуть заглянуть. Google не единственный, кто считал, что будет интересно добавить генератор изображения на популярную платформу, но не смог, так сказать, оправдать ситуацию в плане своих ожиданий. И в прошлом месяце Meta, кстати, отменила свою функцию генерации искусственного интеллекта Muse Image менее чем через неделю после жалоб на автоматическое включение всех публичных аккаунтов в Instagram. Тут момент такой на уровне 4 класса, 4-классной церковно-приходской школы. Если вы на Facebook что-то тискаете, и там есть картинка, то это автоматически, без ваших усилий, переходит в Instagram. В Instagram пасутся в основном инфлюенсеры с накрашенными губами и, так сказать, сисечными имплантами. Это кормушка такая серьезная. И если люди начинают устойчиво воспринимать все образы как deepfakes, то это может снизить популярность, и в этом не заинтересована сама платформа. С этой темой все. Если есть желающие по этому поводу высказаться, да, парашистиков я опознаю, так что не утруждайте себя. Хотя я могу оставить вас висеть. У нас есть нормальная публика, между прочим. Просто не все могут звонить. Я потом только получаю звонки и сигналы, когда уже шоу кончилось. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
1: Да, доброе утро всем. Доброе утро всем.
0: Саша, здрасте.
1: У меня такой вопрос к вам, как к человеку любопытствующему в этой области. Почему до сих пор нет больших сообщений о том, что искусственный интеллект участвует в трейдинге? В принципе, трейдеры должны отмереть, потому что он искусственный интеллект, это сделает гораздо быстрее и лучше, потому что у него больше информации и быстрее, соответственно, он оперирует. Он, кстати, может и ставить на бирже делать ставки, и в той же колсе делать ставки, используя информацию, которую он получает. Почему он на вас делает некрасивый?
0: Да, Саш, спасибо. Классный вопрос. У меня есть в этом особый интерес, потому что, ну, я знаю суперпрофессионалов, двух человек, которые работают, ну, с ними работает группа людей. То есть они, в принципе, они друг друга не знают, кстати. У них было время, когда они работали на большую компанию, потом создали свою, с партнерами, естественно, все, у кого в башке все в порядке, они изначально не имеют денег на развитие. Кстати, у меня есть один приятель, который отказался дать, по-моему, 10 миллионов долларов Миллеру, по-моему, так его фамилия, одному из очень известных людей в области высоких технологий, который был нищ, но у него была гениальная идея. И приятель ему отказался ему дать эти деньги. В результате кончил дело тем, что Миллер все равно стал мульти-мульти. Он миллиардер. Ну, такое бывает. Так вот эти мои приятели, у них, безусловно, есть определенные алгоритмы, скорее всего, основанные на каких-то базах, как типа кирпич. Ну, из кирпичей складывается, но здания получаются разные, все зависит от архитектора. И каким бы ни было здание, вот это здание, то есть которое выстраивает алгоритм команды, что покупать, что продавать и когда это делать, обязательно подвергается анализу публики. Тут аналогия простая. Если, например, вы пользуетесь онлайн-транслейтер, переводчиком онлайн, то он может, как в свое время я сам видел своими глазами в одной из местных русских газет, вместо Майка Блумберга в газете было написано «Мишел Блумберг», и причем у нее был женский пол. Это неправильно и по имени, и по полу. Но люди, которые делали ту газету, они были очень заняты созданием русскоязычных газет в Нью-Йорке. И очень преуспели на этом деле. И причем позже, когда я в детали в эти случайно влез, выяснилось, что это не люди были, а один человек. Вот, так что пока трейдинг опасно, если только... Тем более, кстати, что если существует алгоритм, между ними тоже есть какие-то связи. Я думаю, что характер принимаемого решения у всех, кто бы пользовался искусственным интеллектом для дейтрейдинг, был бы примерно одинаковый. Результаты были бы примерно одинаковые. Так что вы бы ничего не заработали и ничего бы не потеряли, скорее всего. Так, в конечном итоге. Так, у нас одни парашистики. Так что с этой темой я закончил. И еще одну историю. А, вот это, чуть не забыл, да. Сейчас, если вы ходите гулять на природу, природу следует опасаться ее, потому что мы ее насилуем, она за это отвечает. Lyme disease – это плохая болезнь. И я вам сейчас кое-что последнее по ее поводу сообщу, что следует знать. Вот эта вот букашка, которая на пальце на экране у вас, это как раз вот этот маленькое насекомое, которое переносит Lyme disease. Так вот, первая партия домашних тестов на Lyme disease поступает в магазины в этом месяце. Так же, как на COVID есть. Lyme Alert, она называется очень просто, запущена исследователем из MIT, и она выпускает 5000 тестовых наборов, которые выявляют клещей, зараженных Lyme. И причем это делается в течение 15 минут. То есть точно как тест на COVID-19 или на беременность. То есть быстро, с достаточной степенью точности. И это тестовое устройство включает в себя кофемолку, которая открывает внешнюю часть клеща, и анализ, который способен выявлять бактерию, вызывающую болезнь, вот эту Lyme disease, она называется Borrelia burgdorferi, то есть почти что как бургер. По оценкам официальных здравоохранителей, около 31 миллиона американцев ежегодно получают укусы клещей, и из них порядка 476 тысяч человек ежегодно проходят лечение от этой болезни, причем многие жертвы проживают на северо-востоке, на Среднем Западе и в Средней Атлантике, где преобладают черноногие клещи. Но дилетанту не определить, что это за клещ, там у него только вот такие вот эти самые усы, клещи, а ноги черные. Для передачи болезни Lyme зараженный клещ должен быть прикреплен к человеку не менее 24 часов. Если меньше, то не пугайтесь, а то заработаете инсульт, а повода для этого нет. То есть пошли на природу, потом разденьтесь и осмотрите друг друга. Раннее лечение антибиотиками может помочь снизить вероятность хронической болезни, которая, если она происходит, это усталость, постоянная боль и когнитивные нарушения. И насчет последнего, один из самых интересных моих собеседников за все времена русского радио в Америке был сражен этой болячкой, и в результате чего отказался со мной напрочь дружить, присягнув 45-му президенту. Вот его фотография. Всем счастливо. Кто это? Пишите в чате.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг было всего лишь 8 матчей. Обратимся к командам Востока Американской лиги. Янкис играли дома в Бронксе, Сент-Луис Кардиналс, и птички выиграли у Янки со счетом 13-7. Тампа Бэй Рейс, которая сражается с Янки за первое место в группе, играла в Денвере и победила хозяев со счетом 13-9. Таким образом, на сегодняшний день Восток Американской лиги: у Тампы 66 побед, у Янки 63, у Бостон Ред Сакс 60 побед. Но если мы обратимся к колонке поражения, то Бостон всего лишь на один матч потерпел поражение всего лишь на один матч больше, чем Янкис. Восток Национальной лиги: вчера лидеры Атланта Брейвс и худшая команда в этой группе Метрополитенс Нью-Йорк отдыхали. Филадельфия играла с Вашингтоном, и филадельфийцы выиграли у националистов со счетом 6-3. У Атланты 67 побед, у Филадельфии 60 побед. В женской НБА в регулярном чемпионате, регулярный чемпионат женской НБА, на финише Либерти, нью-йоркская команда, играла вчера дома в Бруклине и выиграла у Сиэтла 95-83. Действующие чемпионы, баскетболистки Лас-Вегаса, играли в Атланте, победили 89-87. И команда Феникс Меркьюри играла в Чикаго, также победила. Лидирует в регулярном чемпионате команда Миннесоты, 25 побед, 6 поражений. Вегас на втором месте, 21 победа, 9 поражений. Разрешите предположить, что эти команды, когда начнется кубковый турнир, то, судя по всему, именно эти команды будут играть в финале Кубка женской НБА. Мы с вами на теннисных кортах в Торонто. Окей, сильнейшие теннисисты мира перебрались через Атлантический океан в Северную Америку и начинают дорогу к открытому чемпионату Соединенных Штатов, который всегда по традиции начинается в последнюю августовскую неделю. В Торонто съехались и мальчики, и девочки. Вчера играли непосеянные теннисисты и теннисистки. Самый интересный, ну, что значит самый интересный? Любопытный матч был между узбекской теннисисткой Камелой Рахимовой. У нее 82-й номер в мировой классификации. 46-летней старушкой Винус Уильямс, у которой в мировой классификации никаких номеров нету. Узбекская теннисистка победила достаточно легко в двух сетах 6-4, 6-1. И футбольная новость. Вчера официально объявлено о том, что ожидалось. Маурисио Почеттино, это аргентинец, главный тренер сборной Соединенных Штатов по футболу, остается на 4 года тренером американской команды. Условия его контракта не оглашаются. Также известно, что вся тренерская бригада Почеттино, которая работала с ним, вся эта тренерская команда остается на месте. Контракт мистера сеньора Почеттино истекает после чемпионата мира аж 2030 года. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. За мной следует писатель Вадим Ермолинец. И будьте здоровы.
5: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин. Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
19: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 4 августа. Это особый день в украинском календаре, во всяком случае для президента Зеленского, потому что сегодня истекли те 40 дней, которые он выделил на операцию влияния, для того, чтобы заставить Россию прекратить войну и прекратить ее на украинских условиях. Напомним, что это был план дальнобойных ударов по России, о котором президент Зеленский упомянул после встречи с тогда еще главой СБУ Хмарой. Это было 25 июня. Теперь, значит, так сразу мы можем сказать, что план, видимо, не сработал, потому что Путин по-прежнему не готов сесть к столу переговоров на украинских условиях. Теперь, значит, вопрос, освежим в памяти, вернее. Какие меры давления Зеленский оказал на Путина, чтобы тот стал уступчивее? Первое, что нам приходит на ум, это удары в глубине России по нефтеперерабатывающим предприятиям, по заправкам, затем следующая была волна ударов по складам торговой компании Wildberries и завершила этот букет последним цветком, это было покушение на командующего ВКС России, военно-космических сил, воздушно-космических сил России в Москве. Еще она имела место 1 августа. Не очень много информации, но информация, тем не менее, есть. И на внешнеполитическом фронте это встреча с Трампом, на которой Зеленский должен был объяснить американскому президенту, в каком тяжелом положении оказалась Украина из-за нехватки ракет «Патриот», необходимость для защиты Киева и других городов Украины. Потому что ракеты «Патриот», по сути дела, кончились. Вот это те рычаги давления на Российскую Федерацию. Какие результаты за 40 дней? Если проследить, так разложить эту полочку, как именно осуществлялись эти дальнобойные удары, то весной это была в основном портовая инфраструктура, связанная с экспортом нефти и газа. Затем несколько месяцев ВСУ долбили НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы. И последнее это были склады маркетплейсов, такие как Wildberries. В последнюю неделю снова начали бить по НПЗ. И действительно, мы видели все эти картины, вспомнят удар под Ленинградом, по Санкт-Петербургом, когда полгорода, небо над половиной города было черного света. Все как бы было эффективно и внушительно. Но по состоянию, по данным Financial Times, на 27 июля, то есть недельной давности информация, попали по 26 НПЗ, к полной работе, к полному циклу работы вернулись 8 предприятий, еще 11 восстановили работу частично, но работают, и проставят только 7 заводов. То есть 7 ударов были действительно, реально имели какие-то тяжелые последствия. В результате топливный кризис в России начал спадать, налаживается ситуация с бензином даже в Крыму, где сложнее всего доставка бензина. И возникает вопрос, почему эти удары идут волнами, почему они не такие частые, и почему с перерывами, и почему выборочные цели, они долбят так много, если у них там так много этих дронов. В этом-то и проблема, что дронов не очень много. Их производство дорогостоящее, и их сбивают. распространено мнение, что ударные дальнобойные дроны – это очень эффективное оружие. Оно дешевле ракет, однозначно. И оно может нанести аналогичный ущерб. Но есть одно «но». Дроны сбивать легче, чем ракеты. Поэтому для поражения одной цели запускается много беспилотников, десятки, иногда сотни, в расчете на то, что хотя бы один прорвется и пробьет систему ПВО. При этом обход ПВО, естественно, не гарантирован. Например, после поражения московского НПЗ 18 июня непосредственно до Москвы не долетел ни один дрон, хотя попытки осуществлялись регулярно. То есть ПВО работает. Нам сообщают о результате, нам показывают фотографии или видео, они производят сильное впечатление, но это удача, когда пролетает 1-2 дрона. По данным российского Министерства обороны, в июле россияне сбили почти 10 тысяч дальнобойных БПЛА украинских, 9800. Значит, какой процент дронов не был сбит, об этом Министерство обороны не говорило, но судя по количеству пораженных целей, о которых отчитывается украинская сторона, в сутки происходит несколько попаданий по целям, остальное все сбивается. То есть запускают десятки, сотни, прилетают единицы. То есть подавляющее большинство этих беспилотников забивают в воздухе или отклоняют от курса. Значит, теперь по поводу стоимости этих дронов, которые однозначно дешевле ракет. Значит, Украина использует три основных типа дальнобойных беспилотников. Это лютый. Значит, стоимость одного лютого $200 000. Бобер. Это $100 000. И FP-1, который называют так пренебрежительно FP-шка. FP-шка стоит $60 000. Значит, средняя арифметическая стоимость трех моделей составляет $120 000. Если предположить, что их используют в равных пропорциях, то только 9800 сбитых в июле беспилотников обошлись в Украине примерно в 1,18 миллиардов долларов. То есть, ну хорошо, они используют, мы знаем, что они используют FP-1 чаще, чем лютый. Они дешевле, быстрее строятся, легче запускаются. Значит, если предположить, что ежемесячная стоимость дальнобойных атак составляет 1 миллиард долларов, то в пересчете на год это $12 миллиардов. Это не мысль, это колоссальные деньги, и совершенно понятно, что у ВСУ есть какие-то лимиты. И это только приблизительная стоимость самих беспилотников, без учета расходов на разведку, подготовку операции, наземную инфраструктуру. Короче говоря, всего, что связано с запуском этих беспилотников. Значит, помимо того, что Россия сократила топливный дефицит из этих ударов, она ответила Украине и в военной форме. При этом последствия этого ответа могут иметь для Украины катастрофические последствия. Собственно, уже имеют. Мы говорили об этом. Ну, я сейчас повторюсь, что речь идет о том, что Россия прервала работу портов Большой Одессы. То есть, одесситы знают, в бытность нашей, когда мы жили в Одессе, то мы знали, что Одесса сама по себе это большой портовый город. Но рядом с Одессой еще был порт Ильичевск, и там тоже был большой грузовой порт, сейчас Черноморск называется. Ильичевск не годится. Ну, понятно, декоммунизация требует перемены. Я как раз такого рода перемены поддерживаю. Теперь, что означает вывод из строя этих двух портов? Значит, по словам профессора Джона Мершаймера, моего любимого, через порты Большой Одессы Украина вывозила 90% всей своей сельхозпродукции. Это в основном это зерно и масло. А также она вывозила через эти порты руду, железную руду и продукцию своей металлургической промышленности. Значит, по словам комментатора Алексея Венедиктова, я думаю, вы знаете такого персонажа, его передача называется «Живой гвоздь». Кстати, что поразительно, он человек критически настроенный к окружающей среде, но живет и работает в Москве. Это к вопросу о том, что насколько там тоталитарный режим и отсутствие терпимости к свободе слова. Значит, по словам Венедиктова, через порты Большой Одессы Украина получала 80% западных вооружений. То есть не поездами через польскую границу, а через одесские порты. 80% западных вооружений. И сейчас эти порты больше не функционируют. Когда они откроются, это вам никто не скажет. Потому что дело не в том, что сами порты разрушены и не работают. Проблема в том, что суда перестали в них заходить, потому что Россия эти суда уничтожает. Если вы помните, был у нас такой разговор в начале войны, когда для Украины оставили коридор, по которому она могла вывозить свою сельхозпродукцию. Это, конечно, такая немножко странная была ситуация. С одной стороны, война, с другой стороны, противник позволяет вывозить продукцию для того, чтобы зарабатывать деньги, которые идут на финансирование этой войны. Но это было. Значит, сейчас этому положен конец. Ничто не плывет в сторону Одессы или из Одессы. Это все бомбится, подвергается ударам, ракетным ударам, независимо от того, под чьим флагом идет то или иное судно. Сухогруз или танкер. Что это означает? Это не просто речь идет о том, что порты перестали действовать. Это означает, что украинским аграриям будет просто некому продавать урожай, который они должны начать снимать этой осенью, вот сейчас. Некому продавать, потому что не на чем вывозить из страны. И это означает, что Украина потеряет еще один источник дохода от импорта сельхозпродукции, а это больше половины доходов Украины, потому что вся остальная индустрия у них, по сути дела, ликвидирована. Значит, это катастрофа для сельского хозяйства. Куда люди будут девать это зерно? Не только зерно, кукурузу, масло. Все это остановится, производство всего этого остановится. Некуда продавать, некому продавать. И то же самое произойдет с прекращением вывоза руды и продукции металлургической промышленности. Это все это застрет на складах, предприятия останавливаются, потому что им некуда просто, некуда складывать готовую продукцию. И, соответственно, сбывать ее нельзя. И, соответственно, меньше доходов. То есть не меньше доходов, а вообще прекращение поступлений по этой статье дохода. И дальше по цепная реакция. Люди теряют работы, потому что предприятия останавливаются. Люди теряют работы, люди перестают получать доходы. Это тотальная нищета. Вот что означает отключение этих портов от производственной деятельности Украины. Значит, пока что единственным выходом казался экспорт этой продукции через Измаил по Дунаю, но только Измаил, другие, может быть, дунайские порты поменьше. Но России ничего не мешает пока разнести и этот порт. А главное продолжать атаковать суда, под каким бы флагом они ни находились, которые будут идти в Измаил или из Измаила. Как это было со всеми теми судами, которые шли в Одессу или из Одессы. И последняя новость. Одесса, ты знаешь такое место, затока называется, к югу от Одессы. И через эту затоку проходит железнодорожный мост. Это единственный железнодорожный мост, который соединял Румынию, юг Одесской области, Измаил, другие железнодорожные пункты на румынской границе со всей Украины. Значит, вчера этот мост добили. Его долбили с начала войны, и его закрывали на неделю, на две, но сейчас там наконец-то удалось обрушить один из пролет, и тут ремонт не светит. В ближайшее время ремонт там не поможет. Тем более, это постоянно находится под ударами, ракетными и дроновыми ударами России. Значит, то есть и эта связь обрезана. Значит, Украина ответила, как я говорил, ударами по мегацентром Wildberries, по НПЗ. И, безусловно, эти фотографии, эти видео, они производят сильное впечатление на киевских патриотов, которые хотят продолжать воевать, и на западных союзников Украины. Но дело в том, что ответка России, она оказалась несопоставимо более болезненной для Киева. Особенно в сфере сельского хозяйства и в сфере экспорта украинской продукции. Теперь ракеты для Киева. Значит, Зеленский побывал в Вашингтоне на похоронах сенатора Линдзи Грэма, большого друга Украины, и доложил, что он имел хороший продуктивный разговор с Трампом. Значит, мы так понимаем, что Зеленский поехал в Америку не для того, чтобы проститься с большим другом, а для того, чтобы просить у Трампа ракеты «Патриот». И если вы помните, Трамп, как только он один это умеет делать, ляпнул о том, что он может подумать о том, что, чтобы передать Украине лицензию на производство этих ракет. Значит, сейчас он передумал и сказал, что это сложный вопрос. И, короче говоря, если совсем это свести к одному слову, то нет. Он этого делать не будет. И Зеленскому не удалось получить эти ракеты по той простой причине, что все эти ракеты сейчас нужны в районе иранской войны, в районе Персидского залива. Значит, и то, что происходит, обстрелы, ракетные обстрелы, дроновые атаки на Киев, они подтверждают то, что Киев остается совершенно незащищенным, и российское Министерство обороны безостановочно докладывает об успехах в ликвидации украинских оборонных предприятий. Значит, теперь еще два больших успеха в кавычках визита Зеленского в Вашингтон. Он планировал встретиться с Нетаньяху, с премьер-министром Нетаньяху. Эта встреча не произошла. По какой причине, мы можем только догадываться. Ну, наверное, человек, который почитает память Мельника и его товарищей, становится на колено во время его захоронения. Мельник, мы знаем, пособник нацистов, участвовал в операциях по ликвидациях еврейского населения, в частности в Киеве. Я не говорю о самом Мельнике, но его повстанческая армия. То есть вряд ли этот человек найдет общий язык с Нетаньяху. Израиль, кроме того, не дал Украине никаких вооружений, никаких технологий, и объяснив почему, потому что они сказали, мы знаем, где, в чьи руки это попадет. Значит, это, конечно, такой сложный, интересный вопрос, но мы знаем, что украинские спецназовцы, они участвуют во многих операциях и на Ближнем Востоке, и в Ираке, между прочим, недавно их там отловили, и в странах Африки, где они выступают, где они поддерживают экстремистские мусульманские группировки. Почему? Ну, потому что для создания равновесия, так сказать. С одной стороны русские, с другой стороны украинцы, но с другой стороны. И Нетаньяху понимает, что через эти каналы, если ты передашь Украине какие-то современные военные технологии, они в конечном итоге окажутся у врагов Израиля. Нетаньяху с Зеленским не встретился. Теперь Зеленский тоже, как следует из прессы, очень хотел встретиться с Илоном Маском. Почему? Значит, по сообщением прессы Зеленский хотел добиться у Маска разрешения на использование его системы Starlink для нанесения ударов в глубине России, для того, чтобы сделать эти удары более точными. И Киеву это так остро необходимо, потому что Россия активно строит свою спутниковую систему, она называется «Рассвет». И эта система расширяется, и она позволит российским дронам все более свободно оперировать над территорией Украины. Значит, Зеленскому нужно было принять какие-то контрмеры. Он для этого должен был встретиться с Илоном Маском, но Илон Маск ему в этой встрече отказал. То есть на внешнеполитическом фронте тоже достижений очень много. Теперь мы видим, что эти 40 дней эскалации и применения каких-то экстраординарных мер против Путина ничего не дали. и война продолжается. Такие дела. Еще, еще один фронт, о котором я хотел упомянуть, который, вероятно, тоже должен был быть использован как рычаг давления на Москву, это фронт террористических операций, на котором Украина себя давно и хорошо зарекомендовала, когда она охотилась за российскими пропагандистами и за российскими военачальниками. И имела большой успех, надо признать. Значит, 1 августа в московском ресторане на Кудринской прогремел взрыв. И погибли, по разным сведениям, от 3 до 5 человек. Да, Россия очень скупо сообщает об этом, и других источников в этой ситуации у нас нет. И более 20 человек получили ранения. Значит, что известно об этом ресторане? В нем отмечал свое 55-летие командующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайко. Значит, тут, там возле этого ресторана появилась женщина с сумкой, но об этой женщине пока ничего не известно. На входе ее остановил охранник. Она сказала, что она несет подарок имениннику, но он не позволил ей зайти внутрь, потому что ее имени не было в списке приглашенных. Они стояли, выясняли отношения, и в это время произошел взрыв. То есть, надо понимать, что этот взрыв произвели дистанционно. Сама женщина вряд ли стала бы себя подрывать, надо так понимать. Ее взорвали дистанционно. Понимая, что она, когда поняли, что она не сможет пройти внутрь. Видимо, они слушали разговоры, на ней был микрофон. Ее разорвало, конечно, на мелкие куски, там ничего не осталось. Но и погиб этот бдительный охранник, который своей жизнью спас множество людей. Значит, этот взрыв произошел на веранде перед входом в ресторан, где тоже были люди. В связи с этим 21 человек получил ранения различной тяжести. Есть тяжелые, есть люди, которые вчера, во всяком случае, еще они находились в больнице в критическом состоянии. То есть число погибших может быть больше в итоге. И среди раненых дочь генерала Чайко и ее муж. И состояние мужа было критическим. Может быть, его больше нет. Значит, в сумке у этой дамы лежала бомба в тротиловом эквиваленте, то она была 1-килограммовой, и при этом взрывчатка еще была начинена металлическими шариками для того, чтобы максимальное количество людей грохнуть. И если бы этот взрыв произошел в самом ресторане, то жертв было бы, конечно, значительно больше, но он произошел на веранде, где людей, собственно, было меньше. Значит, что известно о генерал-полковнике Чайко? Он командовал российской группировкой в Сирии в 19-21 годах. И он командовал войсками, которые наступали на Киев в феврале-марте 22 года, в том числе через Бучу. И, наверное, поэтому он и был занесен украинцами в черный список. Значит, Украина и ее союзники обвиняют Чайко в военных преступлениях. Он находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании. И при этом, понятное дело, имеет звание Героя России. Сам он не пострадал. И какой будет ответ к России, мы не знаем. Но догадываемся, что она будет. На этом я завершаю эту часть своего выступления. И в следующем часе поговорим о том, что происходит в мире.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Ноубл, президент компании Great North Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы поговорить на тему получения моргиджа, но именно по знаниям. Дело в том, что у меня сейчас буквально, где-то 2-3 файла, которые мы просто действительно боремся для того, чтобы люди получили моргидж. И причина очень простая. Люди в банках, которые работают, ну, конечно, не все, то есть единицы, но все равно такие люди попадаются. И, к сожалению, таких людей много, которые не особо понимают, что они делают, сидя в банках и процессируя вот эти вот, делая вот эти моргиджные лоны, да, и вынося решение, если человек может получить моргидж или нет. Действительно, мы сейчас просто вытаскиваем 2 или 3 лона из воды за волосы, потому что каждый раз андеррайтер хочет отказать в этом лоне, и каждый раз мы восстанавливаем эти лоны, давая ссылки на те документы и на то, что действительно говорит андеррайтеру и банку, что наш клиент может получить моргидж. К чему я все это дело говорю? Когда люди идут сами в банк, пусть даже несмотря на то, что у них там хороший доход или хороший там кредит-скор, это не важно. То есть нет никакой гарантии, кто будет рассматривать ваш файл в этом банке, кто там сейчас работает. Иногда люди, они работают, допустим, были кассиром или еще что-то, их потом вдруг повысили, и они начали вдруг принимать решение, может ли человек получить моргидж или нет. Поэтому моя команда, то есть у меня уже люди работают реально по 15, по 20 лет со мной, мои вот андеррайтеры, процессоры, и мы действительно знаем, потому что то, что банки, допустим, делают, у нас есть определенные гайдлайнс. Эти гайдлайнс, они более 1000 страниц, их надо знать. В разных банках, в разных условиях, то есть есть Fannie Mae Guidelines, там есть Freddie, то есть разные агентства, и надо все необходимо знать, как применить какой пункт к какому клиенту. Это очень-очень важно, поэтому люди у меня получают хорошие зарплаты, и они действительно со мной много работают. Так когда люди идут сами в банк, если вы получаете, допустим, denial, а у нас много-много раз такое было, когда люди действительно получают denial, то есть отказ в моргидже в банках, они приходят к нам, и мы делаем моргиджи. Люди, когда сами идут, они не знают, правильно, неправильно. Они просто получают бумажку, где будет сказано denial, допустим, и будет стоять какая-то причина. А правильно ли банк вынес это решение или нет, такого нету. То есть никто объяснять с вами говорить не будет. Мы действительно, то есть мы боремся за каждого клиента. Мы ценим каждого клиента. Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы помочь нашим клиентам получить моргидж. Иногда, да, иногда нам тоже приходится брать тот же самый файл и переводить в другой банк для того, чтобы андеррайтер в каком-то другом банке был немножко или поумнее, или еще что-то. То есть, но файлы закрываются. Поэтому, если вы в процессе покупки либо перефинансирования, у вас есть какие-то вопросы, вы получите те же самые проценты, вы получите, может быть, даже, допустим, то, что сейчас на маркете. Потому что вы учтите, банки, как правило, где-то, 1/8, может быть, квотер, там разница на процентной ставке. То есть вы получите самые низкие процентные ставки, которые сейчас на маркете. Мы стараемся вам сэкономить на closing cost, то есть на расходы на покупку недвижимости, и вы останетесь довольны работой. Поэтому не думайте дважды, звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Мы делаем residential, мы делаем commercial mortgages, все, что связано с real estate, mortgages. И мы это делаем уже 25 лет. Поэтому звоните, работайте с профессионалами, и поверьте, вы действительно будете довольны, вы закроетесь вовремя то, что у вас будет стоять в контракте, и вы будете нам давать много рекомендаций и клиентов после того, как вы закроетесь. 917-397-3000, Игорь Ноубл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, теперь я хотел бы поговорить о том, что происходит в Персидском заливе. Но и, естественно, пригласить вас к этому разговору. Значит, перед тем, как заняться этим, начать этот разговор, я бы хотел по возможности провести свой очередной антинаучный опрос общественного мнения. Вопрос, который я вам задаю, здесь не первый раз, понимая, что мнение людей меняется. И если в начале этой войны подавляющее большинство моих слушателей, больше 70%, говорили о том, что Трамп правильно сделал, что решил нанести удар по Ирану, и это обезопасило Израиль, это обезопасило нас, и менее 30% говорили о том, что это была ошибка. Я был в этом меньшинстве, и сейчас нахожусь явно в меньшинстве, но хотел бы проверить сейчас те же цифры. И вопрос остается прежним. Считаете ли вы, что Трамп совершил ошибку,

баллотироваться на президентский пост, что он не будет воевать за океаном, не будет втягивать Соединенные Штаты в бесконечную череду заокеанских войн. И это нарушенное обещание, однозначно. И сейчас, конечно, на левых каналах, просто в соцсетях мы можем видеть его интервью, когда он говорил о том, что человек, который начинает, имея в виду президента Соединенных Штатов, который начинает войну на Ближнем Востоке, должен оставить свой пост. Ну, он, как это часто бывает с такого рода обещальщиками, ничего не оставляет. И, наверное, не надо, чтобы он оставлял. Нам это, мы бы этого не хотели, потому что он делает другие хорошие вещи, положительные, которые мы поддерживаем. Но тут с этой войной это немножко другая история. И вот сегодня я открываю Нью-Йорк Пост на экране своего компьютера. И первое, что я читаю, это Саудовская Аравия просит его воздержаться от дальнейших ударов по Ирану. Почему? Вы только вдумайтесь, что в действительности происходит. Мы находимся в относительной безопасности, мы далеко от Ирана. Мы подогнали к Ирану свой флот, к его берегам, ну так, не сказать, что прямо очень близко, но недалеко от Ирана, от иранских берегов. И наносим ракетные удары дистанционно. Правда, там есть, в районе есть наши базы. И Иран отвечает по этим базам тоже. И есть погибшие. Немного, но есть. Но кому Иран отвечает безостановочно? Это своим соседям, которые являются нашими союзниками. И мы знаем, что эти сказочно богатые страны сказочно богаты только по одной причине. Они — это нефтедобывающие страны, которые торгуют этой нефтью, и это источник их благополучия. И вот внезапно это благополучие начинает все гореть огнем пламенем. Потому что эти все нефтеперерабатывающие заводы, нефтедобывающие предприятия, все это стало объектом безостановочных иранских ударов. И когда наш Рыжик рассказывает нам о том, что, мол, мы им уничтожили всю их, ну, если не ядерную программу, она у них все никак не уничтожится. Все время уничтожаем, она все никак не уничтожается. Но когда мы говорим, что мы, когда наш президент замечательно говорит нам, что он уничтожил их баллистические ракеты, их производство, пятое, десятое, а они все стреляют и стреляют, все стреляют и стреляют. И мы не чувствуем это, потому что мы далеко, по нам не стреляют. Но окружающие страны, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, они чувствуют, потому что у них горит, безостановочно горит. Они несут колоссальные потери из-за войны, которую они не начинали. Значит, тут я должен, конечно, подчеркнуть. Вы на всякий случай не подумайте, что у меня сердце за них болит. Или я сильно переживаю за их потери. Я не за это переживаю, но я переживаю за то, что мы начали еще одну войну, которая нам не принесла, нам персонально, нам, американским гражданам, не принесла ничего, кроме повышения стоимости бензина. Ничего. И мы, при всем том, что мы знаем все это плохое про иранский режим, который финансирует террористов, который там угнетает свой собственный народ, и так далее, и так далее. То есть список претензий к ним мы знаем все. Это просто ужасные. Ужасное руководство страны, превратившее страну в ужасную страну. Мы это все знаем, окей. Но эта страна сегодня контролирует Ормузский пролив, и она сегодня контролирует нефтеторговлю во всем мире. Мы ей дали эту возможность, мы ей вручили эти козыри. И все, что Трамп говорит, он им дал последнюю дату для того, чтобы они открыли Ормузский пролив. Ребята, я вас умоляю, давайте будем серьезными. Давайте уже начнем смотреть на нашего замечательного президента без розовых очков. Вспомните, сколько раз он давал 30 дней. Во-первых, он нам обещал о том, что он остановит российско-украинскую войну на следующий день после того, как он станет президентом. Но он был, видимо, очень занят, он этого не успел сделать. Потом было 30 дней, потом было 100 дней, потом уже сколько времени прошло? 2 года. А там все хуже, хуже и хуже. Все больше, больше и больше людей гибнет.

0: И причем не просто гибнет там на фронте или от каких-то болезней, которые невозможно лечить в этих условиях. Люди сбежали из страны. Эта страна понесла катастрофически, уже понесла катастрофическую демографическую потерю, невосполнимую. Ну хорошо, меня туда заносят очень быстро и глубоко, поэтому я эту тему временно останавливаю до следующего выхода в эфир. И возвращаясь в Персидский залив. То есть мы с вами знаем, что он там у них уничтожил много чего в самой стране. Каждый раз нам говорят о том, что последний удар будет самым страшным, или таким, что там даже представить невозможно, каким он будет ужасным. Но тем не менее, эта страна по-прежнему как-то, мы не знаем как, худо, бедно, криво, косо функционирует и стреляет и разрушает экономику своих соседей. В частности, Саудовская Аравия, которая обратилась сейчас к Трампу, чтобы он остановился от этих ударов, потому что эти удары оказываются гибельными не для Ирана, а для Саудовской Аравии. Значит, сегодня читаю в Нью-Йорк Пост на первой странице. Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман позвонил в субботу президенту Трампу и умолял его воздержаться от удара по Исламской Республике Иран. Трамп уступил и отложил масштабный американский бомбовый рейд, который мог бы переломить ход войны. Вот это вот, который мог бы переломить, это из области, если бы у бабушки были половые признаки дедушки, ее бы взяли в армию. Это не... Я как сейчас помню, что ход войны должен был быть переломлен после этого знаменитого нашего авиарейда, когда эти наши бомбардировщики невидимые, они, значит, пролетели на территорию Ирана и нанесли последний решительный удар по их ядерной программе, которая до сих пор, оказывается, действует. То есть... Эти все разговоры про перелом хода войны – это BS Bull Carpaccio из, как это называется, в итальянском ресторане. Никакого перелома войны нет, эта война продолжается. И что хуже всего, то, что произошло, самый негативный результат – это Иран закрыл Ормузский пролив. Через него движения нет. И сколько там Трампом не грозит, они грозят в ответ. И все это продолжается. И самое, может быть, вообще поразительное, то, что... Ну, хорошо, я понимаю, мы все это знаем за нашим рыжиком, он любит преувеличивать. У него все такое в превосходной степени. И все beautiful. Alright, beautiful. Big and beautiful. Как Трамп Тауэр. И золотое. Снаружи и внутри. Но когда нам... Он говорит о том, что вот сейчас это будет последний удар, и мы им отрежем голову, we'll decapitate them. Мы должны понимать, что этого не будет. И значит, сейчас Саудовская Аравия, она находится в очень тяжелом положении, потому что не только нефтяные ресурсы под ударом, но и водные ресурсы. Мы знаем, что для этих стран вода – это такая же ценность, как нефть. Но теперь, значит, нам рассказывают о том, что все эти страны, как Саудовская Аравия, Турция, Египет, Пакистан, они формально являются нашими союзниками. Мы им даем вооружение, продаем наше вооружение, мы, значит, имеем с ними тесные отношения экономические. Но они сейчас организовали свою собственную систему, которая называется STEP. Степ – это, собственно, Саудия-Аравия, Турки, Египет, Пакистан. И они действуют в своих собственных интересах. И это, между прочим, то, что меня в свое время, эта теория, которая Джона Мершаймера, которая в свое время меня так привлекла к нему, и та теория, с которой я познакомился, и с которой начались отношения с ним. Значит... У нас существуют вот эти вот понятия мировой порядок, или там союз народов, или глобальные какие-то организации, которые все придуманы для того, чтобы расширять и углублять отношения между народами. Но на самом деле у каждой страны есть свои собственные интересы. У каждой страны, У каждой страны есть свои ценности. И в первую очередь эта страна преследует свои интересы. Это не имеет значения, это какая-нибудь никому неведомая Гондурас, или это большие страны, такие как Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Россия, которые как бы рулят на планете. Тем не менее, у самого маленького Гондураса есть свои национальные интересы, и они будут, и руководство этой страны будет преследовать именно эти интересы, а потом глобальные интересы. Никаких других вариантов нет. И это то, что произошло сейчас с нашими союзниками на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Турция, Египет, Пакистан. У них есть свои интересы. И их, видимо, вполне, нет, даже невидимо, а их совершенно точно, их устраивало вот это вот хрупкое равновесие в их отношениях с Ираном. Они Иран все не любили, там у них другая форма ислама, другой вариант ислама, они там дикие, они не хотят ни с кем сотрудничать, они финансируют терроризм, от которого страдают все. Но тем не менее, эти страны, я говорю о Саудовской Аравии и странах Персидского залива, у них были все возможности для того, чтобы зарабатывать деньги и жить нормально. А если там были какие-то у них неприятности, то это были мелкие неприятности, без которых жизни не бывает. И вот сейчас это проявилось. Им эта война не нужна. Им нужен действующий Ормузский пролив. Им нужна возможность продавать свою нефть и продолжить хорошо. Жить хорошо. Вместо этого у них нету ни той, ни другой возможности. И, естественно, они начинают следовать своим интересам. И сейчас, когда Трамп собирался уже нанести последний решительный удар, они попросили его остановиться. И вернуться к столу переговоров. И это именно то, стол переговоров, это именно то, что нужно Ирану. Потому что за этим столом переговоров он на своих условиях добьется того, что ему нужно. Во-первых, это размораживание активов. Потому что на Западе находятся миллиарды иранских долларов по-прежнему. Он добьется права торговать своей нефтью. И самое-самое главное, он добьется права продолжать развивать свою ядерную программу. В той или иной форме, долго, быстро, это второй вопрос. Но он вернется к этому занятию. Потому что эти три вопроса, они для Ирана носят экзистенциальный характер. То есть, или они существуют, или не существуют как страна, если они могут зарабатывать и заниматься развитием ядерной промышленности. Благополучие их народа их не волнует, естественно. Ну и их внешняя политика со всеми вытекающими последствиями. Хизбаллой, другими организациями, Хамасом, другими организациями, которыми они финансируют. И вот у меня сейчас к вам вопрос, и если есть кто-то желающий высказаться по этой теме, то телефон на студии 718-303-90-90, желающие выступить, пожалуйста, выступайте, и опрос, антинаучный опрос общественного мнения. Значит, если вы считаете, что да, Трамп поступил правильно, что он начал эту войну с Ираном, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он совершил ошибку, набирайте номер 888-222-1132. И пока вы набираете этот телефон, объявление. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. Окей. Я смотрю на часы. Время у нас осталось еще. Время еще есть. Желающие высказаться. 718-303-90-90. И еще раз телефоны для голосования. Да, Трамп поступил абсолютно правильно. 888-222-1131, и Трамп поступил неправильно, номер 888-222-1132. Окей, я смотрю, хорошо, Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, у вас минута.
1: Доброе утро. Вот не там же Майдан-то этот устраивал. Это же там Виктория Нула и Виталий Кличко, который говорил, что сегодня, в завтрашний день могут влиять не только лишь все. Вот сейчас он смотрит, не только лишь все. Трамп ничего там не делал. А остановить он это не может. Не может никак.
0: Я не понял, о чем идет речь. Я прошу прощения. Мы вроде, как сейчас помню, мы говорили про Иран, и вдруг Виталий Кличко. Он из другой страны, это я точно знаю.
1: Вы сначала говорили про Украину, поэтому я...
0: А, окей, хорошо. Окей, друзья мои, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

0: Нью-Йорк.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы.
5: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
6: с 4 до 5.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 АМ. Настройтесь.
9: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп признался, что не очень любит Сенат, но не хочет его упразднять. Хозяин Белого дома в июле назвал Верхнюю палату Конгресса гиблым местом, куда стоит отправлять законодательные инициативы, чтобы они умерли. Это цитата. Трамп также выражал недовольство лидером республиканского большинства Джоном Тьюном. Причиной недовольства стало нежелание республиканского большинства отменять правила обструкции, известное как филибастер, согласно которому любая законодательная инициатива может быть заблокирована, если на предварительном голосование не наберет 60 из 100 голосов. В УЕФА в случае продолжения конфронтации с президентом ФИФА Джани Инфантино рассмотрит идею организации вместе с партнерами собственной версии чемпионата мира по футболу. Европейские футбольные федерации изучают меры, которые могут принять, если Инфантино откажется покинуть свой пост. Среди прочего рассматривается опция бойкота рабочих встреч, чтобы таким образом блокировать механизмы принятия решений. Открытое противостояние началось в июле, когда чиновник попытался реализовать проект по привлечению частных инвесторов проведение мировых первенств. Критики плана заявили, что Инфантино в стремлении максимизировать прибыль забыл об интересах футбола, игроков и болельщиков. В итоге глава ФИФА отказался от проекта. Дым, возникший в результате масштабных пожаров на юго-западе Франции, может оказать влияние на вкус вин Бордо, сообщает издание «Паризьен» со ссылкой на экспертов. Фенол не токсичен для самого винограда, но покрывающая ягоды пленка впитывает вещества, как губка. В результате может получиться вино с ароматом холодного пепла или гари. Единственным решением для очистки сырья может стать обработка активированным углем. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Вадима Ермолинцева. Телефон на студии 718-303-9090. Желающие набирать этот номер. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вопрос в том, воевать или не воевать с Ираном, по-моему, не стоит. Получив ядерное оружие, Иран уничтожил бы и Америку, и Израиль, и Саудовскую Аравию тоже. Они враг номер три. Пускай они не заблуждаются на это, что он с ними будет файненько вести себя. Но хорошо. С другой стороны, у меня большие сомнения, готова ли бы Америка к этой войне, был ли у нее какой-то план. По-моему, все так хаотично. Сегодня утром встали, одно решили, завтра решили. Плана никакого нет. Вот в этом вся беда.
1: Ага. Я вас понял. Спасибо. Да, у нас, я так понял, что наши счетчики не работают, поэтому приходится полагаться только на ваши звонки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Вот человек правильно сказал, да и вы сказали, что атомную бомбу Иран рано или поздно получит, а применить против Израиля в первую очередь, это нет никакого сомнения. Чтобы остановить эту войну, я сейчас скажу одну вещь, вам не понравится, никому, наверное, не понравится. Ну вот скоро 6 августа, только вот вариант Японии, я так считаю, по-другому никак нельзя принудить.
1: Нормально.
3: Да, хорошо, но я знаю вам это.
1: Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Меня зовут Ефим. Значит, вы, конечно, удивитесь, наверное, но я предлагаю такую, как предлагал генерал, я забыл его имя, наземная операция. Операция очень сложная, я понимаю, потери, неизвестные, много неизвестных. Ну да, единственное правильное решение. Это военные. Спасибо.
1: Это что? Это наземная операция. Единственное решение, да?
4: Да. Это говорю, генерал.
1: А сколько?
4: Сколько потерь будет? Сколько будет потерь? Да. Ну это война. Потери будут гораздо больше, если мы оставим это, как оно есть.
1: Ага, окей, понятно. Это спасибо вам большое, всего хорошего. Я, конечно, не перестаю удивляться воинственности наших людей, которые, между прочим, знают лучше, чем кто-нибудь, что такое война. Ну, хорошо. Значит, из всех выбранных вариантов, я так полагаю, что, наверное, самый целесообразный – это все-таки 6 числа сбросить ядерную бомбу, потому что, чего тянуть резину с этими наземными операциями? Это, представьте, страна, огромная страна, между прочим, Иран. Значит, этот вот генерал Диваны Намадин тут предложил оккупировать эту страну. Наземная операция – это оккупация этой страны. Вообще, сколько нужно народу, чтобы оккупировать Иран? Вообще вдумайтесь, сколько нужно народу для этого? Это огромная страна. Но все-таки ядерная бомба дешевле во всех отношениях. Если речь идет о сбрасывании, о каких-то решительных мерах. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Благодарю, Вадим, за вашу передачу. Всегда внимательно слушаю. Вот эти люди, которые говорят воевать, воевать, они сами хотят смотреть акшен, а не хотят сами участвовать.
1: Вот, они не могут, вот они уже не призывного возраста, поэтому они такие смелые, я так понимаю.
5: Да, они хотят на чужое горе смотреть, наслаждаться, так сказать. Если, допустим, не дай бог, не будет Ирана, а что будет в мире покойства и любви, нет, конечно. Нужно найти какие-то меры, договариваться или компроматы, что-то такие, что... Война – это самый-самый крайний выход. Так что, я думаю,
1: да,
5: что...
1: Ну, хорошо. Спасибо вам.
5: Благодарю.
1: Да, я должен сказать, что это, наверное, вот эта вот готовность воевать, она как-то связана с отношениями людьми к военной службе. То есть ни они, ни их дети на военной службе не состоят, поэтому они готовы воевать. Ну, другие пойдут. Большое дело. Это же не их дети. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Знаменитый генерал Лебедь говорил: дайте мне возможность собрать одну роту из сыновей элиты.
1: Да, она кончится быстро, это точно. У нас, к сожалению, оборвалась связь с вами, но это не потому, что я вас отключил. Если вы слышите сейчас мой волшебный голос, то вы можете набрать этот наш номер еще раз, и я вас выпущу в эфир еще разочек. Прошу. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте. То, что Иран сделает ядерную бомбу, сделал бы атомную бомбу, нет никаких сомнений. Я не думаю, что он бы бомбил Америку или бомбил Израиль даже. Но то, что после этого с ним ничего нельзя будет сделать, он бы диктовал свои условия в мире, это 100%. А насчет наземной операции, конечно, нет, потому что очень много погибнет американцев. Насчет ядерного удара, конечно, нет, это глупости все. Единственный способ и единственное, что надо делать, по моему мнению, это продолжать воздушные атаки, продолжать разрушать инфраструктуру. Когда-то они сдадутся в какой-то момент, когда не смогут ничего сделать, и потоки денег перестанут туда идти, когда нечем будет платить ксиру.
1: Вы знаете, обычно это происходит, эти поколения военного времени, они такие, они несгибаемые, они будут стоять на своем. Ну, разрушим еще, они уйдут под землю, они найдут способы жить, нам пакостить. Это единственное, что может поменять, это когда другое поколение руководителей придет, они как-то будут иначе к ситуации относиться. Но другое поколение руководителей там придет, наверное, лет через 20-30, поэтому ждать перемен в ближайшие при нашей жизни, это просто пустая трата времени.
7: Да, но другого выхода просто нет, потому что повернуться, уйти, оставить сейчас все как есть, через какое-то время опять будет ядерная бомба, и через какое-то время они все восстановят, и будет все дальше. Какой выход? Бросить все?
1: Ну, я не знаю, слушайте, вот я хочу с вами попытаться выяснить такой вопрос. Значит, у нас тут постоянно говорят, если мы их оставим в покое, первое, что они сделают, это ядерная бомба, а второе, что они сделают, это они сбросят эту бомбу на Израиль. Это у нас тут главное, это единственная версия всех событий возможных в этом регионе. Ну хорошо, мы знаем, что у Израиля есть там этот железный купол, я не знаю, как еще они это называют, но мы понимаем, у них противовоздушная оборона очень на высоком уровне, как у нас. Ну хорошо, пусть они сделают эту ядерную бомбу, пусть они стреляют, но если у Израиля действительно есть этот железный купол, то ну, эту ракету остановят, я это так понимаю, нет?
7: Или я не знаю, остановят ли нет, я не настолько специалист в этом, дело не в этом. Дело не в том, сбросят или нет, я думаю, что они ее не сбросят. Но диктовать условия всему миру, они потом будут в 10 раз больше и под угрозой применения этой бомбы.
1: Погодите, так я вам так хочу сказать, им не нужно в 10 раз больше, уже хорошо, они уже диктуют, без ядерной бомбы.
7: Да, но сейчас хоть кто-то может ответить, хоть Америка, потому
1: но
7: что
1: ядерной бомбы нет. Ну что, ну никаких же, ну хорошо, ну как мы отвечаем им все время, ну какой результат?
7: Да, Армейский пролив закрыт. А кто-то ждал результата на следующий день, ведь это действительно. Афганистаном сколько лет ничего не могут сделать, а Иран гораздо больше территория, гораздо сильнее все остальное. Не может быть результата завтра или послезавтра. Тем более в таком...
1: А нам обещали завтра... Погодите, нам обещали завтра, послезавтра. Нам Нетаньяху... Подождите, в этом же... Подождите. Приехал к нам Нетаньяху и сказал, результат будет послезавтра. Он сказал, сейчас мы, значит, поднимем людей на улицах, сейчас мы вооружим там, кого нужно будет, оппозицию, сейчас мы уберем, обезглавим их, уберем все их начальство, а вы долбанете по их военным объектам. И послезавтра это будет новая демократическая страна. Нам это обещали.
7: Вы понимаете, что политики обещают много чего можно говорить и много чего делать. Нам Мандави вот обещал коммунизм завтра в Нью-Йорке, но этого не будет. Захраби, Мандави, как его там правильно, я точно не знаю и не знаю, как
1: Мандани.
7: Это будет.
1: Ну да. Ну-ну. Ой, ну хорошо, ладно. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Да, здравствуйте еще раз. Генерал Лебедь говорил, дайте мне возможность собрать одну роту из сыновей элиты, и завтра война закончится. Вот эти диванные герои, которые сегодня выступали за войну, Давайте вспомним. Натаньяху говорил, что Иран в 95-м году уже вот-вот будет бомба. 2002 год, 2012, 2025 и 26-й. Вот-вот бомба будет у Ирана. Прошлым летом Америка уже бомбила Иран. И Трамп рапортовал, что все, с ядерной программой закончено. Еще, когда Трамп победил, первое, что он сделал, он переименовал Департамент обороны в Департамент войны. Это уже была заявка на то, что он голубь мира. Теперь Пакистан. Пакистан давно имеет ядерную бомбу, и он финансировал Бен Ладена, мы помним, что там он, его поймали. И никто на Пакистан не нападает, даже та же Индия, у которых проблемы территориальные с Пакистаном, потому что там есть ядерная бомба. Ну и что? Что с Ираном? Все говорят, сколько кораблей потопили, сколько танкеров, сколько... Никто же не говорит, сколько уже погибло детей, чужих детей. Ну, я имею в виду американских сейчас.
1: Ну, об этом говорят как раз. Эти цифры звучат, и Трамп ездил на похороны, это как раз было такое. Но, знаете, у меня вот другой вопрос. Ну, хорошо. А сейчас, а вы видите какой-то выход из этой ситуации? Или уже все?
6: Такой же, как
1: мы потеряли?
6: Нет, такое же, как с Афганистаном. Такое же.
1: То есть надолго, это болото, мы залезли в болото.
6: Нет, закрыть это все. Вернуться домой.
1: Но они не откроют Ормузский пролив, это для нас самое главное.
6: Это нет, то, что регулируется на нефти. Если прекратятся сейчас военные действия, они откроют залив.
1: Ну, знаете, вот это вот тот случай. Ну, я хорошо, одно слово. Вот это тот случай, когда говорят, мы сморгнули. Это означает, что мы. То есть все эти заявления громкие о том, что мы их поставим на колени, мы им там построим демократическое общество, возродим их экономику. Это же все окажется пустой болтовней. Окажется, что все наши угрозы, они пустые. Но, по идее, если мы уже что-то начали, мы должны довести это до конца. Нет?
6: Ну хорошо, 20 лет в Афганистане не доводили до конца. Нигде не доводили до конца, ни во Вьетнаме, ни в Корее, нигде, ни в Ираке.
1: Нет, в Корее мы как раз... Не-не, минуточку, в Корее мы довели до конца, потому что страна живет сейчас.
6: Ну что,
1: довели? Сейчас...
6: Нет, это две Кореи все-таки.
1: Это ну так с этого и начали, с двух Корей. Ну так и начали с двух Корей и восстановили статус-кво, то есть это нормально. Страна, половина Кореи, Южная Корея, они живут в нормальном обществе. То есть мы их спасли. Это не тот пример, который я бы приводил. Ну и потом, если, например, мы по итогам Второй мировой войны многие изменения произошли в мире, в положительном смысле. Западная Европа осталась свободной, Япония, демократическая страна. Перемены были какие-то.
6: Да, мы не всегда
1: проигрываем. Это не так говорить нельзя. Но мы иногда уходим бесславно.
6: В Ираке проиграли везде. У американцев вот такое мнение. С одной стороны океан, с другой стороны океан.
1: Мы на острове. Это правда. Мы
6: а
1: на острове
6: теперь
1: тоже.
6: Надо понимать, они должны понимать, что долетит. А вот эти, которые, ну, диванные генералы, вот они, воевать. В чем туда полезли? С 95-го года угроза, что у Ирана будет атомная бомба. Это все Натаньяху. Я вообще считаю, что после 7 октября Натаньяху и руководители Моссада, они застрелиться должны были. Харакири себе сделать, так как делали японцы. Да.
1: Окей, хорошо.
6: Все.
1: Ну хорошо, спасибо.
6: Извините,
1: вам
6: все. Уже в другую сторону.
1: Мне не надо вас извинять, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: А доброе утро. Вот я с женщиной не согласен. А во-первых, нужно довести дело до конца, потому что этот режим, это режим фанатиков. И в отличие, например, от Пакистана, том, что Пакистан, у них нет такого программного заявления, что главная их не цель уничтожить Израиль до Второго Соединенного Америки. Поэтому мы не знаем, что у них на уме. Баллистическая ракета у них уже есть. И гарантии никакой нет, что они, получив это оружие ядерное, они возьмут и ударят. И я предпочитаю, чтобы война велась на их территории, а не на нашей. Потому что вот если продолжать ждать, пассивно ждать и допустить это вот возможность у них иметь это ядерное оружие, это все равно засунуть голову, пасть к крокодилу и ждать, захлопнет он голову пасть или нет. Меня как бы это не устраивает. Мне, допустим, хватило здесь, я в Нью-Йорке живу, вот этого 11 сентября, этот вот нам повторение, вот это возможно сейчас, оно вполне возможно. Почему? Потому что границы были открыты. Иран, если они не совсем идиоты, границы прибавили, они могли запустить сюда какие-то спящие ячейки. И мы не знаем, чем это... Чем они могли бы ответить, вот, понимаете? Поэтому я предпочитаю, пусть медленное, вот это вот такое тяжелое, без наземного вторжения, я считаю, бомбить и бороться. Нельзя им давать этого ядерного оружия. Вот я считаю так.
1: Ну, хорошо, а у меня к вам вопрос есть. Одну секунду, не уходите. Значит, вот когда вы говорите, лучше воевать на их территории, чем на нашей территории, вот я помню, что эта же самая фраза звучала после 9-11. И решили воевать на их территории, влезли туда на 20 лет, я не знаю, сколько там триллионов потратили, и ушли, не словно хлебавши. Там все то же самое. И там теперь Талибан руководит, с которым мы начали эту войну, выгнали. Но они вернулись, потому что это их дом, поэтому им легче там остаться, чем нам их оттуда выгнать. Но я по поводу войны на нашей территории хочу сказать, наверное, все, что нам нужно, это проявлять какую-то самую банальную бдительность. Вспомните, те люди, которые нам устроили это 9-11, это были, по сути дела, нелегалы, которые поступили в наши летные школы. И которые здесь научились управлять теми самолетами, которые они потом использовали для того, чтобы нанести удар по Нью-Йорку, Вашингтону. И в Пенсильвании у них не получилось, но по Вашингтону. То есть, если бы мы проявили самую банальную бдительность и не дали бы этим людям получить здесь образование в авиашколах, этого бы не произошло. И сейчас, если бы мы проявили, ну, часто мы проявили эту бдительность, за это Трампу огромное спасибо, он выправил эту ситуацию на границе, он ее закрыл. Но при Байдене мы сюда впустили миллионы людей, о которых мы ровным счетом ничего не знаем, и среди которых есть, не то что могут быть, а есть террористы. Террористы. То есть, и это было бы значительно дешевле и проще, чем сейчас воевать за океаном. Нет?
8: А вот вы до этого произнесли фразу, если бы, да, если бы у бабушки были причиндалы, она была бы дедушкой. Поэтому вот мы не знаем, какие сейчас есть с использованием этого искусственного интеллекта, как можно, например, какой-то сформулировать запрос, и как можно сделать больше вреда, damage, для, допустим, Америки. И мы, они могут дать такую информацию, там, говорить очень легко. Мы имеем атомные электростанции, мы имеем вот этот Йеллоустонский этот заповедник, он спящий, можно туда бомбануть. Я не знаю, я просто пытаюсь фантазировать на ходу, но можно вот электростанции где-то на Миннесоте, то туда внедрить какие-то хакеры, они в управлении всяких...
1: Okay. Я прошу прощения, Я прошу прощения, вас очень плохо слышно, я просто теряется сигнал, и разговор наш превращается в какое-то пузырение. Окей, ну, спасибо вам за ваш звонок. Вот, это все-таки я бы, не знаю, рано или не рано какие-то итоги подводить, но у меня есть это вот одна женщина, которая всегда как бы, она такая миротворица, но... Готовность других людей воевать меня просто поражает. И это... Я понимаю, что Америка производит впечатление очень мощной и грозной державы. И действительно, ну, мы мощная держава. О чем говорить? Но мы видели... на практике что произошло? Ну хорошо, не будем. Вьетнам далеко от нас. И по времени, и по расстоянию. Поэтому среди нас, среди моих слушателей нет людей, которые, может быть, четко представляют о том, что происходило во Вьетнаме, какие мы потери понесли и чего мы добились. Ничего не добились. Ну точно так же, ну хорошо, это уже на нашей памяти. Вспомните Афганистан. И чего мы только на них не сбрасывали. Какие-то там бомбы совершенно неслыханные, которые стоили, производство этих бомб стоило какие-то миллионы долларов. Сколько там наших людей, ребят погибло? За что? Сколько там этих триллионов? Вы знаете, у меня, слушайте, я простой человек. Я думаю, что, в общем-то, мои представления о прекрасном, они именно благодаря своей простоте, они понятны, будут понятны и многим моим слушателям. То есть, если у вас есть выбор потратить триллион долларов на войну за океаном в любой стране или дать пенсионерам возможность получать на 40 или на 50 долларов какие-то необходимые им лекарства или витамины в аптеке, то я за то, чтобы нашим пенсионерам дать эти 50 долларов. Чем потратить эти триллионы долларов на то, чтобы убивать где-то людей, плохих, хороших, всех подряд, убиваем, как убиваем, без разбора. Или сократить этот платеж, который наш пенсионер должен занести для того, чтобы он идет к специалисту, 75 долларов, сократить этих до 25 долларов. То я, безусловно, всегда выбираю нашего пенсионера. Но мы должны признать, что это как бы, это простая... Это просто, очень простые вещи происходят у нас на глазах. Посмотрите, что произошло с Украиной. Значит, мы с вами финансировали эту войну своими налогами. Значит, сейчас эту Украину превратили просто в руину. И уже сейчас у нас стоит, бьет копытом компания типа BlackRock, которая теперь за наши деньги будет эту страну восстанавливать. То есть мы за наши деньги сперва разрушаем страну, а потом мы за наши деньги восстанавливаем эту страну, и мы даже не замечаем, что мы платим, а кто-то зарабатывает сперва на смерти, а потом на восстановление. Ну, и опять же, вот у меня такой вопрос, а что если вот это вот все перестать финансировать? А чтобы наши пенсионеры по Медикеру не платили 75 долларов, когда они идут к специалисту. Ну, я за пенсионеров, потому что я один из них. Окей, друзья мои, небольшое, но важное объявление. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, а не менее ноги или жжения, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue. На Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца гарантируют самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Мне остро не хватает иногда доктора Михаила Рискевича, особенно после соревнований по пиклболу, когда у меня все болит. Независимо от того, как весело я прыгаю по корту. 718-934-84-84. Сейчас перерыв.

0: Лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Вступление в наследство за границей. Восстановление архивных документов и актовых записей. Проставление апостилей. Оформление апостилей. Доверенности. Аффидевитов. Завещаний. Оформление нотариальных переводов. На любой язык и с любого языка. Получение справок об отсутствии судимости. Помощь в получении алии. Любые нотариальные действия. Карина Дюваль. 718-704-8558.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я сейчас смотрю на часы. И у меня здесь еще была одна тема, которую я бы хотел поднять сегодня. Потому что она, мне кажется, ну, несколько дней назад это была тема номер один во всем мире. Но так получилось, что у нас только две передачи в течение недели. Поэтому я пропускаю какие-то события, кажущиеся, какими бы важными они ни были. Ну и вы, наверное, в курсе дела, многие из вас, о том, что произошло в испанском городе Сеута. Значит, на всякий случай, где находится Сеута, это очень важный такой момент, потому что многие трудящиеся не поняли, где именно и поэтому, что именно произошло. Значит, Сеута, это называется эксклав, город испанский, он имеет формат автономии, но он находится на африканском берегу, то есть с другой стороны Гибралтара, он не находится на европейской части Испании. И вот в конце июля этого года Сеута пережила просто совершенно немыслимое вторжение молодых людей, в основном из Марокко, потому что там еще прибавились не только из Марокко. Значит, в городе Сеуте проживает 84 тысячи человек. Это маленький городок, типа того, где я сейчас живу, поэтому я понимаю, насколько он маленький. Но в этот город, где было 84 тысячи человек, проживало, туда вторглось больше 70 тысяч людей, это сразу было отмечено, призывного возраста. То есть это было массовое вторжение. 70 тысяч человек, я слышал крайнюю цифру, самую высокую 73 тысячи, это 7 полков туда вторглось. Это самое успешное вторжение, наверное, в истории Испании за несколько дней, за один день. Значит, как они туда... Город этот окружен, ну, какой-то ограда там существует. Часть, значит, перелезала через эту ограду, потому что недавно там сняли колючую проволоку. А часть обходила ограждение вплавь. То есть, представьте себе, там были пирсы, которые ограждают этот город, морской доступ. То есть, там по пляжу не пройдешь в него. Значит, надо было переплывать какое-то, сплыть сперва в море, а потом возвращаться вокруг этих пирсов с ограждением. Значит, это, когда вы смотрели то, что происходит на видео, ну, я думаю, все видели это видео, это была совершенно катастрофа, и когда эти толпы молодых, голодных людей бегут по улицам, то это страшно. И, значит, этих людей же как-то кормить надо. Но кто их там будет кормить? Никто. Ну, естественно, там первое, что происходит в таких ситуациях, это ограбление. Значит, следующее, что происходит в этих ситуациях, эти владельцы этих магазинов все это моментально закрывают. И, короче говоря, когда жрать и пить стало нечего, эти ребята потянулись обратно, и испанские войска, и военная полиция, они использовали где дубинки, где водометы, в основном водометы, они этих ребят начали вытеснять обратно в море, и они, значит, кто пошел, а кто поплыл домой к маме, на домашние котлеты. То есть, можно сказать, что это все миновало, и хорошо миновало, потому что эта армия, она отступила. Сперва вступила, а потом отступила. Но погибли люди, кто-то понес потери большие финансовые, если их магазины были разграблены. Но погибшие в основном это именно эти вторгавшиеся. Я слышал цифры более 100 человек, в основном это те, кто либо утонул, либо которых задавили товарищи, когда они бежали за счастьем. Значит, почему это произошло? Дают одно объяснение, что Верховный суд Испании, он принял решение о том, что если человек пытается перейти границу по суше, то пограничники его останавливают и отправляют обратно. Но если этот человек приплывает, то это как у нас с кубинцами. Если он наступил на землю Америки, его, значит, его уже нужно отправлять в иммиграционный суд для того, чтобы он попытался доказать свои права для того, чтобы остаться в этой стране. Такие дела. И, значит, вот это как бы послужило сигналом для того, чтобы началось это вторжение. Дальше, как это вторжение, значит, организовали, потому что оно было организовано. Это все произошло в один день. Этот основной удар в один день. То есть, возникли группы на Фейсбуке, на других соцсетях, которыми эти ребята пользовались. И таким образом их организовали. И сейчас это ты начинаешь понимать силу соцсетей, потому что раньше, если нужно было бы платить какие-то немыслимые деньги для того, чтобы кто-то реально ходил, стучал в одну дверь, потом в другую, потом в третью и собирал этих людей и объяснял им что-то. Сейчас ты организовываешь группу на Фейсбуке, и под эту группу собираются сразу тысячи людей. Такие дела. Значит, ну, естественно, тут у нас следующий вопрос. А кто вот эти вот группы-то финансировал? Ну, у нас есть обычный подозреваемый. Это Джордж Сорос. Наверное, он или его подручные это и сделали. Ну и, естественно, первые ассоциации, которые у нас возникают, это ассоциации с вторжением в Европу. Мигрантов, у которых дома совсем плохо. Никаких перспектив. И для них просто единственный выход из положения – это перебраться в Европу и сесть там на социальные пособия. И мечта сбудется. Мечта о благополучии, изобильной жизни. И точно так же масса людей, и надо сказать, и я тоже, смотрели на то, что произошло в Сеуте. То есть эти ребята сперва переберутся в Сеуту, и Сеуту, если суд признает их право оставаться в Испании, они переберутся на европейскую часть Испании, и там гуляй не хочу, социальные пособия, живи. И не тужи. Не то, что в Марокко. Но это не совсем так. И вот я когда стал выяснять, а почему же именно это произошло, то мне открылась довольно интересная история, которую я и хотел с вами поделиться. Значит, в центре всей этой истории очень сложные отношения, которые сегодня существуют между тремя странами. Это Марокко, Испания и Алжиром. Они все как бы рядом друг с другом, и у них есть что делить, как выясняется. И в центре этого дележа народ, целый народ, который добивается суверенитета и создания своей собственной страны. Значит, это народ Сахарави называется, и их приблизительно около 700 тысяч человек. Значит, исторически, это у них свой язык, они как бы арабского происхождения, но у них, как у многих, как у арабов много различных народов, которые живут в различных странах. Это один из этих народов. Значит, значительная часть этого народа живет на территории, которая контролируется Марокко. А часть этого народа живет в так называемой освобожденной зоне. Эту марокканскую

определенной территории и так далее. Значит, до относительно недавнего времени, до 1975 года, при режиме Франко, генерала Франко, существовала в мире такая территория, которая называлась либо Западная Сахара, либо Испанская Сахара. И это была испанская колония. И она находилась под контролем, полным контролем Испании, с испанской администрацией и так далее. Значит, после того, как Франко умер, новое правительство, они освободили все эти территории, они подписали Мадридские соглашения и передали управление этой огромной территории, по сути дела пустыней, но огромной территории. Они отдали это управление двум странам, Марокко и Мавритания. И Марокко сегодня контролирует 80% этой территории и говорит этим ребятам, которые там проживают: вы являетесь частью Марокко, но вы можете иметь свою автономию, то есть у вас есть свое руководство, своя администрация и так далее. Но они не хотят автономию, они хотят свою страну. Точно как курды, между прочим. И они будут хотеть до тех пор, пока они будут существовать. Точно так же, как до них евреи хотели иметь свою страну. И когда им говорили: да, но вы же можете вот здесь вот свободно жить, иметь свою администрацию. Они говорили: не надо, мы хотим свою страну. Значит, вот у нас получается, что с этими ребятами, бедуинами, сахарави. Значит, они живут на территории Марокко, но у них есть свое правительство в изгнании, которое находится в Алжире. Марокко готова им дать автономию, Алжир поддерживает их стремление создать свою собственную страну. В основном, естественно, на территории Марокко. Марокканцам это не нравится. Значит, Испания, которая как бы отказалась, не как бы, она реально отказалась от этой территории, она находится, получается, между двух огней, между двумя странами, с которыми она должна поддерживать добрососедские отношения. Это с Алжиром и с Марокко, у которых разные мнения по поводу той территории, которую освободила Испания. Значит, это не связано не только с территорией, но это связано также с мореплаванием вокруг этой территории. Поэтому проблем много и интересов много. И в 2022 году правительство Педро Санчеса нынешнего, оно придерживалось нейтралитета до сих пор, до 2022 года, а потом правительство Санчеса, значит, изменило свою традиционную позицию и назвало марокканский план автономии самой серьезной, реалистичной и заслуживающей доверия основой для урегулирования. И я повторяю, за этим был обычный прагматизм. Во-первых, это контроль миграционных потоков, потому что все эти люди норовят попасть в Испанию. Затем это экономическое сотрудничество, сельхозрайоны, там финики, вино, что угодно. Там много вещей, которые связаны с испанской экономикой. И почему так остро необходимо поддерживать отношения с Марокко, и с Алжиром, потому что обе эти страны располагают своими пограничными службами, которые контролируют миграцию в Испанию. И лучше иметь соседей, которые контролируют этот процесс, чем соседей, которые откроют двери и скажут: ребята, вперед из песни. Ну, значит, и вот отсюда возник конфликт. Марокко недовольна тем, что Испания устанавливает дружественные отношения с Алжиром, ездит туда, Санчес сюда поехал, наводит мосты и так далее. И для того, чтобы немножечко припугнуть Испанию в ее отношениях с Алжиром, который поддерживает создание новой страны на территории Марокко, Марокко и спровоцировала этот налет на Сеуту, для того, чтобы продемонстрировать, какие могут иметь катастрофические последствия для Испании открытие этого миграционного фронта. То есть это не просто арава молодых людей, которая решила поискать себе лучшую жизнь в более изобильной стране, чем их страна. Это не совсем так. Это была так,

акция, демонстрация сил. Если вы будете очень сильно ратовать за то, чтобы на нашей территории возникла новая страна, то вы будете иметь вот эти последствия. Ну, это одна из версий описания этих событий и объяснения, вернее, этих событий. И она, мне кажется, более правдоподобной, чем разговоры о том, что вот это вот просто оголтелые ребята, которые вдруг сами ни с того ни с сего организовались и хлынули на испанскую территорию, какой бы маленькой она ни была, но они могли ее использовать просто как такой небольшой трамплинчик для того, чтобы перекинуться на европейский континент. Такие дела. Но так или иначе, марокканские власти, конечно же, эту версию отрицают. Они все это списывают на деятельность групп, которые занимаются этими миграционными потоками, нелегальных, естественно, которые зарабатывают на этом колоссальные деньги точно так же. Это точно такого же типа группы, которые действуют в Латинской Америке, которые мобилизуют те потоки людей, которые шли при Байдене в Соединенные Штаты. Они просто, весь этот маршрут у них был проработан, на всем этом маршруте была поддержка для этих людей, и они в конечном итоге, занеся какую-то плату за это перемещение, они двигались в сторону Америки и успешно добирались сюда. Такие дела. То есть, да, такие, безусловно, есть в мире механизмы по торговле людьми и по их перемещению однозначно. Но мы должны также понимать и то, что эти организации, которые занимаются перемещением мигрантов, они не действуют в вакууме. Мы не можем сказать, что они просто вот возникли, и правительства этих стран разрешают им существовать, даже не знают об их существовании. Нет, им разрешают. Я так понимаю, что это многомиллиардный бизнес. Они делятся с чиновниками, они делятся с людьми, с политиками, которые находятся на высоких постах. И все зарабатывают. Именно поэтому это и существует. И нужны такие люди, как Трамп, которые могут эту систему поломать и сказать, граница закрыта, все, конец, деньги кончились. Деньги, зарабатывание денег в этой сфере закончилось. Такие дела. Но, тем не менее, вот сейчас, когда, даже зная об этом, я не могу не задаваться вопросом, который, я думаю, многих беспокоит. Вот если вы возьмете наши организации, общественные и так далее, культурные организации, мы видим, как произошел поворот на культурный поворот. Мы, Америка, мы отказываемся от своих ценностей, это очевидно, и мы начинаем культивировать ценности тех людей, которые сюда прибыли. Именно поэтому Трамп сделал очень такое резкое, но надо сказать, точное наблюдение, что ты открываешь двери третьим странам, ты становишься третьей страной. Эти люди приносят сюда свою культуру. Если вы посмотрите на таких людей, как Мамдани, например, которого мы упоминали. То есть он явно, что он эту страну в грош не ставит. И он здесь собирается построить что-то другое, не американское. То, что по своей природе противоречит вообще концепции самой Америки. Потому что это не его страна, он родился в Уганде. Он воспитывался где-то в других странах. То есть для него Америка – это не Америка. То же самое происходит в Европе. И я сейчас смотрю на часы, времени немного у меня осталось. Но тем не менее, я думаю, что это тема, которую мы должны с вами обсудить. И мы обсудим ее, может быть, уже в следующий раз. Что когда происходит это вторжение, происходит самоликвидация, буквально самоликвидация совершенно выдающихся стран с выдающейся культурой. Они сами себя ликвидируют. Они ликвидируют свою историю, свою культуру, свои достижения. И они превращаются в страны третьего мира. Как это происходит в Европе и как это происходит, между прочим, у нас в некоторых городах, где власть, контроль над ситуацией перешел в руки приезжих, новоприбывших, новых американцев. Такие дела. Окей, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. И на последние минуты для поднятия настроения я вас оставляю с единственной и неповторимой дочей Рейнхард.
Всего хорошего. С вами был Владимир Маленец.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Сутки 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 4 августа. 4 августа. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 693 пункта, процент встретил 53 178. Это очень хороший результат. Standard & Poor's 500 плюс 111, 1.5% плюс 7601. И NASDAQ поднялся на 540 пунктов, 2.15%, 25 914. Транспортный индекс плюс 0.9%. Росло 2000. Индекс маленьких компаний прибавил 1.75%. Сегодня нефть минус 2.48, 77 долларов 87 центов стоит один баррель нефти. Причина, почему нефть упала, потому что идут разговоры о том, что, несмотря на то, что Иран говорит, что никаких дипломатических разговоров не ведется, наши представители правительства говорят, что переговоры с Ираном ведутся и, возможно, будет какая-то сделка. Золото плюс 32.64, 1123 доллара 10 центов стоит унция золота, унция серебра плюс доллар 69, 59 долларов 54 цента стоит одна унция серебра, 1 евро равен доллару 15 центов, пятилетняя госбумага дает 4.371% за 10 лет можно получить 4.667% и за 30 лет госбумаг можно получить 5.223% за границей. Сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 3%, Германия плюс 0.8% и Швейцария тоже примерно плюс 0.8%. В Азии японский Никей плюс 3%, Шанхай плюс 3%, Гонконг минус 0.6%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется опять-таки в замечательном настроении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 656 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 24, и NASDAQ показывает плюс 300-400 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны сегодня с утра, надо отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Palantir надо покупать. Palantir, кстати, показал очень хорошие результаты. Они подскочили. Новый таргет у Palantir 200 долларов. API Group будет вести себя хорошо. Рубрик надо покупать, считает один из банков. Summit Midstream надо покупать. ADI Global Distribution будет вести себя хорошо. CoWeave, с ними будет все в порядке. Astris надо покупать. CK Hynix надо покупать. Walmart теперь Perform. Ранее был Outperform, теперь Perform. То есть они теперь будут вести себя точно так же, как будет вести себя Stock Market. И таргет у них 140 долларов у Walmart за одну акцию. BBB Foods надо покупать. А таргет 51 долларов за акцию. QXO, с ними будет все нормально. Apple Reduce. Был Аскадин из банков, сказал, что Apple надо уменьшить. И таргет 290 долларов. Madrigal Pharmaceuticals Outperform. То есть их надо, можно покупать, можно держать побольше. Сигна надо держать. Вишей Интер и Интертехнологи. Вишей Интертехнологи, компания Raymond James, с которой я работаю, сказали, что они дойдут до 40 долларов за одну акцию. Но они, я вижу, закрылись на 35-40. Сейчас они торгуются 37-68, уже 38. До 40 осталось совсем немного. Nike Underweight, поменьше Micron надо покупать. Micron подскочил сегодня чуть ли не на 100 долларов. Landstar System Outperform, Duolingo Underperform и Themsa надо покупать. Из компаний, цены, которые изменились, McDonald's объявил свои квартальные результаты, плюс прибавил 1% после своего отчета, Palantir плюс 15%, Caterpillar плюс 8%. Кстати, большие подъемы на бирже сегодня, спасибо Caterpillar, Caterpillar играет большую роль. Pfizer сегодня показал хорошие результаты, свой отчет показал, он Semiconductor прибавил 7%, Snap тоже показал отчет, они поднялись на 5%, Wayfair упал на 4%, и DigitalOcean грохнулся на 11%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: Хоумкер агентство Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Besткер. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Besткер 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
10: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
11: Чашка крепкого ароматного кофе и Дэвидсон Радио – то, что нужно. Начни свой день красиво.
12: День, доброе утро для тех, кто встает поздно. Всем нашим замечательным радиослушателям приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Программа, как вы знаете, музыкальная. В этой программе я рассказываю о юбилярах, о каких-то известных музыкальных деятелях и по эту сторону океана, и по ту сторону океана, о людях, которые своим творчеством, своей жизнью сделали большой подарок нам всем, потому что мы поем и слушаем в их исполнении песни, которые действительно и запоминаются. Многие из них звучат уже десятилетиями, и их поет не одно поколение. Об этом сегодня я буду рассказывать. Имя героя я пока представлять не буду, но хочу заметить, что и сегодня, как всегда, у меня есть те, кому бы я хотел сказать спасибо за то, что поддерживают мои эфиры и делают это добровольно, с огромной радостью, чего я и пожелаю в дальнейшем. Итак, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех районах, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Платит страховки, отправляет в отпуски. В общем, друзья, позвоните в агентство Welcome Care, и вам будет радость. 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ, которые могут подойти нашим, вашим, их клиентам. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов помощи на дому, и вам в агентстве помогут оформить все документы. Если в семье есть человек, который по состоянию здоровья не может самостоятельно себя обслуживать, и ему нужна помощь 24 часа в сутки, такая программа 12 плюс 12, добро пожаловать, звоните в агентство и получите данную помощь. Если в семье есть человек, который перенес операцию, возможно, травму, аварию, инфаркт, инсульт, и нужна краткосрочная помощь на определенное или ограниченное количество времени, то такая программа тоже есть в агентстве. И есть программа для детей. Это очень важно. Для деток. Если у ребенка наблюдается аутизм, нужна помощь, есть такая программа, и какие-то новые правила появились в этом году, позвоните, вам подскажут. Ну и если ребенок наблюдается у него отставание в развитии, то есть он плохо выговаривает какие-то буквы, уже сверстники его болтают во все, а он еще не болтает, чьи-то детки уже ползают, а ваш ребеночек не ползает, позвоните. Эти легкие, на первый взгляд, отставания можно исправить в раннем возрасте. В том возрасте, когда это вообще никто даже и не заметит. Не думайте, что ребенок может перерасти самостоятельно, а даже если и так, все равно нужно обратиться к специалисту и выслушать советы. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, еще, да, одно короткое объявление. Вы знаете, у нас в эфире появился, у меня появился еще один, на мой взгляд, весьма интересный человек. Это доктор, который занимается лечением боли. Зовут его Гальперин Марк Яковлевич. Он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог. Его стаж работы более 36 лет. И он выходит со мной в программе «Здравствуйте, доктор». И я, и вы тоже задаете интереснейшие вопросы. Интереснейшие. И ответы на эти вопросы помогают не только тем, кто их задает, а еще и тем, кто просто слушает наши эфиры, потому что многие проблемы оказываются похожими. Ну, сколько таких вопросов? Ну, 10, ну, 15, ну, 20, я имею в виду разновидности. А ноги у нас у всех есть, позвоночник у нас у всех есть. Мы прибавляем в возрасте, а не убавляем, хотя об этом тоже мы еще поговорим, как убавлять возраст, во всяком случае, по своим физиологическим возможностям. Но доктор говорит о боли и о том, как с этим бороться. Мне кажется, тема эта невероятно интересная. Следите за рекламой, когда выйдет следующая программа. Программа выходит по четвергам с 4 до 5 в рубрике Здравствуйте, доктор. Что ж, мы, дорогие друзья, начинаем сегодняшнюю программу, которую я решил посвятить одному очень известному в мире музыки человеку, человеку, который, возможно, является одним из выдающихся музыкантов. Ну, не просто музыкант, он композитор, аранжировщик, он продюсер. Много-много-много титулов и званий есть у этого человека, об этом чуть позже. Вот, и у него 29 июля был день рождения. Возможно, вы как раз сейчас и догадались, о ком идет речь. Это Игорь Крутой. Начну я с одной из наиболее известных песен, добрых, теплых песен, называется «Мой друг».

Итак, дорогие друзья, на прошлой неделе свой день рождения отметил человек, без которого трудно представить современную русскоязычную эстраду. Я говорю русскоязычную, потому что и в России, и в Прибалтике поют его песни, и даже один болгарин, вы знаете, о ком я говорю, пел его песни, да и многие. И можно сказать, что не просто российский, он вроде как и советского времени еще. А еще он родился в 1954 году в местечке Гайворон, это Кировоградская область, советский, украинский, российский эстрадный композитор. Он же продюсер, пианист, певец, народный артист Российской Федерации в 96-м, народный артист Украины в 2011-м получил. Лауреат премии Ленинского комсомола, ну и так далее, и так далее. Игорь Яковлевич крутой. Он написал сотни песен, многие из которых стали настоящей классикой. Его музыку исполняли Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуль, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алла Пугачева и многие другие. А вот А-студио тоже исполняет его песни.

0: А студию и Игорь Крутой, песня Игоря Крутого. Немножко истории, потому что иногда становится весьма интересно, откуда появился такой человек, каким образом воспитывался его характер, где его корни. Ну и вот об этом я и расскажу несколько слов. Итак, он родился в районном центре Гайворон в еврейской семье. Родители Яков и Светлана Крутые. Яков Авраамович Крутой, родившийся в 27-м году, дожил до 80-го, родом из деревни Дубиново, ныне Савранский район, Одесская область. Подростком в 1941 году вместе с младшим братом и младшей сестрой оказался на оккупированной территории, попал в концлагерь. После освобождения в 1944 году был призван в армию, служил до 1952 года в ГДР, затем вернулся на Украину. Работал на радиозаводе. Умер он в 1980 году от рака слюнной железы. Дед по отцу, Авраам Яковлевич Крутой, погиб на оккупированной территории во время Второй мировой войны. Светлана Семеновна Крутая, урожденная Першегуба, она родилась в 1934-м, окончила техникум в Харькове, работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Дед по матери, Семен Константинович Першегуба, 1905 года рождения, он также уроженец Гайворона, до войны работал агрономом в селе Хащеватое Гайворонского района. Интендант, ныне это старшина, попал в плен 27 сентября 1941 года в Яготине и 19 июля 1942 года был передан гестапо и помещен в лагерь для военнопленных, где и погиб. Бабушка Мария Ильинична Першегуба, урожденная Ройтман, дожила до 1998 года. Есть также сестра Алла Барата, с которой мы хорошо знакомы. Она родилась в 1959 году. Она телеведущая. Ну что ж, давайте, дорогие друзья, мы будем также слушать творчество Крутого, и вот, в частности, песня, которая в свое время совершенно потрясающе прозвучала. Это песня в исполнении Серова. Помните? Замечательная песня. И я вам скажу, что многие, возможно, из вас и напевают ее каждый день. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез.
1: Для вас, дорогие женщины, персонально.

Ну, наверное, как вы понимаете, это одна из самых известных песен Серова. Ну и, собственно, сам-то Серов тоже сыграл немаленькую роль в жизни самого Игоря Крутого. Но об этом чуть позже. В раннем детстве научился играть на баяне и продолжил обучение в детской музыкальной школе. А в 1974 году окончил с отличием Кировоградское музыкальное училище по специальности теория музыки. А после окончания училища получил направление на работу в Гайворон, откуда был направлен на работу в деревню Бандурово Гайворовского района. В 1974 году он пробовал поступить в Киевскую консерваторию, но провалил один из вступительных экзаменов. А в 1975 году, уже на следующий год, поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, дирижерско-хоровое отделение, которое окончил в 1979. В Николаеве работал пианистом в ресторане «Каравелла», где познакомился с певцом Александром Серовым и 3 года учился на композиторском отделении в Саратовской консерватории, но оставил учебу из-за занятости в качестве аккомпаниатора и музыканта.

знакомый ресторан. Пусть накроют столик на двоих. Пригублю вина и буду ждать.

0: кино, не прокрутишь назад кино. Где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих.
1: Да, не заметили мы тогда, что давно замела.

Ну почему же сердце так стучит? Столик на двоих и две свечи. Точно так же все, как в первый раз.

0: от помады след я оставлю на пустом столе.
1: Ты поверь, мой друг, я не сержусь, этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле. Самый мой любимый на земле.
2: 1979 году на гастролях в Ленинграде Игорь познакомился с будущей женой Еленой Бутома. Она внучка советского государственного деятеля Бориса Бутомы. Он переехал в Ленинград, пробовал устроиться на работу на радио и телевидение, но в 1981 году получил приглашение на работу пианистом в Москву в концертный оркестр. Выступал с Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Позже, благодаря Леонову и Толкуновой, получил первую свою квартиру в Москве. А в 81 году развелся с женой Еленой. 29 октября 81 года у них родился сын Николай. В 1994 году он познакомился с Ольгой, и в 1995, то есть на следующий год, они поженились. 18 июля 2003 года родилась дочь Александра. Также удочерил дочь Ольги от другого брака, Викторию. Она 85 года рождения. Напомню, Ольга Крутая занимается бизнесом, живет в Нью-Джерси, здесь у нас недалеко. У Игоря Крутого три внучки. Надо заметить, дорогие друзья, что певческая деятельность, как вот вы только что успели услышать, она не столь активна. Хотя Крутой часто выступает в качестве певца и аккомпаниатора. И впервые на сцену он вышел на концерте Ирины Аллегровой. Известность приобрела песня «Незаконченный роман», спетая в дуэте Игоря Крутого и Ирины Аллегровой. А после этого в рамках различных концертов он исполнял свои различные песни. Надо заметить, что и для Ирины Аллегровой Игорь Крутой, и Ирина Аллегрова для Игоря Крутого были знаковые встречи, поскольку в дальнейшем неоднократно сотрудничали и весьма-весьма успешно. «Незаконченный роман» Ирина Аллегрова, Игорь Крутой.

Опять же, возможно, это одна из самых известных песен Ирины Аллегровой. Хотя есть и другие. «Тучи разведу руками», которая тоже принадлежит авторству Игоря Крутого. Но двинем дальше. В 1985 году вышла первая пластинка «Мир для влюбленных» с двумя песнями на музыку Игоря Крутого. «Мир для влюбленных» — это стихи Усманова и «Признание» на стихи Алиханов-Жигарев. А в 1987 году была выпущена пластинка Александра Серова «Мадонна» на музыку Игоря Крутого с общим тиражом, представьте себе на секундочку, 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. То есть вы понимаете, что в данном случае, конечно же, это, в общем-то, платиновый диск. Да? 1 миллиона, в принципе, было бы достаточно, но 2 миллиона 500 тысяч экземпляров. Это только у Серова. И одна пластинка «Мадонна», представляете? Песни Крутого в разное время исполняли и исполняют десятки эстрадных и поп-певцов, и певиц, и музыкальных групп. В 1999 году он был членом Совета президента СССР по культуре и искусству. В дальнейшем занимался продюсерской деятельностью, то есть продвигал вперед различных известных более или менее артистов. С Крутым сотрудничали такие артисты, как Валерий Сюткин, Жанна Фриске, Ирина Тонева, Найк Борзов, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Бурито, Юрий Шатунов и многие-многие другие. Со слов Крутого, он никогда не подписывал коммерческие контракты с артистами, сотрудничество не предполагало получения прибыли от деятельности исполнителей и коллективов. Но мне очень сильно нравится сотрудничество с Аллой Борисовной Пугачевой, от которого появилась любовь, похожая на сон.

0: Итак, дорогие друзья, песня-то очень и очень известная. Автором слов песни «Любовь похожа на сон» является поэтесса Валерия Горбачева. Музыку написал композитор Игорь Крутой. Знаменитый хит прозвучал в исполнении Аллы Пугачевой. Кажется, вот видите, все вроде бы соединилось в этой песне. И голос, и мастерство Аллы Борисовны, это энергия абсолютно безумная. Конечно же, потрясающая музыка и замечательные слова. Для нас это сигнал, что нужно прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, возьмите ручки, да запишите пару номеров. Возможно, они вам пригодятся.
1: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу сегодняшнюю, свой музыкальный эфир. Я решил посвятить Игорю Крутому, рассказать, откуда он, почему он появился на сцене, каким образом развивалась его творческая деятельность и какие совершенно потрясающие артисты конца 20-го и начала 21-го века исполняли и продолжают исполнять его песни. Для многих, конечно же, многие из хитов, которые написал Игорь Крутой, стали знаковыми, потому что подняли их на совершенно новые уровни. Я не могу сказать о том, что песни Крутого подняли Аллу Борисовну Пугачеву, но песня, которая только что прозвучала, реклама «Любовь, похожая на сон», она была написана, была создана в 1994 году. Игорь Крутой написал ее для первого большого авторского концерта в честь своего 40-летия. То есть в данном случае, может быть, здесь сработало все обратно, для своего 40-летия. Алла Пугачева исполнила этот хит, который стал лауреатом фестиваля «Песня года» 1994. С тех пор было написано и создано огромное количество и музыкальных продуктов, ну и, соответственно, много имен выросли на творчестве Игоря Крутого. В 1989 году Игорь Крутой возглавил молодежный центр АРС в качестве директора, художественного руководителя, а с 98 года в качестве президента. В 1997 году с этого года существует компания Ars Record. Основным направлением работы организации были продвижение музыкальных проектов, таких как фестиваль «Песня года», конкурс «Новая волна», производство кассет, дисков, рекламная деятельность, а в 2004 году был продюсером проекта «Последний герой 4». В качестве продюсера он же организовывал церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонию открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. Он же является создателем частного образовательного центра подготовки музыкантов, исполнителей, композиторов, Академия популярной музыки Игоря Крутого. Среди проектов Академии популярной музыки, организация отборочного этапа ежегодного песенного конкурса «Детская новая волна» с 14 года и детское Евровидение, и рождественские встречи, и другое. То есть вся его деятельность, она крутится в музыке и вокруг музыки. И, наверное, это хорошо. И, наверное, это и не случайно. Каждый должен делать то, что он умеет делать, и то, что он любит. Давайте послушаем еще одно известное исполнение. Это песня, которую переводили на разные языки, на нее написано огромное количество пародий. Вот, ну и, конечно, если брать пародистов, то, наверное, это одна из самых частых песен, которую пародируют, когда ее исполняет Николай Басков. То есть на эту песню. Песня «Шарманка».

Итак, дорогие друзья, что ж, шарманка. Мне бы хотелось закончить песней, которая мне очень нравится, и уверен, что и вам тоже. Да и если говорить о происхождении Игоря Крутого, то, наверное, произведение «Скрипач на крыше» было бы логическим завершением моего сегодняшнего эфира. Мне нравится эта тема. Спасибо всем вам за то, что были со мной в это время. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира. Не все было так просто. Желаю вам хорошего воскресенья и потом отличной недели. Оставайтесь на нашей волне. С вами был Михаил Братславский в программе «До и после».

0: четверки, 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Мужчина, прыгнувший с Бруклинского моста, предстал перед судом. 44-летнему Галымжану Абайлдаеву предъявлено уголовное обвинение после того, как он забрался на мост, разделся догола и прыгнул в Ист-Ривер. Инцидент произошел 2 августа. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками 5-го полицейского участка. По данным NYPD, Абайлдаев забрался на северную башню Бруклинского моста с рюкзаком и двумя флагами, один из которых был флагом Казахстана. Несмотря на падение с большой высоты, прыгун выжил. Его извлекли из воды сотрудники экстренных служб, после чего доставили в больницу, затем арестовали. Мотивы поступка остаются неизвестными. Из-за происшествия движение по Бруклин-Бридж было временно ограничено. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что благодаря новым требованиям к сервисам Uber Eats и DoorDash курьеры получили дополнительно около 104 миллионов долларов чаевых за первые полгода. Изменения обязали платформы сделать кнопку чаевых более заметной для пользователей. Ранее размер чаевых по умолчанию составлял 10%, что сокращало выплаты курьерам. Новые правила вступили в силу в январе. После заявления Мамдани в его адрес прозвучала критика со стороны политических оппонентов, которые отмечают, что закон был принят еще при предыдущем мэре Эрике Адамсе, а нынешняя администрация лишь обеспечила его исполнение. Институт костюма музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка станет первой персональной ретроспективой его работ в Нью-Йорке. Экспозиция будет разделена на 3 части – опоры, горизонты и атлас трансформаций. В ней проследят весь творческий путь британского модельера от студенческих коллекций 1984 года до работы в Dior и Maison Margiela. Также представят его самые знаковые наряды, эскизы и макеты. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера, лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в Dior и собственного модного дома. Выставка будет проходить с 9 мая 2027 года по 9 января 2028.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
17: По пятницам с 4 до 5.

0: А счастье пекаря.
1: Был такой мультик, старый-старый, я еще совсем маленькая была, там про мышонка, не помню, как он назывался, и вот там были такие слова: «Все поешь, делом займись». Вот именно делом мы сегодня и займемся. Хотя дело будет касаться непосредственно отдыха. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего настроения, прекрасного дня, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И что вам сказать? Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Это очень хорошее упражнение для всего организма. Мы сегодня с вами отправимся в интересное путешествие, как обычно, по вторникам с 10 до половины 11. С нами в эфире наш эксперт, тревел-эксперт, наш туристический гуру Леонид Животовский, который всегда отправляет нам заранее прекрасные музыкальные фрагменты для того, чтобы улучшить ваше морское путешествие. Мы сегодня на 12 ночей отплываем. Когда, куда, во сколько и за сколько, вот все подробности прямо сейчас у Леонида Животовского. Леня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
1: Рады слышать вас, Леня. Рассказывайте, начнем сначала. Круиз, наверное, который будет интересен нашим нью-йоркерам и нашим соседям, потому что отплываем мы, отчаливаем, что называется, из Нью-Йорка, да, и потом уже через несколько дней на Карибское солнышко, на Карибские моря. Что там интересного? Что там за яркости и радости жизни ждут наших туристов и туристок, как вы говорите? И рассказывайте вообще, сколько это стоит, кто может себе это позволить, сколько дней, когда отплытие. Ну, словом, как всегда, все карты, явки, пароли и номера Social Security можно заодно.
2: Но практически мои песни там описали весь маршрут, количество дней, то есть как бы маленькая презентация. Но начнем с деталей. Это 12 ночей маршрут. Выходим из Нью-Йорка. Это все, кто не любит на самолетах летать в Европу, дополнительные расходы. У вас только взяли Uber или CarService, доехали до Нью-Йорка, порта, сели, и вы уже на вакейшн. Значит, Нью-Йорк, следующая остановка Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика, потом Сан-Хуан, это Пуэрто-Рико, потом Сан-Китс, потом Тортола, потом British Virgin Island, потом Сан-Мартин, и потом Сан-Томас, и возвращаемся в Нью-Йорк. Очень интересная поездка, очень интересные острова.
1: Что там делают, Лёнь, на этих островах? Что там интересного, расскажите, кроме природы восхитительной?
2: Ладно, будем идти остров за островом. Ну, первый у нас Пуэрто-Плата. Что там интересного? Пуэрто-Плата – один из самых красивых курортов северного побережья Доминиканской Республики. Здесь сочетаются белоснежные пляжи, тропическая природа, колониальная архитектура и множество развлечений. Там есть гора Асабель де Торрес. Это подъем на канатной дороге, на вершине там статуя Христа, похожая как в Рио-де-Жанейро. Помните, он стоит с руками расставленными. Ботанический сад с экзотическими растениями, панорамный вид на город Атлантического и океан. То есть это то, что водопады Дамахауа.
1: Это откуда можно прыгать прям?
2: Да.
1: Мы когда-то в Чимке, в Акташе так прыгали с водопада в детстве, это незабываемо. Я уже давно впадаю в детство, вот в третий возраст вошла, но до сих пор вспоминаю эти ощущения. Сейчас бы, наверное, тоже прыгнула, честно говоря. Мне это нравится.
2: Но вы еще нужны нам здесь на Дэвидсон-радио. Так что Давайте пока поговорим, не будем.
1: Давайте, да, без фанатизма, воздержимся, воздержимся. Пусть воображение рисует эти картинки. Я вас поняла, Леня.
2: Да. Потом крепость Сан-Фелипе, потом исторический центр там. Ну, там очень много, музей янтаря есть. Но это только один остров я назвал, окей? Значит, идем дальше. У нас какой следующий остров? Сан-Хуан. Ну, Сан-Хуан – это столица Пуэрто-Рико, как вы знаете. Это там испаноговорящее население. И в Сан-Хуане, что у нас тут такого интересного? Ну, тут все интересное. Там крепость есть. Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, есть крепость, старый Хуан, там интересно, улочки такие мостовые, мощеные, яркие дома в испанском колониальном стиле, уютные площади. Ну, короче, это очень интересно. Я когда много-много лет назад приехал в Сан-Хуан, тогда еще не было интернета, там не совсем было ясно, куда что идти, и мы были в резорте, и туда приходил один пуэрториканец, дед, и он в шахматиста играл, с кем играть. Я никого не мог найти, нашел меня. А я, как оказывается, еще и хороший шахматист, там в школе первое место занимал в районе и так дальше. И я начал его там чехвостить, и он был просто такой довольный, что меня нашел, там я там 3 партии выиграл, и он один. И он говорит, а вы были в старой крепости? Я говорю, какой крепости? Как вы? Я говорю, мы завтра улетаем. Говорит, так, все, бросили шахматы, бери жену, я вам сделаю экскурсию. Повез нас в старую крепость, там, короче, я ему очень благодарен, что меня судьба свела с ним.
1: Вот иногда как хорошо выигрывать, да, в шахматы у местных жителей. В Сан-Хуан надо красивый сарафан, вот мне в голову пришло. Вы песни пишете, а я буду тут под вашим крылом сочинять рифмы. Угу.
2: Да, крепость Эль-Моро, одна из самых известных крепостей Карибского бассейна. Крепость Сан-Кристобаль. Ну, короче, это старинный город, в 1500 каком-то году его там заложили. Интересный город. Поэтому Сан-Хуана, мы дальше едем, Сан-Кис, окей? Сан-Кис – это такое небольшое островное государство. Даже такое люди, наверное, и не сильно знают. Значит, что посмотреть? Это Бастере, Сен-Кис, Невис. Это столица островного государства Сен-Кис, расположена в восточной части Карибского моря. Что там есть? Крепость Бримстоун-Хилл, старинные пушки, казармы, музеи, великолепные виды на Карибское море и на соседние острова. Угу. Еще там есть железная дорога, такая как бы в старом стиле. И поезд проходит по сахарной железной дороге, построенной более 100 лет назад. Так что можете бесплатно поработать на плантации, попробовать, как оно. Во время поездки вы увидите тропические леса, сахарные плантации, маленькие деревушки, вулканические горы, побережье Карибского моря. Поместье Ромни-Менор, историческая усадьба 17 века. То есть тоже есть что посмотреть. Так что смотреть там, у вас часто меняются острова, то есть вы не успеваете все это как бы перерабатывать.
1: Это потом приходит, когда уже после круиза начинают такие, как так называемые флешбеки, всплывать, да, воспоминания, да, и это всегда очень приятно. Ой, да, вот помнишь, мы вот это видели, потому что мозг сразу все не может зафиксировать, а потом, так сказать, перерабатывается это все, и начинаются совсем другие впечатления.
2: Потом идет следующий остров, это Тортола, британский Virgin Island. Это крупнейший остров, столица британских Вирджинских островов. Это настоящий карибский рай с бирюзовой водой, зелеными горами, красивыми пляжами и атмосферой спокойного островного отдыха. Что там, значит, Road Town, столица острова. Там набережная очень красивая, магазины, колониальные здания, рестораны, сувенирные лавки и так дальше. Значит, что там еще есть? Там есть экскурсии природные, тоннели, пещеры, небольшие бассейны, красивые пляжи. Пляж Анне Гарден Бэй. Белый песок, спокойная вода. То есть то, что любят наши люди. Значит, после Тортолы мы попадаем с вами на Сан-Мартин. Сан-Мартин.
1: Да, это Сан-Мартин, это очень престижно в нашей комьюнити, так сказать. Все крутые должны обязательно встретиться на Сан-Мартине. Где отдыхал? На Сан-Мартине. А, ну, значит, все нормально. У него все нормально, все хорошо.
2: Это Сан-Мартин
1: статусное место у определенной категории граждан.
2: Да, вы знаете, что Сан-Мартин – это как бы два государства на одном острове. Это Голландия и Франция. Поэтому вы можете взять там машину в рент, объехать там буквально за час весь остров, и можете на одной части покушать голландский сыр, на другой части можете попить кофе с круассаном во французской части острова. Так что там тоже интересно, как бы Европа на острове, на Карибах. Значит, так. Что еще? Французская сторона, там есть французский кафе, рынок с местными продуктами, маленькие бутики, колониальные здания. Так что вы можете там во французском бутике купить китайскую одежду и сказать, что вы купили в Париже. Вас поймут. Окей,
1: да, значит, да, да. Это тоже очень статусная вещь, даже если это китайская вещь, но привезена с Сан-Мартина из французского бутика. Надо будет обязательно об этом сказать или где-нибудь внизу на юбке, на подоле написать, где это куплено. Это тоже будет оценено по достоинству. Надо только выяснить, сколько чемоданов взять с собой в дорогу пустых.
2: Вы знаете, интересная история с моей жизни. Я родился в маленьком районном центре в Украине. И у нас все там продавцы были французы. Подходишь, вывеска написана «Ремонт обуви». Заходишь в универмаг, спрашиваешь, у вас есть импортные туфли? Француженка, продавщица говорит, уже нема. Поэтому я французский выучил еще в Украине.
1: Я поняла. Да, у нас тоже много французов живет в Нью-Йорке. Именно вот, видимо, ваших соседей. Это очень популярно. Вообще такой язык довольно-таки популярный. Можно даже забыть перчатки в холодную пору, и будет все понятно. А вообще, Лень, на самом деле, скажите, нужно же взять какие-то не только пустые чемоданы, что-то на вечер с собой красивое? Там же наверняка какие-то праздники будут.
2: Ну, конечно, там праздник, сам корабль этот... Norwegian Bliss – это праздник. Каждый вечер там шоу, каждый вечер там музыка играет в разных местах. То есть это атмосфера праздника. Там не успеваешь выходить на берег, только пришел вечером, тебя уже другой праздник ждет. Поэтому это очень хороший круиз, и мы можем подойти к денежкам. Люди ждут, сколько это стоит.
1: Ну, во-первых, сколько это стоит, во-вторых, когда отплытие, а в-третьих, я... чуть не забыла, заслушалась так, у меня уже праздник начался, как только ваша песня заиграла. 718-303-7557, это все подробности вы можете обсудить с нашими представителями. И обязательно зарегистрируйтесь на сайте davidzentravel.com, вы первыми будете узнавать о самых выгодных предложениях, то есть все круизы у вас на одном сайте. 718-303-7557, davidzentravel.com. Да, Леонид, пожалуйста, цена где?
2: Смотрите, я вам сейчас назову число и цену, а потом скажу такие же круизы, только в другие числа, и увидите разницу в цене. Значит, сейчас я называю самую дешевую цену. Уходит 11 декабря 26 года корабль. Это за неделю или там сколько до Крисмаса, окей? есть, вы знаете, это 12 ночей и стоит 1069 долларов. Это 89 долларов в день. Это очень хорошая цена. Меньше 100 долларов в день. 89 долларов. Теперь я хочу сказать, один и тот же круиз, ничего не меняется, даю вам по датам. Ноябрь 9-26 года, этот же круиз стоит 1269 долларов. Январь 4-27 года, этот же круиз, я называю самый дешевый без окна, 1469 долларов. И этот же круиз в марте 27 года стоит 1819 долларов. Вы видите разницу между ценой 11 декабря, это 1069 долларов, и март 1 это 1800. То есть мы говорим, 700 долларов разница на человека.
1: Леня, сейчас, потом... сейчас быстренько все посчитали и подумали, до марта война не закончится. Цена на нефть, цена на нефть будет расти. Стабильности в мире не дождаться. И вот для тех, кто не хочет дожидаться, а для тех, кто понимает, что нужно жить сегодня, здесь и сейчас, и что жизнь, она не откладывается на послезавтра, на март, на ноябрь следующего года и так далее... Воспользуйтесь тем, что вам предлагают сегодня, здесь и сейчас. Я к этому говорю, потому что никогда никто не знает, что будет завтра, что нас ждет впереди. Дышите глубоко сегодня, улыбайтесь сегодня, получайте удовольствие сегодня и планируйте ближайший круиз 12 ночей на роскошные острова по прекрасной цене. Вы получите колоссальное удовольствие. Представляете, на дворе декабрь, а у вас под ногами теплый белоснежный песок. Вот этот дивный совершенно загар, роскошные острова, море и праздник каждый день на роскошном лайнере. Ну просто прелесть. Да еще сыр голландский, не то что у нас в Нью-Джерси, и булки французские. Покруче, круассаны. Ну, там наверняка с круассанами и французские булки тоже продают. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Хотя есть места в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, специализирующиеся на этом богоугодном деле, где тоже может повести при желании, если знать правильные места. 718-303-75-57. Пожалуйста, звоните нашим специалистам и заходите к нам на сайт davidsontravel.com. Связывайтесь с Леонидом Животовски. Он вам обязательно подскажет, расскажет и предоставит возможность воспользоваться нашей бонусной картой на 500 баксов. Это очень выгодное предложение, которое действует всегда для наших, чуть не сказала, пациентов, для наших путешественников. А на самом деле можно сказать и пациентов, потому что Леонид Животовский, как лекарь души, когда человек меняет обстановку, отправляется в путешествие, привозит с собой целый багаж, помимо французско-китайских нарядов, еще и 28 чемоданов впечатлений, это действительно дорогого стоит. Это незабываемо, это то, что всегда с тобой. 718-303-75-57, davidsontravel.com. Леня, огромное вам спасибо. Цена 1069 долларов на 11 декабря на 12 ночей по Карибам из Нью-Йорка. Все запомнили и записали, а мы встретимся с вами в следующий вторник на том же месте и в тот же час. Если доживем, будем живы и здоровы. Спасибо большое.
2: До свидания.

0: Нью-Йорк.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
6: Davidson Radio.

0: Нью-Йорк.
1: Продолжаем нашу программу. Здравствуйте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всем хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Мы приветствуем в эфире Effective Home Care в лице, как обычно, Юлия Олег. Привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как настроение, как поживаете?
3: Как погода.
1: А, настроение как погода. Вы что, погодозависимые?
3: Ну, как иногда.
1: Эффективно погодозависимые. Назову номер телефона эффективнейшей компании Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115. По всем вопросам, касаемым помощи на дому, звоните Юле, она объяснит подробно, ответит, расскажет, посоветует и будет решать ваши вопросы со всей, что называется, прытью, и будет вам такое эффективное счастье, что называется, в помощи на дому. Я почему, это совершенно без иронии, я почему сегодня в таком приподнятом настроении? Обычно мы говорим о защите пациентов, о защите их интересов, о защите семей, и мы очень редко говорим о тех людях, которые посвящают свою жизнь тем, кто нуждается в помощи. Вопрос очень актуальный, и если меня сейчас слышат те люди, которые могут позвонить с работы и рассказать пару слов о том, как вы себя чувствуете, когда ухаживаете за своим пациентом, это будет, конечно же, бесценный вклад в наше общее дело. Встречаю я свою подругу со слезами на глазах. Девочка из Молдавии, приехала сюда давно, очень давно работает home attendant. Недавно согласилась прийти на новый кейс с ночевкой. Когда-то там, в Молдавии, она была акушеркой. И вот что происходит, значит, на третий раз, когда она пришла к пациентке, утром ей звонит ведущая, вызывает ее в офис и говорит, что позвонила дочь этой клиентки, сказала, что тебя нужно немедленно уволить, что ты обижаешь нашу маму, что ты ничего не делаешь, что ты не помогаешь. Стали разбираться, мама в непонятке в полнейшей. Говорит, да нет, мне вообще все равно, кто ко мне приходит, лишь бы тут рядом ночевали. У девочки начались неприятности, стали разбираться. Она ушла из этого офиса, пошла в другой офис. Потом выяснилось, что, оказывается, это дочь этой пациентки уже звонила во все, по-моему, агентства, которые есть в Бруклине, высказывала нарекания, что у вас нет нормальных работников, что нас это не устраивает. У меня возник, я говорю, я обязательно задам этот вопрос людям, которые в этой системе, которые очень хорошо работают, у которых прекрасная репутация. Как вы защищаете своих работников, Олег? И что делать с теми пациентами, то есть это уже даже не пациент, это дочь пациентки, скандальная, кляузная дама, которой то ли скучно жить, то ли еще что-то. Но из-за ее нареканий, из-за ее необоснованных обвинений страдает ни в чем не повинный человек, который на какое-то время теряет работу, то есть теряет кейс, должен писать какие-то объяснительные, проходит какие-то там стадии проверок. Это неприятно, это ужасно. Это какое-то такое вообще неблагодарно-хамское отношение к людям, которые посвящают свою жизнь тяжелейшей работе. Мне кажется, извини, вот я добавлю, я просто настолько эмоционально воспринял эту жалобу. Вы извините, что у нас сегодня такая тема. Мы немножко, может быть, отвлечемся, обязательно расскажем о том, чем вы занимаетесь. Но, может быть, каждому агентству, а вы с этого начнете, создать такой определенный реестр пациентов-жалобщиков, пациентов-кляузников, которые совершенно необоснованно обвиняют своих помощников. Или говорят им, мне вообще от тебя ничего не надо, будешь приходить 3 раза в неделю, мой окна, ходи в магазин и все, и больше, и сиди вон там в углу, и не заходи в спальню, и не заходи на кухню. Такое тоже может быть. И такое случается. Давайте не будем, так сказать, ходить вокруг да около.
0: Ладно, еще раз доброе утро всем. Лена, мне не получится это объяснить за одну секунду. Мне нужно несколько минут, чтобы я выразил
1: свою мысль. Переварил.
0: Да, потому что одним словом или двумя это будет неправильно. Значит, здесь ситуация такая, знаешь, вот если, как мы всегда говорим, неизвестно, что раньше, яйцо или курица, курица или яйцо. Все начинается из того, что есть большой компетишн на маркете этого бизнеса, если мы назовем это как бизнес, среди компаний, правильно? То есть идет как бы
1: борьба
0: за пациента, но... Здесь надо думать о том, как ты ведешь свой бизнес и на что ты рассчитываешь. Если ты идешь в короткую, один путь борьбы за пациента. Если ты собираешься работать долгую и строить на этом свою жизнь, людей вокруг, жизнь людей, которые вокруг тебя работают, семьи ихние, благополучие, то это в долгую. Значит, так как работает Effective Home Care, он работает долгую. Я сейчас объясню, что значит. Конечно, мы всегда стоим на стороне наших работников, и поэтому, когда мы нанимаем на работу людей, мы проводим тщательный инструктаж, и есть у нас определенные параметры, по которым мы определяем человека, мы оформляем к себе в офис или нет. Несмотря на то, что есть, как бы было до этого, нехватка рабочей силы. Да?
1: А что, бывает, что не принимаете на работу?
0: Бывает. Смотри,
1: ну ладно, вот,
0: я тебе объясню. Во-первых, у нас мы не имеем права иметь пул, как ты говоришь, информацию на пациента, потому что это free country, свобода выбора, свобода всего. Но мы имеем право, так как мы Federal Regulated агентство, и отвечаем за нашу работу, и люди, которые работают от нашего агентства, представляют нас, мы имеем право иметь пул недобросовестных, некачественных работников. Это у нас есть. У нас в этой системе, я не боюсь это говорить, и многие это знают. У нас люди, которые по некоторым параметрам не прошли или не проходят, или вели себя недостойно с пациентами, или недостойно по отношению к компании, у нас есть на этот пул, и когда они идут в другую компанию работать, у нас просят на них...
1: Характеристику,
0: да, по-русски говоря, запрашивают. У нас есть полное основание с объяснениями, со всеми делами.
1: Что такие-то нарушения были, да?
0: Такие-то нарушения, а вы считаете сами, наша компания этого человека уволила, потому что. Значит, но это единичные случаи. В большинстве случаев, конечно... Люди должны понимать. Вот я сегодня, вот как раз эта тема. Я сегодня там открываю Facebook, там завтракаю с утра туда-сюда, и смотрю, там есть такое Хамотенда Нью-Йорка.
1: Да, есть группа, это очень интересный случай.
0: И там идет обсуждение, там, да. Одна Хамотенда якобы, потому что она анонимус, там непонятно кто это,
1: да, ага.
0: И начинает высказывание. Вот, понаехали сюда, никогда в своей жизни не работали, сейчас имеют сервисы, ведут себя как эти, унижают людей, говорят, ты должна делать это, ты должна делать, а там кто-то еще встает, какой-то другой человек. Ну почему вы не жалуетесь на этого человека в компании? Потому что существуют законы, существует план of care. План of care — это определяет страховая компания, что агентство должно выполнять, какую работу. Потому что приходила медсестра, делала визит. И согласно этого визита составляется план of care, какую помощь, в какой помощи этот человек нуждается? В помощи там приготовить покушать, сходить в магазин, помочь ему там почистить зубы, принять душ или что-то. Вот это называется plan of care. Если вас человек требует, заставляет или что-то настаивает на том, чтобы что-то еще делали, вы просто можете сказать, извините, я это делать не буду, это не входит в мой plan of care.
1: Если все, он сказал, нет, этот пациент звонит в агентство и говорит, меня не устраивает этот Хамотенда, немедленно пришлите мне кого-то другого.
0: Все, мы спрашиваем и разговариваем. Сначала мы сразу же связываемся, есть у таких пациентов, есть сами пациенты, объясняют, а есть их родственники, представители, дети или кто, может быть, пациент, у него небольшая деменция, он немножко не соображает. Мы людей об этом инструктируем, которые идут работать, что вы должны найти

0: Поэтому существуют определенные правила, при которых это работает. Вот есть расписание. А мне это не подходит, мне надо, чтобы еще что-то. Если вам не нравится, перейду в другое агентство. Я говорю, вы знаете, у вас есть всегда свобода выбора. Вы всегда можете выбрать. Обычно такие люди ходят от одного агентства, другого агентства, а потом заканчивают тем, что их никто не хочет брать.
1: А такое тоже бывает?
0: Бывает. Бывает. Сейчас очень много, вот смотри, связано немножко с другим, очень много из одной иншурисной компании, она начала очень сильно резать часы, то, о чем мы говорим, потому что там понабирать, там был бардак полный, понабирали кучу людей, некомпетентных людей, которые просто поднимали часы, не поднимали часы, кому надо, кому не надо, сейчас эту компанию перекупили, и новые владельцы, новый менеджмент поняли, что она не рентабельна, что надо что-то делать, они начали обрезать часы, делать визиты к людям, обрезать часы. И очень много людей просится оттуда, чтобы их забрали. Ну, их сейчас никто не может взять, потому что эта компания не платит денег. То есть денег не хватает, чтобы оплатить коматенду. И чтобы компании приходится доплачивать, потому что в основном 90% этих кейсов, они большие часы. А люди
1: подождите,
0: хотят...
1: куда? Почему люди не могут перейти? Если у агентства нет денег, почему они не могут перейти, эти пациенты?
0: Куда?
1: Ну, допустим, к вам.
0: Ну, потому что я их не могу, потому что люди, которые пьют, к примеру, у человека 68 часов, и он говорит, я хочу, чтобы работал один человек у меня.
1: А,
0: или
1: ну,
0: у него 50... я говорю,
1: овертайм же вы невозможно
0: во-первых,
1: оплачивать.
0: Во-первых, тот рейд, который мне дает эта иншурисная компания, я не в состоянии оффордать, оплатить. А плюс, если это будет овертайм, я должен за это доплачивать. Ну, у меня не хватает на сегодняшний день средств, чтобы еще доплачивать за это. Понимаете, если вы... А вот переведите нас в другую иншурисную компанию. Хорошо, мы можем перевести вас в другую иншурисную, но другая иншурисная компания не даст вам такие же часы.
1: А, тут приходится выбирать, или ты выбираешь одного и того же человека, остаешься ни с чем, или тебе режут часы, ты остаешься с одним и тем же человеком, то есть пациент получается в проигрыше? Вот,
0: нет, смотри, ну, если, вот бывает, люди звонят, они нормальные, просят, действительно, и мы стараемся помочь. Я пытаюсь объяснить, и объясняю, почему. Многие не понимают, думают, как это так, мы никому не обязаны. А если нормальные вменяемые родственники, мы им объясняем, вы знаете, вот у вас овертайм, мы не можем дать. Вот мы вообще не берем по эту компанию, потому что мы не зарабатываем там денег, и нам это невыгодно. Но вот вы просите, мы можем вам помочь, потому что как бы у всех есть родители, мы входим в ваше положение как-то. Дальше будет видно, как, может быть, эта компания поднимет рейты в будущем. Но это должно быть на тех условиях, которые мы вам скажем, при которых мы можем это оффордить. Допустим, ни одного часа овертайм. Значит, вы должны, ваши работники, если вы приходите со своими работниками, должны понимать, что они будут получать там, как положено, минимально там 19 там чем-то, плюс они будут иметь эту вычислить бенефитную карточку. А вот они не хотят карточку, можно напрямую? Нет, нельзя напрямую, тогда идите обращайтесь в другую компанию. А почему? А потому что на бенефитную карточку вы не платите налоги, этот человек не платит, и компания не платит налог на зарплату. А если я включу эти 3-4 доллара в зарплату, значит, компания будет платить эти 40-50 центов
1: из своего кармана.
0: Мы должны будем платить таксы, поэтому все посчитано. Здесь все очень просто. Если вам это подходит, пожалуйста, мы вам поможем. Если не подходит, вы можете попробовать найти себе другую компанию. И многие люди... Здесь очень много всяких ситуаций, при которых, конечно, есть родственники, которые ведут себя, мягко говоря, неприлично. Не понимают.
1: Очень много капризных пациентов
0: Но, я скажу так, Лен. Гораздо больше вменяемых людей, нормальных вменяемых людей. И делать выводы, то, что я сегодня прочитал в Фейсбуке этой хамотенды, говорить, вот люди никогда не работали, вот сюда приехали, им государство дало этот сервис. Послушайте меня, пожалуйста, вот я обращаюсь к этому человеку. Найдите себе другую работу. Вам эта работа не подходит. С таким подходом вашим, если вы хотите, а что вы хотите? У вас есть план of care, вы должны прийти, и работа, делать свою работу. Если вам о чем-то просят, вы должны спокойно сказать, это я делать не буду, и сообщить свою компанию. Компания будет разбираться с этим, хорошо? Но клеймить всех людей, которые находятся здесь, работали они, не работали, плохие или неплохие, потому что, может быть, вы сидите и пользуетесь своим телефоном на рабочем месте, и вас просят что-то сделать, а вас отрывают от чего-то, и вы

0: нервничаете, то это не подходит. Найдите себе другое место работы.
1: Случаи бывают разные. Конечно, это частности. И с одной стороны, какой-то пациент обожает своего работника, какой-то унижает и наоборот. Вот, например, случай такой. Все же здесь должно быть записано, запротоколировано. Это я опять-таки возвращаюсь к отношениям между home attendant и пациентом. Может быть, вот Юля ответит на этот вопрос. 8 вечера человек должен зайти к пациенту на ночь, звонит в дверь, слышит шаги, клиент говорит: я тебя больше видеть не хочу, я хочу, чтобы мне прислали кого-то другого. Офис закрыт, у вас есть горячая линия. Девочка, которая пришла на работу, там, на замену или еще что-то такое, ей пожилая пациентка говорит: я сегодня одна переночую, мне не надо. Она не может зайти в дверь, она звонит на горячую линию, и что? Ей не открывают дверь. Потом родственники этой пациентки говорят: мама всю ночь просидела около двери на стуле, никто не пришел, что это такое, будем писать жалобу, мы будем там какие-то выплаты требовать и так далее. И начинается расследование в отношении этой хоум-аттенды. Бывают такие случаи, я это не с потолка взяла, я это слышала, мне об этом рассказывали, и это целая волокита этой бумажной работы: пойди докажи, что ты не верблюд.
2: Ну, мы, прежде чем любой хоум-аттендант начинает работать в хоум-кер, он проходит ин-сервис. Все о нем знают, то есть на ин-сервисе обычно все рассказывает, объясняет хоум-аттендантам, что и как им нужно вести себя, в каких ситуациях. То есть если есть случай, что пациент не открывает или он не идет на контакт, то есть хоум-аттендант в этот же момент он должен, да, сразу же звонить в офис или на номер, который работает после 5 часов. То есть в любом, ну, говорим за наш Effective Home Care, имеет, мы работаем с 9 до 5 с понедельника по пятницу, и после 5 у нас есть номер, то есть ночью что-то случилось. Вечером есть всегда номер телефона, на который хоум-аттендант, пациент может позвонить, и там ему помогут.
1: Живой человек.
2: Живой отвечу. Человек, все верно, даже не автоответчик. И хоум-аттендант звонит в таком случае в офис и сообщает о ситуации. Дальше уже наша работа как профессионалов созваниваться или с, или с пациентом, или даже в лучшем случае это идет с родственниками, потому что они являются representative пациентов, то есть они есть их healthcare practice, те люди, которые как бы решают, отвечают за пациента. То есть идет прямая коммуникация с родственником и объясняется им ситуация. Дальше уже в ходе объяснения общих каких-то размышлений должны дойти какого-то общего консенсуса, скажем так. То есть либо этот человек из нашего офиса ищет другого хоум-аттенданта, который может подойти к пациенту, или родственник должен приехать к пациенту и остаться с ним, поскольку это небезопасно оставлять пациента одного в любом случае. То есть кто-то должен находиться с пациентом. Если он находится в такой ситуации, что он выгоняет, что он, как говорится на английском, agitated, то есть он не хочет никого видеть, он никого не воспринимает, значит, скорее всего, он может быть в каком-то состоянии, в котором его, в принципе, небезопасно оставлять одного. Поэтому общим решением нашими сотрудниками решается, что если мы не отправляем хоум-аттендант, тогда, значит, кто-то из родственников приходит к пациентам.
0: Да, я все правильно, Юля, говорит, я хотел бы добавить к этому. Значит, это на нас лежит responsibility, ответственность в этой ситуации. Если родственникам мы получаем подтверждение, там, ворбл или как, что не волнуйтесь, мы сейчас подъедем, или кто-то подъедет, а это керует, или подыщите сейчас
1: кого-то на замену,
0: времени,
1: да.
0: Замену, дайте нам знать, мы пока присмотрим. А если, допустим, родственник в другом городе или где что, мы не знаем.
1: Да, я хотел сказать, значит, и хоум-аттенда это что делает? Она стоит за дверью?
0: Хоум-аттенда стоит за дверью, если она ее не пускает, еще раз не пускает, мы созваниваемся, значит, хоум-аттенда оплачиваем мы за этот час-два потерянного времени, это 100%, человек в этом не виноват, и в таком случае, если нет подтверждения от родственника никакой ситуации, мы обязаны позвонить 911, приезжает скорая помощь с полицией, забирает этого человека или в госпиталь, или в рехаб.
1: Ну, это я очень рада, что это слышат
0: потом некоторые
1: пациенты.
0: Потом это осложняет кое-какие, разумеется. Создает кое-какие какие проблемы с планом. Страховая компания обычно, если это еще и если это большие часы, и обычно эта страховая компания будет, между нами говоря, рада от этого кейса избавиться. И скажет, если человеку не подходит, он не пускает, ему не нужен сервис.
1: Значит, и говорит, если
0: он
1: может
0: ничего соображает
1: обойтись,
0: о праксе или не, что-то не решает, значит, этот человек должен находиться в нерсинхоме.
1: И если здесь другой вопрос еще должен возникнуть, значит, если пациент заявляет помощнику, что я сегодня могу обойтись без тебя, значит, он может обойтись без помощи, то есть он как бы сам себя выдает в этом случае. И тогда начинается проверка, и говорит, как это так, вам дали часы, вам дали помощника на всю ночь, вы 8 часов вечера заявляете, я сегодня переночую, пока не придет, значит, тот человек, к которому я привыкла. Вот,
0: все,
1: пожалуйста.
0: Все, Лена, я просто хочу объяснить, что... Мы-то не заинтересованы, мы помогаем людям, мы заинтересованы помогать, но, исходя из законов, которые существуют, если в этот момент никто не берет на себя ответственности, ни родственники, которых нету рядом, никого, пациент настаивает, что он дверь не откроет, никому не это, мы просто, чтобы избежать
1: ответственности,
0: проблем,
1: да,
0: ответственности за не дай бог что-то случится, мы просто обязаны позвонить 911 и отдать этого пациента в руки скорой помощи, которая его отвезет или в госпиталь, или в реабилитационный центр. А как дальше будет, одному Богу известно.
1: Это еще одна иллюстрация к тому, как работает агентство Effective Home Care, которое всегда стоит на защите не только своих пациентов драгоценных, но и на защите своих работников. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и делайте соответствующие выводы. В любом случае, я думаю, что эта улица, естественно, с двусторонним движением, и если никто никого не унижает, никто никого не обижает, а все стараются сохранить добрые, хорошие отношения, взаимное уважение, тогда и работа ладится, и клиент доволен, и жизнь продлена, и условия жизни улучшаются, и качество жизни улучшается. А когда улучшается качество жизни, то, конечно, все намного прекраснее. Не так ли, господа? 718-806-1666, добавочный 115. Это агентство Effective Home Care, у которого абсолютно безупречная репутация. Репутация прозрачна, ребята работают, и очень откровенный босс в агентстве Effective Home Care.
0: Да, Олег? Да, спасибо. Я пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые нам доверяют и звонят нам по всем вопросам. Очень много звонков по поводу получения Medicaid, этого сервиса, людей, которые отработали, которые имеют какую-то недвижимость, которым нужны пулы.
1: Излишки
0: да,
1: у кого,
0: да,
1: есть, как
0: у меня просто большая просьба, к вам. Вы должны нас понять. Очень-очень много звонков. Значит, мы в первую очередь и на сегодняшний день очень загружены, помогаем тем людям, которым действительно нужен сервис. Если вы просто хотите позвонить, проконсультироваться по пул трасс или по чем-то, вы можете позвонить. Да, мы просто вам посоветуем обратиться к какому-то юристу, какому-то адвокату, который вам будет это объяснять. А если вам действительно нужен сервис, и у вас безвыходное положение, вы пришли к такой ситуации, когда вам действительно нужна помощь на дому, значит, звоните тогда к нам в первую очередь. Просто не звоните, если вы просто хотите проконсультироваться.
1: А поговорить это называется, но Юля же всегда говорит, звоните, и Юля поднимает трубку,
0: Леночка,
1: и рассказывает, и тратит время, а в результате оказывается, что они звонили юрисконсульту получить бесплатную консультацию.
0: Слушай, это нормально, мы-то говорим, звоните, мы вам по всем консультациям, но вы просто должны понять, что в первую очередь будет оказана помощь и консультация тем людям, которые действительно нуждаются в этом сервисе, а не просто консультации.
1: А тем людям, которым нужно помочь с оформлением Medicaid'а для того, чтобы получить сервис на дому, вот такие люди могут звонить
0: вам? Я же говорю, в первую очередь должны такие люди и звонить, которым действительно нужен сервис. Я это имею в виду.
1: С самого начала вот вы начнете оформлять, вот у меня ничего нет, вот, а я вот...
0: Нет, вот у меня есть там машина, у меня есть квартира, у меня есть там какой-то 401k план, у меня есть какие-то там деньги в банке. Что мне делать? Ну, мне не хватает моей пенсии, чтобы оформить это. Я сейчас в таком состоянии, что мне нужна помощь. Мои дети черти где, или у меня никого нету. Что мне делать? Есть возможность, варианты, и в большинстве случаев, там 90%, даже больше, мы помогаем таким людям, они могут иметь законно, легально Medicaid в этой стране, звоните нам, если вам нужен сервис.
1: А вот вам номер телефона, по которому можно звонить и не только, а поговорить. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы очень подробно. И помните, что когда в нашем городе трудится такое агентство, ваша старость обеспечена, и никто вас в обиде, так сказать, и без помощи не оставит. Effective Home Care. Юлия, Олег, с вами время пролетает быстро. Огромное вам спасибо. Извините, если что не так, но тема сегодня меня очень взволновала, поэтому я очень рада, что вы не даете в обиду ни своих пациентов, ни своих работников. Спасибо за это бережное отношение к людям.
0: Спасибо.
1: Акмалюшка, спасибо. Обнимаю. Всем хорошего дня. До встречи в эфире и вне его.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Бустрицкая. Юта четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге Best States. Исследование оценивает все 50 штатов по 70 показателям, включая экономику, образование, здравоохранение, инфраструктуру и общественную безопасность. В первую пятерку также вошли Южная Дакота, Миннесота, Северная Дакота и Небраска. Среди отдельных категорий первое место по экономике занял Техас, по образованию Колорадо, по здравоохранению и состоянию окружающей среды Гавайи. Флорида на 8-м месте, Калифорния на 35-й строчке, Нью-Йорк на 23-й. Илон Маск запускает X-Money – финансовый сервис внутри одноименной соцсети. Пользователи смогут переводить деньги друг другу в реальном времени и получить дебетовую карту Visa с логотипом. Если держать на счете от $1000, X-Money обещает 6% годовых и 3% возврата за некоторые покупки. Правда, для этого придется платить за подписку X-Premium $8 в месяц. X-Money не превратится в отдельный банк. Счета перевода и карты будет отслеживать Cross River Bank, а X запустит сервис под своим брендом внутри соцсети. Маск давно хочет превратить X в приложение для всего, где пользователи смогут не только общаться, но и оплачивать покупки, переводить деньги и пользоваться другими услугами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Нью-Йорк.
1: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
2: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Davidson Radio.
12: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая и я, ресерч-сайентист или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто она, эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: Я очень все упрощаю.
0: Да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины. Я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, White Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучше. душе.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
8: Слушайте нас в интернете www.davidson.com.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно.
0: Результат.
1: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки. И нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются

0: вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да, значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене был... Было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени... и так далее, делают эти уколы, это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе, это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек, специалист по скинкер, любой. Это очень важный.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?

0: вы правы, отчасти выиграть с генетической лотереи вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик, он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце. Мужчина или женщина? Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожа, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступная мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Какие льготы вам полагаются?
4: Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Все-таки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Президент Трамп раскритиковал ExxonMobil и Chevron за стремительный рост прибыли на фоне резкого повышения цен на нефть, пишет Bloomberg. Трамп заявил, что крупнейшие американские нефтяные компании зарабатывают слишком много денег и призвал их вернуть часть этих средств населению и снизить цены на бензин. «Вы удивлены, что я это говорю? Я скажу это громко и ясно. Мне это не нравится», — заявил президент журналистам. ExxonMobil и Chevron более чем вдвое увеличили чистую прибыль во втором квартале на фоне глобальных потрясений на энергетическом рынке. Резкий наплыв мигрантов в испанский анклав Сеуту не сказался на безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка. МВД Казахстана предложило поправки, согласно которым въезд в страну для иностранцев будет платным. Инициатива подразумевает оформление платных электронных разрешений на въезд. Вырученные средства ведомство предлагает направлять на модернизацию цифровой инфраструктуры для миграционного контроля, защиту персональных данных и техобслуживания. До 17 августа проект находится на общественном обсуждении. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновил работу своего политического фонда America PAC, средства из которого пойдут на мобилизацию избирателей в поддержку партии Дональда Трампа. America PAC выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Представители Маска не называют точную сумму, которую планируют вложить, но эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что она будет колоссальной.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Один зависит от вина, другой зависит от вины. Людьми свершается война. Зависит маршал от войны. Успех зависит от толпы. Толпа во власти главарей, как зомби в золоте попы крестят свинцовые гробы убитых горем матерей. По воле вековых камней река теряется вдали. Листва зависит от корней, а корни от земли. От облаков зависит дождь, от ожиданий клев. Зависят миллионы тещ от собственных зятьев. А принц от воли короля, кого избрал народ. Зависит от луны земля, от света кислород. За счастьем надо вглубь души почаще заходить. На дне ее, в густой тиши, умение любить. Оттуда брать сей редкий дар, нести его с собой. Любовь смягчит любой удар надежную броней. И будут говорить, хорош быть на глазу бельмом, в свою же будут верить ложь, звать изворотливость умом. Не боги города бомбят, а власти и шуты. Зависит каждый от себя, как дух от пустоты. Подруга гибели — вина, солдаты — муляжи. И начинается война всегда со лжи. Его узнавали на улицах, его меткие фразы цитировали, его, казалось, любили все. Но это только казалось. Читатели восторгались его книгами, хохотали до изнеможения над его персонажами, не зная, что автор этих произведений голодал, что умер он в полной нищете, тогда, когда книги его достать было невозможно. И если они у кого-то появлялись, то ходили по рукам. Выжив на передовой войны, бояться уже вроде нечего. Но он боялся. Чего? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмальтахиров. Программу я открыла своим стихотворением «Один зависит от вина». Михаил Зощенко, пройдя войну, получив ранение, став признанным писателем, зависел от страха. От страха стал совершать одно нелепое действие за другим и оказался под катком власти. Это он, Михаил Михайлович Зощенко, предсказал сегодняшние средства связи. «Я не знаю, какие газеты будут через 100 лет», — писал он. «Может быть, газеты совсем не будет. Может, у каждого гражданина над кроватью будет присобачен особый небольшой радиоприемник, по которому и будут узнаваться последние сенсационные политические новости». Сегодня повторяется история. Если в 40-х, 50-х годах прошлого века коллективно травили Ахматову и Зощенко, философов и режиссеров, то сейчас, во время войны России против Украины, в России, как под копирку, вырисовывается прошлое. Режим выдавливает из страны лучшие ее литературные и журналистские умы, лучших ученых и программистов. И оказаться за решеткой может каждый. Достаточно высказать свое недовольство в узком кругу, донос случится в срок. А сроки тюремные дают нешуточные. И снова сломанные судьбы, трагедии. Говорили, что история не учительница, а надзирательница, ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Никто, как Зощенко, не умел так точно попасть словом сатирика в невежество, самолюбие, в жестокость. Но Зощенко – это далеко не только сатира. Его назовут русским Кафкой. Настолько глубоко он проник в сущность советского человека. Писатель, драматург, сценарист и переводчик –
Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в городе Сестрорецк. Его отец – художник Михаил Иванович Зощенко, украинец из полтавских дворян. А мать – Елена Осиповна Сурина, русская дворянка. Она была актрисой и писала рассказы для газеты «Копейка». На фасаде музея Суворова в Петербурге есть мозаичная картина, которую создавал художник Михаил Иванович Зощенко. А в нижнем углу мозаики маленькая елочка. Ее выложил 5-летний сын художника, будущий известный писатель. «Елочка получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – вспоминал Зощенко. Отец рисовал иллюстрации для журналов. Семья была большая, дружная. У Миши было 7 братьев и сестер. В 8 лет он начал писать стихи, потом рассказы, подражание маме. Он с детства знал, что будет писателем. Слова матери как-то запали ему в душу, когда она сказала детям, что их отец никого не любит, что у него закрытое сердце. «А у меня тоже закрытое сердце?» – спросил Миша. «Да? Значит, я тоже не буду никого любить?» «Да, наверное, ты будешь таким. Это большое несчастье никого не любить». Страшные, если вдуматься, опрометчивые слова из уст матери маленькому ребенку, который безоговорочно ей верит. Как она говорит, так и будет. Мать программирует его путь. И Миша решает, что раз уж любить на роду у него не написано, он будет талантливым. А неталантливым быть стыдно. К тому же цирковой умелец погадал ему на картах: «Миша, ты станешь большим писателем, правда, кончишь плохо». Ему было 12 лет, когда умер отец. Когда писатель только заявлял о себе, имя его, Михаил Зощенко, было уже известно. Чуковский помнил иллюстрации в журналах художника Михаила Зощенко. Это были комические наброски жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросит Чуковский у Михаила Михайловича при первой встрече. Тот помолчит и неохотно ответит: «Отец». Всю жизнь он будет бороться с призраком своего отца, сражаться с ним, чтобы познать себя. Цена окажется высока, но свой путь он выберет сам. На выпускных экзаменах в гимназии за сочинение Миша Зощенко получил 1 и решил отравиться сулимой. Это хлорид ртути. К счастью, отравление не удалось, но он добился повторной сдачи экзамена, сдал и про гимназию забыл. Год проучился в университете на юридическом, но его отчислили за неуплату. Он устроился контролером на Кавказской железной дороге. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в русскую императорскую армию. «Война парализовала мое нутро», – писал Зощенко. «Я навсегда потерял чувство ориентира, я нигде не мог найти успокоения». Он получил осколочное ранение в ногу, а годом позже в результате газовой атаки немцев попал в госпиталь. Он наглотался этой отравы, пока кричал своим солдатам: «Газы, всем надеть маски!» И только потом сам натянул противогаз. После отравления он получил порок сердца на всю жизнь. «Как я могу верить Богу, если его не боюсь?» – говорил Зощенко. Его признали больным первой категории, но он отказался от службы в запасном полку и вернулся на фронт. «В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», – писал прапорщик Зощенко. Его военная карьера стремительно росла. Но революция 1917 года изменила ход и его истории. Зощенко назначили комендантом главного почтамта и телеграфа. Потом он уехал в Архангельск, был адъютантом. Когда приехал туда, был мрачным, в тоске, и его сразу начали сватать. Прочили в невесты то дочь богатого рыботорговца, то у него случился роман с француженкой
из миссии. Она, влюбленная в молодого писателя, сделала ему французский паспорт, чтобы он бежал с ней в Париж. Но Париж ему не нужен. Он отказался от эмиграции. За 3 года Зощенко сменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, щитоводом, сапожником, инструктором по кролиководству и куроводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство, писал Зощенко. На все эти скитания толкала его хандра и поиски успокоения. Отравление газами так просто не прошло, у писателя обострился порок сердца. И после очередного госпиталя его отправили в резерв. Отсчет своей писательской биографии Зощенко вел с 1920 года, когда ему было 26 лет. А все написанное ранее не печатал. Он потом сам будет пародировать книги, которыми зачитывался в юности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». В 1920-е годы Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Он подписывался псевдонимами разными: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих Кудрейкин, Мих Кудрявцев, Мих Гаврилов, Гаврилыч Гаврила, Михаил Михайлович, М.М. Прищемихин, иногда ограничивался инициалами МЗ или З или М. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраиваться, по мелким пустякам горячиться. И через это дерется – грубо, как в тумане. Рассказы Зощенко читали со сцены многие артисты, вплоть до Утесова, который считал, что лучше всех свои произведения читает сам автор. Он серьезен, и когда останавливается от взрывов смеха, которые заглушают его слова, не слишком довольным взглядом окидывает публику. Впрочем, Зощенко понимал, что публика его, простите, не понимает. Считает только сатириком, не видит его душевной глубины. Чуковский отметил печальные слова Зощенко. «Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». В его ранних произведениях все пронизано музыкой, ее ритмом, уносящим в мир автора. И когда он сказал мне раз: «Как я люблю музыку, Господи, как я люблю музыку даже больше, чем вас!» — я не удивилась. Я знала, что он так скажет. Вспоминала жена писателя. В 20 с чем-то лет ему хотелось подражать расслабленной, снисходительно улыбающейся декадентской манере. Зощенко соревновался то с музыкой, то с живописью. Литература не может выразить чувства так, как могут музыка и живопись. А признать свою никчемность – это как его герою, топеру Котофееву, смириться с приходом звукового кино, с тем, что его профессия вымерла, что она в прошлом. Профессия, важнее которой не было на свете. Ну, на его свете. А в более общем зощенковском масштабе речь о хрупкости человеческой культуры и о том, как легко ее потерять. Музыка для писателя – катарсис, берущий за душу, а также печаль и увядание. Смеха там никакого нет. А живопись – это акварельные картинки писателя. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем рисовать человеческое тело,
должен в обязательном порядке изучить анатомию», – писал Зощенко. «Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, ведение которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться». Он не только вступит в полемику и конкуренцию с живописцами, он даже проиллюстрирует свою книгу сам. Все это ради соперничества с отцом. Он должен быть лучше. Михаил Зощенко затмит того Михаила Зощенко. После странствий по городам и весям, после смены десятков профессий вместо Парижа, он попадет в ленинградский подвал на Васильевском острове. Будет работать там сапожником и говорить: «Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние». Ему, писателю, легче полюбить то, что делает, если не получается делать то, что любит. Но ведь делать то, что любит, он может всегда. Он пишет. Но хотя бы это не дает погружаться в депрессию и тоску. И вот это ковыряние в себе станет главным ключом к выздоровлению его души. Зощенко красив. Он утонченный модник. Над такими, как он, сам же писатель смеялся. Такой интересный красавец, такой вообще педант и любимец женщины, при этом имеет имя Лютик. Шкловский описывал 36-летнего Зощенко так. Он человек небольшого роста, у него осторожная поступь, очень тихий голос, манера человека, который хочет вежливо кончить большой скандал. Дышит Зощенко осторожно, это не мягкий и не ласковый человек. Зощенко читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинные происшествия. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Жена писателя, изящная Верочка, когда они познакомились, была хорошенькая, наивная. Таких он всегда выбирал. Где бы он ни появлялся, все взгляды, особенно женские, обращались к нему. Ему писали письма и записочки. «Дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть ваше произведение, будущие повара, Рай и Тамара». А он говорил: «Если женщина добродетельно, то об этом знает она одна. Если порочно, кто только не знает». 18-летняя Оленька Шепелева, второкурсница строительного техникума, уже побывала замужем, увлекалась чтением и конкретно Зощенко. Они познакомились, у них начался роман. Он бывал с ней в Коктебеле, она целовала его руки при расставании. Она сохранила его письма к ней. «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка. А то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный». А потом так: «Что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Опять он повторяет те слова матери. Но Дом творчества литераторов в Коктебеле отремонтировали благодаря Зощенко. Писателю было неловко приглашать в неприглядный номер юную особу, и он добился выделения средств на ремонт. Зощенко знал свою силу, умел ею пользоваться в основном ради женщин. Каверин рассказывал, что, расставаясь со своими холостыми избранницами, Михаил Михайлович выдавал их замуж и снабжал приданным. Доброта его души шла вместе с благодарностью, платой за любовь и заботой. А спасало его умение изображать самые грустные периоды своей жизни с безжалостной иронией. Он купил в комиссионке модное пальто. «Выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо. И вдруг
У памятника Пушкину замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью, даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты, я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто. Краденое, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Я готов провалиться сквозь землю. Мы идем в милицию, составляют протокол. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке и налегке. Со сметенным сердцем выхожу на улицу. Студентам Миша писал в альбом своей будущей жене Верочке. Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим... Преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти. А теперь они с Верочкой стали по-настоящему близки. В 1920 году, после того, как у Миши от испанки умерла мать, они с Верой поженились. Его стали много печатать, гонорары потекли рекой. Пока писатель Зощенко выступал против мещанства, его жена Верочка Кербиц-Кербицкая покупала статуэтки, абажуры, фарфоровых пастухов и пастушек, приобрела спальный гарнитур в стиле Людовика, развесила картины в золоченых рамах, в угол поставила пальму фикусовую. Друг Зощенко пришел в гости и воскликнул: «Пальма! Миша! Ведь это как в твоих рассказах!» Миша был обескуражен. Он только сейчас заметил что-то не то. Ему становилось неуютно в собственном доме. Супруги ссорились. Он уходил, возвращался, устраивал сцены, кричал: «Старая баба, иди к черту, ты мне надоела!» Старой бабе было 29 лет. Но родившегося сына Валерия писатель обожал. Только хорошим отцом не был, так же, как и не был верным мужем. Его романы друзья называли офицерскими, то есть с внезапным разрывом, мол, пора, служба-с. Первая же книжка 28-летнего Зощенко сделала его самым любимым народным писателем, своим для народа. Но его поразительная, карикатурная точность советской действительности коммуналок для власти была подозрительна. Впрочем, власть никогда не отличалась чувством юмора. Тем более, когда автор говорил, мол, я ничего не искажаю, пишу на языке улицы. Я на высокую литературу не претендую. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Его героям каждый раз приходится придумывать способ рассказать самую простую, обыкновенную историю. Но они никак не могут это сделать. То заикаются, то повторяют одно и то же, то позорятся. И только один автор им сочувствует. Два друга, Зощенко и Юрий Карлович Олеша, тоже большой Дон Жуан в молодые годы, любили красиво гульнуть в гостинице «Европейская». О взлете и внезапном падении Михаила Зощенко, о его героях и страхах писателя, а также о том, как он сам избавился от депрессии, о многом другом, в
во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

Одна дама вспоминала, как они с Юрием Карловичем Олешей ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша говорит: «А, вот идет Зощенко на его кроватных ножках. Только не говорите это ему». Деньги друзья не считали, а поклонницы не давали прохода двум юмористам-гениям. «Глупенькая и пустая, но с необыкновенным темпераментом. Замечательная женщина», — говорил Зощенко об одной дамочке, которая подошла к нему на пляже со словами: «Хочу вам отдаться». Женщинам в его вкусе, большегрудым и замужним, он мог шептать в первобытные времена, дам хватали за загривок и тащили в кусты. Он бывал в домах своих любовниц, приятельствовал с их мужьями и признавался одной из своих пассий: «Конечно, я немного шлюха». Письма Зощенко приходили на главпочтамт до востребования, в издательство, в редакции. Поклонники просили его выслать фотокарточку, протолкнуть в печать рассказ, научить писать, как он. Признавались в любви, просили взаймы денег, предлагали антикварную мебель дешево. Один гражданин предложил свои услуги: «Я буду писать, а вы сбывайте деньги пополам». Зощенко собирал и хранил все письма, на некоторые отвечал. Он выпустил книгу «Письма к писателю», 55 писем от самых простых людей, школьников, матросов, крестьян и солдат, железнодорожников и рабочих, учителей и студентов. С Верочкой он стал суров, сделал себе отдельный вход в квартиру. И она, разлюбленная женщина, переписывала и правила его рукописи с его позволения. Раньше он любил ее кукольную красоту и легкомыслие, как и в других женщинах. А теперь его раздражала страсть жены к олиповатой роскоши. Но главное, его рассказы она считала пошлыми и грубыми. Верочке нужна была возвышенная салонная литература. Но Зощенко не бывал грубым, бестактным. Он был джентльменом. Поклонницы вспоминали о нем восторженно. Очаровательный собеседник с огромной эрудицией. Говорили, что перед ним легко было открыть свое сердце. Он умел доставлять дамам радость, был добр, щедр и мягок в обращении. И тем не менее характер у него был мужской и мужественный. Никто не помнит Зощенко смеющимся. Он и считал, что веселого в жизни мало, а его сатирические рассказы грустны. В дневнике он описывает, как ночью сочинял рассказ «Баня». «Уже первые строчки смешат меня. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из рук. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед, он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я кричу: извините, Петр Алексеевич. Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку». Через 20 минут рассказ написан. «Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным красивым почерком и продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать». Так он и сделает. Зощенко попал в разряд писателей с антисоветскими взглядами, критикующими политику партии. Этот шлейф тянулся за ним всю жизнь. И при первой же возможности именно эта формулировка выскакивала клеймом на первый план. На Зощенко повлиял языковой стиль поэмы блока «12». Поэт с невероятной легкостью и свободой переходит от одного размера к другому, расправляется со смыслами и смыслами независимо. Вот какое у Зощенко осталось впечатление от первой встречи с блоком, его кумиром. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Теперь я почти вижу свою судьбу, финал своей жизни, тоску, которая меня непременно задушит». В 1929 году его называли самым известным человеком Ленинграда. 10 лет он находился в зените славы, став признанным
классиком русской литературы. Судя по его рассказам, можно было заключить, что и сам автор балагур свой в доску. В стране появились десятки самозванцев, выдававших себя за Зощенко, как дети лейтенанта Шмидта. Один из них оказался брачным аферистом, и писателю приходили разгневанные письма от обманутых провинциальных девиц. Только в Ленинграде его знали в лицо и ни с кем не путали. Зощенко, тыкали в него пальцем, как только он появляется на улице. А его друг Чуковский говорит: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР, у вас молодость, слава, талант и деньги. Все 150 миллионов населения страны должны жадно завидовать вам». Но Зощенко отвечал, что он в тоске, что не пишется ему. Он часто стал пропадать из дома надолго. Писатель познакомился с Лидией Чаловой. Она моложе на 20 лет, работает в отделе гонораров «Красной газеты». Они пройдут вместе долгий путь, включая Великую Отечественную войну. Беды соединят их прочно. Они будут всегда помогать друг другу и спасать. К 40 годам приступы депрессии стали для Зощенко невыносимы. Он не мог ни есть, ни спать. Ему мешало все. Он довел себя до дистрофического состояния, был крайне измучен. Он пошел к психотерапевту, но вразумительного совета не получил. Ему попалась книга Фрейда «Теория неврозов». И Зощенко стал перетряхивать свое прошлое, перерабатывать его, чтобы излечиться самостоятельно. Он изучал биологию, психологию, гипнотизм, фрейдизм. Лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов пригласил его на научные среды, встречи, где обсуждались проблемы психологии и медицины. В 1940 году вышла книга Зощенко для детей «Рассказы о Ленине». Писатель пытался обзавестись прививкой от расстрела, по выражению Мандельштама, которому это не удалось. В составе писательской бригады он поехал на Беломорканал, написал документальную повесть о пользе принудительного труда, стоял в почетном карауле у гроба Кирова, получал награды, отдыхал на приморских курортах, любил романы с замужними женщинами, жил с женой и сыном в шестикомнатной квартире, полной антиквариата. Потом это спасет семью. Началась Великая Отечественная война, и 47-летний Зощенко пытался попасть на фронт, но получил отказ с вердиктом к военной службе негоден. Он поступил в группу противопожарной обороны, боролся с зажигательными бомбами, вместе с сыном дежурил на крыше дома во время бомбежек. И очередную главу рукописи брал с собой на крышу. Он безумно боялся за свою книгу. Главную книгу его жизни, как он считал. А еще боялся погибнуть, не дописав ее. Когда Ленинград оказался в блокаде, писателя эвакуировали в приказном порядке. Верочка отказалась оставить сына. Он защищал подступы к городу. Зощенко был уже в Средней Азии, когда в Ленинграде умерли от голода его теща и сестра жены, Елена Кербец. У них украли продуктовые карточки на месяц. Зощенко вытащил семью Лидии Чаловой во время блокады по Ладоге в Алма-Ату. А Лидия, увидев его дистрофика в глубоком тылу, добилась для писателя питания из больницы совнаркома. А потом вернула его, любимого мужчину, домой, в семью, тем самым лишившись его. Она осталась одна, а он вернулся домой постаревшим, равнодушным, отчужденным. Ушел в ту комнату, где его письменный стол, а значит, и он сам. У сына Валеры родился сын, то есть внук писателя, и пошли разговоры, что ребенок не от Валеры. Михаил Михайлович заявил, что внука признает, и говорить гадости никому не позволит. Он никогда не забывал Лиду, писал ей письма, приходил на обед, ценил ее. Но выбор в пользу семьи был уже сделан. Больше всего он боялся унижения и нищеты. Это он и получит.
Его главная книга «Перед восходом солнца» о художнике, бессильном перед собственным даром. Своего рода история болезни писателя, вернее, история его исцеления. И здесь нет Зощенко-сатирика. Здесь обнаженная душа и ее откровенность. В 1943 году в журнале «Октябрь» вышли первые главы повести. Он работал над ней по 16-18 часов в день. Он поставил точку в многолетней борьбе с собственным неврозом и своей конкуренцией сына с отцом, живописцем

психологическим ковырянием, изучая собственную персону. А Зощенко уверен, что эти выпады не против книги, а против него самого. Потому что повесть одобряли все, от литераторов до психиатров. И ему говорили. Но завершающая часть его повести увидит свет лишь 30 лет спустя в журнале «Звезда», по иронии судьбы. В апреле 46-го года Зощенко в числе других писателей награждают медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а через 3 месяца он становится запрещенным писателем. На него и Ахматову обрушился секретарь ЦК Андрей Жданов. Константин Симонов говорил, что выбор прицела для удара по ним был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко. То есть причина банальная – зависть коллег. Жене писателя Верочки с фамилией Зощенко дорогу по жизни тоже перекроют. Его исключают из союза писателей, расторгают с ним все договоры, отказываются печатать. Он займется переводами с финского, украинского, осетинского языков, но писателя Зощенко больше не будет. Его стерли, и даже в переводах не указывали его имя. И он пишет Сталину с просьбой разобраться. Письмо Сталин не читал, но оно завертелось в жерновах пропагандистской машины. Пошли заказные статейки, единодушное осуждение коллегами произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа. И подписали это друзья писателя – Маршак, Фадеев, Шкловский и другие. Потрясенный Зощенко опять пишет в ЦК и Сталину. Опять оправдывается, говорит, что загладит свою вину и только делает хуже. По собственной инициативе редакции они сверху его убирают из редколлегии «Крокодила». Вот так почти случайно он оказался разменной монетой в борьбе Маленкова с Андреем Ждановым. Включение Зощенко в редколлегию «Звезды» не было согласовано с ЦК, и Маленков обвинил Жданова. И тому не оставалось ничего, как нападать на писателей и редакции журналов. Финансовое положение Зощенко было ужасным. По утрам я находил в своем почтовом ящике денежные купюры от неизвестных мне людей. Я никогда не думал, что народ так любит, вспоминал писатель эти дни. Мариэта Шагинян прислала ему 400 рублей. Катаев трижды прилюдно клеймил его и трижды с глазу на глаз просил прощения, предлагал деньги. «Прости, Миша, у меня семья, дети», — говорили другие. А кто-то при встрече делал вид, что незнакомы. Зощенко впал в депрессию, он почти ничего не ел, писать ему было незачем, надежды больше не было. Да и кроме нищеты ничего. Гарнитур, ковры — все было продано. Он с Верочкой вырезал стельки из фетра для артели инвалидов. Подрабатывали. Но ссориться и кричать друг на друга они не перестали. Они прожили вместе 40 лет. Перед смертью он скажет, что всю жизнь любил ее одну, что она и есть его жизнь. И умрет с улыбкой на губах чуть ли не впервые. А тогда, не понимая, как жить дальше, он мучился, а коллеги и режим хотели, чтобы писатель покаялся, упал перед ними на колени. Они смаковали его публичное унижение после невероятной популярности. Его нищета их не трогала. Наоборот, она становилась возмездием. «Чего вам всем от меня нужно? Хотите, чтобы я признал, что я подонок, хулиган и последний трус? Я русский офицер, награжденный георгиевскими крестами, и тут моя литературная жизнь закончена. Дайте же мне спокойно умереть». Так он завершил свою речь на собрании писателей. В 1955 году он подает заявление о предоставлении пенсии. Обещанного, согласно русской традиции, он будет ждать 3 года. Его ежедневный рацион тогда состоял уже из чашки бульона и 1 яйца. И то он все это заталкивал в себя. И ничего не осталось от того лощеного красавца. «Теперь это труп, заколоченный в гроб», — скажет о нем Горький. «Задушен».

0: Убитый талант. Ему назначили пенсию в 1958. Он опять засуетился, испугался, что отберут. 21 июля сказал жене: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил». Той же ночью он умер от острой сердечной недостаточности на своей даче в Сестрорецке. Но абсурд его жизни не закончился. Он продолжился на панихиде. Один высокопоставленный товарищ сказал: «Зощенко был патриотом. Другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил». Кто-то из толпы крикнул: «Что ж получается, предательство норма? Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии», — сказал следующий визгливый голос. «Прошу слова для реплики». Истошный вопль вдовы: «Зачитайте же телеграммы!» Зощенко лежит в цветах, и на губах его играет неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Стиль был выдержан до самого конца. Когда в 50-м году два друга, два писателя, Олеша и Зощенко, жили в нищете, то порванные штаны Олеши починил мастер на все руки, его друг Миша Зощенко. Олеша вспоминал: «По этому поводу я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем и Зощенке обществе Фадееву: „Ты думаешь, что важные события в текущем моменте нашей литературы – это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься. Важнее – это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше“». Вот в этом, наверное, заключается секрет настоящего юмора, когда из самого печального и грустного извлекается искорка смешного. А там уже она может загореться. И тогда появляется шанс на излечение души. Как сделал это великий писатель Михаил Михайлович Зощенко. А мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Тараканы, тараканы, тараканы.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В округе Спокан, штат Вашингтон, продолжается ликвидация крупномасштабных лесных пожаров. Уничтожено более 700 построек. Губернатор подтвердил, что агентство ФИМА уже направило экстренные федеральные гранты и технику для помощи эвакуированным жителям. Посольство США в Абудже, это Нигерия, выпустило официальное предупреждение для американских граждан в связи с возможными массовыми шествиями и столкновениями сторонников исламского движения Нигерии в день Арбаин. Гражданам рекомендовано избегать центральных районов города. Белый дом выступил с критикой руководства крупных энергетических корпораций, включая ExxonMobil и Chevron, призвав пересмотреть ценообразование на внутреннем рынке автотоплива на фоне международной нестабильности и рисков в Ормузском проливе. Агентство US News обнародовало ежегодный рейтинг лучших медицинских учреждений страны. В этом году составители проанализировали более 800 миллионов амбулаторных и стационарных карт, скорректировав методологию в пользу показателей выживаемости и реабилитации. В национальный список вошли 20 ведущих академических клиник. В этот список традиционно входят три крупнейших академических медицинских центра Нью-Йорка: NYU Лангон, Пресвитерианский госпиталь, крупнейший больничный комплекс города, объединяющий клинические базы сразу двух ведущих университетов – Колумбийского и Корнельского, и Маунт-Синай госпиталь. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пирс. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 82% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Федеральное управление гражданской авиации объявило о создании постоянной бесполетной зоны над небоскребом Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где размещается главный офис Трамп Организейшн и личный пентхаус действующего президента. Как следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре, ограничение будет действовать и после того, как Трамп покинет свой пост. В настоящее время полеты над Трамп Тауэр ограничены, но запрет рассчитан до 20 октября этого года. С 29 октября бесполетная зона станет постоянной. Решение принято по запросу секретной службы в связи с разведывательной информацией об угрозах и продолжающейся работой Secret Service по обеспечению безопасности. Ограничение позволит снизить риски, связанные с несанкционированными полетами воздушных судов и беспилотников. Изменения будут отражены на аэронавигационных картах. Родные 56-летней Дани Кигокай подали в суд на Кан Эдисон. Напомню, в мае женщина поздно вечером припарковала свой автомобиль на самой оживленной улице Манхэттена, 5-й авеню, возле бутика Cartier. Как только Гакай вышла из машины, она провалилась в канализационный люк. Некоторое время она провела в шахте без сознания. Позже спасатели вытащили ее. Они доставили Гакай в больницу, но врачам не удалось спасти женщину. Семья погибшей рассказала журналистам, что на месте не было ни конусов, ни ограждений, ни предупреждающих знаков. Полиция ведет расследование, но пока никого не подозревает в совершении преступления. В компании Кан Эдисон, которой принадлежит люк, сообщили на записи с камеры наблюдения, видно, что за 12 минут до трагедии крышку люка сдвинул тяжелый грузовик. Родные погибшие будут добиваться компенсации и хотят, чтобы Кан Эд переписала правила безопасности. Согласно данным NYC, Department of Homeless Services, общая численность бездомных в Нью-Йорке перевалила за 100 тысяч человек. Этот показатель является рекордным. Ситуация ухудшилась при двух мэрах – Билли де Блазио и Эрике Адамсе. Де Блазио создал систему помощи, которая подразумевала бесконтрольную раздачу денег сотням некоммерческих организаций. Это привело к тому, что реальная помощь не доходила до людей без определенного места жительства, а оседала в карманах. Посредников. Адамс привлек к решению проблемы еще больше НКО. Проблема бездомных кажется неразрешимой на фоне большого количества людей, страдающих психическими расстройствами или наркотической зависимостью. Специалисты советуют нынешнему мэру Мамдани не ограничиваться проблемой нехватки койко-мест в шелтерах, а искать индивидуальный подход к каждому бомжу, живущему на улице. Сенаторы-республиканцы выразили уверенность, что бывший лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл вернется к работе после лечения, несмотря на продолжающиеся вопросы о состоянии его здоровья. А Джонни Эрнст и Роджер Маршалл заявили, что считают достаточными разъяснения врача и информацию, которую сам МакКоннелл донес до сведения коллег. 84-летний политик не участвует в работе Сената уже 46 дней. Он, что называется, выпал из публичной повестки. По информации представителя сенатора Дэвида Попа, МакКоннелл оказался в больнице после падения, во время которого потерял сознание. Серьезных травм специалисты не обнаружили, но сам МакКоннелл отмечал, что лечение осложняется из-за последствий перенесенного им в детстве полиомиелита. Ранее МакКоннелл как минимум дважды впадал в продолжительную прострацию во время публичных выступлений. В марте 23-го года он был госпитализирован после падения и на несколько недель выбыл из рабочего графика. В декабре 24-го пресс-служба сообщала о травме и царапинах после падения. В октябре прошлого года сенатор упал по пути на избирательный участок. Тем временем губернатор Кентукки Энди Бэшер призвал МакКоннелла публично подтвердить способность исполнять свои обязанности или уйти на пенсию. По законодательству штата, в случае досрочного освобождения места, губернатор не сможет назначить нового сенатора, он должен будет объявить внеочередные выборы. Вопрос приобрел дополнительное значение на фоне приближения установленного законом срока, который может повлиять на дату и проведение этих выборов. МакКоннелл впервые был избран в Сенат в 1984 году. Лидером республиканцев стал в 2007 и занимал этот пост до начала 2025 года. Ариана Гранде после окончания концертного тура Eternal Sunshine временно прекратит публичную деятельность. Об этом журналу People сообщил представитель певицы. По его словам, Гранде намерена завершить тур на высокой ноте, после чего возьмет паузу. Такое решение связано в том числе с продолжающимися общественными спекуляциями о состоянии здоровья исполнительницы. Заключительный концерт тура запланирован на 1 сентября в Лондоне. Кроме того, певица отказалась от участия в постановке мюзикла «Sunday in the Park with George», премьера которого должна состояться в британской столице в следующем году. Обсуждения состояния здоровья Гранде продолжаются уже несколько лет. Новая волна внимания возникла после выхода клипа на песню «Petal» – «Лепесток» из-за сильной худобы. Гранде фанаты начали подозревать у певицы анорексию. Различные эксперты и блогеры в соцсетях также спорят о ее пластических операциях, предполагая, что она сделала ринопластику, блефаропластику, подтяжку бровей и удаление комков биша. Напоминаю нашим зрителям, в эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Знакомлю у вас с главными событиями дня. Мы продолжаем. Госдепартамент сделал постоянную программу, по которой граждане 50 стран при получении американских туристических и деловых виз могут быть обязаны внести возвратный залог до 20 тысяч долларов. В список входят Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Большинство остальных государств находятся в Африке. Новые правила вступили в силу 3 августа. Программа распространяется на визы категории B1 и B2. Размер залога определяет сотрудник консульства. Деньги должны вернуть, если обладатель визы покинет США в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог может быть удержан, если человек нарушит условия пребывания в стране. Власти объясняют программу борьбой с нарушителями визового режима. Правозащитники считают, что залоги будут препятствовать законным поездкам в Америку, поскольку многие заявители не могут временно заморозить сумму до 20 тысяч долларов. Центры услуг Medicare и Medicaid, CMS, объявили о завершении временной программы, которая 2 года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D. Решение затронет примерно 25 миллионов человек. О размере взносов на 2027 год люди узнают в сентябре. Глава CMS Мехмет Оз заявил, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды налогоплательщиков страховым компаниям. По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут менее чем на 10 долларов в месяц. Демократы назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий медстрахования по системе Obamacare. Эксперты предупреждают, удар придется не на всех участников Medicare, а на тех, кто пользуется автономными планами. Подорожание с высокой вероятностью подтолкнет часть людей перейти на Medicare Advantage. Более низкие взносы, меньшие доплаты и дополнительные льготы вроде стоматологии привлекательны для людей на фиксированном доходе. Но за этой экономией стоят меньше выбор докторов и более жесткое управление доступом к услугам, например, требования предварительного согласования. Период выбора плана идет с 15 октября по 7 декабря, поэтому часть людей узнает о росте взносов еще до дня голосования на выборах в ноябре. Лидеры 22 из 27 стран ЕС направили письмо в адрес руководителей Еврокомиссии, Евросовета, а также председательствующей Ирландии с критикой властей Испании в связи с событиями в анклаве этой страны Сеуте, куда практически беспрепятственно проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко. Несмотря на то, что по сообщениям испанских властей подавляющее большинство нарушителей границы уже вернулось в Марокко и никто из них не попал на континент, руководители 22 стран, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, лидеры Бельгии, Нидерландов, стран Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы потребовали обсудить сложившуюся ситуацию. Они указали, в частности, на недавнее решение правительства Испании открыть путь к легализации миллиона мигрантов как на один из факторов, приведших к нынешнему кризису. В письме подчеркивается, что ЕС должен проводить единую политику и жестко бороться с нелегальной миграцией. Письмо не подписал президент Франции Макрон и лидеры еще 3 стран, не считая самой Испании. Авторы письма призвали провести срочную видеоконференцию министров внутренних дел. Ирландия организует такую встречу во вторник. Испанские власти и лично премьер-министр Педро Санчес не согласились с критикой и обвинили партнеров в эгоизме и отсутствии солидарности. Сеута, как и другой испанский анклав Мелилья, суверенная территория Испании в Северной Африке и относится к внешней границе Евросоюза. После сокращения около 1000 сотрудников Национальной парковой службы и отмены системы бронирования в ряде национальных парков США вырос поток туристов, а персонала стало не хватать. Даже на базовые задачи рейнджеры вместо экологической работы убирают мусор и туалеты, а контроль за посетителями заметно ослаб. Из-за этого туристы все чаще подкармливают диких животных и оставляют после себя еду. По словам сотрудников парков, белки толстеют, становятся упитанными, а медведи привыкают искать пищу рядом с людьми. Некоторых животных, которые начали представлять опасность для посетителей, уже пришлось усыпить. Федерация футбола US Soccer и главный тренер сборной Маурисио Почеттино договорились о новом контракте, рассчитанном до 2030 года. По новому соглашению аргентинский специалист также будет консультировать US Soccer по вопросам развития молодежного футбола и обучения тренеров. Сам Почеттино заявил, что хочет оказать долгосрочное влияние на спорт в стране, которая так тепло его приняла. Почеттино возглавил национальную команду в 2024 году. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до 1/8 финала, где со счетом 1-4 проиграла бельгийцам. На клубном уровне 54-летний тренер руководил испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «Челси», а также французским «ПСЖ». Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: советов о том, как заработать кучу денег, море. Но доверять стоит лишь тем, которые дают действительно богатые люди. Мы собрали высказывания самых известных миллиардеров. Возможно, эти правила помогут прибавить еще один нолик к вашим доходам или удвоить капитал. Ни один поистине известный проект не стал таковым только из-за того, что создатель хотел заработать много денег. Как правило, цель была куда более амбициозной. Как у того же Илона Маска, например, который хочет заселить Марс, а в этом году вырвался на первое место в списке долларовых миллиардеров. Или у Марка Цукерберга, который строил Facebook, чтобы объединить всех людей на планете. Или у Стива Джобса, который хотел создать не просто телефон, а продукт, о котором люди будут мечтать. Деньги – это лишь следствие. Я всегда говорю команде, не беспокойтесь о прибыльности. Если вы делаете свою работу хорошо, прибыль придет, объясняет владелец холдинга Louis Vuitton Бернар Арно. Если вы хотите быть писателем, то у вас в кабинете не должно быть телефона и уж точно не должно быть ни телевизора, ни дурацких отвлекающих видеоигр. Если есть окно, завесьте его шторы или спустите жалюзи, говорит Стивен Кинг, автор 70 книг и обладатель состояния в 400 миллионов долларов. В идеале близкие люди должны тянуть вас вверх, а не вниз. Если вы живете в депрессивном месте, где все только и думают о выпивке, вряд ли вы можете стать там богатым, если только не будете продавать им алкоголь. Для развития нужно выбирать те места, где для этого созданы условия. И есть люди, которые имеют одинаковые с вами ценности. Окружите себя людьми, которые бросают вам вызов, учат вас и мотивируют вас быть лучшими, говорит создатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс. Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее, уверен Сергей Брин, основатель поисковика Google. Если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, сколько знал с утра, значит, что-то ты делаешь неправильно, считает Уоррен Баффет. Он же призывает откладывать по 10-20% своего постоянного дохода и половину сверхдоходов на черный день. Инвестируйте в акции, недвижимость или собственное образование. Сэкономленный доллар – это заработанный доллар, считает Баффет. Не забывайте, что все, ради чего вы живете, рядом с вами. И это ваша семья, близкие. Какой смысл в богатстве, если вы его делите только сами с собой? По словам Баффета, работать до потери сознания, чтобы заработать лишний миллион, отказывая себе в отдыхе, ошибочно. Нужно соблюдать определенный баланс. И у большинства богатых это получается. Только 20% небогатых людей занимаются физическими упражнениями или делают зарядку. А среди людей с доходом выше среднего таких оказалось более 70%. Любителями фастфуда и ночных перекусов оказались практически 100% бедных и меньше 50% богатых, пишет Джон Гришем в книге «Правила богатства». По его словам, богатые лидируют и в других привычках, куда более полезных. Стараются читать каждый день, занимаются самообразованием. Но самое главное различие в психологии. Богатые всегда мечтают и думают о будущем, в то время как бедные частенько любят вспоминать о прошедших временах и не хотят даже представлять свою дальнейшую жизнь, уповая на то, что лучше уже быть не может. Одни ссылаются на возраст, другие – на упущенные возможности. Запомните, никогда не поздно менять свою жизнь, независимо от возраста, констатирует Гришем. А вот советы от финансового гуру Бода Шефера. Богатство – это не сколько вы потратили в казино, ресторане, на курорте или в магазине. Богатство – это то, что вы отложили и сберегли. Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от вашего капитала. Без необходимости работать, деньги работают на вас. Лучше идти к цели со скоростью черепахи, чем со скоростью света придумывать оправдание, почему ты стоишь на месте. Постоянно представляйте себе, что за вашей работой наблюдает миллиардер, который в эту минуту решает вопрос, не сделать ли вас партнером в своей фирме. Люди постоянно находят оправдание, мол, у меня большие кредиты и двое маленьких детей, еле свожу концы с концами, а вы предлагаете работать еще больше. Но это отговорки. Чтобы стать богатым, нужно поменять отношение к жизни. Видеть не проблемы, а мотивацию и возможности. Миллиардеры из первой десятки Forbes, в свою очередь, рекомендуют рисковать, мыслить нестандартно и гнаться не за деньгами, а за мечтой. История Амансио Ортеги – яркая иллюстрация того, как уйти от бедности и стать одним из богатейших людей мира. В 13 лет он бросил школу, так как денег не хватало, и надо было идти работать. Начав с должности посыльного в магазине рубашек, Ортега сумел создать империю Inditex, которая специализируется на быстрой моде. Штаб-квартира бренда находится в небольшом городе Ла-Корунья в Испании. В свои 82 Ортега ходит в офис почти каждый день, общается с сотрудниками и выслушивает их идеи. А бизнес полностью ориентирован на пожелания клиентов. Худшее, что можно сделать, стать самодовольным. Успех никогда не гарантирован. Я никогда не позволяю себе довольствоваться тем, что сделал, и всегда старался привить это всем вокруг меня, напутствует Ортега. Ученые определили ключевые особенности психологии у очень богатых людей. Социологи провели опрос среди 130 миллионеров из Германии, сравнив их ответы с результатами опросов 23 тысяч граждан с обычным доходом. И убедились, что первые куда более экстравертны и самоуверены, чем большая часть населения страны. Богатые люди также склонны считать себя особенными и уверены, что заслуживают для себя характеристики «яркая личность». Исследователи обнаружили еще один любопытный нюанс психологии миллионеров. Будучи склонными к нарциссизму, в то же время эмоционально они более стабильны и сознательны по сравнению с другими. Многие считают Дональда Трампа самоуверенным. Он действительно высокого мнения о себе. Но в этом ведь и кроется секрет его успеха. «Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера», – говаривал Трамп. Большинство мечтают о том, чтобы их жизнь изменилась к лучшему волшебным образом. В фантазиях они выигрывают в лотерею, получают наследство от неизвестного родственника или внезапное повышение. Психолог Бенджамин Харди уверен, лучше не мечтать, а взять судьбу в свои руки и начать действовать. Что и говорить, инструкции по обогащению воодушевляют, потому что кажутся простыми и понятными. Но людям с низким доходом следовать им трудно. Причин, по которым люди не пытаются изменить свою жизнь, очень много. В целом их можно разделить на две большие группы – психологические, внутренние и внешние. Руби Пейн, автор книги «Основа для понимания бедности», писала: «Люди с низким достатком думают, что избежать бедности невозможно. Из-за этого они принимают решения, которые не помогают жить лучше, и тем самым обрекают себя на нужду в будущем. Это называется самосбывающимся пророчеством. Например, кто-то думает, какой смысл откладывать деньги, если я все равно всегда буду бедным». Пейн пишет, что выученная беспомощность передается от родителей к детям и приводит к бедности поколений. Не единственный, но важный фактор, влияющий на затяжную бедность – низкая самооценка, убеждение, что ты недостаточно хорош буквально для всего в этой жизни. Психолог Натаниэль Брандон делит составляющие самооценки на самоэффективность и самоуважение. У людей с низким доходом проблемы могут быть и там, и там. Самоэффективность – это вера в то, что ты в состоянии добиться успеха и справляться с самыми разными сюрпризами, которые подкидывает жизнь. Самоэффективные люди уверены в себе и инициативны. Когда самоэффективность подорвана, человек может чувствовать страх и стыд, быть пассивным и избегать новых начинаний, потому что считает, что ему это не по плечу. Самоуважение – это вера в то, что ты достоин всего хорошего по праву рождения, теплых отношений с близкими, интересной работы, вкусной еды, комфортного жилья, красивой одежды и так далее. Человек с дефицитом самоуважения может соглашаться на низкооплачиваемую работу и отношения, в которых не чувствует себя счастливым, потому что просто не верит, что достоин чего-то лучшего. Отношение к бедности в обществе только подкрепляет плохое мнение о себе у людей с низким доходом. Важно понимать, что невозможно изменить свое положение, посмотрев наш выпуск или прочитав одну мотивационную книгу. Если вы хотите изменить данность, посмотреть на жизнь под другим углом, необходимо поменять образ мышления. Именно он отвечает за наш успех, мотивирует и приносит победы в самые сложные моменты. Но изменить его не так просто.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
0: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Юридический комитет Сената проводит ключевое голосование по кандидатуре Тодда Бланша на пост генпрокурора. Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис заявили о готовности поддержать Бланша после урегулирования спора вокруг финансирования программ компенсации жертвам политического таргетирования. Трамп заявил, что Вашингтон предоставляет Тегерану финальный шанс завершить конфликт за столом переговоров. Иранские представители ведут консультации через международных посредников. Полицейское управление Нью-Йорка опубликовало данные по преступлениям на почве ненависти за первые 7 месяцев этого года. Количество инцидентов, направленных против еврейской общины, выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зафиксировано 205 случаев. NYPD усиливает патрулирование в ключевых районах проживания еврейской общины.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: на новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В ночь на воскресенье Дональд Трамп объявил, что отменяет уже подготовленный масштабный удар по Ирану. По его словам, об этом попросили его лично Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар и сам Иран, поскольку контуры сделки уже согласованы. Тегеран это опровергает. Сегодня утром иранские агентства заявили, что ни о чем Вашингтон не просили. И более того, переговоры с Вашингтоном они не ведут. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас.
1: Да, привет. Рад быть с вами. Спасибо.
0: Семен, пять месяцев мы наблюдаем, как Дональд Трамп объявляет о приостановке ударов. И каждый раз они, как мы видим, возобновляются. Что должно, по-вашему, измениться, чтобы эта нынешняя пауза оказалась действительно устойчивой?
1: Я не знаю, что должно измениться. Измениться должна позиция, это Трампа должна измениться. Потому что это не два, не полтора, это сегодня красные линии, завтра ее нет. Это вот ударим, все разгромим, все уничтожим. Нет, теперь мы отложим, потому что переговоры продолжаются. Какие переговоры? Где переговоры? Кто их ведет? И вот Иран говорит, что никаких переговоров вообще нет. Ну, Иран, мы, конечно, им не верим, но хорошо, так сказать, как наши, так сказать, официальные лица, кто ведет переговоры, где? Ведь ничего этого не говорится. Так что я думаю, что в данном случае Иран говорит больше правды, чем мы слышим от наших руководителей. И это очень сильно настораживает, и я должен сказать, что меня лично это настораживает не только вот в этой кампании, военной кампании против Ирана, потому что в той же Москве, где сидит Путин, в том же Китае, так сказать, там сидят тоже не глупые люди, которые мотают все это на ус. И когда они видят, что президент Трамп говорит сегодня одно, а завтра прямо противоположное, то они делают из этого свои выводы, и я очень опасаюсь, что это могут быть крайне неприятные для нас выводы. Вот. Кроме того, я вижу, какая страшная, неприятная ситуация из-за этого складывается в Израиле, потому что они ведь должны были совместно наносить этот удар. Я вот читал такие материалы, что они были уже в полной боевой готовности, израильские войска, которые должны были в этом участвовать. Там авиация, самолеты, бомбы, которые к этим самолетам подвезли, так сказать, там приспособили, как им положено, эти ракеты и так далее. Понимаете, это же все серьезная работа, которую надо кому-то делать. И люди ждут, они, так сказать, мобилизованы морально. И вдруг, бац, ничего не будет. И когда это второй раз, третий раз, а как себя должны вести американские военные, которым сказали, что вот завтра вы будете носить удар, готовьтесь, и они в полной боевой готовности где-то там, значит, уже у берегов этого Ирана, на этих базах там, в ближневосточных странах, они все готовы, и вдруг им говорят, да нет, ничего не будет. Понимаете, какой настрой у них, какое у них желание вообще, так сказать, воевать. Понимаете, это очень, кроме всего прочего, это просто деморализует наши вооруженные силы.
0: Ну вот Дональд Трамп говорит, или в Белом доме, да, по крайней мере, заявляют, что это победа дипломатии. Вы говорите о том, что за этим наблюдают и в Китае, и в России, но ведь за этим наблюдают в первую очередь и в Тегеране. И, по-вашему, как это расценивается? Это такая готовность Вашингтона к компромиссу воспринимается это Ираном? Или это такой сигнал, что Америка выдыхается?
1: В Тегеране это воспринимают совершенно... По-моему, я, конечно, могу ошибаться, я, так сказать, в их мозгах не сильно разбираюсь. Но мне так представляется, что в Тегеране это воспринимается совершенно однозначно, что эту войну они выигрывают. Мы говорим, что мы выигрываем, потому что у нас арифметика. Понимаете, мы разбомбили то, разбомбили сё, разбомбили это, убили столько этих самых там высокопоставленных лиц. Но ведь те, которые приходят им на смену, они не сломлены морально. Наоборот, у них еще больше зла, еще больше решимости бороться. Это так, естественно, было. Я знаю, как это было в том же Советском Союзе во время Второй мировой войны, когда немцы разгромили в первые несколько месяцев, разгромили всю армию, весь ее состав, и полностью, так сказать, там 4 миллиона армии была уничтожена, взята в плен или просто, так сказать, убита. И что? Это только подняло моральный дух. Все для фронта, все для победы. И это, так сказать, вся страна на это работала. И мы знаем, чем это кончилось. Почему Иран должен вести себя в этой ситуации иначе, я не знаю. Я не думаю, что это так. Тем более, что насколько я, вот насколько во всяком случае до нас доходит, никаких действий, направленных на то, чтобы поднять в Иране оппозицию, там же не все довольны режимом, там же есть, так сказать, этот жуткий, страшный режим такого религиозного средневековья, и там есть нормальные люди, которые этого не хотят, которых надо объединиться, они должны выступить, но для этого нужно им помогать. Это и много раз отказывали. Мы знали, как Обама, так сказать, ничего не сделал, когда в 2009 году были там массовые движения, протесты и так далее. И вот сейчас мы видим, что Трамп, который, так сказать, республиканец, который совершенно все время обвиняет вот Обаму и Байдена в том, что они вот против Америки, но он ведет себя в этом плане не лучше, чем они.
0: То, о чем вы говорите, я имею в виду реакцию в Израиле, подтверждает опрос Еврейского университета. Он показал, что более 90% израильтян, а именно 92%, считают, что войну выиграл Иран. До выборов, я напомню, остается всего ничего 3 месяца, 27 октября, выборы в Израиле. Семен, как, по-вашему, страна пришла к такому выводу, что Иран выиграл войну?
1: Ну вот то, что вы говорите, я этих данных слышу впервые их от вас. И, так сказать, но, в общем, можно понять, население разочаровано в том, что делается. Понимаете, я знаю, у меня личные контакты, люди бегали в эти бомбоубежища, в эти самые какие-то страшные тревоги, подымались среди ночи. Ну, в Израиле хорошая оборона, там не было больших жертв, но, понимаете, если не считать вот это на севере, то, что непосредственно граница с Газой и с Ливаном. Но, понимаете, но вся жизнь перестроена на войну, которая должна была быстро привести к успеху, а она не привела. Поэтому ощущение такое, что мы ее проигрываем. Если оно такое у большинства населения, то это особенно тревожно.
0: 30 июля Дональд Трамп объявил, что созданный им Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамас и всех вооруженных групп Газы. Уже на следующий день представитель движения уточнил, оружие сдадут только после того, как Израиль прекратит удары, откроет поставки и выведет войска. Официально Израиль молчит, но неофициально дает понять, что вывода войск до разоружения не будет. Я не знаю, есть ли какие-то примеры в мировой истории, которые могли бы показать вооруженное движение, которое само сдаст оружие без военного поражения или какой-то серьезной политической компенсации. Может быть, она на самом деле есть, и мы о ней просто не знаем. Исламский джихад уже дистанцировался от этого соглашения. Тогда какие гарантии Хамас может дать Соединенным Штатам хотя бы, по-вашему, что они действительно сложат оружие?
1: Это совершенно исключено. Хамас оружие не сложит, пока Израиль не выведет свои войска. Причем это он говорит, что он сложит. Он и после вывода не сложит. В этом цель проблема. Ему надо на слово верить. Израиль выведет свои войска, даст им руководство, и тогда они милостиво сложат оружие. Этого они не сделают. Израиль это прекрасно знает и войска выводить не собирается. Я вижу почти каждый день сообщения о том, что израильская разведка великолепно работает как раз в Газе, и они обнаруживают этих самых, значит, террористов и точечными ударами их уничтожают и находят эти самые еще туннели, которые сохраняются, и их, так сказать, уничтожают, взрывают и так далее. Это происходит почти каждый день понемножку, но такие сообщения вот я лично получаю через Facebook, так сказать, из таких источников там приводят, которым можно, в общем-то, доверять. Так что это все опять красивые слова, которые, за которыми ничего нет. Вроде бы затихло немножко в Ливане с этими, так сказать, террористами, но тоже там остается напряженное положение. Часть, южная часть занята израильскими войсками, потому что другой нет возможности охранять прилегающие районы Израиля, где расположены кибуцы, где расположены какие-то предприятия, люди живут, и им нужна безопасность. И это самое, Хезболла не уходит из Ирана. И даже вопрос не стоит о том, что эту Хезболлу должен ликвидировать руководство Ливана. Оно ему не подчиняется. Если руководство Ливана имеет мирные соглашения с Израилем, то они должны его соблюдать. Если с их территории какая-то организация что-то делает против Израиля, значит, это Ливан действует против Израиля. Но, так сказать, там у них все перепутано. Часть этих представителей Хезболла, они и представительствуют в парламенте тамошнем. И в то же время у них, значит, свои вооруженные силы, которые не подчиняются руководству страны, а подчиняются, или во всяком случае получают добро и снабжение от Ирана. В этой реальности живет Израиль, а в Соединенных Штатах другая реальность. У нас приближаются выборы, война – это вместо того, чтобы ее закончить в сжатые сроки, Трамп ее затягивает, и я думаю, что это плохо скажется на выборах в ноябре. Это может плохо сказаться, и тогда эти демократы возьмут большинство в Конгрессе. И вообще, там, не знаю, что, куда они повернут политику, понимаете? Во всяком случае, не туда, куда хочет ее вести Трамп. Вот такая его непоследовательная, будем так говорить,
0: Семен, позиция. А как вы вообще понимаете вот это словосочетание «полное разоружение Хамас»? То есть о чем мы вообще говорим? Это стрелковое оружие, это туннели, это ракетное производство. И кто, ну, по-вашему, например, должен проверять, что ли, что они действительно это сделали?
1: Так вот в том-то и дело, что это некому проверять, и это и непонятно вообще, вы правильно говорите, совершенно

0: установлено там гражданское. Почему это не понимает руководство Соединенных Штатов Америки, мне непонятно. Я думаю, что проблема во многом состоит в том, что вокруг Трампа есть советники, которые имеют разные точки зрения. И иногда он больше доверяет, больше прислушивается к одним аргументам, а на завтра он больше прислушивается к аргументам другой стороны. Это очень нехорошая тенденция такого рода управления. Вы знаете, ну, мне лично, как историку, много писавшему, это напоминает то, что было при Николае II в России. Понимаете? Он сам был человек, в отличие от Трампа, правда, он сам был человек совершенно очень слабохарактерный, знал за собой этот недостаток, поэтому в отдельных случаях, именно тогда, когда было не нужно, он становился ужасно упрямым. И никакие доводы на него не действовали. Это, так сказать, он взял как покушение на его, так сказать, вот, унаследованную власть. Так сказать, единоличную. А в других случаях он, наоборот, значит, сегодня говорил одно, завтра ему что-то нашептали, и он начинает говорить другое, а потом жена на него страшно действовала. И вот это все, так сказать, вот так вот размазывалось, это привело к революции 5-го года, и это привело потом к революции 17-го года. Вот это его поведение, ну, не это только, но во всяком случае сыграло очень важную роль. Вот поэтому в моей книжке «Цареубийство» и, так сказать, там, я вот большая часть посвящена тому, каким революционером был Николай II. Он сам делал вот эту революцию. Он ее делал своим вот этим бездействием, своим этим самым непоследовательностью, понимаете, это привело к Ходынке, к его неправильному поведению, потом это привело к этому самому кровавому воскресенью, понимаете, и так далее. Много таких вещей одно за другим следовало, которые разваливали его власть под его собственным руководством, хотя и вопреки его намерениям.
1: Семен, еще одну тему хочу с вами обсудить. 8 июля в Анкаре на полях саммита НАТО Трамп прямо сказал Зеленскому, что США дадут Украине лицензию на производство патриотов. И тут же добавил, что производителя об этом еще не уведомили, а вот 30 июля в интервью Financial Times президент заявил, что не уверен в этом решении. Оружие слишком исключительное, и надо быть осторожным с тем, кому выдаешь лицензию. 31 июля на заседании Кабинета министров он сказал уже прямо, Вашингтон ни на что не соглашался, потому что страна-получатель, цитата, «однажды может обернуться против вас». Как вы объясняете этот разворот? Я слышал такую версию, но она, мне кажется, наиболее, что ли, интересной, что производство этих ракет ведет частная компания, и там не так все просто, как Дональд Трамп хотел бы, даже если передать, то это процессы не такие, скажем, простые, а даже если и возможные, то берут годы. Что вы думаете об этом?
0: Ну, я думаю, что это вот, так сказать, еще один, понимаете, еще один пример вот этой непоследовательности Трампа, который высказывает определенные намерения, вот ему хочется что-то сделать, и он высказывает это как решение. А на завтра выясняется, что такое решение принять непросто, что там есть какие-то сложности и так далее, и так далее. Тогда он, значит, дает шаг назад, и в результате получается так, что его слова не... Понимаете, инфляция слов происходит, инфляция вот этих обязательств, понимаете? Вот когда-то он и другие республиканцы очень справедливо обвиняли Обаму в том, что он вот сказал, что если в Сирии применят химическое оружие, то это красная линия, после которой он это сам. А когда выяснилось, что это произошло, он побоялся принять те действия, которые пообещал. Его за это очень серьезно и справедливо критиковали. Понимаете? Так вот, у Трампа это

0: получается буквально, так сказать, постоянно. Понимаете, вот такие вот красные линии, которые вдруг превращаются в зеленые, а потом вообще вся никакой линии нет.
1: А как вы вообще воспринимаете, допустим, информацию о том, что такие заявления действительно есть, о том, что у Соединенных Штатов там не хватает ракет, что нам нужно сдержать, мы не можем дать Украине, потому что нам самим нужны и так далее. Как вы к этому относитесь? Это может быть правдой, по-вашему?
0: Не, ну это совсем другой вопрос. Это может быть, что мы не можем произвести столько этих самых... Но Украина и не просит ракеты, а просит лицензию на то, чтобы самой производить. Лицензию, право на то, чтобы производить самим эти патриоты. Поэтому, так сказать, да, может быть, сейчас у нас война в этом самом, нам самим эти патриоты нужны. Окей, понятно. Но лицензия это же не конкретные ракеты взяли отсюда и передали туда. Дали возможность им самим производить, так сказать, это, в общем, ну, нормальные вещи. И вообще, строго говоря, в нынешних условиях, скажем, Китай все обворовывает без всяких лицензий, всю американскую технологию. Мы все это знаем, мы все это, так сказать, говорим об этом, но ничего не делаем, чтобы этого не допустить. Украина может без лицензии это делать, но они просят лицензию, чтобы, так сказать, все было, как говорится, по закону. Надо это уважить, и тем более, что президент обещал, публично обещал, не на ушко шепнул, публично обещал всему миру, что он это сделает, и он опять этого не делает, потому что есть трудности, потому что частная фирма, которая, так сказать, производит эти ракеты, имеет вот свое право, ну, значит, надо ей заплатить, этой фирме. Соответственно, может быть, так сказать, ну, договориться, как make a deal, как Трамп делает, сделать сделку с этой фирмой-то своей американской проще, чем с Ираном или с Китаем. Так сказать, ну вот получается, что система приоритетов у нас в Белом доме несколько иная.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Миша! Братславский Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: почти 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Мэрия Нью-Йорка совместно с губернатором штата Кэти Хокул и руководством МТА предоставили ключевые этапы совместной программы Next Stop, направленной на создание полноценной системы скоростного автобусного транспорта. Проект предусматривает выделение изолированных полос и модернизацию 50 важнейших маршрутов, первыми магистралями, на которых начнется монтаж платформ с посадкой на уровне пола, станут Флатбуш-авеню в Бруклине и Нортон-бульвар в Квинсе. Коалиция из 25 штатов подала коллективный иск в суд по вопросам международной торговли США против администрации Трампа. Истцы требуют заблокировать введение новых глобальных импортных пошлин в размере от 10 до 12,5%, утверждая, что торговое представительство США превысило свои полномочия и использует юридические формальности для обхода ранее вынесенных судебных запретов. Центр миграционных исследований Нью-Йорка опубликовал специальный отчет о положении мигрантов в городе. Согласно документу, из 239 тысяч просителей убежища, прибывших в город, свыше 100 тысяч сталкиваются с жесткими юридическими ограничениями. Федеральное требование о получении разрешения на работу только через 6 месяцев после подачи документов вынуждает людей уходить в неформальный сектор, где возрастают риски невыплаты зарплаты, нарушений безопасности труда. Министерство войны объявило о запуске новой медицинской инициативы, направленной на мониторинг и поддержку гормонального здоровья и физической формы служащих сухопутных войск и ВМС. Программа включает регулярный скрининг и комплексные меры по восстановлению выносливости личного состава на фоне возрастающих нагрузок в боевых подразделениях. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пиро. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 82% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
9: «Дэвидсон Радио».
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: «Дэвидсон Радио».
8: 620 AM. Настройтесь.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И вот по следам событий, которые происходят в Испании, я хотел сделать вот такой небольшой такой вот, ну как бы обзор по поводу вообще вот этой вот левой повестки, которая, понимаете, в Испании привела к тому, что испанская левая пресса врет о том, что произошло в Сеуте конкретно, в Италии. Знаете, но я не насмехаюсь над этим, потому что я могу только посочувствовать. У нас при Байдене тоже были караваны, которые прорывались просто на территории Соединенных Штатов. Но есть огромное количество полезных идиотов, которые считают, что так и должно быть, что границы должны быть открыты и так далее и тому подобное, что мы всем должны. Понимаете, поэтому, понимаете, насмехаться над Испанией, это, знаете, мы пропустим самих себя. Понимаете? Вот в чем вся беда. Вот тут вышла статья в American Spectacle, что нельзя отдавать власть безумцам. Ее написал Скотт Маккей, я вот часть вам прочту. От Сеута до Кубы до Тегерана. И все чаще и чаще среди американских левых одни и те же разрушительные идеи вновь и вновь доказывают, реальность бессильна перед лицом идеологического фанатизма. Оглядываясь вокруг, я вижу, что ситуация в мире не так уж плоха. Напротив, есть множество признаков позитивных перемен, свершившихся или только ожидаемых. Однако, замечая это обнадеживающие знаки, я поражаюсь контрасту между ними и, скажем так, другими событиями, происходящими в мире. Берем, к примеру, мавританское вторжение в испанский город Сеута. Многие сообщения об этом событии, особенно в социальных сетях, были раздуты и содержали сомнительные факты. Сомнительные факты, где у нас тогда? Да. Действительно, наблюдался мощный приток мигрантов из Марокко в этот североафриканский город из-за того, что чего население, обычно составляющее 85 тысяч человек, на короткое время удвоилось. Среди мигрантов были почти исключительно мужчины. Большинство марокканцев. Уровень безработицы в некоторых районах Марокко достиг 29%. Остальные преимущества выходцы из Северной Африки к югу от Сахары. Эти события породили ряд шокирующих видеокадров, которые, однако обвинение в адрес испанского правительства, будто оно само спровоцировало этот наплыв ради политической выгоды, не соответствует действительности. Педро Санчес, премьер-министр страны, представляющий социалистов, набрал армию для отражения этого вторжения. По состоянию на понедельник всех мигрантов, за исключением 3,5 тысяч человек, вернули в Марокко. Никому не удалось пересечь Гибралтарский пролив и напасть на материковую часть Испании. Тем не менее, совершенно очевидно, что картели, занимающиеся торговлей людьми и контролирующие потоки мигрантов из Африки, как из северной части континента, так и из Сахары, в Европу просто проверяли решимости и возможности испанского правительства. Учитывая, что почти 100 тысяч человек в сжатые сроки хлынули живой войной на небольшую территорию, ситуацию в Сеуте нельзя рассматривать как хрестоматийный пример того, что происходит, когда действия злоумышленников остаются безнаказанными. Правительство Санчеса не занимается содержанием подобных сил. Он возглавляет Испанию с 2018 года, практически разрушил страну своей губительной экономической политикой, катастрофическими мерами в сфере миграции и безудержной коррупции. По правде говоря, эти мигранты почти наверняка пытались попасть в Испанию как перевалочный пункт. То есть они шли в основном в Германию. Давайте не будем сами себя обманывать, можем понять, что Испания не является главным местом, куда идут эти мигранты. Они идут в основном в Германию. Германию, Швецию, где есть огромные большие социальные пакеты, очень много есть, да, достаточно хорошей работы. И люди там, как говорится, заседают постоянно. Поэтому, то есть, тут нет никаких секретов, что называется. Проблема заключается в том, что есть какие-то страны, есть правительства, которые не предпринимают ничего нормального для того, чтобы обуздать этот процесс. Они ему даже помогают. Вот, в частности, это Санчес. Понимаете? В частности, это Санчес, который именно таким образом и действует. Понимаете? Вот о чем мы фактически здесь все и говорим. Так вот. Значит, Великобритания. Около 2000 нелегалов попали в Великобританию через Ла-Манш с тех пор, как новый премьер-министр Энди Бенхэм был назначен на место Кира Стармера в качестве капитана тонущего корабля, которым является лейбористское правительство. Уже 2000 человек за какую-то неделю. И, похоже, граждане разгневаны как никогда. Главный политический оппонент Бенкхэма, Найджел Фараж из партии «Реформ Великобритании», публично заявил об использовании Королевского флота для блокады Ла-Манша и предоставления и предотвращение пересечения мигрантами Ла-Манша на небольших лодках резиновых плотах, что вызвало волну протеста со стороны Франции, которая позволила своей стране стать главным центром приема африканских иммигрантов. Понимаете, вот они вот так далее. То есть одна сторона пытается выжить, другая сторона торпедирует это. Вот чем мы имеем дело, понимаете, вот из-за этого весь этот сыр-бор бесконечный, что ЕС превратилась какое-то ненормальное состояние, понимаете, что даже если одна сторона хочет делать что-то по-нормальному, то другая сторона активно этому противостоит, мешается фактически этому. Понимаете? Вот в частности Франция, в частности Испания. Старая поговорка о том, что можно проголосовать за социализм, но потом придется пробиваться с боем из него, здесь очень актуально. Нынешний правящий класс Западной Европы, похоже, единодушен в своем подходе к миграции неевропейцев в свои страны. А именно, они хотят скрыть как можно больше миграции от общественности. И любое сопротивление этой волне, которую они оказывают, в основном носит показной характер, никогда не бывает долговременно. Никто на самом деле не думает, как марокканцы, которых развернули в Сеуте, которым не добраться до Европы. Это лишь вопрос времени. И вот земля Фердинанда и Изабелла, а также Карла Мартелла постепенно поглощаются современными маврами, причем на горизонте не видно реальных проспектов новой реконкисты. Ну, то есть я здесь остановлюсь, расскажу, что Карл Мартер, это был знаменитый лидер франков, который в 8 веке остановил арабское вторжение из Испании, которое шло в сторону Франции. Он выиграл знаменитую битву при Туре, это, еще раз повторяю, 8 век. И остановил, то есть фактически мусульмане остались только в Испании. И Испания была под исламским контролем больше 700 лет. Значит, Испания начала так называемую реконкисту. Реконкиста — это то есть завоевать обратно. То есть они начали отвоевывать свои земли обратно. Реконкиста продолжалась больше 700 лет. Я не могу сказать, что испанцы, которые пришли на смену арабов в Испании, были продвинутые и современные, и прогрессивные и так далее. Нет, они принесли с собой инквизицию. Они в последний день реконкисты, когда пала Гранада, это был последний фактически оплот мусульман, буквально сразу был объявлен эдикт против евреев, это 1492 год, и это, как говорится, послужило причиной отплытия Колумба на поиски новой территории, для того, чтобы евреев можно было куда-то перевезти из Испании. То есть мы не можем сказать, что католическая Европа или вот Испания стала каким-то, понимаете, центром какого-то прогресса против мусульман. Скорее наоборот. Арабская Испания была центром культуры и процветания. Понимаете, вот в свое время. Это интересный такой феномен. Но это не значит, что это происходит сейчас. Возможно, вот это реконкиста и произойдет, но прежде всего по всей Западной Европе должна прокатиться волна политических, а возможно и кровавых революций. Здесь как нельзя, кстати, приходится старая истина. К социализму можно прийти через голосование, но выбираться из него можно только с оружием в руках. Дайте этим людям политическую власть, они будут разъедать ваши демократические культурные институты до тех пор, пока от них останется ничего, кроме насажденной ими коррупции, а сами институты не рухнут под собственной тяжестью. И вам придется создавать новые институты им на смену. Вот чему приводит допуск безумцев к власти. Как я уже говорил, публикация нового романа, ну то есть он тут пишет про свой роман, окей. Чтобы получить наглядное представление о том, во что превратили эту страну, советую посмотреть блогера Adventure Elliot. Он родом из Висконсина, но живет в Испании. В начале этого года он объехал всю Кубу и снял 12 видеороликов, показывая, во что Кастро сделал со страной. Они превратили ее в сумасшедший дом. Соседи ополчились друг на друга. Иностранцев окружают толпы мошенников. Люди живут в грязи, приученные довольствоваться тем, что дает им революция. А дает она им лишь нищету. инициатива теперь здесь наказуема. А общество, которое должно быть бесклассовым, теперь фактически разделилось на две категории людей. Тех, у кого есть родственники в США или других странах и присылающих им деньги на покупку товаров первой необходимости. В частных лапках, разрешенных коммунистами. Тех, у кого таких родственников нет и кому приходится стоять в очередях в государственный магазин. Ну, мы же с вами приехали из Советского Союза. Мы что, не помним это?
1: Помним.
0: На что? Каким-то образом где-то, хотя бы, когда-нибудь отличается?
1: Нет.
0: Мы прекрасно знаем, что оно именно не отличается. Социализм, понимаете, он имеет колоссальную привлекательность для очень многих людей, которые не понимают, что он из себя представляет. Он имеет колоссальную привлекательность для них. Потому что, как вы понимаете, нормальный человек хочет справедливое общество, хочет справедливые, справедливые выборы, хочет, чтобы, как говорится, чтобы были равные возможности и так далее. Но потом, понимаете, как только начинаешь говорить о равных возможностях, очень многие начинают переходить на равные достижения. То есть в том смысле, что вот если я достиг, допустим, там 100 баллов, а мой сосед достиг только 50 баллов, то этот сосед начинает верещать, что а почему ему дали все после этого, а мне нет. То есть начинается требование, чтобы дайте мне то, что дали ему. Это, к сожалению, вот это побочный эффект вот этого лозунга о равенстве. Понимаете? Это эффект этот, который мы, к сожалению, вынуждены принять как данность. Вот понимаете, вот смотрите, в Америке они же начали тоже с того, что они говорят о равенстве. Равенство это, вернее, равноправие. Равноправие это, что вы начинаете все на одном где-то уровне. Окей, все начинают с первого класса. Но это абсолютно не значит, что все заканчивают 12 класс в школе. Вот это интересный такой момент. Очень многие люди идут в колледж, но где-то 40% его никогда не заканчивают. Не по причине бедности, а не по причине ничего не делания. Вы понимаете? Пока мы честно не скажем, что это существует, то мы сами себя обманываем. Постоянно и сами себя. Мы, как говорится, находимся все время в каком-то динайле. Вот в этом, вот этот динайл, это и есть фактически основа вот этих всех мамданий, вот этого того, что сейчас идет на выбор. Почему все это оживилось? Ну, потому что у нас идут выборы. Потому что, Трамп начал очень, как говорится, правильный 25-й год. Было очень много правильного сделано. Очень много, я считаю. То есть, то, что он бескомпромиссно начал говорить о каких-то вещах, о которых все остальные говорили, только, знаете, как говорится, очень-очень через три промокашки, что называется. То есть в этом есть его заслуга. Но во второй год, 26-й, у Трампа очень много проколов. Может быть, вы и не хотите их видеть, не знаете, не понимаете, так. Но эти проколы есть, и они огромным потоком, как говорится, дополнительной, вот как говорится, амуниции служат для вот этих вот самых демократов. Понимаете? Насколько это сработает, я не знаю. Я не знаю. Потому что, в принципе, то, с чем, с предложениями, которые идут вот эти все сумасшедшие социалисты, ну, то есть, нормальный человек согласиться не может. Но так как они используют вот ту ситуацию, что наступила в обществе, а именно, что, да, существуют проблемы в обществе, которые никто не решает и решать не хотел много-много лет, десятилетий даже, в этом правда. То есть, вы понимаете, вот еще раз, я это говорил раньше, повторю еще раз. Вы же поймите, это же не просто так, что вот в обществе такие, понимаете, возникли настроения, что они, нет, что они, как говорится, требуют доступное жилье. Потому что жилье действительно недоступно. Значит, должна быть какая-то программа, понимаете, вот, понимаете, что-то, какое-то решение. Я не знаю, с чего тут начинать, как это конкретно делать, тут надо сесть и думать. Но должно быть какое-то решение, чтобы привести страну к нормальному пониманию возможности, ну, снятия жилья или покупки жилья. Я уж не знаю, о чем мы говорим здесь. Ну, раз у нас такая ситуация, мы должны это совершенно четко понимать. Что у нас огромное количество людей, которые не могут даже комнату найти. Очень, как говорится, действительно повысились цены. Инфляция и так далее. И вот когда ты начинаешь это, если вы с этим согласны, а я не знаю, как можно с этим быть не согласным, значит, получается, что мы как бы наблюдаем совершенно четкую картину, а почему, понимаете, демократы вот таким образом идут вверх. Почему это вот так происходит? Потому что существуют реальные причины вот этого народного недовольства. Значит, по этому поводу надо что-то делать. Это не делается. Плюс, я еще раз повторяю, наши власти сейчас, в частности Трамп, они дают дополнительные, как говорится, причины для того, чтобы говорить о том, что, ну, что администрация занята не тем, чем надо, или что они делают не так, как надо, что они тратят ресурсы на что-то, на что не надо тратить, и так далее, и тому подобное. То есть мы должны, нужна какая-то программа с консервативной точки зрения, прежде всего направленная на то, чтобы устраивать людей на работу. Не давать им подачки, а именно, причем работа, вот именно надо начать с тем, что будут помогать найти работу для только что закончивших колледж, или людей, наоборот, которые потеряли работу, работали, потеряли работу с каким-то образом, и им будут помогать найти работу. То есть я думаю, что вот это должна быть самая главная инициатива. Потом, возможно, федеральное правительство должно озаботиться тем, что, допустим, не на окраине Нью-Йорка, а где-нибудь, допустим, в середине Нью-Джерси или в середине Пенсильвании, начать строить какие-то более доступные города с более доступным жильем. Не для тех, кто сидит на велфере, а именно тех, кто работает и так далее. И ставить, как говорится, вот в свое время это же делалось, допустим, для учителей, для пожарных, для полиции и так далее. Им давали специальные квартиры, которые стоили там, допустим, какие-то очень небольшие деньги, ну, потому что, ну, они работали, допустим, на город или работали на штат и так далее. То есть таким образом снять вот это напряжение, которое существует в обществе. Начать просматривать вот эти вот, понимаете, вопрос о том, что какие зарплаты, ну, насколько у нас повышаются зарплаты, насколько у нас растет благосостояние. То есть если у нас действительно благосостояние стоит на одном месте, значит, мы должны думать, как вернуть нормальную, качественную работу. Почему вот это благосостояние ослабло? Потому что качественная работа из США ушла, осталась только сервисная индустрия. Сервисная индустрия не дает такого качества и столько денег, сколько давала раньше другая работа, допустим, на какой-то фабрике. Это несравнимые понятия на сегодняшний день. Ну и, разумеется, очередной раз я говорю о том, что нужно, конечно же, образование. То есть нужно людей образовывать, нужно им говорить, о чем мы говорим вообще. И вот дальше он пишет, что мы наблюдаем, как демократическая партия трещит по швам. Как отметил в понедельник Гэвин Кэтрон, Джеймс Карвилл заявил, что не желает состоять в одной партии с Хасаном Пайкером. Это благородный порыв, но уже слишком поздно. Джеймс Карвилл — это был один из теоретиков демократов при Клинтоне. И он его практически привел к власти. Опросы показывают, что демократы не могут и не хотят остановить Франческу Хонг, убежденный в том, в любом смысле убежденный в другом, безумную кандидатку в губернаторы, чья лента в Твиттере полна самого безумного ненавистного бреда, как только можно себе вообразить. Совсем недавно Хонг опубликовала в Твиттере, обвинила посетителей популярной в Висконсине сети ресторан Culver's в геноцидном расизме, основываясь лишь на собственных чувствах и восприятиях, без каких-либо реальных доказательств. Это вызвало общенациональный резонанс, И все же избиратели, демократы, это что-то, похоже, не спешат от нее отворачиваться. Она выигрывает праймерис, если не произойдет что-то кардинальное. А Пайкер только что прибыл из Висконсина, чтобы агитировать за нее. И это, судя по всему, не вызывает скандала среди партийного электората. Пайкер также активно агитирует за Абдулла Аль-Саида, который сейчас опережает свою соперника Хизер Стивенс, представителю партийного истеблишмента на выборах в Сенат штата Мичиган. Разрыв достигает 15% пунктов. Эль-Саид имеет солидный академический бэкграунд и, судя по всему, сколотил состояние на недвижимости, которое владеет вместе с супругой. Однако, как нам неизвестно, как ему это удалось. Он убежденный социалист, член по организации демократических социалистов, в чьих речах и заявлениях открыто отвергаются основы американской государственности и уклад жизни. Но избиратели демократов в Мичигане это, похоже, ничего не смущает. Ведь большинство демократов Мичигана, как и демократы Висконсина, составляют безумцы, полагающие отказ от американской культуры, экономической модели и политического строя, а также наделение властью таких людей, как Франческо Хонг или Аль-Саид, не говоря уже о Дариэле, Авиле, Шевалье, Захране, Мамдань, приведет к созданию чего-то лучшего. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумием. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. Это не глупость, это безумие. Безумие патологическое, поскольку мы уже видим на примере упадка в Западной Европе и разрухи на Кубе, к чему приводят подобные идеологии. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумием. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. В этом и заключается проблема. Иметь дело с безумцами, чье мировоззрение невосприимчиво к собственным провалам, значит сталкиваться с неразрешимыми дилеммами. Яркий тому Иран, безумцы, стоящие у власти в Иране. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим. Я хочу все-таки превратить это в ваш комментарий по данному поводу, что вы предлагаете делать, какие конкретные вот шаги. Перерыв и продолжим.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Горсовете Нью-Йорка возобновили слушания по предложению о внедрении налога на стоимость земли. Специалисты комиссии по инфраструктуре предлагают использовать полученные поступления от оценки недвижимости вокруг будущей линии Интербора-экспресс для прямого финансирования строительства новых станций метро между Бруклином и Квинсом. Инвестиционная фирма Two Prime подтвердила проведение в Нью-Йорке крупного саммита «Сигнал», посвященного интеграции традиционных финансовых институтов и рынка цифровых активов. Главными темами повестки станут регуляторные требования комиссии по ценным бумагам и биржам, а также правила использования стейблкоинов и обеспечения криптокредитования крупными фондами. Полицейское управление Нью-Йорка направило дополнительные патрульные экипажи для обеспечения порядка на ежегодных пешеходных маршрутах Summer Streets. Усиленное присутствие полиции вызвано необходимостью контроля движения на пересечениях с ключевыми транспортными артериями и обеспечением безопасности сотен тысяч участников массовых забегов и велопробегов. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях завершило распределение целевых грантов для штатов Тихоокеанского северо-запада. Выделенные средства направлены на развертывание мобильных пунктов временного размещения, доставку генераторов и восстановление поврежденных линий электропередач в регионах, пострадавших от экстремальных лесных пожаров.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот я заканчиваю эту статью. Скажу, что вот он пишет тут, что прошло 5 месяцев с начала нынешней серии бомбардировок. Практически вся Америка устала от конфликта с Ираном. От периодического перекрытия Ормузского пролива, вызванного этим роста цен на бензин. А также от времени поступающих сообщений о потере среди американцев. Президент Трамп, несомненно, ищет подходящий способ выйти из этого конфликта, руководствуясь внутриполитическими соображениями. Миграционная правда в том, что за очередями авиаударов и переговоров, тянущиеся уже не 5 месяцев, на самом деле скрывается вечная война. Это не наша война, это война Ирана. С 1979 года иранский режим делал все возможное, чтобы ввязаться в открытый конфликт с величайшей сверхдержавой мира. И все потому, что люди, стоящие у власти в Иране, со времени революции верят, что если устроят достаточно масштабный хаос, из колодца выберется старец, которому уже 1200 лет, и преобразит планету к лучшему. Это безумие. И эти люди, безумцы, Трамп и его команда раз за разом садят за стол переговоров с этими безумцами, потому что с того, как нанесли им удар, уничтожили их военную инфраструктуру, лишили их возможности вести войны, влиять на геополитические, и все же предложили им путь, позволяющий избежать неминуемого краха. Но они убеждаются, с безумцами договориться невозможно. У них иная логика, нежели у вас. Иран не хочет мира с нами, Иран хочет нас уничтожить. Чтобы мир с Ираном стал возможным, сам Иран должен стать другим. Точно так же, как другой должна стать Куба. И точно так же, как другой должна стать Западная Европа, если она хочет спастись от демографической бомбы замедленного действия. Тиканье этой бомбы становится все громче по мере того, как мигранты прибывают один за другим, ложась тяжким бременем на без того закостенелое общество. И точно так же, как нам в конечном счете придется вернуться к истине, которую эта страна когда-то уже осознала. Невозможно делить хлеб или заключать соглашение с такими людьми, как Франческо Хонг и Зара Мандань. Нельзя допускать безумцев до власти. Это не подлежит обсуждению. Этого нельзя избежать. Похоже, нам суждено усваивать этот урок на собственном горьком опыте. И вскоре нам неизбежно придется учить его заново. Ну вот я хочу сказать такое по поводу вот этой вот Хонг. Вот сейчас, вот то, что вот буквально я смотрю, это опрос, который проводила Marquette Law School. Хонг проигрывает республиканскому кандидату в губернаторы Тиффани 40-43. 17% еще не определились. Ну, то есть вот я очень надеюсь, что эту сумасшедшую, хотя китайская сумасшедшая очередная. Вы, кстати, не заметили, что количество различных нацменов, давайте так скажем, в Америке, которые прибыли из каких-то там стран третьего мира, из Индии и так далее, из Нигерии, из Ирана и откуда-то так далее, которые требуют изменить США, просто колоссальное стало. Это все почему происходит? Потому что вот я говорю, что вот никто же почему-то вот не хочет прислушаться к тому, что говорю я, да и говорят другие люди. Трамп это сказал сам, что нужны тесты на лояльность людей, которые прибывают сюда, начиная с 12-летнего возраста. Не надо пускать всех подряд. Мы создаем мину замедленного действия. Потому что если к нам прибывают какие-то недовольные своей жизнью родители, они точно так же делают недовольными своих детей. Особенно если у них вот эти вот левые настроения, что им все должны, что Америка, это, понимаете, это беда всего мира, что она обогатилась, она разрушила всех остальных и так далее, что она всем теперь должна по гроб жизни. Америка не должна никому ничего. Единственное, с кем, возможно, в Америке надо договариваться и, возможно, там какие-то разговоры о компенсациях, это американские индейцы, которых, допустим, где-то там было целый ряд каких-то случаев, их обидели, согнали там земель, были приняты решения суда их не трогать, суд, исполнительная власть не послушала, как при Эндрю Джексоне, и так далее и тому подобное. Вот за это, возможно, нужны какие-то компенсации. Все остальные группы в этой стране компенсированы быть не должны. И то эти компенсации должны быть строго, как говорится, на лимитированном базисе. А не всем подряд и просто за цвет твоих глаз. А мы идем вот именно к тому, что, понимаете, какие-то совершенно ненормальные Понимаете, у нее, у этой Хонг bipolar disease, у нее mental breakdown, у нее наблюдается у психиатра, она, у нее self-mutilation, у нее lithium overdose. Это вот, вот этот человек идет в губернаторы с bipolar disease, за всеми делами, господа. Ну, слушайте, что, что, кто будет следующий? Официальный шизофреник? Немедленно нужно возобновить действие вот этого антикоммунистического акта. Немедленно. Популярные телеведущие, радиоведущие, различные левые оппоненты и так далее, которые так далее, значит, их надо вызывать на слушание. Эти слушания должны транслироваться, им должны задаваться вопросы. Каким-то образом их взгляды соответствуют взглядам Соединенных Штатов. Это свобода слова, но задать вопросы мы тоже имеем право. Вот начнем с этого. Вот это Франческа Хонг, она из от корейских иммигрантов. Родилась она в Висконсине в 88 году. 37 лет, понимаете, она уже, понимаете, заражена вот этим вот коммунизмом, социализмом и так далее. Но она сумасшедшая. Она работала бартендером. В 18 лет ей поставили bipolar disorder. Ну, с чем мы имеем дело? Ой, боже мой. Еще раз, 718-303-90-90. Европа, знаете, я не хочу смеяться над Европой. В Европе в ближайшее время все будет очень плохо. Почему? Потому что там падает уровень жизни, там падает производство, там падает множество чего. Поэтому я так понимаю, что на этом фоне Америка будет смотреться очень даже привлекательно. Но я не желаю этого никому. Потому что, знаете, я не желаю, чтобы у кого-то случилось плохое. Они сами себя ведут к этому, но я им могу только посочувствовать. Добрый день, вы в эфире.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Меня слышно? Да, я, во-первых, хотел бы всех успокоить, всю радиостанцию, и сказать, что Мамдани еврей. Я видел видео, где он сидит с раввинами, они все радуются и
2: это смеются. Это из-за этого, из-за этого.
0: Нет, просто вы решили, что он еврей? Подождите. Ну, да, и он говорит, у него мага, хорошая новость.
2: Но тогда вам надо лечиться. Если вы, если какой-то сидит Мамдани с евреями, смеются, даже вместе водку пьют, закусывают и так далее, и он даже одел кипу на себя и так далее, это не значит, что он еврей. Неужели непонятно? Это простейшая истина. Я вам очень сочувствую. Если я зашел, извините, зайду в какую-то мечеть и сяду послушать, что там происходит, мне что, надо записать в мусульмане? Нет. Я просто зашел послушать. Я вам очень сочувствую. Может, и не набирать, я вас брать больше не буду. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Ну, вот были же хорошие времена. В начале прошлого века собрали всех, кому я кажется, посадили на пароход и всех отправили туда, откуда они приехали. А позже потом появились времена, вы меня поправьте, макартизм, по-моему, когда коммунисты вылавливали на всех, везде их вылавливали, выселили и наказывали. Пора, наверное, вот что-то, как вы правильно сказали.
2: Я думаю, что надо это делать
3: опять. Кто-то этим заниматься уже начал сейчас серьезно. Понимаете, потому что... А вот насчет Ирана, как быть с войной. Вот я все думаю. Значит, живую силу мы терять не хотим. Мы не хотим, чтобы наши солдаты там гибли. Может быть, мне самому не нравится мое предложение, но я вам скажу. Вот послезавтра 6 августа, может быть, какой-то японский вариант. Где-то что-то один раз ударили, чтобы им хватило надолго. Понимаете, вот как
2: понимаю, знаете, я слышал эти предложения, что типа давайте сбросим на Иран атомную бомбу какую-то маленького там размера, чтобы они раз и навсегда поняли. Ну, во-первых, режим это не свергнет. Это даже укрепит режим. Во-вторых, это послужит То есть, с одной стороны, это создаст, конечно, дополнительный страх в сопредельных странах. С другой стороны, я практически уверен, что они бросятся создавать свое ядерное оружие, потому что, понимаете, получается так, что если у тебя есть ядерное оружие,

Совершенно четко завестись на то, что режим в Иране должен быть разрушен. Потому что без этого разрушения режима мы не можем с ними договориться. Вот, понимаете, вы смотрите, что публикует Иран на сегодняшний день по поводу того, что делает со островом. Они Трампа считают за идиота. В прямом смысле этого слова. Они говорят, что Трамп дурак. У них есть одна часть, как говорится, правительства, которое выдает, что вот мы типа с Америкой разговариваем. Другая часть тут же говорит, что они с Америкой никогда в жизни договариваться не будут, что Америка, понимаете, должна быть уничтожена. Значит, что тогда мы сами себя, как говорится, загоняем в угол вот с этим? С какой частью Ирана мы договариваемся, если они при этом говорят, что мы должны быть уничтожены? Никакого варианта здесь нет. Понимаете? Никакого. Мы должны уничтожить этот режим. Вот это я знаю точно. Пока этот режим будет существовать, все эти разговоры и Трампа будут все время ставить в идиотское положение, в котором вот он очередной раз, отменив свои вот эти вот налеты, которые он собирался сделать, поставил. Ну вот что Иран пишет, пожалуйста. Вот я, как говорится, загрузил человек из Ирана Бакхей. Это что Ливан должен быть тоже в состоянии прекращение огня, это не опция, это обязательно. Пакистан сказал, что США объявило, что он останавливает войну на всех фронтах, а Израиль продолжает бомбить Ливан. Значит, иранская позиция таким образом, что это не Израиль разламывает вот эту сделку, а Америка. Потому что Америка обещала прекратить всю войну, и Америка не может это сделать, так не может остановить Израиль. То есть они пытаются таким образом переложить вину на Трампа. То есть весь вот этот вот, вся история, что происходит с этими переговорами, для левой части этого света, и в том числе наших сумасшедших здесь внутри, они уже написали. Вы понимаете? Есть несколько вариантов, понимаете, объясняют того, что, понимаете, что Трамп слушает Вэнса, Вэнс слушает Такера Карлсона и остальную вот эту тусовку вот этих вот сумасшедших мага, которые справа, которые говорят, что типа мы должны остановить войну и так далее и тому подобное. Видите? Об этом вот пишет вот такой вот, как Марк Тисон. Вот он написал статью на эту тему, понимаете, и так далее, что точно совершенно существует два мнения, что есть, как говорится, мнение, как называют ястребы, это типа Рубио, это Бессент, министр финансов, это Хексет, министр обороны, это директор ЦРУ, который обладает сведениями, который обладает мозгами, очень большое количество американского истеблишмента и так далее, которые говорят, что ребята, слушайте, вы уже попробовали раз 10. С Ираном попытаться что-то договориться. Понимаете, если вы будете продолжать вот так вот останавливать, вначале вы им обещаете что-то страшное, потом это останавливаете, и Иран продолжает вас водить за нос, то Иран доказывает всему миру, что президент США сил, которого они могут вообще не слушать. И вообще не воспринимают, понимаете, серьезно. Потому что этот президент, понимаете, чуть что, они ему показывают там, чуть-чуть какое-то послабление, и все, и Трамп на это покупается. Вы поймите, мне абсолютно все равно, что они думают по поводу Трампа, как они его воспринимают, смеются над ним или плачут над ним. Это дело не в этом. Дело в том, что за всей этой вот катавасией с Ираном наблюдают Китай или русские. Значит, они понимают, что Трамп, грубо говоря, они уже в этом уверены, в этом нет сомнений никаких, что бы вы мне ни сказали на эту тему, что у Трампа никакого плана по Ирану нет. Он не может заканчивать эту войну вот теми силами, которые вот он сейчас на это поставил. То есть он должен эту войну для ее окончания очень серьезно расширить. Очень, как говорится, углубить. Тогда она станет выигрышной.
Без этого выигрыша,

0: без этого углубления война такая невозможна. Значит, должны они говорить о том, что они создают большой какой-то серьезный плацдарм, они туда свозят оружие для того, чтобы было наземное вторжение. Без этого это выиграть нельзя. Если Трамп продолжает переговоры, значит, он доказывает фактически, что он войну не выиграть не может. И он поэтому пытается закошмарить Иран какими-то обещаниями судного дня там какого-то, понимаете, апокалипсиса, чтобы Иран на это согласился. Иран на это не согласится. Иран будет водить Трампа за нос. Как он его водит, вот последние вот эти вот, я не знаю, месяцы. И никаких реальных вариантов здесь нет. Либо Трамп, как говорится, докажет свою силу, либо он докажет, что он дурак. Все. То есть свою слабость. И повторяю, это не, мне плевать, что думают по этому поводу в Иране. Самое главное, что по этому поводу думают в Китае. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Я полностью с вами согласен насчет того, что с Ираном договариваться бесполезно. Я полностью с вами согласен, что надо углубить эту войну и заканчивать с Ираном. Я полностью с вами согласен, что надо поменять режим. Единственное, с чем я не согласен, что наземную операцию. На наземную операцию надо большое количество наших военных, и плюс будут жертвы гибели. Что я бы предложил, вернее, если бы я был бы на месте Трампа, хотя, конечно, нет, я бы сделал, перестал бы им вот это угрожать, а разбомбил бы всю инфраструктуру, как он говорил, после первых недель этой войны, отправить в каменный век. Полностью все мосты, тоннели, нефтеперерабатывающие заводы, нефтедобывающие станции, всю инфраструктуру, мосты, тоннели, электростанции, все. То по мне было ничего живого.
0: Ну, с этого можно попробовать начать хотя бы. Если не получится, тогда будет план уже с наземным вторжением.
1: Да, но вы понимаете, он это все время обещает. Президент, за которого я голосовал и которому я верил. Но он это не выполняет, он потом бэкап. Вот сейчас он опять отменил. Будет ужасная эта самая бомбардировка, такой никогда не было. И который раз, мы уже, наверное, 50 раз это слышали. А потом раз, это все отменяется на следующий
0: день. Как вас зовут, прошу прощения? Как вас зовут?
1: Игорь, вы же меня знаете, Александр, Игорь.
0: Игорь, да, я просто не узнал вас. Знаете, я с вами согласен, Игорь. Что вот эту вот, как говорится, комедию, которую Трамп разыгрывает, что идут какие-то сногсшибательные переговоры, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас дадут прям невероятные результаты, мы все прямо, понимаете, на цирлах тут стоим и ждем, а потом тот же Трамп выдает вот в Твиттере, после того, как они его обманули, иранцы, он говорит, боже мой, это дуплышес, то есть, знаете, это врущие люди. Им нельзя доверять. Можешь. Сколько раз он должен убеждаться в этом?
1: А ему можно доверять, сколько он обещает? Я прошу прощения.
0: Нет, ему тоже нельзя. Ему тоже не доверяю.
1: Нету, каждую минуту. Да, уже каждую минуту он говорит. И все, над ним же смеются. Мало того, не дается сейчас Трамп Израилю участвовать в этом. Подключил бы Израиль. Израиль бы там бы вдвоем бы они бы просто превратили бы все в пепел. И все.
0: Да все это понятно. Спасибо за ваш звонок, Игорь. Понимаете, самое главное заключение, я еще раз повторяю, мне абсолютно все равно, как кто-то его называет, или смеется, или плачет по этому поводу другое. Они в Китае понимают такую вещь, что если его прижать в угол, то он начинает истерить, писать какие-то идиотские месседжи в Твиттере, обещать какие-то там, понимаете, чудеса, говорить о том, что кто-то, например, он сказал, что в Израиле жутко довольны вот этим миром с палестинцами, который он предлагает. В Израиле не просто недовольны, они вообще даже обсуждать пока это серьезно не хотят, что Трамп им предлагает. То есть, понимаете, Трамп существует в какой-то своей альтернативной реальности. Ну, то есть, когда это касается каких-то мелких вопросов, это уже никого не волнует. Но когда это выходит на уровень безопасности страны, то это уже становится, ну, как бы бременем. Это становится бременем для всех нас. Потому что все мы жители страны, мы все, как говорится, косвенно, но страдаем от этого. Если президента США не воспринимают серьезно, мы на этом проигрываем, вы понимаете? А он именно сделал уже все, чтобы его серьезно не воспринимали. Пока он не проведет вот это то страшное, что он обещает, его не воспринимать серьезно не будут. Невозможно, нельзя бесконечно обещать и не делать. Вы можете, я могу, он нет, не может, потому что он президент Соединенных Штатов. Так, перерыв и продолжим.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
12: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
13: По средам с 5 до 7 вечера.
12: На Дэвидсон Радио. Радио.
2: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые получили соединение серебра с редкой пространственной структурой, которые продемонстрировали высокую активность против туберкулеза. Новая форма металла разрушает клеточные мембраны устойчивых штаммов, эффективнее ряда традиционных антибиотиков первой линии. Клиницисты начали применение полностью персонализированных препаратов на основе CRISPR, индивидуально отредактированные под геном конкретного пациента терапевтические конструкции, позволили существенно снизить лекарственную нагрузку у детей с тяжелыми редкими наследственными патологиями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzenradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzen Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
6: Служба информации Davidzen Radio. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidzen Radio.
15: Davidzen Radio.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Davidzen Radio.
2: 620 AM. Настройтесь.
16: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
17: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
18: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
21: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Мой адвокат.
25: Юрий Прахин.
26: Опыт. Мудрость.
27: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
28: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
29: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
30: Тараканы, тараканы, тараканы,
0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Марк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. 718-303-90-90 наш телефон. И мы обсуждаем все более нарастающий вот этот хор голосов с левой стороны. Я поставлю несколько видео вот об этой вот, что говорит это вот это Хонг, который хочет быть губернатором в Висконсине. Я поставлю вот этот вот палестинский парад с местными полезными идиотами в Милане, который напоминает парад без каких-то сумасшедших. Они пляшут, они поют и так далее. То есть, это не политика, это какая-то пантомима, натурально. Причем я за пантомимы, господа. Я не против парадов. Что это вообще такое? Вот об этом ведется речь. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Александр, добрый день, как дела?
2: Добрый день, да, спасибо. Как у вас?
3: У меня замечательно, слушаю вас. И то, что я вижу, то, что я слышал. Давайте на честную, по-честному будем говорить. Можно с вами по-честному говорить?
2: Да, давайте.
3: Без никаких, никаких artificials or preservatives. Окей?
2: Да.
3: Они победили. Почему? О том, что многие слушатели говорят и говорили последний год-два, но республиканцы, они или глухие, или они слепые, или им просто до одного места, если вы понимаете. Значит, демократы победили, побеждают и будут побеждать, потому что они злые собаки, они работяги. Они проплаченные, у них есть деньги на это, у них есть все на это, извините, это я на улице. У них все для этого есть. И ими действуют умные люди, которые играют в эту игру как гроссмейстеры. Что у нас в стране, что в Европе. Вы согласны или нет?
2: И то, что они играют очень сильно, у меня нет сомнений. Выиграют ли они, я не знаю.
3: Они уже выигрывают на наших глазах, Александр.
2: Они выигрывают, но вот сейчас вот последний, я вам вот скажу такую вещь, Игорь. Вот сейчас вот, например, пришли сведения, что, например, республиканцы обгоняют в два раза по количеству собранных денег. Например, в том же Висконсине, где вот этот сумасшедший идет, то есть там огромное количество людей сбросилось.
3: Но деньги же это не все. Но это деньги,
2: нет,
3: это не
2: но,
3: все.
2: Они, но, они собрали но на это можно дать. Да.
3: Они собрали несчастных, которые хотят побыстрее сесть на социальные программы и не работать. И это их не голоса, и вы сами это знаете.
2: Ну конечно, разумеется. Это
3: все. Вот и все, было, и поэтому они выигрывали. До... Поэтому они выиграли у нас в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Бостоне, в Чикаго. Куда дальше идти? Окей, они выигрывают везде, на наши глаза. Есть и Аль-Саид, я даже не знаю, кто это и что это. Окей?
2: Это в Мичигане. 95...
3: Я знаю, я образно говорю. 95% за него проголосовали. 95%, вы вообще понимаете?
2: Он врач, он академик, он не представляет из себя радикала. Оттуда вот он сказал на днях, что евреи — это свет всего мира. Понимаете,
3: они это он пыль в глаза закинул.
2: Да, но они умеют это делать, вы понимаете?
3: То, что говорил этот Мандани, а теперь то, что он говорил, и то, что он делает, это день и ночь. Вот и все. Он делает с реалстейтом то, что мы говорили до этого. Я понимаю, радиослушатели. Всего хорошего.
2: Всего доброго. Звоните еще. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, здравствуйте, меня зовут Али. Я должен вам сказать, что те люди, которые говорят, что демократы выигрывают везде, мне кажется, что им кажется это, потому что они живут в Нью-Йорке. Дело в том, что демократы выигрывают там, где большое количество избирателей получают просто сидят на государственных программах. В Нью-Йорке сейчас это 51%. Я не знаю цифр по Чикаго, но
2: 51% населения сидит на соцпрограмме в Нью-Йорке.
4: Не просто население, а voters, избиратели.
2: А, о май гад. Я даже не знал такой цифры.
4: Так вот, в этих больших городах, конечно, безусловно, демократы имеют огромное преимущество. Потому что, ну, тут даже объяснять нечего.
2: Не, ну это понятно.
4: Слава богу, есть другая Америка. И то, что происходит в Нью-Йорке, это кошмар. Точно так же, как в Чикаго или в Лос-Анджелес. Большие города. Калифорния, в штате Нью-Йорк. Но это еще не вся Америка. Вот это все, что я хотел сказать.
2: Как раз вы меня опередили, я как раз вот только что Игорь звонил. Я хотел ему сказать, что в принципе демократы и вот эта вот вся эта зараза, она не выходит за рамки больших городов, понимаете? Меня начало напрягать то, что они сейчас штурмуют различные местные, вот эти вот, допустим, ассамблеи, что они штурмуют кресло губернатора, вот это вот плохо. А то, что они остались, это что, Бостон был республиканский город? Нет. Или что, Нью-Йорк был республиканский город? Тоже нет. Поэтому как бы вы в этом правы. Но они распространяются, понимаете, они именно распространяются на уровне губернаторов. Вот появилось вот это все. Этого раньше не было. Вот это Хонд, который идет в Висконсине и так далее. Да.
4: Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Я просто хочу, во-первых, не хочу занимать много времени. Люди, я думаю, другие звонят. Но должен сказать, что, конечно, они предпринимают попытки везде, потому что они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке. И, когда я говорю «они», я имею в виду демократов-социалистов. И это уже не социалисты, это уже коммунисты скорее. И, конечно, они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке, победой Мамдани. И, безусловно, они пытаются везде. Но, слава богу, Америка, во всяком случае, пока еще, я не знаю, знаете, трудно предугадывать вообще то, что произойдет в политике в ближайшие несколько лет. Невозможно предугадать. Так вот, на мой взгляд, мы просто все-таки нормальные люди и республиканцы, и демократы, которые имеют common sense, здравый смысл, мне кажется, должны питаться оптимизмом из других частей Соединенных Штатов Америки. И да, они напирают. Вы знаете, всегда же в истории человечества всегда бывают моменты, когда людям кажется, что destroyers побеждают, а builders проигрывают. Такое было уже не один раз в истории человечества. Сейчас такое тоже происходит, но гораздо больше это visible, конечно, и переживают за это люди, которые живут в таких городах, как Нью-Йорк. Им кажется, что вообще почва уходит из-под ног. Это, конечно, не совсем так, мягко говоря. Америка большая, и, слава богу, я не думаю, что республиканцы проиграют Сенат. Возможно, республиканцы могут проиграть Конгресс, но они не должны проиграть Сенат.
2: Палату представителей. Не Конгресс, Палату представителей.
4: Палату представителей, но Сенат, верхнюю палату, не думаю, что республиканцы проиграют. И это дает, конечно, какой-то оптимизм. Я думаю, я к этому призываю людей, которые живут в городе, в нашем городе. Они, конечно, очень переживают, и они смотрят на то, что происходит. Им кажется, что, как я говорю, destroyers побеждают. Но их победа в Нью-Йорке, она не означает... Их политическая победа в Нью-Йорке не означает победу в обществе, потому что в Нью-Йорке очень многое определяется даже больше, чем политические лидеры. Лидеры на Уолл-стрит определяют Нью-Йорк и нью-йоркское состояние, так сказать, города, гораздо больше, чем политики, гораздо больше, чем мэр.
2: Вот, я вот понял.
4: Так я бы понял. Сказал.
2: Спасибо.
4: С оптимизмом.
2: Спасибо.
4: Возможно.
2: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло.
2: Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
0: Вы знаете, чтобы наши дети нашли быструю работу после колледжа, эти колледжи надо привязать к компаниям. Именно востребованности этих компаний детей направлять вот на эти, чтобы они нашли там работу себе. Действительно, вы правильно сказали, что они не могут себе найти работу после окончания колледжа. Вот медицинские учреждения, фармацевтические учреждения. Надо, чтобы у детей была практика. Без практики учеба ничего не дает. Понимаете, поэтому их обязательно надо привязать к компаниям. У нас очень много компаний, 500 компаний. А в отношении Ирана надо массированные удары с Израилем вместе на нефтяные сооружения, на эти электростанции. Так, чтобы, знаете, буквально каждый день надо вот массировать их этими бомбами, чтобы они... И потом некоторые арабские страны, которые действительно привязаны к этому Амурскому проливу, их тоже надо как-то привлечь. Некоторые западные тоже, которые тоже через Амурский пролив
2: проходят. Ну, хорошо, проходят. Вот они... Окей, Эстер, я понял. Спасибо. Понимаете, когда мы говорим привлечь, западные страны в Европе явно участвовать не хотят. Они находятся в состоянии, ну, полнейшего развала на данную тему. Там даже уже говорить, по-моему, не о чем и не с кем. Арабские страны, они, я думаю, боятся. Почему они боятся? Все очень просто, потому что Трамп показывает, что на него нельзя положиться. Трамп раз за разом подставляет Израиль, понимаете, не спрашивает его мнения. Вот, в частности, очередной раз. Скажите, вот если вы находитесь в арабских странах, вы видите подобное, вы будете полагаться на такого Трампа? Я бы не делал этого. Я бы не делал, потому что Трамп, понимаете, сегодня вам обещает, как говорится, завтра взять Тегеран, а завтра с Тегераном договаривается. Вы хотите иметь дело с таким союзником? Это не союзник. Это слишком мягкий союзник или... как говорится, болтливый союзник. С Бушем могли договариваться, со старшим Бушем могли. Потому что они знали, что они не развернутся, начнут подобное. Даже с Обамой, скорее всего, они могли бы договариваться, если бы он бы вел бы нечто подобное. Трамп себя показывает ненадежным союзником. Хотите и пример из истории? В 2019 году Трамп первое президентство. Курды, которые фактически полностью уничтожили ИГИЛ. Не мы в Америке, не русские. Курды уничтожили наземными операциями ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Мы только помогали им тем, что мы бомбили по их же наводкам. И что сделали с курдами, когда их жутко испугались турки, что курды победят? Турки, которые поддерживали и закрывали глаза на вооружение, все вооружение ИГИЛа, что из Турции. И то, что Турция сейчас поддерживает все остальные вот эти вот террористические группировки в той же самой Сирии. Что Аль-Кейда намного лучше, чем ИГИЛ? Никогда в жизни не поверю в это. И вот они поддерживают это правительство, которое пришло из Аль-Кейды фактически. И вот Турция начала наступать на курдов вместо того, чтобы дать по мозгам Турции. Мы взяли и предали курдов. И курды вот сейчас, когда мы пытаемся их соблазнить, ребятки, а вы не хотите войти в Иран и там, как говорится, помочь, что называется, делаем и словом, они говорят, с кем входить? С вами? С Трампом? Это тот самый Трамп, который нас уже кинул несколько раз, да пошли его подальше. Нам все тут и так спокойно пока более-менее, зачем нам рисковать чем-то? Ради чего? Ради Трампа? Ради того, чтобы он потом бросился опять с ними договариваться? С ними не надо договариваться. Их надо перебить до этого человека, их надо бомбить до бесконечности. Пусть это займет год. Вот что надо делать. А мы пытаемся с ними договариваться. Это глупость полная. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день, Александр, это Лев. Вот все люди говорят, бомбить, мы это уже делаем, и ничего не получается. А вот мой друг сказал военный,
2: мы не то, что бомбим, что надо бомбить.
5: Я правильно,
2: и не так широко, как надо.
5: Александр, пожалуйста, выслушайте. У меня друг есть, он прослужил 30 лет на Северном фронте.
2: Вы исчезли куда-то. Лев. Я вас перестал слышать. Так или иначе, на сегодняшний день то, что делает Трамп, то, что он бомбит, уничтожает цели, это все замечательно. Но значит, этого недостаточно. Значит, цели уничтожаются без гражданской инфраструктуры. Все, нам мы должны начать это расширять намного более широко, глубоко, чтобы больнее было. Пока мы это не сделаем, мы будем все время проигрывать. Нам все время будут... И мы... Главное, не надо все время обещать, завтра я с вами сделаю что-то страшное, если сегодня вы срочно не позвоните мне, не захотите поцеловать меня в задницу. Это глупость, которую мы делаем. Нельзя так и вести разговоры. Добрый день, вы в эфире. Лев, я вас слушаю. Надо перестать это делать. Обещать, потом не делать. Или наоборот, обещать, ждать до какого-то момента, потом позвонить. Нету никакого, не может быть никакой дил с Ираном. Вот уже люди даже совершенно, вот понимаете, люди пишущие вообще о социалистах, вообще о безумцах, даже не конкретно об иранцах, не о фундаменталистах, так далее, просто о безумцах. Они говорят, что, ребята, нельзя договариваться с безумцами. Вот только что статью я вам прочел. Любыми по виду безумцами. Будь то религиозные сумасшедшие из Ирана, будь то коммунисты из Кубы, или будь то, извините, сумасшедшие из Северной Кореи. С ними нельзя договориться, они вас кинут. Ну, они вам пообещают что-то такое, будут вам строить глазки, и сделают по-другому. Нельзя. К сожалению, это закон вот этого жанра, с которыми мы сталкиваемся. Социалисты, извини меня, что они выполняют свои обещания? Каким образом возможен социализм, если только взять и разорить богатое население, забрать все, что у них есть, и пустить на нужды всего остального общества? Если взять, заставить, еще посадить там, я не знаю, какое-то огромное количество населения в тюрьмы, для того, чтобы они бесплатно работали. И, наконец, оставшуюся часть населения зажать цензурой, как говорится, и какими-то угрозами, так далее, чтобы они не возмущались. Вот тогда социализм начинает работать. Что вы думаете-то? Вот так оно работает. Вот тогда социализм работает. В нормальном понимании социализм работать долго не может. У нас в стране действует официальная пятая колонна, которая ведут к коммунизму. Никакому социализму, понимаете, и никакого шведского варианта социализма у нас невозможно. Он в Швеции проработал, и то недолго. Они могли его выдержать где-то 20 лет максимум, после чего он начал разваливаться в той же самой Швеции. И они ушли от него. И Швеция, извините, это всего 9 миллионов населения национальная страна. И то сейчас, посмотрите, они запустили слишком много, большое количество вот этих сумасшедших мусульман, и Швеция разваливается изнутри. Сколько нужно мозгов, чтобы понять столь простые вещи? Ну, вот. В чем это же выражается в каком-то полной глупости, понимаете, что появляется, например, вот я видел видео, появляется, значит, в каком-то городке в Америке, где-то, по-моему, это речь идет о Пенсильвании, где-то поселяется сосед-мусульманин, понимаете, какой-то религиозный человек и так далее. И вроде все нормально и так далее. И он тут же начинает качать права, что, понимаете, что он не хочет, чтобы мимо его дома ходили с собаками. И что это харам, что это неправильно, что это то, третье, десятое и так далее. Потом он начинает ругаться из-за того, что не хотят требуют, чтобы он, как говорится, перестал приставать к своим соседям, которые купаются в бассейне, играют какую-то музыку. Потом начинается следующее, что он начинает сражаться с каким-то евреем на блоке. Ну что, у еврея висит израильский флаг и американский флаг. Его это начинает раздражать. Видите, то есть появился один человек. Он абсолютное меньшинство. Но он уже заявляет о своих правах, вы мне должны то, вы должны это, вы так, вы сяк, понимаете, я главнее, вы меньше и так далее и тому подобное. Вот так оно работает. Вот эти все демократические социалисты, это малюсенькая, в принципе, часть американского общества. Но они громкие, они решительные, они очень с энтузиазмом. Они захватывают большие города. Ну, в принципе, действительно, вот тут говорили, и я хотел как раз поправиться, что, в принципе, что нового, что Балтимор будет левым, или, допустим, что Филадельфия была, она что, была правой когда-то? Да нет, Филадельфия всегда была левая. Всегда была помойкой левой. Она останется этой помойкой. Меня волнует то, что они пошли дальше, они пытаются штурмовать ассамблеи штатов, они пытаются взять губернаторов. Почему? Потому что вот Алик правильно здесь звонил, он сказал, что Мамдани оказывается успешным. Я, кстати, вам говорил об этом то же самое здесь. Пример Мамдани очень успешен, если начать предлагать людям, у которых действительно проблемы. Мы знаем, что у людей есть проблемы с выплатой ренты, заплатить за продукты, за одно, за другое, третье. И он им говорит, я вам дам, как говорится, заморожу рент на там 2 года. Или сделаю бессрочный рент, чтобы нельзя было его повышать больше. Или сделаю бесплатные магазины. Или сделаю там какой-то автобус бесплатный. И одно, и другое, третье. Вот эти все обещают. Что вы думаете, они не купятся на это? Купятся. Купятся. Начни раздавать по одной бесплатной курице, и у вас выстроится огромная очередь желающих проголосовать за такого, как Мамдани. Поэтому Мамдани пошел в серию по стране. Плюс у нас есть, ну, понимаете, демократы не могут отделаться от своих вот этих вот сумасшедших. Они не могут это сделать. Почему? Потому что тогда у них рухнет вся их поддержка, вся их партия. Ну, в общем, что могу сказать? Надо продолжать сражаться, надо продолжать обучение, нужно продолжать, конечно же, профессионально рассказывать людям, как говорится, что, кто, откуда и как. Вести пропаганду, вести образование, просвещение. Вот это мы должны делать. Потому что без этого, конечно, все это рухнет. Ну вот сегодня, ну не сегодня, это 25 июля произошло. То есть надо дать все-таки дань памяти, что умер последний ветеран Второй мировой войны, который был в военно-морских силах США. Его звали Джозеф Уильямс. Ему было 106 лет. Он умер 25 июля 26 года. Это был последний ветеран, кто воевал в американском флоте во время Второй мировой войны. И вот я вам скажу, что это, конечно, ну, больно видеть, что уходят эти люди, что их все меньше, и что, к сожалению, вот уроки той войны, которые были сделаны, они точно так же уходят с ними. Ведь вот то, что мы наблюдаем, это уроки той войны забыты. И с евреями, и вообще в мире, и вообще как таковые. И что было после этой войны, с этой коммунизм, все забыто, понимаете? А мы напомнить не знаем как. Понимаете, поэтому вот есть то, что есть. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи идентифицировали специфический протеин, предотвращающий повреждение нейронных связей при прогрессировании болезни Альцгеймера. Параллельно удалось экспериментально восстановить глубокие фазы сна у пациентов без необходимости немедленного механического удаления амилоидных бляшек. Биологи разработали ферментный комплекс, способный точечно расщеплять накопленные белковые сшивки и поврежденные фрагменты матрикса в стареющих тканях. В доклинических испытаниях подход ускорил регенерацию мышечных волокон и улучшил эластичность сосудов.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Я Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Администрация президента Трампа, с одной стороны, демонстрирует готовность к возобновлению военных действий против Ирана, с другой стороны, говорит о том, что дело идет к соглашению между Соединенными Штатами и Ираном. Системы водоснабжения как минимум 7 американских штатов подверглись кибератакам. За атаками могут стоять Иран или связанные с ним хакерские группы. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели ожидается активизация дипломатических усилий с целью завершения российско-украинской войны. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани допустил возможность выплат репараций чернокожим жителям Нью-Йорка за участие города в институте рабства. Однако эта попытка выглядит исторически несостоятельной и может создать серьезные юридические проблемы. Ну и мэр Нью-Йорка Захран Мамдани пообещал, что принадлежащие городу продуктовые магазины будут продавать по ценам, которые гарантированно будут на 30% ниже, чем в расположенных поблизости частных магазинах. Есть статья очень любопытная, мы об этом поговорим. Такое уже было в Чикаго. Совсем недавно 7 магазинов таких в Чикаго закрылись. Владелец пивоварни в Висконсине, обещавший бесплатное пиво после смерти Трампа, заявил, что его разрешение на продажу алкоголя аннулировано. 1 августа запущен платный сервис Truth API, который позволяет быстрее получать публикации из наиболее влиятельных аккаунтов Truth Social, включая аккаунт президента Дональда Трампа. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Администрация президента Трампа демонстрирует готовность к возобновлению военных действий против Ирана. На официальной странице Белого дома в Фейсбук опубликовано видео встречи Трампа с военнослужащими, пост сопровождается надписью «Господи, благослови наших солдат». Как сообщают СМИ, президент как никогда готов отдать приказ об ударе по Ирану. Цитирую, напряженность достигла пика, ситуация на грани взрыва, однако окончательное решение еще не принято. Неясно, привлечет ли он к операции Израиль и на каком этапе. По словам журналистов, американский лидер пришел к убеждению, что иранцы просто тянут время. Он в ярости и полон разочарования. На повестке дня удар по энергетической инфраструктуре, который подорвет стабильность режима. Однако это повлечет за собой ответный иранский удар. Согласно сообщениям СМИ, Цахаль приведен в состояние повышенной боевой готовности на случай, если израильской армии предстоит принять участие в атаке. При этом израильское руководство полагает, даже если Цахаль не присоединиться к кампании, Иран начнет наносить по Израилю удары. В то же время комментаторы напоминают, подобная система ведения переговоров, создание максимального давления на вторую сторону характерна для американского президента. Его воинственные заявления еще не означают, что удар неизбежен. Отдают в этом отчеты иранцы. И, к слову, в воскресенье Трамп сказал о том, что он отменяет военную подготовку операции, поскольку вполне вероятно, все идет к тому, что будет рассматриваться соглашение с иранцами. Но опять-таки в который раз он уже об этом заявляет. Система водоснабжения как минимум 7 американских штатов подверглись кибератакам, сообщает Нью-Йорк Таймс. В Миннесоте злоумышленники получили несанкционированный доступ к оборудованию более чем 30 коммунальных предприятий. О похожих инцидентах сообщили также власти Мичигана и Джорджии. Атаки были направлены на программируемые контроллеры, используемые для дистанционного наблюдения и управления оборудованием. В отдельных случаях операторы потеряли доступ к системам и были вынуждены перейти на ручное управление. Признаков того, что питьевая вода стала опасной, не обнаружено, перебоев в водоснабжении также не зафиксировано. По предварительным результатам расследования, за атаками могут стоять Иран или связанные с ним хакерские группы. Американские чиновники подчеркивают, что расследование еще не завершено. ФБР, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры и другие федеральные ведомства предупредили предприятия водоснабжения по всей стране об угрозе новых атак и рекомендовали отключить управляющее оборудование от прямого доступа к интернету. При этом президент Дональд Трамп возложил ответственность за кибератаку, которая на этой неделе затронула более 30 систем водоснабжения, на власти Миннесоты, несмотря на то, что федеральные чиновники подозревают причастности Иран. Трамп заявил: «Я виню в этом Миннесоту, потому что там работают крайне некомпетентные люди». Об этом он сказал на встрече с членами своего кабинета президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Дальше цитата: «Я бы обвинил Миннесоту и губернатора».
1: коррумпированного губернатора Миннесоты. У Ирана есть проблемы поважнее, чем беспокоиться о Миннесоте. Конец цитаты. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели ожидается активизация дипломатических усилий с целью завершения российско-украинской войны. В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне, сказал Рубио. Однако успех этого процесса не гарантирован, отметил он. Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, и пока нам не удастся немного сблизить эти красные линии, мы не достигнем желаемого результата, заявил госсекретарь США. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани допустил возможность денежных выплат чернокожим жителям Нью-Йорка в качестве компенсации за участие города в институте рабства. Мы об этом говорили на прошлой неделе. Речь идет о репарациях. Однако попытка представить потомков иммигрантов как исторических виновников, а миллионы чернокожих жителей Нью-Йорка как жертв, выглядит исторически несостоятельной и может создать серьезные юридические проблемы. Когда Мамдани спросили, поддержал бы он денежные репарации для людей, пострадавших от последствий рабства, если такие меры порекомендует Комиссия Нью-Йорка по вопросам расового равенства. Мамдани ответил, что Нью-Йорк был, как он сказал, в значительной степени причастен к этой системе, что он с нетерпением ждет выводов комиссии, которые назвал чрезвычайно важными. Ну, для вот таких прогрессивных, как они себя называют, политиков, уже стала своего рода традицией создавать комиссии, занимающиеся переосмыслением расовой истории. Такие комиссии обычно предлагают меры поддержки для чернокожего населения, рассматриваемого как жертва системного расизма, часто в виде денежных выплат или жилищных субсидий. Калифорния, напомню, первая среди штатов создала официальную комиссию по репарациям. Она выпустила 500-страничный доклад, в котором обвинила штат в системном расизме, ссылаясь на различия в социально-экономических показателях между белыми и чернокожими жителями. Я напомню, что Калифорния присоединилась к Соединенным Штатам, стала штатом буквально за несколько лет до того, как при Аврааме Линкольне рабство в Соединенных Штатах было отменено. Так что в Калифорнии просто-напросто рабства не было вообще. Ну, аналогичные комиссии, как и в Калифорнии, появились в Иллинойсе, Мэриленде и штате Нью-Йорк. Однако существенных практических результатов это пока не принесло. Город Эванстон, штат Иллинойс, стал первым муниципалитетом, который действительно реализовал программу репараций. Чернокожие жители и их потомки, столкнувшиеся с дискриминацией на рынке жилья в период с 1919 по 1969 годы, могут получить по 25 тысяч долларов без ограничений на использование этих средств. В 1790 году в Нью-Йорке проживало больше всего порабощенных людей среди всех северных штатов. В 1703 году по меньшей мере одного раба содержали 42% домохозяйств штата. Это был второй по величине показатель после Чарльстона, Южная Каролина. Вероятно, столь высокие цифры были связаны с официальным невольничьим рынком, который власти Нью-Йорка открыли возле Уолл-стрит в 1711 году, о чем Мамдани, естественно, также упомянул в интервью, которое он дал по этой теме. Разумеется, Южные Штаты значительно превосходили Нью-Йорк по числу рабов. В 1790 году в Нью-Йорке насчитывалось 21 324 порабощенных человека. Для сравнения, в Южной Каролине рабы составляли 43% населения, в Виргинии 39%, в Джорджии 35%, тогда как в Нью-Йорке лишь около 6%. Тем не менее, уже в 1799 году Нью-Йорк принял закон о постепенной отмене рабства в 1799 году. Согласно этому закону, дети, рожденные после 4 июля 1799 года от порабощенных женщин, считались юридически свободными, хотя были обязаны работать по контракту по достижении примерно 25-28 лет. Затем закон 1817 года установил окончательные даты освобождения всех рабов в штате Нью-Йорк 4 июля 1827 года. Напомню, война 1860-64 года привела к освобождению от рабства в Соединенных Штатах, а в Нью-Йорке 1827 год. То есть за 40 лет до всех этих событий, которые привели к освобождению от рабства во всех Соединенных Штатах. Позже Нью-Йорк стал важным маршрутом для беглых рабов с спасавшихся с юга, а во время гражданской войны сыграл ключевую роль, предоставив Союзу больше солдат, денег и военных материалов, чем любой другой штат. История Нью-Йорка, связанная с рабством, неоднозначна. Следует ли учитывать его последующую роль в отмене рабства, предоставлении убежища беглым рабам и поддержку Союза при определении размера репараций, которые штат якобы должен выплатить потомкам порабощенных? В 1790 году, еще до того, как один из отцов-основателей США, губернатор Моррис и другие разработали знаменитую сетку улиц Манхэттена, население Нью-Йорка составляло около 33 тысяч человек. Сегодня в мегаполисе живут более 8,5 миллиона человек. Поэтому идея перераспределить средства от беглого населения города, значительная часть которого никак не связана с рабовладельцами, от белого, простите, населения города, значительная часть которого никак не связана с рабовладельцами прошлого вообще. К чернокожим жителям, среди которых многие семьи переехали в Нью-Йорк лишь во времена Великой миграции, спасаясь от законов Джима Кроу на юге, эта задача представляется малообоснованной. Еще больше вопросов возникнет, если городские власти введут налог для всех жителей, включая примерно треть населения, родившуюся за пределами США, как мы, дорогие телезрители и радиослушатели, с вами. Что касается получателей выплат, будут ли в программу включены чернокожие иммигранты? Более четверти чернокожих жителей агломерации Нью-Йорка родились за границей. Если вы чернокожий американец, чьи предки были рабами, но ваша семья переехала в Нью-Йорк уже после гражданской войны, имеете ли вы право на полную компенсацию? Или лишь на часть, например, в виде жилищных субсидий за последствия политики редлайнинга 1930-х годов? Прежде чем сторонники репараций в Нью-Йорке начнут рассчитывать на выплаты по примеру Эванстона, им стоит обратить внимание на продолжающиеся судебное разбирательство между Министерством юстиции США и городом Эванстон. Управление по гражданским правам утверждает, что денежные выплаты и жилищная помощь, предоставляемые на основании расовой принадлежности для компенсации последствий дискриминации, просто-напросто нарушают положение о равной защите закона, закрепленное в 14-й поправке к нашей Конституции. Цитирую, существуют законные способы, с помощью которых город может исправлять последствия прошлой дискриминации или направлять ресурсы наиболее уязвимым гражданам и районам, так заявила помощник генерального прокурора Хаммет Дхиллон. Однако простая раздача денег по расовому признаку, то есть черным даем, белым не даем, не является таким способом. Это дискриминация по расовому признаку, говорит Хаммет Дхиллон, в чистом виде, и она незаконна. Конец цитаты. В интервью Мамдани сказал, что история Нью-Йорка требует, естественно, он говорит об этом всегда, честного отношения. С этим трудно спорить. Однако, когда следующим летом комиссия по репарациям представит свои рекомендации, Мамдани придется объяснить, почему жители, почти не связанные с нью-йоркскими рабовладельцами прошлого, должны выплачивать компенсации жителям, чьи семьи также зачастую не имеют прямой связи с людьми, находившимися здесь, в Нью-Йорке, в рабстве.

денежную экономию, им, возможно, стоит обратить внимание на Чикаго, где аналогичный эксперимент недавно завершился полной неудачей при мэре Брэндоне Джонсоне, представляющем организацию «Демократические социалисты Америки» DSA, так же, как и Мамдани. Джонсон такой же выходец из этой организации. В выходные дни в конце июля там, в Чикаго, закрылась сеть продуктовых магазинов Save a Lot, которыми управляла компания Yellow Banana. Ранее эти магазины получили $13.5 миллиона государственных субсидий на ремонт и возобновление работы, когда Yellow Banana заключила соглашение с городскими властями, ей было обещано $26 миллионов в течение 10 лет при условии, что все 7 магазинов продолжат работу. Однако вторую половину этой суммы компания уже не получит, поскольку все магазины закрылись менее чем через 2 года после открытия. Соглашение между властями Чикаго и компанией Yellow Banana было заключено после того, как Walmart закрыл 4 своих крупных магазина на южной и западной сторонах города. Walmart сотрудничал с городскими властями, пытаясь найти способы сохранить магазины открытыми. Однако в конечном итоге решил их закрыть, поскольку всего за 5 лет убытки удвоились. Сообщается, что эти 4 магазина постоянно оставались нерентабельными из-за краж и проблем с безопасностью. Так что, что же ожидает Нью-Йорк при Мамдане? Ответ на вопрос о дешевых продуктовых магазинах, что называется, ищите в Чикаго. Пивоварня в штате Висконсин, известная своими антитрамповскими публикациями в социальных сетях, включая обещание бесплатного пива в случае смерти президента Дональда Трампа. Такое обещание: мы будем вам бесплатно раздавать пиво, если Трамп будет убит. Так вот, эта пивоварня лишилась разрешения на работу в штате по решению государственных чиновников. Как сообщила газета Milwaukee Journal Sentinel, либеральные активисты, владелец пивоварни Кирк Банкстад, обещает бороться из-за всех сил после получения письма от Департамента доходов штата, в котором сообщалось об отзыве разрешения на работу пивоварни Minocqua Brewing Company в Висконсине. Об этом говорится в информационном бюллетене, отправленном его сторонникам 26 июля. «Как вы можете себе представить, я не собираюсь просто так с этим мириться», написал Банкстад в воскресной публикации на платформе Substack. «Мы будем бороться со штатом Висконсин до последнего, и им снова придется буквально вытаскивать меня из моих пивных баров, прежде чем я перестану продавать пиво жаждущим прогрессистам, которые приходят к нам в гости. Обратите внимание, он пиво продает прогрессистам». Ну вот прогрессисты, прогрессивистская партия, представители ее. Также он попросил читателей сделать пожертвование в фонд его юридической защиты, написав: «Как обычно, борьба за сохранение моего бизнеса означает, что мне приходится платить адвокатам, а это никогда не бывает дешево. Каждый раз, когда это происходит, я набираю юридических счетов на $100 000 еще до того, как мы вообще предстанем перед судьей. Если вы можете помочь внести вклад в фонд юридической защиты компании Minocqua, я был бы очень благодарен». Конец цитаты. Так сообщила Sentinel. Отзыв лицензии на продажу пива вступает в силу 4 августа. У компании заведения в Мэдисоне и Миноквее. В заявлении для Fox News Digital представитель департамента доходов штата Висконсин сказал: «Отдел контроля за оборотом алкогольных напитков штата Висконсин привержен справедливому и последовательному применению правил, регулирующих продажу алкогольной продукции в Висконсине. Отдел обязан соблюдать и применять законы штата, включая обеспечение того, чтобы владельцы разрешений и лицензий соблюдали все применимые законы и нормы. Отдел принимает соответствующие меры, когда эти законы не соблюдаются». И представитель также добавил: «Мы можем подтвердить, что департамент доходов направил уведомление об отзыве разрешения пивовара для 2 объектов Minocqua Brewing Company, а также уведомление об отзыве разрешения на складирование алкогольной продукции для 1 объекта. У компании есть время до 4 августа, чтобы подать апелляцию, и она может продолжать работу в течение процесса обжалования. Если компания решит подать апелляцию, следующим шагом будет обращение к секретарю департамента доходов, который передаст дело на рассмотрение сотруднику ведомства, проводящему слушание. Этот сотрудник подготовит рекомендации относительно установления фактов и юридических выводов». Конец цитаты. По данным Sentinel, государственные регуляторы начали процедуру отзыва алкогольной лицензии Банкстадта после того, как власти в июне изъяли банки с пивом, произведенным его компанией. Регуляторы заявили, что пиво было перевезено из Иллинойса без необходимых разрешений и уплаты налогов. Газета также сообщила, что Банкстад раскритиковал предложенные меры как чрезмерную реакцию, заявив, что предполагаемые нарушения

0: налогового законодательства не являются достаточным основанием для закрытия его бизнеса. 22 января пивоварня Миноква Brewery Company, как сообщается, намекнула, что будет раздавать бесплатное пиво посетителям в случае убийства Трампа. Хотя его имя прямо не упоминалось, компания опубликовала в Facebook сообщение, я его цитирую: «Бесплатное пиво весь день, в день, когда он умрет». В сообщении также говорилось: «Покажите нам этот пост, когда это произойдет через несколько месяцев, и мы сдержим свое обещание». После публикации также была дополнена уточнением: «Мы имели в виду бар в Мэдисоне, потому что он открыт круглый год. Если он умрет летом, тогда это будет бар в Миноква». В ответ на комментарий к этому посту компания также не назвала Трампа по имени, но дала понять, что речь шла об известной публичной фигуре, когда ее спросили, можно ли перенести дату акции на более ранний срок. Написала компания: «Ну, это зависит от вас и вашей способности вести себя как агент ЦРУ». После апрельской стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп, компания написала в Facebook: «Ну что ж, мы почти получили деньги бесплатного бесплатного пива. Либо кто-то из собратьев или сестер по сопротивлению должен поработать над своей меткостью», продолжалась публикация, «либо он снова инсценировал покушение на себя, чтобы получить положительную волну в новостях. Мы никогда этого не узнаем. В любом случае, мы готовы наливать бесплатное пиво в тот день, когда это произойдет». Конец цитаты. Владелец пивоварны Банкстад также является основателем Суперпак Миноква Брюин Кампани. Это политический комитет, который, согласно сайту пивоварни, стремится отстранить от должностей избранных республиканских представителей, обратите внимание, только республиканцы, на федеральном уровне и уровне штатов, которые поддерживали ложь о выборах, я цитирую, приведшую к восстанию 6 января 2021 года, а также тех, чье преуменьшение серьезности COVID-19 привело к стольким ненужным смертям в нашей стране. Конец цитаты. Когда Fox News Digital связалась с Банкстатом для получения комментария, он отказался напрямую отвечать по существу, но пошутил о смерти Трампа и Митча МакКоннелла, а также сделал пренебрежительные замечания в адрес самого ФАКС. Компания Trump Media и N Technology Group 1 августа запустила платный сервис Truth API, который позволяет банкам, инвестиционным фондам и компаниям, занимающимся автоматической биржевой торговлей, быстрее получать публикации из наиболее влиятельных аккаунтов Truth Social, включая аккаунт президента Трампа. Стоимость подписки может достигать 100 тысяч долларов в месяц. Поскольку заявления Трампа о пошлинах, военных операциях и экономической политике способны влиять на финансовые рынки, клиенты сервиса смогут проводить сделки раньше большинства инвесторов. Предполагается, что подписчики будут получать информацию по быстрому каналу на несколько секунд или минут раньше остальных пользователей. Критики предупреждают, что такой доступ может быть расценен как торговля инсайдерской информации, если сообщение президента содержит ранее не обнародованные решения. Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шиф попросили комиссию по ценным бумагам и биржам США проверить сервис. Trump Media утверждает, что речь идет об ускоренной доставке общедоступной информации.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
1: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
2: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты в последние месяцы увеличили количество сил и средств разведки на Кубе, пишет «Политика». По информации собеседников издания, речь идет об отправке шпионов и других сил разведки, а также увеличении присутствия ЦРУ на острове. «Политика», в свою очередь, уточняет, что шпионы ЦРУ обычно делятся на две категории – агенты, которые набираются из местных жителей, и офицеры, занимающиеся вербовкой. В материале говорится, что подобные меры могут свидетельствовать о том, что в Вашингтоне что-то планируют. Это, как полагают журналисты, может быть и военная операция, и попытки настроить местных жителей против властей Кубы. Как заявил один из источников, американцы могут заняться островом еще до окончания конфликта с Ираном, так как вопрос Кубы является в высшей степени приоритетным для госсекретаря Марко Рубио. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что временная договоренность об открытии Ормузского пролива может быть достигнута уже сегодня или в среду. После этих слов нефть марки Brent резко подешевела. По сведениям Financial Times, Иран и Оман обсуждают временный режим безопасного прохода торговых судов, но соглашение еще должно получить одобрение высшего руководства Ирана. Wall Street Journal пишет, что новая атака на грузовое судно показала. Говорить об окончательном открытии пролива преждевременно. Между сторонами остаются разногласия по поводу санкций, американской морской блокады, гарантий безопасности и возможных сборов с проходящих судов. Главная проблема заключается в том, что неясно, имеют ли иранские переговорщики полномочия заключить окончательную сделку. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пирс. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 82% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это похоже на чудо. Отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Вот и уже прозвучали позывные замечательного, самого лучшего Davidson Radio 620 AM. И, как всегда, мне очень приятно о том, что у меня всегда в студии приходят все новые и новые люди. И сегодня я просто хочу нашим дорогим слушателям сказать о том, что я в корне поменяла формат своей программы, и надеюсь, в будущем это будет иметь какой-то больший бенефит для людей, которые в этом нуждаются. Но прежде чем я перейду к знакомству с человеком, который сидит напротив меня, я должна сказать, что программу поддерживает самый лучший, я не побоюсь этого слова, Health Insurance Broker, это Анна. Сразу запишите номер телефона 917-673-3039, 917-673-3039. Замечательный профессионал своего дела. И сегодня, вы знаете, у меня очень много есть таких тем, которых мне бы хотелось раскрыть. И, может быть, эта тема, о которой я сегодня вам расскажу, насторожит тех людей, которые через это прошли. Еще раз напоминаю, Анна в этом сможет вам помочь, но если вы своевременно будете отвечать на письма, которые вы получаете, на то, как вы реагируете и даете правильным людям их читать, еще раз повторяю, смотрите, ваши дети, ваши внуки, ваши приятели, подруги, бойфренды и так далее и тому подобное, все умеют читать по-английски, я даже в этом не сомневаюсь, но сама специфика социального сервиса, она немножко такая... не хочу сказать для среднего ума, но именно как раз для людей, которые занимаются конкретно этим делом. Поэтому вот то, что я, случай, который я вам расскажу, еще раз повторяю, я всегда приношу темы, которые и на самом деле касаются и меня профессионально, и касаются тех, которые ко мне обращаются. Поэтому я хочу рассказать одну историю, и думаю, эта история будет для вас, для некоторых из вас будет уроком. Что это за история? Не волнуйтесь, Ирина, сейчас я вас представлю. Но перед этим я должна свой, так сказать, кусочек внести, лепту в нашу программу «Социум». А что за лепта? Значит, люди, которые никогда не получали Medicare, никогда его не получили. И вдруг они его получили, и после, впоследствии стали получать биллы от Medicare, что не заплатили за тот или иной сервис. И что, с чем я столкнулась, и с чем столкнулся человек, который своевременно не представил письмо с биллом, своевременно не сделал то, что необходимо, то этому человеку закрыли Medicare. Почему? Вы знаете, вот я в практике более 30 лет занимаюсь социал-сервисом, и я просто могу сказать, что впервые я это услышала. Итак, человек подал на Medicare, получил Medicare-карточку, стал пользоваться сервисом, стал получать биллы, и, может быть, выбрасывал в гарбич, а может быть, не обращал внимания. Я не могу говорить, поскольку я точно не знаю, что на самом деле произошло. И в какой-то один прекрасный момент, когда человеку понадобилась серьезная операция, и сказали о том, что Medicare не работает, который сервис должен был покрываться исключительно Medicare, и сказали, что сервис не покрывается. Надо сказать, что дочь у этого человека, сама медицинский работник, она стала по всем порталам смотреть, искать, и везде обнаружила о том, что да, Medicare у мамы закрыт. Раиса, что делать? Ну, я напрямую звоню в Medicare и спрашиваю, говорю, что происходит, почему закрыли Medicare. И представитель Medicare говорит, потому что она не заплатила за биллы, которые ей пришли, и Medicare закрыли. Оказывается, стала объяснять, почему она... Я стала не то, что объяснять, а стала рассказывать, что у человека только Medicare, никакого инкома нет. И что делать? Обычно, когда биллы такие приходят, я всегда людям говорю, представьте, приложите к вашему биллу копию Medicare, Medicare, но Medicare закрыли. Почему закрыли? Потому что своевременно человек не обратил внимания на полученные биллы, и человек в это время мог подать на сейвинг-программ, где Medicare бы покрыл все расходы. Значит, что я делаю? Следующий путь мой, я обращаюсь в Medicaid и говорю, как мы можем эту проблему решить, если человек, да, подавал на saving program, и что мне человек, представитель Medicaid, говорит о том, что он не может ничего увидеть, поскольку Medicare закрыт и помощь оказать не может. Значит, знаете, что Medicare-ом занимается исключительно Social Security, это government program, и сейчас я по-новому подаю, как нового человека подаю на Medicare, совершенно как с нуля, как будто у человека не было, значит, подаю на Medicare, плюс этот человек responsible, то есть несет ответственность за те биллы, которые были не оплачены в период тогда, когда был у человека Medicare, то есть это говорит о халатности, это говорит о непредъявлении этого билла и этой всей ситуации профессионалу, который бы на самом деле с этим разобрался. И, конечно, сейчас, значит, ситуация у этого человека стала совершенно... даже, я бы сказала, плачевная, потому что должна быть определенная оказана услуга этому человеку, но поскольку Medicare не работает, когда будет восстановление Medicare, только тогда вся история вспыхнет, и все станет на свои места, но опять-таки это берет время, пока человек подаст на Medicare, пока будет это интервью, пока это процесс. Поэтому на самом деле, что необходимо и очень важно мне сейчас сказать каждому из вас о том... Включила? Ой, но мне необходимо это. Что необходимо, что если вы, да, получаете письма, если вы получили такое письмо, работает? Боже. Когда вы получили письмо, это очень и очень важно в плане того, что вы своевременно не ответили на письма, и сейчас по-новому необходимо обратиться и в Social Security Office, в Social Security Office, чтобы... Как важно мне это. Лену позови, Лену. Я очень извиняюсь, поскольку... Пусть зарядит чуть-чуть. И очень важно своевременно обратиться с этим письмом к человеку, который непременно объяснит, человек, который поймет о том, что своевременно нужно оплатить этот Medicare bill. Я не хочу, чтобы люди сейчас пугались, вот я получила этот bill. Если у людей есть SSI, если у человека есть Medicaid, то есть, опять-таки, волноваться нечего, но своевременно нужно обращаться к человеку, который непосредственно всем этим занимается, и этот человек сможет объяснить и помочь вам в этой ситуации. А смотрите, вот после того, как человек, сервис, за который он должен рассчитаться, это где-то было в 25-м году, в ноябре месяце. Поэтому, опять-таки, ситуация абсолютно индивидуальная. Ситуации индивидуальные, и обязательно на это необходимо обратить внимание. Ну что так? Вот получилась беда. Жили мы всю свою сознательную жизнь без телефона. Сейчас вдруг мне зазвонил телефон. Кто говорит? Говорит слон, и телефон... И телефон отключился completely. И сейчас человек, который сидит напротив меня, нервничает, старается заправить телефон для того, чтобы я могла продолжать общение с вами конкретно и решить эту проблему. Итак, я еще раз повторяю, звоните Ане. Анна – профессионал своего дела. Она является health insurance broker. Сервис ее абсолютно бесплатный. И обращаясь к ней, вы получите массу вопросов, и даже если такой вопрос возникнет, что вы получили билл, и вы своевременно не ответили, и вы не сделали ту или иную, те или иные шаги, что происходит? Происходит то, что вам закрывают Medicare, и все с самого начала. Но, смотрите, не хочу вас расстраивать, все начинается с самого начала, но это берет время. Но ситуации различные. Если человеку необходимо пройти какой-то медицинский осмотр, тот или иной, который не будет покрываться исключительно только Medicaid'ом, а в самом начале было объявлено, что он покрывается Medicaid'ом и Medicare'ом, поэтому еще раз напоминаю нашим дорогим, милым, любимым, самым дорогим слушателям Davidson Radio о том, что какие бы были вы бумаги не получали, вы всегда должны все-таки, первое, не игнорировать, и второе, вы должны своевременно отвечать. Вы знаете, что за свою работу медперсонал должен получать, я не буду говорить слово «профит», а буду говорить о том, что они за сервис должны тоже получать. А если вы не отвечаете на поставленные, так сказать, вещи, которые за сервисы, которые вам предоставляли, я говорю конкретно, что если вам предоставляли сервис, и вы не своевременно не сделали, не ответили, то вы, в конце концов, понесете очень серьезную ответственность, которая будет плачевным. Поэтому будьте внимательны и обращайтесь к тем, кому это все-таки, может быть, уже можно. И на самом деле, может быть, я вам сегодня вот этой маленькой нотой помогла. Я хочу напомнить, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home, который обеспечит домашний уход за вашими близкими, ваше отсутствие, кто окружит вас вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр. Спасибо большое. Обращайтесь в реабилитационный центр. Реабилитационный центр всегда вам во всем поможет. По телефону 718-891-4400, 718-891-4400. И второй номер телефона – это Seacrest Nursing Home. Звоните по телефону 718-372-4500, 372-4500. Каждый раз, когда ко мне кто-то приходит в программу, я еще раз повторяю, что на сегодняшний день я пришла к выводу, что надо немного изменить формат программы. В каком плане изменить формат программы? Приглашать больше людей, которые больше и полезнее будут для каждого слушателя, который нуждается в этом. И поэтому, и вот совсем поэтому, она, бедная, уже устала сидеть, я просто хочу сказать о том, что у меня сегодня замечательный человек. Это человек, который, и как в начале программы я сказала, я всегда приглашаю тех людей, которые мне в своей жизни, да, помогли, да, случайных встреч не бывает, да, на самом деле помогли тому, что и вернули жизнь человеку, который на самом деле был уже, ну, в таком состоянии, что ни один, и ни два, и ни три врача сказали о том, что долго не протянет. И поэтому, прежде чем я перейду к такому конкретному представлению этого человека, я просто хочу сказать, что мы нередко задумываемся о своих ногах, пока они не начинают болеть. А ведь именно они ежедневно несут нас по жизни. И сегодня мы поговорим о том, как сохранить здоровье ног, почему нельзя игнорировать даже маленькую ранку и в каких случаях своевременно обращаться к врачу может предотвратить серьезные осложнения. По всему этому я пригласила. Это мне, знаете, ну, сказать о том, что мне много трудов стоило, это точно, потому что человек, во-первых, A, он очень занятый человек, B, человек, который, она говорит, я люблю помогать то, что я делаю, а вот разнести это в эфир, она говорит, я как-то не думаю, ли мне это будет доступно. Но учитывая, что я с этим человеком знакома уже несколько лет, я могу точно сказать и дать самую лучшую рекомендацию. И хочу еще раз напомнить, что, дорогие друзья, не задумывайтесь, а просто знайте, что от ног много чего зависит. Поэтому, представляя долгое представление, долгая болтовня, передо мной сидит красивая дама. Красивый, добрый, отзывчивый профессионал своего дела, доктор Ирина Белдер. Добрый день, Ирочка.
1: Добрый.
0: Смотрите, я сейчас быстренько, учитывая, что у нас сегодня это не реклама, но тем не менее, я просто хочу сказать, я уверена, что это, она не пришла сюда рекламировать свое имя. Я ее пригласила как человека, который на самом деле очень-очень помогает, помогла и мне, и помогла многим людям, которые в этом нуждаются. И запишите, пожалуйста, номер телефона, если вас что-то заинтересует, зная, какие сервисы она представляет, поверьте мне, что вы обязательно скажете спасибо Ирине за то, что она сегодня присутствует у нас в эфире. 718-715-1777. 718-715-1777. А знаете что? Она как-то так немножко волнуется, стесняется. Но, тем не менее, я хочу у Ирочки спросить. Она достаточно молодой человек, поэтому вам даже будет приятно прийти в офис. И вот тот штат, который у этой девочки работает, вот честно говорю, вам понравится. Да, у нее нет там хрустальных люстр, там нету. Там именно профессиональная работа. Работа такая, которая нужна для каждого абсолютно человека, который нуждается или даже для профилактики. Итак. Дорогая Ирочка, скажи, пожалуйста, что на самом деле тебя привело стать именно доктором подиатристом?
1: Ох.
0: Не волнуйся, ты красиво и красиво скажешь.
1: Я хотела узкую специализацию, хирургическую.
0: Ага.
1: И я хотела спасать ноги людей, чтобы люди не теряли жизнь из-за маленьких ранок на стопе.
0: Скажи, пожалуйста, как я, ну так, немножко с тобой знакома уже не один и не два года, наверное, больше. Ты выросла в семье, где у тебя мама была врачом, да? Не была, а есть, я прошу прощения.
1: Из семьи врачей, и мама врач, и папа врач, и сестра врач, и бабушки с дедушкой.
0: То есть ты считаешь, что вот эту профессию, которую ты приобрела, это семейный дар, который тебе вот в твоей семье это, ну, приложил такую вот силу и желание помогать людям.
1: Ну, как бы других профессий у нас в семье не существовало. Я надеюсь, мои дети тоже продолжат ту же профессию.
0: Могла бы ли ты рассказать о своей специальности? И на что, вот даже с моим примером, на что нужно обращать внимание, мы никак не агитируем и говорим о том, что все плохие, а вот доктор Белдер самое лучшее. Но поверьте мне, что когда вы придете в офис, вы поймете, что на самом деле Ирина Белдер самый лучший доктор. Так вот, скажи мне, Ира, скажи, пожалуйста, зная о том, что ты сервис предоставляешь и в офисе, и делаешь домашние визиты, правильно я говорю?
1: Правильно.
0: И опять-таки я сталкиваюсь с этим, насколько это важно и насколько это даже слово я могу использовать удобно, да? Есть очень много лечений, но тем не менее я хочу, чтобы ты рассказала о профилактике для людей, которые имеют такие маленькие какие-то раны, и они не обращают внимания на это. На что бы ты хотела сконцентрировать внимание человека, особенно если этот человек болен сахарным диабетом, скажем, да? Как эта маленькая ранка может стать большой ранкой?
1: Вы абсолютно правы. С каждой маленькой проблемой в стопе, маленькая ранка, мозоль, вросший ноготь может привести к катастрофическим consequences, может закончиться ампутацией. Поэтому любая проблема, которую человек может не обращать внимания, нужно тут же видеть врача.
0: Скажи, пожалуйста, какие первые признаки инфекции должны насторожить человека? Ну, слушай, ситуации различные. Вот даже мой последний случай, блистер, да, казалось бы, блистер, натерла ногу, и блистер это так разошелся и с одной стороны, и со второй. Ну, ну да.
1: К сожалению, сейчас больше и больше диабетиков, и проблема диабетиков, что часто они теряют чувствительность и не чувствуют боль. Поэтому любое покраснение, любой отек, любая точка на носке, надо обращать внимание, потому что это может быть намного серьезнее, чем человек думает.
0: Окей. Ну, что в первую очередь, слушай, сегодня вечером обнаружила, что сразу звонит 311, 911, или все-таки позвонить?
1: Конечно, звонить мне.
0: Окей, 718, 715, 1777, напоминаю. Вот вы знаете, что настолько скромный офис, но в этом офисе все есть. Но самое главное, знаете, все начинается с дверей, да, когда ты приходишь, скромно, повторяю, никаких хрустальных люстр, ничего такого сверху, кофе мне угощают, булочки не дают, это точно. Пришли, расписались, замечательные девочки, которые сидят на фронт-деске, настолько любезные, настолько такие внимательные, и по очереди приводят Кире в кабинет, да, и вот я часто, ну, сейчас немножко меньше прихожу, но когда я приводила своего супруга, я обращала на многие вещи. И вот смотрите, вот если у тебя подма там, например, в 2.30 или в 3.30, абсолютно все по времени, это первое. Второе, весь обслуживающий персонал настолько любезен, знаете, вот просто приятно находиться в таком помещении и в таком environment, там, где находятся такие люди, которые именно на самом деле проявляют заботу тому или иному человеку. Я смотрю, там сидят и люди с хамотендами, там есть люди, которые сами приезжают. Что меня вот недавно поразило меня. Значит, мы сидим, и вдруг я вижу, приезжает амбуленд. И этого человека сопровождает, ну, я не знаю, он, ну, или муж, или... Ну, кто-то сопровождал эту женщину. И приехала скорая помощь, положили этого человека, и она говорит... И этот человек, который, ну, с этой женщиной, не знаю, или она супруга его, или кто, он говорит, видишь, наконец-то мы пришли к Ире, и только Ира могла убедить тебя. Ты помнишь этот случай? Ира могла убедить тебя, что тебе необходимо emergency. И вы знаете, вот я посмотрела, эта женщина такая была, ну, какая-то такая потерянная, и приехала амбуланс, забрали ее. Я к чему это говорю? Ну, если вы пришли, например, к physician doctor, и physician doctor обнаружил, что там у человека высокое давление, или если это psychiatric doctor, какие-то ментальные наблюдения у этого человека конкретно изменены. Но если ты пришел к food doctor, и этот доктор обнаружил и считает нужным, что надо сейчас, именно сейчас принять самое активное участие для того, чтобы отвезти этого человека в emergency room. Но это очень хорошо, но ведь каждый человек может воспользоваться сервисом и в другом плане, да, не может он посещать, скажем, есть такие у этого, это ты должна говорить, есть у людей такие ситуации, что не с кем приехать в офис, а вы делаете, ну, предоставляете такой сервис, если вы делаете на дому этот сервис, да? Давай я сама расскажи, пожалуйста.
1: Я и моя команда, у нас несколько врачей, делаем визиты на дом по любым проблемам, но в основном специализируемся по язвам, диабетическим язвам, трофическим язвам, пролежням. Весь сервис на дому – это все то же самое, что мы делаем в офисе. От проверки кровоснабжения до лаборатории, крови, advanced wound care, ставим стволовые клетки, делаем пересадки.
0: То есть это уже делают это в госпитале? Правильно?
1: Да. Все, что делается в Wound Care Centers, мы стараемся сделать на дому. Угу. Включая, у нас есть специальные аппараты для заживления ран, специальные сонограммы low frequency, которые сопутствуют заживлению, увеличивают кровоснабжение. Ну, все возможное делаем на дому, а если нет, ну тогда уж госпиталь.
0: Понятно. А вот скажи, пожалуйста, что делать, если из-за снижения зрения человека, да, он не замечает какие-то раны?
1: Любой диабетик должен видеть врача по ногам хотя бы раз в 2 месяца.
0: По-любому, даже?
1: По-любому. Любой диабетик хотя бы, конечно, еще врача, глазного врача, потому что nerves get damaged там mm-hmm. тоже, но хотя бы раз в 2 месяца прийти чисто на чекап, на прием и подстричь ногти.
0: А вот скажи еще, пожалуйста, есть ли признаки, при которых нельзя ждать приема, а нужно обращаться за медицинской помощью сразу? Но у человека есть определенное такое, чувство, что вот, знаешь, слово emergency room, страшновато этому человеку, да? Как ваша команда, вот как ты сказала, у вас масса, ну, команда врачей, то есть у вас тим, который... Один за одного и все
1: да,
0: да, да. Так вот, скажи, пожалуйста, вот мне просто интересно, я думаю, нашим слушателям тоже это очень интересно. Вот ситуация такая, вечером случилось, ну, мы говорим, звонит 911, да? Как вы реагируете на первый звонок неотложной помощи?
1: Ну, мы стараемся прийти.
0: Стараться это мало. Стараться мало.
1: Мы обычно видим пациента в течение 24 часов, если есть emergency.
0: Да, но смотри, иногда бывает так, что вы отвечаете. Я знаю, что вы всегда отвечаете на телефонные звонки, это первое. И второе, что если вы услышите информацию, которую вам приносит пациент, вы, может быть, и на самом деле скажете, что... то есть заблаговременно скажете, что вы должны все-таки идти в emergency.
1: Ну, 100%.
0: Вот это очень важно, понимаешь? Есть категория людей, вот вы должны, я часто слышу, вы должны, о, вы придете, ну, завтра придете, ничего страшного. Но если человек описал правильно историю...
1: Прислал фотографии, поговорили, так, если надо в госпиталь, понятно, мы сделаем.
0: То есть вы не откладываете это на завтра, а вот именно вы... Вы не бизнес-ориентед, чтобы это все было мне, а вы для того, чтобы первую помощь оказать человеку, который в этом нуждается. Позволь, я буду называть твой номер телефона. Я знаю, ты не хотела, сказала мне, не надо, а я считаю, надо. 718-715-1777. Доктор, вы можете почитать, выйдите на сегодняшнего, вообще такая прелесть, куда вы не... любое имя, которое вы напишете, вы все можете узнать. Ирина Белдер, 718-715-1777. Ира, ну, я хочу, чтобы ты что-то какое-то, у тебя есть какой-то на самом деле случай, который, с которым, ну, мой случай, это особый случай, да?
1: И давай лучше ты расскажешь про свой случай.
0: Ну, я уже столько уже про это мой свой случай уже рассказываю, что мне уже дурно становится. Я просто хочу сказать, что не всегда мы обращаем внимание. Нам кажется, что если сердце болит, это серьезно. Если высокое давление, это еще серьезнее. А мне кажется, что когда люди берегут свои ноги ежедневно, то на самом деле они помогают нам идти вперед. Правильно? И несколько минут внимания к своим ногам, то есть своим стопам, своим маленьким ранкам, которые становятся потом, к сожалению, большими ранками, нужно сохранять свое здоровье. И, конечно, от этого зависит качество жизни, да? Я бы хотела тебе еще такой вот вопрос задать. Ну... Часто у людей вот такие есть мозоли. Можете ли вы срезать эти мозоли, если нет диабета, а серьезные проблемы со стопами, или чем-то это грозит человеку?
1: Если у человека плохое кровоснабжение, может тоже закончиться ампутацией. Когда идет ампутация первой стопы или ноги, в течение 5 лет follows вторая ампутация другой ноги. И люди становятся немобильными.
0: Окей. А вот еще такое, говорят, это правда или это миф? Если рана не болит, значит, все в порядке?
1: Нет. обратно к диабетикам, если плохое, и не только диабетикам, есть разные виды нейропатии, если теряют чувствительность из-за диабета или алкоголизма или химиотерапии, раны могут не болеть, но могут быть с инфекцией, может оказаться остеомиелит, это инфекция в кости, и, к сожалению, многие теряют ноги.
0: Давай, учитывая то, что я знакома со словом assessment, и знаю, что, Ирина, у тебя тоже вот слово assessment очень ассоциируется с твоим первоначальной встречей с любым пациентом. И что мне нравится в твоей практике, ты не обещаешь, но ты делаешь. Даже вот последний пример, вот то, что произошел, вот ту рекомендацию, которую ты даешь, она настолько полезна, даже то, что можно сделать своими руками для того, чтобы это не шло дальше, правильно? То есть я так понимаю, что ты стараешься абсолютно каждому человеку, который приходит и должен, ты должна на это обратить внимание. Ты стараешься либо сию минуту решить и объясняешь людям о том, что это it's a long process. И если этого long process не будет, и ты не будешь, человек не будет, как по-русски follow, не следовать всем тем рекомендациям, которые ты даешь, то, соответственно, с этим что происходит? Человек теряет и ногу, и палец, и так далее, и тому подобное. Смотрите, я не хочу призывать вас, но честно говорю, что вот почему-то у людей такое понятие, вот когда сердце перестает биться, тогда или высокое давление, тогда люди как-то так по-другому реагируют. Но вот знаете, точно я вам могу сказать, не побоюсь этого сказать, что от маленькой ранки может быть большая ранка, если вы своевременно не примете правильные шаги для того, чтобы все-таки использовать и обратиться к врачу, который необходим вам, оказать вам помощь. И, Ира, ты так стесняешься, я думаю, что я честно не твой партнер, я просто наблюдатель, как ты это делаешь. Да, вот у нас есть звонки наших слушателей, я буду очень рада взять какой-то звонок, может, 1-2, но тем не менее, вот мне нравится твое партнерство, не партнерство мое, а участие, потому что я очень много наблюдаю за тобой, и сегодняшний твой приход ко мне, к нам на радио Дэвидсон, я думаю, будет немного прислушан к некоторым людям, которые просто не реагируют на это. А на самом деле любая маленькая вещь, которая происходит, надо все-таки принять участие и сделать это. И учитывая, что сервис, который ты предоставляешь, одно дело, что ты это делаешь в офисе, а второе дело, что ты делаешь home visit. Это так ценно. Это не надо заказывать транспорт. Это указываешь время. Может, там есть какая-то разница во времени, но тем не менее человек получает сервис тот, который ему необходим. Это же очень важно и очень ценно. Ты не возражаешь, если я возьму звонок?
1: Конечно нет.
0: Но я боюсь этого человека. Слушаем вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я случайно включила радио и слушаю моего любимого доктора, что она с кем-то разговаривает, а не со мной.
0: Вы представляете, знаете, вообще? Вы вообще... Ой, спасибо.
2: Это Милочка. Вы знаете, да, меня зовут Мила. Вы знаете, доктор спас не только мою ногу, но мою жизнь. Боже. И такая внимательная, необыкновенный врач. Необыкновенный, знаете, вся моя семья, включая моего сына, которому вообще никому не нравится. Он прямо не может дождаться, когда он может пойти к доктору. И доктор занимается не только на...

0: Те, кто ходят к ней лечить, тоже особо.
1: Спасибо. Вот честно, большое. Вот честно. Честно, честно.
0: Не бывает. Никакой отрасли.
1: Вот мне, вот честно.
0: Я просто не могла дождаться, чтобы вообще вот сказать, потому что такого другого доктора нету. В любой.
1: Спасибо. Но мы с вами ведь не договаривались позвонить в эфир. Вы что?
0: Да, ну что, я случайно включила, я даже не могла.
1: Да как это вы можете сказать? Вы же меня обижаете. Вы же меня сейчас просто в корне обижаете. Случайно включила программу «Социум».
0: Случайно. Я в машине еду, включила радио случайно. Я слушаю Тен-Тен-Вин всегда. Доктор знает, потому что она тоже слушает Тен-Тен-Вин.
1: Спасибо, спасибо.
0: Я не знаю, какое радио она слушает.
1: Огромное спасибо. Я признательна. И самое главное, что, честно, мы не договаривались. Но бывает иногда, часто бывает, что готовя, ну, делая какой-то эфир, иногда бывает так, что люди присоединяются, там, задают вопросы. Но я думаю, самые лучшие вопросы будут для Ирины, если вы позвоните напрямую в офис. Я, честное слово говорю, я долго к этому шла, чтобы поменять формат программы. И я благодарна менеджменту Дэвидсон Радио, что, конечно, мы живем за счет рекламы, но я так хочу, чтобы каждый человек, который слушает Дэвидсон Радио, чтобы он приносил для этого человека какую-то внутреннюю душевную пользу в плане помощи. Потому как вот я сегодня, да, еду на радио. Нет, утром это было, сегодня я не работала, да. И еду и слышу, Леночка Вишневецкая рекламирует одного турагента. Вот все то, что он назвал, я просто в таком восторге. И я, вы знаете, остановилась, я нашла этот веб-сайт. И опять-таки, я не рекламирую. Я просто хочу сказать, что иногда мы слушаем, иногда мы прислушиваемся, но не используем. Поэтому на самом деле вы должны, как говорят, проверяй и доверяй. Так вот, я могу 100%, это как вот эта дама, которая позвонила и сказала в адрес Ирины Белдер, такие слова, они абсолютно заслуженные и абсолютно полезные, и абсолютно то, что этот человек спасает очень многих людей жизни. Она не делает никаких лишних сервисов, она не предоставляет какие-то услуги, я еще раз повторяю, никакого кофе и чая вы там не найдете. Да, там есть у входа, там есть, заплатите пару долларов, вы получите, как она говорит, там вкусные булочки. Это вы точно получите. Но все, что связано с ногами, вы только получите. Это от Ирины. 718-715-1777. Ира, у меня еще есть один вопрос. У нас есть еще немного времени. Есть время, но немного. Но тем не менее, что бы ты хотела пожелать нашим слушателям? Не зови их к себе, они все равно не придут. Да. Что бы ты им хотела пожелать вот по части здоровья, когда они не обращают на многие вещи просто внимания? Там заливают йод, марганцовкой моют, содой полоскают. Там та сказала содой, а вторая говорит марганцовкой, а третья говорит, надо йодом залить, да? Кстати, я когда пришла и сказала, что я перекисью, мне тоже посоветовали, а ты мне сразу сказала, оно очень сушит. И вот пожелай что-то, скажи нашим слушателям.
2: Я надеюсь, что если у кого-то какая-то есть проблема, они должны тут же идти к врачу, не обязательно к подайтерству, к кому-нибудь, у кого есть медицинское образование, чтобы не запустить, не упустить и не оказаться на операционном столе.
1: Спасибо. Я хочу в конце сказать, что, дорогие друзья, берегите свои ноги. Они ежедневно помогают нам идти вперед. И несколько минут внимания к своим ногам вы должны выделить для своих, чтобы сохранить здоровье, вы должны это сделать сами. Вы не врачи, а если и вы, и да, врачи, но вы должны обращаться к профессионалам. А такой профессионал, как Ирина Белдер, я хвалю только то, что прошло через мои руки. Если что-то проходит через меня персонально, я неустанно буду говорить о том, что надо. И когда меня спрашивают, какой лучше выбрать план медицинский MLTC, я говорю, все планы очень хорошие. А вот чтобы детально разобраться в том или ином плане,

0: вы должны сделать сами домашнюю работу. То же самое, вот эту встречу сделать с Ирой, вы не пожалеете, вот честно. Во-первых, приятно, она такая не финтиклюшка, она такая естественная, очень, она оригинальна в своем, даже в жанре разговора. Ее очень красивые волосы, и так как она смотрит на людей, и как она смотрит и оказывает помощь людям, честно, я просто am proud, что меня окружают такие люди, такие как Ира. Ира, спасибо тебе большое.
1: Спасибо
0: ты
1: тебе большое.
0: Ты поставила на ноги многих людей, но я тебе хочу сказать спасибо за моего мужа. Ты большая умница.
1: Спасибо большое, Рэйч.
0: 718 715 1777. Ирина Белдер с нами сегодня была в программе. Я хочу всех поблагодарить сердечно, как и Иру, так и весь персонал, и те, которые тебя окружают. У тебя красивые девочки, у тебя достойная семья. И я думаю, что то, что ты делаешь, у тебя такая подача красивая твоей семьи. И God bless your parents, которые did for you this kind of thing. Огромное спасибо всем. Спасибо. С вами была я, Раиса Рос. Всем пока.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон-Пост утверждает, что постоянные угрозы Трампа постепенно теряют эффективность. По мнению издания, иностранные лидеры все чаще замечают, что Трамп объявляет о будущих ударах, устанавливает крайние сроки, а затем откладывает или отменяет действия. Вашингтон-Пост пишет, что Трамп сталкивается с ограничениями со стороны судов, Конгресса, экономической ситуации и реального состояния вооруженных сил. Иран, по оценке газеты, научился затягивать переговоры и использовать угрозу эскалации для получения уступок. Издание не утверждает, что Соединенные Штаты утратили военную мощь. Речь идет о другом. Противники Вашингтона стали менее уверены в том, что каждая угроза Трампа действительно будет исполнена. Одной из главных внутриполитических тем стали первичные выборы в Мичигане. Рейтер рассматривает голосование демократов как важную проверку отношения партийных избирателей к Израилю и войне на Ближнем Востоке. В Мичигане проживает крупная арабо-американская община, поэтому политика Вашингтона в отношении Израиля и Ирана оказывает здесь особенно заметное влияние на выборы. Для демократической партии эти праймерис имеют общенациональное значение. Руководству необходимо одновременно сохранить поддержку умеренных избирателей, молодых прогрессистов, еврейских американцев и арабо-американской общины. Пресса подчеркивает, что Ближний Восток теперь влияет не только на внешнюю политику США, но и непосредственно на борьбу за места в Конгрессе. 25 штатов выступили против новых тарифов Трампа. Штаты обвиняют Белый дом в попытке обойти решение Верховного суда, ранее признавшего значительную часть трамповских импортных пошлин незаконной. По мнению истцов, администрация фактически вводит похожие тарифы повторно, лишь используя другое юридическое основание. Деловая пресса предупреждает, что тарифная неопределенность вредит американским компаниям. Бизнес не понимает, какие пошлины будут действовать через несколько месяцев, где размещать производство и по каким ценам заключать долгосрочные контракты. Сторонники Трампа отвечают, что тарифы необходимы для защиты американских рабочих мест и давления на торговых партнеров. Таким образом, борьба вокруг пошлин становится одновременно экономическим, политическим и конституционным конфликтом.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Штирлиц, вас я попрошу остаться.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня сразу в нескольких штатах проходят первичные выборы перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Наибольшее внимание приковано к Мичигану, где демократы выбирают кандидата в Сенат. Основная борьба идет между членом Палаты представителей Хейли Стивенс и бывшим руководителем Департамента здравоохранения Детройта Абдуллом Эль-Саедом. Стивенс представляет более умеренное крыло Демпартии. Эль-Саед выступает с прогрессивной программой и рассчитывает на поддержку молодых избирателей и тех демократов, которые разочарованы партийным руководством. Итоги голосования станут важным показателем настроений внутри Демпартии. Праймерис проходят также в Вирджинии. Обычно этот штат проводит внутрипартийные выборы в июне, однако в нынешнем году голосование перенесли на август из-за судебных споров вокруг изменения границ избирательных округов. Демократы надеются получить возможность побороться как минимум за 2 дополнительных места в Палате представителей. Избиратели оценивают экономическую ситуацию, инфляцию, тарифную политику, внешние конфликты и работу администрации. Особую роль сыграют Мичиган, Висконсин, Миннесота и Вирджиния – штаты, где разрыв между партиями традиционно невелик. 25 штатов подали судебный иск против администрации Трампа, оспаривая новые импортные тарифы. Власти штатов утверждают, что администрация пытается заменить пошлины, ранее отмененные Верховным судом, практически аналогичными налогами на импорт, но под другим юридическим предлогом. Истцы заявляют, что эти меры являются попыткой обойти решение Верховного суда. Новый судебный процесс может вновь дойти до Верховного суда. До вынесения окончательного решения компании и потребители продолжают сталкиваться с неопределенностью относительно стоимости импортных товаров. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пиро. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 55%, 82 по Фаренгейту, 27 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
9: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио» — это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес — davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: Шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
11: Здравствуйте. Вы слушаете «Дэвид Зон Радио» и программу «Полный шалом». Вторник, 17 до 19, с вами ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Я Алексей Осипов. Все об Израиле. События за последнюю неделю, и не только они. Александр, приветствую вас, проверяю связь. Алло, алло.
12: Приветствую, приветствую, Алексей. Приветствую, как всегда, наших радиослушателей.
11: Александр, вот уже пару дней в закладках, вот на рабочем поле моего компьютера, есть сообщение, которое я хотел бы зачитать, и вот в какой связи. Не раз и не два вот вы в наших программах, так вот, говоря о вокерах, о новом поколении всех тех, кто ратует за мир во всем мире, там, я не знаю, за признание Палестины, за остановку геноцида, все что угодно, вы в числе прочих приводите такой вот, ну, виртуальный условный пример, что, например, те же ЛГБТ-представители, представители ЛГБТ-движения, геи, лесбиянки, нередко там кутаются в куфии, в палестинские флаги, кричат о свободной Палестине, о стране от реки до моря, а вы говорите, что вот попробовали бы они приехать там в Иран или в Саудовскую Аравию или еще куда-то, ну ладно бы в лучшем случае там по заднице им плетьми нахлестали, а ведь их там убивают, скидывают с верхних этажей зданий, сжигают, калечат, убивают. И, ну, опять, это какой-то такой пример, ну, он не условный, мы все прекрасно понимаем, что так оно и будет. Но вот абсурд приобретает конкретные, скажем так, именные рамки. Дело в том, что вот на пару недель назад в Берлине проходил ЛГБТ-парад, парад гордости, прайд, и автомобиль протаранил толпу участников, вот, геев, лесбиянок, людей, которые их поддерживают, трансгендеров. Один человек погиб, два десятка людей были ранены. Трагедия. И одна из ЛГБТ-активисток берлинских выступила, и это ее выступление стало вирусным и в СМИ, и в соцсетях. Она публично призналась, цитирую, что отчаянно надеялась на принадлежность террориста к белым христианам, а не к арабам. А там выяснилось, что за рулем был 21-летний немецкий исламист, ливанец, и вот это подобное признание как раз и вскрывают, пишут немецкие и европейские СМИ, удручающую изнанку прогрессивной повестки. части активистов важнее не поимка преступника, а возможность безнаказанно обвинить привилегированную, в кавычках, группу, не рискуя нарушить догмы собственной идеологии. Ну что, с этой идеологией Александра далеко уйдем? Прям пророчествуете вы, вон конкретные примеры.
12: Знаете, Алексей, я хочу вас порадовать. Это ведь далеко не единственный подобный инцидент, вот который вы сейчас назвали, с этой девушкой, женщиной, которая вот так вот сетует о том, что как она переживает, что это все-таки не белые мужчины. А там еще много. Я взял несколько перед нашей встречей. Есть такой сайт Jihad Watch, правый, против вот этого красно-зеленого альянса. Вот я, ваш покорный слуга, в нем периодически печатаю свои статьи на английском, этот сайт. Так вот, я взял оттуда несколько еще интересных примеров. Я думаю, они вам понравятся. Уполномоченным по вопросам ЛГБТ-сообщества в Берлине, в правительстве в Берлине, говорит следующее, что крайне правые здесь, конечно же, ждут подобные атаки, чтобы использовать ее для того, чтобы подчеркнуть, что проблема заключается в иностранцах. То есть, опять-таки, виноваты белые фашисты. Организаторы парада, значит, заявили, что мы не хотим, чтобы это использовалось в политических целях. Подобное насилие – это разделить наше общество. И мы этого не допустим, говорит она. Певица некая на параде заявляет, опять-таки тоже в куфье, по-моему, о том, что убийцы были не канаки. Канаки – это оскорбительное слово, относящееся к мусульманам и арабам, а белый христианин. Она надеется. Ну вот, опять-таки, повторение того, что вы сказали. Другая девушка, окрашенная в фиолетовые там, или розовые волосы, говорит, я могу сказать, что все, кто радовался, это были белыми мужчинами. Белые мужчины с крестами своих профилях. Немецкий журналист тоже. Квир-сообщество чувствует угрозу. Дальше зацените. Чувствует угрозу прежде всего со стороны правых сил. И так далее, так далее. То есть там масса было, собственно говоря, вот таких вот заявлений. Один там заявил, что нападение на гомосексуалистов в Берлине это глоток воды для ультраправых. То есть, опять-таки, виноваты ультраправые. Еще один заявил, что мы потерпели неудачу, ведь этот Абдул, а зовут его действительно Абдул, вот Абдул, человек так зовут, Абдул, хороший человек. Он был освобожден из тюрьмы только в мае и нуждался в поддержке для реинтеграции. Это он про исламиста говорит, который на них наехал и давил колесами. Почему государство, спрашивает он, не оплатило его участие в семинарах по... Дальше тоже вслушайтесь, пожалуйста, очень здорово. По критической мускулинности. Это такой термин. Критическая мускулинность. Ведь Абдулу нужна была всего лишь наша помощь. Еще одна говорит, что нельзя же делать мусульманское общество козлом отпущения, будто они виновны в насилии, когда на самом деле, опять-таки, Алексей, далее следует, когда на самом деле виноваты вы, в кавычках, белые мужчины. Вот такие вот дела. Что можно сказать? Понимаете, когда некое движение религиозное или идеологическое, оно находится в полном отрыве от реальности, в отрыве настолько, что уже не работает даже инстинкт самосохранения, совершенно не работает. Причем просто он, этот инстинкт, заморожен и атрофирован. Это уже не какое-то движение, а это уже секта. Вот секта, они... Поверил он, что, например, какой-нибудь камень, он божественного происхождения, и он ему может молиться с утра до ночи, падать, биться головой об этот камень, воздавать ему хвалы, петь осану и так далее. То же самое. То есть это вся группа, которая в мусульманском мире обречена не просто на уничтожение, она обречена на адовые муки, если они, не дай бог, к ним попадут. Не дай бог, конечно, ну, что можно сказать. И они восхищаются и защищают тех, кто их ненавидит, вот этих самых исламистов, и требуют там разных кар для белых мужчин. Вот это поразительно. Вы знаете, Алексей, что насколько удалось целому поколению, даже не одному поколению, промыть мозги. В Советском Союзе пытались вырастить нового человека, но ничего не получилось, все люди были нормальные. Я помню, сколько я разговаривал с самыми простыми людьми в разных местах, приходилось ездить в командировки, но нормальные были люди. А и анекдоты про Брежнева и про коммунизм были, и шутили, и смеялись, и ухмылялись, и посмеивались, иронизировали. А здесь же нет, здесь же все серьезно. То есть вырастили, создали инкубатор такой, из которого вылупляются идиоты в невероятном количестве. Идиоты, которые готовы свою жизнь отдать за свои вот эти вот представления о мире, о том, что белый человек — это источник зла, потому что он белый, а все остальные — чернокожие, темнокожие, мусульмане, все вообще — это лучшие люди Земли, которых надо понять, поддержать. И не важно, что они будут тебя убивать. Но у них было просто трудное детство. Поэтому надо их понять, простить. Вот, ну, они же белые виноваты, потому что освободили его, этого вот Абдула, и не оказали ему помощи. Он лишился интеграции, не помогли ему в семинарах по критической мускулинности. Вот такое поколение. Это поколение самоубийц. И вы знаете, это очень печально, но я думаю, что эти поколения, потому что это не одно поколение, они, по сути дела, обречены. Это очень печально, но, на мой взгляд, нет другого. Они будут идти за своими палачами и будут восхищаться ими. Те будут их мучить, они будут ими восхищаться. Вот такая вот интересная парадигма. Я даже такого в истории, честно говоря, не припоминаю. Но вырастили, понимаете. Вот просто блеск.
11: Александр, а я вот на секунду задумался, о чем мы с вами так вот распереживались-то, как бы? Ну, белых людей там они обвиняют, говорят, что это вот неправильная, скажем так, каста, которая виновата во всем. А у нас-то программа, ну, про евреев, про Израиль, про антисемитизм, про наезд, про этого ливанца, про ЛГБТ, ни одного слова там про евреев-то не было. Ну, белая суперраса, а про жидовские там какие-то вылазки, про протоколы сионских мудрецов ничего такого не было. Так, может быть, расслабиться и ради бога?
12: Ну, вы знаете, был очень интересный момент. Насколько я помню, то, что я читал, значит, во время этого гей-парада там выступил некто в Куфье и сказал, что геи будут продолжать бороться на стороне палестинского народа, добиваться Палестины от реки до моря. Ну, то, что мы все любим, то, что мы, как говорится, пестуем, чествуем и так далее. И буквально через какое-то время, через час или через два, вот все это произошло. То есть, понимаете, какой сюр, какой абсурд. И ведь они не изменятся, они не меняются. И ладно, ну, Израилю это, конечно, неприятно, вот когда понятно, что те группы населения, например, и женщины, и феминистки, ну и вообще вся прогрессивная вот эта публика, которая, по идее, должна была бы поддержать Израиль, конечно, потому что, ну, действительно, это государство закона, государство демократическое, государство вполне себе либеральное, которое защищает права самых разных людей. Ну, здесь действительно хуже, лучше, но закон. Они должны были, по идее, поддержать их, но совершенно все полностью наоборот. Но это свидетельство того, куда мы двигаемся, куда двигается мир, и что, как это ни печально, но вот эта вот пропасть между Израилем и Западной Европой, большей ее частью, конечно, какие-то анклавы могут быть, где будет больше симпатии и так далее, но в целом именно с Западной Европой, да и с Канадой, и с Австралией, непонятно, как с Америкой, пока еще непонятно, но пропасть эта будет только увеличиваться, и это, конечно, хуже. То есть в таком временном каком-то отрезке мы не видим проблеска. Пока все это выглядит очень столь же абсурдно, честно говоря, сколь и неприятно и печально.
11: И вот в дополнение к этому, по-моему, позавчера была новость из Афин. Британка средних лет, она была волонтеркой организации которая помогала беженцам и помогает беженцам. Греция, как бы Средиземноморское побережье, много и туда приплывает на греческие острова, и потом уже дальше идет в Европу, и в Греции остается. Не суть. Смысл в том, что она вот такая сердобольная, она помогала, и ее зарезали. Когда стали расследовать, зарезал ее афганский беженец. Вот как бы и такой вот конец жизни.
12: Вы знаете, Алексей, я в свое время написал несколько лет назад книгу на английском. Она вышла, книга «Агония демократии». И агония, потому что демократия либеральная, на мой взгляд, сегодня переживает агонию. И там я перечислял вот эти вот случаи, по сути, национального и вообще массового суицида. То есть вот эта вот психология суицидальная, она распространяется по всему западному миру. Там вот просто, вы знаете, ну, несколько примеров, да. Например, две скандинавки едут в Марокко. Там они хотят отдохнуть, провести время, узнать о местных обычаях. Все замечательно. Там они знакомятся с двумя парнями. Парни говорят, что они их приглашают в горы путешествовать, Атласские горы, все замечательно. Потом их находят, этих девушек, изнасилованных, с перерезанным горлом. Все замечательно, вот все, мечта сбылась. Другой случай. Едет группа интеллектуалов, там и аспиранты были, и какие-то работники академии, едет на велосипеде, делает такой круиз велосипедный через Таджикистан, в Афганистан они хотели. Ну, в общем, зачем показать, что все люди хорошие? Все люди в мире хорошие. В Таджикистане их сбивает машина. Товарищ кричит «Аллах Акбар». Значит, те, кто пытается убежать, он, его друзья выскакивают, режут ножами. Ни одного выжившего. Все, как говорится, легли на поле боя 7. Другой случай. Турчанка едет в Турцию показать, какие замечательные турки, какие у них прекрасные обычаи, что все люди хороши. Опять-таки, все люди хороши. И там же ее ждет вот эта вот судьба. То есть опять ее находят где-то мертвой, там, соответственно, что-то с ней проделали и все такое прочее. И таких примеров множество. Например, там, я помню, был случай, который я сам вот раз пересказывал его, что, значит, какие-то правозащитники, они идут помогать беженцам, девушки, они идут помогать где-то суданским, афганским беженцам, по-моему, то ли во Франции, то ли в Италии, я уже сейчас не помню. И после этого их как-то завлекают туда в палатку или где они там находились, беженцы, в душевую. Ну, соответственно, вот с неизбежным последующим исходом, о котором мы все прекрасно, как взрослые люди, догадываемся. И таких примеров множество. И окружение вот этих вот девушек, оно им это самое пикантное, говорит, не надо подавать жалобу, знаете почему? Потому что скажут, что все беженцы плохие, этого нельзя делать. А еще, вы знаете, я просто не могу удержаться, Алексей, извините, например, там одну депутата немецкой партии, ее изнасиловали, она сказала, что она не будет, что изнасиловали, нет, она сказала, что она не слышала акцента, наверное, это были белые. Потом выяснилось, что это были не белые, потом выяснилось, что это были арабы, но она говорит, я сказала так, что были белые, потому что все-таки это беженцы. Я не хотела создавать какую-то неприятную атмосферу в обществе по отношению, то есть масса вот таких вот примеров, это не единичный случай. Это помешательство в масштабах всего западного мира.
11: Прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей, после которых продолжим.
10: Америка, Израиль.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Агентство Рейтер изучило судебные дела, связанные с первой поправкой к Конституции, обнаружило, что федеральные суды нижестоящих инстанций вынесли не менее 75 решений против администрации Трампа во время его второго срока. Эти дела касаются свободы слова, религии, собраний и других конституционных прав. Всего журналисты выявили 93 дела, в которых судьи рассматривали претензии к действиям администрации на основании первой поправки. В 75 случаях первоначальные решения были вынесены не в пользу федерального правительства. Большинство таких постановлений приняли судьи, назначенные президентами-демократами. Однако в 10 случаях против администрации Трампа выступили судьи, назначенные республиканцами. Критики обвиняют администрацию Трампа в попытках ограничить деятельность журналистов, университетов, общественных организаций и политических оппонентов. Окончательно правовая оценка многих решений еще впереди. Некоторые дела могут оказаться в Верховном суде и сформировать новые правила применения первой поправки на многие годы. Группа родителей предлагает изменить действующие в городе правила приема детей в детские сады и начальную школу. В Нью-Йорке ребенок обычно определяется в класс в соответствии с календарным годом рождения. Это означает, что дети, родившиеся в ноябре или декабре, могут оказаться значительно младше одноклассников, появившихся на свет в январе. Некоторые родители считают, что поздно рожденным детям необходимо разрешить начинать обучение на год позже, так как они утверждают, что разница почти в 12 месяцев особенно заметна в раннем возрасте и может влиять на эмоциональную готовность, внимание и способность ребенка адаптироваться к школьным требованиям. Городу придется учитывать доступность мест, расходы на дополнительные дошкольные программы и последствия для школьной системы. Окончательного решения пока нет, однако тема касается тысяч нью-йоркских семей, особенно родителей детей, родившихся в последние месяцы года.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
15: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
16: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
17: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
18: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
10: Америка, Израиль.
11: Полный шалом продолжается. С вами Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Последняя неделя принесла сразу такую целую кучу новостей с границы Африки и Европы. Ну, маленькая справка. Испания, вы помните, этот кулачок, самая западная точка европейского континента, она чуть ли не вплотную там прилегает к Африке, их разделяет маленький Гибралтарский, по-моему, там пролив. Смысл в том, что Испания, в силу того, что когда-то это была колониальная держава, сохранила несколько эксклавов, то есть своих территориальных владений, на которых действует испанское право, право ЕС и все остальное, на территории современного Марокко, включая городок с названием Сеута. И вот в эту Сеуту, в принципе, традиционно привлекавшую мигрантов со всего Черного континента, в один прекрасный день прорвалось ни много ни мало, по разным оценкам, от 40 до 80 тысяч мигрантов, в основном из Марокко, но были представители самых разных национальностей, самых разных, там, я не знаю, обладателей паспортов, и Судан, и Египет, говорят, что и Нигерия, не суть. Согласно существующим законам, как бы все, человек, оказавшийся на европейской территории, он имеет право подать петицию, прошение на то, чтобы получить убежище. И Европа ужаснулась, что одномоментно там, ну, давайте будем по крайней цифре идти, 80 тысяч человек станут обладателями видов на жительство, и понятно, что все они не будут работать, будут получать пособие. Более того, опять же, согласно действующему законодательству, они будут иметь право на воссоединение семей, то есть выписывать своих жен, своих детей для тех, у кого они есть. Есть, они там у большинства есть, в основном это были мужики здоровые. И, ну, все бы ничего, казалось бы, опять, чего мы с Александром поднимаем эту тему, но нет, массовый переход из Марокко вот в Сеуту связали с Израилем. И эта вот дебильная версия, она получила поддержку у людей даже, ну, в общем, как принято говорить, там, интеллигентных и умных. Испанский актер Хавьер Бардем, он утверждает, что, да, неизвестно, кто именно организовал кризис, но от ослабления и дестабилизации Испании выигрывает Израиль и европейские правые, потому что, видите ли, Мадрид активно критикует политику Израиля на Ближнем Востоке, и все, и в общем, как-то опять во всем евреи виноваты, осталось только летопись найти. Александр, выгоден ли Израилю вот этот вот мигрантский кризис в Сеуте, в Испании? Так как Израиль мог организовать вообще такую акцию? Ну, расскажите, похвастайтесь.
12: Вы знаете, Алексей, там два момента совпали. Два момента. Первый момент – это то, что совсем недавно Верховный суд Испании объявил, тот человек, который попадает на территорию Испании, а вот это вот Мелилла и Сеута – это территория Испании, нельзя его выдворять. Нельзя, потому что верховные вообще суды, они очень гуманные. Самые гуманные во все времена суды. И в Израиле тоже самое очень гуманное. В общем, нельзя их выдворять. Второй момент, это то, который, я не помню, вы упомянули или нет, но суть в том, что Дон Педро, Педро Санчес, он некоторое время тому назад объявил, что те, где-то там было 500 000 мигрантов нелегальных, которые проникли на территорию Испании, он им предоставит гражданство. И они будут жить в полном, так скажем, полной защите законов Испании. Ну, как граждане, все права, все льготы, все блага. Естественно, что эти 500 000, стало потом уже ясно, они не будут ограничиваться 500 000, потому что у них у всех родственники, а родственников у них много, а у родственников другие родственники. В общем, посчитали, что где-то 3 000 000 уже скоро окажутся на вполне легальных основаниях в Испании. Поэтому это очень выгодно. Испания стала таким, вот благодаря социалистам, социалисту и прогрессисту Дону Педро, стала вот просто приютом для всех страждущих и угнетенных. Это один момент. Второй момент – это был конфликт, почему все это началось, собственно говоря, конфликт между Марокко и между Испанией. Что там произошло? Произошло сближение, начавшееся сближение между Мадридом и между Алжиром. Санчес в июле 26 года, вот совсем недавно, он побывал в Алжире, там он обсуждал импорт природного газа. Более того, он поддержал позицию Алжира в отношении Западной Сахары. Западная Сахара – это территория, на которую Марокко претендует, а которую, наоборот, Алжир поддерживает и требует предоставления Западной Сахаре независимости. То есть понятно, насколько это было все приятно для Марокко. И тогда королевство Марокко решает очень просто. Оно решает наказать Испанию. Оно решило вывести своих охранников с границы с Сеутой. И после этого появились объявления в соцсетях о том, что все идем, все бежим, плывем, летим, кто как может, летим вот в Испанию, в эту Сеуту и Мелилью, и все побежали, показывали даже грузовики полными вот этими вот, не знаю кем, и марокканцы, там и сенегальцы, и нигерийцы, и кого там только не было, которые все в пылу, в раже, все помчались, плавь добираться, плавь сухопутно добираться до вот этих вот эксклавов испанских. Где-то 60 тысяч марокканцев, где-то 60 тысяч марокканцев. Испанское правительство говорит, что оно выдворило большую часть. Я слушаю, например, видеоролики людей, которые передают из Испании, описывают там ситуацию, они говорят, не верьте, ничего не выдворили, кого-то выдворили, очень многие возвращаются, и в общем, ситуация ужасная. Люди просто боятся выходить из своих домов и вообще чувствуют себя совершенно заложниками ситуации, потому что они врываются, они, ну, дикари, они творят то, что они хотят, забирают все, что им нравится, и еду, и деньги, и драгоценности, ценности изнасиловать могут и девочку, и бабушку. Абсолютно неважно, все нормально. Тут все, как говорится, включено, то, что называется. И люди боятся. Там уже были инциденты, когда один, например, вот этот вот, он буквально вонзил отвертку в голову какому-то испанцу, который пытался помешать. Другого зарезали ножом. Я не знаю, жив он или нет, но, во всяком случае, необычайно весело. Что касается Израиля, почему вообще эта тема, она вдруг оказалась, как говорится, на поверхности? В пятницу посол Израиля в ООН, Дани Данон, он обвинил Мадрид в применении двойных стандартов. То есть он говорит, а вот почему Испания, которая все время нас поучает и все это, она объявила чрезвычайное положение в Сеуте после кризиса, и вот вызванного ее же политикой, при том, что это колонии, это испанские колонии, то есть, выражаясь их же испанцам словами, оккупированные территории, это оккупированные территории в чужой стране, то есть, то бишь в Марокко. Возможно, прежде чем продолжать нам читать лекции, это были его слова приблизительно, надо объяснить, почему она до сих пор сохраняет свои колониальные анклавы в Африке. И вот тут началось. Значит, все встали на уши, уже забыли вообще, что такое эти мигранты, что они там творят. Израиль, но также и президент Трамп, и также европейские правые оказались виновниками вот всего этого того, что происходит. Там министр транспорта выступил с нападками на Израиль, что это Израиль хочет подорвать, значит, стабильность Испании. Потом другие разные деятели, вот упомянутый вами актер, он то же самое заявил. Там был политический комментатор, который обвинила тоже в том, что это Израиль так пытается оказать давление на Марокко, то есть Израиль вместе, ну, конечно, со своими правыми друзьями по всему миру, он пытается вот таким образом сломать социалистическое правительство. Появились ролики, вот я вчера видел один, например, приплывает корабль к берегам Испании, корабле нос в виде лица Нетаньяху, ну, все это выполнено, конечно, искусственным интеллектом, открывается рот Нетаньяху, и изо рта вываливаются там и бегут сотни вот этих вот мигрантов. То есть все это сейчас расходится невероятно. Все это, конечно, не имеет никакого отношения к действительности. К действительности имеет только отношение те факты, которые я перечислил. Но опять-таки, воды нету в кране. Вы прекрасно знаете, кто эту воду выпил. Абсолютно это, вот именно этот случай.
11: Ну что ж, в завершении первого часа программы я хотел бы анонсировать, как всегда, музыкальную паузу. И нет никакого секрета, совершенно нормально, что всегда у нас в большинстве случаев певцы-исполнители израильские или еврейские, но сегодня исключение. И по, собственно, национальности и такой паспортной страновой принадлежности исполнителя, и по ну, не названию, а по определению песни, которая прозвучит. Начну с главного. Собственно, эту композицию, которую на русский можно перевести как «станцуем» или «еще станцуем», назвали в соцсетях мерзостью. При этом во всех стриминговых сервисах, в Ютубе она рвет все количество просмотров, но немалая, если не сказать честно, большая часть комментариев, они говорят, что песня мерзкая, что песня ужасная. И для того, чтобы... Да, я еще приведу примеры, как там новостные сайты европейские ее определяют, вот уж тоже полезли в критики. А в чем вообще сыр-бор-то, из-за чего? Британский певец Бой Джордж, не еврей по национальности, он лидер группы Culture Club, он выпустил новую песню. Он опубликовал ее в своих соцсетях, и в песне он отрицает, как пишут, геноцид в Газе, хотя на самом деле песня всего лишь в знак солидарности с Израилем, в память о тех, кто погиб на музыкальном фестивале «Нова», вот эти молодые ребята. И он пишет, поет, что мы еще станцуем, что Израиль еще справится как бы с теми напастями, которые были, которые есть. И эта композиция в стиле регги, она сейчас еще прозвучит. И как пишут, опять я цитирую, вот сейчас портал Евроньюз, в композиции открыто отрицается, что в секторе Газа сейчас происходит геноцид. Да не, там нету вообще никакого политической оценки происходящему в Газе. Там песня посвящена фестивалю «Нова» и погибшим на фестивале «Нова». Но нет, недавний доклад независимой комиссии, он пришел к выводу, цитата, что израильские власти и силовые структуры намеренно делают палестинских детей мишенью, что привело к геноциду и особо тяжким преступлениям в секторе Газа. Черт побери, честно говоря, вот правда, мне не всегда понятны приемы, которым пользуются коллеги-журналисты. Еще раз, мы еще станцуем, мы станцуем. Песня посвящена фестивалю «Нова», жизни тысяч молодых людей, которые трагически оборвались в результате геноцида со стороны палестинцев по отношению к мирному израильскому населению. Ну нет, Бой Джордж – козел, Бой Джордж – отрицатель геноцида, Бой Джордж – подлец, Бой Джордж – двойные стандарты. Кстати, он всех послал, реагируя на эти комментарии. Он сказал, что у меня очень много друзей евреев и очень много друзей израильтян. И класть я на вас и на всех хотел, ну, я имею в виду, на критиков. Моя позиция простая и ясна. Не нравится — не слушайте, и пошли всем. Александр, добавите или поставим песню в эфир?
12: Да, буквально два слова, Алексей. Это действительно очень редкий случай, что у человека не только есть свое мнение, и это мнение адекватно, но он и не боится его высказывать, потому что сегодня даже те, кто так думают, они боятся. Потому что вот эта вот волна гнобления, оскорблений, нападок, поношения, угроз, даже физических угроз, угроз с расправами, настолько велика, и настолько вот эти вот все протестуны и борцуны агрессивны в своих действиях, доходя вплоть до, что называется, что люди просто боятся, их можно понять, их нельзя осуждать. То, что вот певец этот, о котором вы говорите, он нашел в себе и мужество, и силы, и выступить с такой песней, и заявить потом, что он не отказывается от своих слов, ну, делает просто действительно это.
11: Да, ценным,
12: это один из редких случаев, необычайно.
11: Очень. Да, поэтому мы эту песню сейчас и поставим, друзья. Бой Джордж на Дэвидсон Радио, затем новости, немного рекламы, и, как всегда, мы вернемся в эфир на второй час.

0: Америка, Израиль.
1: В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких,

0: $1,850,000. Автоавария.
1: Мой адвокат.
2: Мой адвокат.
3: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. По информации Рейтер, Тегеран на переговорах добивается контроля над судами, входящими в пролив, и возможности наблюдать за движением судов на выходе. Иранская сторона представляет это как вопрос нацбезопасности. Соединенные Штаты и другие страны считают свободу международного судоходства принципиальным условием любого соглашения. Сегодня стало известно об атаке на судно в районе пролива. Подробности и ответственность за произошедшее еще уточняются. Сам факт инцидента показывает, насколько хрупкой остается обстановка. Одна новая атака может сорвать дипломатические усилия и вновь привести к военной эскалации. Трамп утверждает, что Вашингтон намеренно отложил крупную операцию против Ирана, чтобы предоставить Тегерану последнюю возможность договориться. Однако Трамп одновременно продолжает использовать жесткую риторику. Аналитики считают, что он пытается сочетать военное давление с предложением сделки. Нефть подешевела, акции выросли на ожиданиях возможной договоренности. Однако любые новые атаки на танкеры или портовые объекты способны мгновенно изменить ситуацию. Для обычных американцев развитие кризиса важно прежде всего из-за стоимости бензина, авиаперелетов, перевозок и потребительских товаров. Чем дольше сохраняется неопределенность вокруг Ормузского пролива, тем выше риск нового инфляционного давления. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп обвинил Иран, отрицающий факт переговоров с США, в двуличии. Он настаивает, что диалог возобновлен и идет успешно. Соединенные Штаты вслед за Киевом предупреждают о мобилизации в России после выборов в Госдуму. Природные пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Трамп публично обрушился на своего же прокурора и экс-звезду Fox News Жанин Пиро. После проверки она заявила, что в повреждениях отражающего бассейна виноваты строители, а не вандалы. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 55%, 82 по Фаренгейту, 27 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 4 августа, и сегодня Dow Jones и Standard & Poor's 500 поставили новый рекорд. Индекс Dow Jones поставил 907 пунктов, 1,7%. Мы закрылись на отметке 54 086. Это новый рекорд. Standard & Poor's 500 прибавил 136 пунктов, 1,8%. 7737. Конечная точка, тоже новый рекорд. Nasdaq прибавил 671 пункт, 2,6%. 26 585 была конечная остановка. Транспортный индекс поднялся на 2,6%. Russell 2000 плюс 1,8%. Нефть минус 4,45. 75 долларов 89 центов стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 43,50. 4134 доллара стоит 1 унция золота. Унция серебра стоит 5 долларов и 76 центов. 1 евро равен доллару и 15 центов. 5-летние госбумаги дают 4,333% за 10 лет. Можно получить 4,621% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,18% за границей. Сегодня Англия плюс 0,2%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,8% и Швейцария плюс 0,3%. В Азии японский Никей поднялся на 0,3%, Шанхай плюс 0,3%, Гонконг минус 0,6%. В нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Palantir. Palantir показал замечательные результаты, их прибыль выросла на 92%, и акции поднялись сегодня почти на 29,5%. Zebra Technology прибавила 26,5%. Gartner поднялся на 22,6%. Marvel Technology плюс 12,8%. И Coherent прибавил 13,3%. Aptiv был в минусе. Energy были в минусе. Chipotle Mexican, Vistra и Alexandria Realty были в минусе. На NASDAQ опять-таки Palantir, Arm Holding, Marvel Technology, Astera Labs, Сендикс были в плюсах, в минусе были Diamond Labs, Constellation, Amazon, Take-Two Interactive и Coca-Cola. На индексе Dow Caterpillar, Cisco, IBM, Amgen, Salesforce были в плюсах. В минус ушли Nike, Amazon, United Health, Chevron и Coca-Cola. Microsoft прибавил $5.16, Oracle плюс 3.89, Frog поднялся на 3.89, Nvidia плюс 5.30, Micron плюс 63.17, Apple плюс 5.96, Kratos плюс 2.66, Karman плюс 3.55, Dell плюс 38.25, SpaceX поднялся на 10.80, DoorDash плюс $1.87, Broadcom плюс 25.93. Сегодня Ford минус 19 центов, Visa плюс 3.92 и Netflix плюс 24 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость и не хотите сразу платить налоги, обратитесь к нам. Мы вам поможем, расскажем, что вы можете сделать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: продолжайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, вторая часть сегодняшнего выпуска программы «Полный шалом». Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Обсуждаем все то, что происходило и происходит в Израиле вокруг него. И Александр, алло, алло, проверяю связь.
4: Да, Алексей.
3: Да, Александр, ну, ясное дело, что чуть ли не каждый выпуск мы будем говорить сейчас в ближайшие недели и месяцы о предвыборной ситуации в Израиле. Свершившийся вроде бы уже факт, что один из самых известных русскоязычных израильских депутатов Кнессета, надо отдать ему должное, как бы израильтянами он давно русскоязычными таким вот не воспринимается, как бы он действительно и опытный, и давно живет в Израиле и, в общем, заслужил уважение и как политик, и как депутат Кнессета, и одну каденцию он исполнял функции спикера Кнессета. Если я не ошибаюсь, он был, занимал разного рода министерские посты, в том числе вот министра иммиграции и абсорбции. Я о Юлии Эдельштейне. Он вышел из Ликуда, хотя многие годы считался таким верным соратником Нетаньяху. Вместе с Гиладом Эрданом они готовы объявить о создании партии. Александр, на моей-то там короткой израильской памяти разные политические деятели создавали свои партии, движения. Почти всегда это заканчивалось, в общем, пшиком. Ваша оценка, чего вдруг Эдельштейн вышел из Ликуда, он вроде бы правый, чего вдруг он создает собственную партию, какие у нее есть перспективы? Ну вот, пожалуй, пока об этом.
4: Вы знаете, Алексей, ну, во-первых, что это за партия, да? Это партия, которая позиционирует себя, как они говорят о себе, праволиберальная партия. Ну, мне это импонирует, надо сказать. Объективно мне это импонирует. Почему? Потому что, ну, Ликуд это тоже, в общем-то, праволиберальная партия. Но дело в том, что Ликуд уже давно, он превратился, ну, как бы это получше сказать. Я помню, вы знаете, когда я вот работаю в «Новостях недели», посещал там, ссылали меня так присутствовать, сделать репортаж, конференции, съезды Ликуда. Ну, такое было впечатление, что я попал вот на наш рынок Махане-Иуда. Ну, вот что-то вот такая же атмосфера. Ну, те, кто представляет себе, был в Израиле, Восточный базар, если так можно сказать, тем, кто не представляет. Я не могу сказать, что мне это очень импонировало. Хотелось бы что-то, ну, на немножко на другом уровне. А это было вот именно такой вот восточный базар. И как-то меня Ликуд не вдохновлял. Поэтому просто это, возможно, мое предубеждение. Я не знаю, как угодно хотите, назовите. Может быть, я не прав, опять-таки. Мне не очень нравилось. Второй момент, почему Ликуд сейчас воспринимается не очень однозначно, потому что Ликуд идет постоянно в одной коалиции с ультраортодоксами. Но это, правда, не здорово. Я понимаю, что виноваты, на мой взгляд, в этом партии оппозиции, которые говорят только не Нетаньяху, только не Биби, поэтому Нетаньяху остается идти только исключительно с ортодоксами. Но вот, этот, вот, вот эта вот связка при всем этом, ну, тоже мне не очень нравится, не вызывает у меня большой симпатии, потому что ультраортодоксы в огромной своей массе, хотя еще раз повторяю, как всегда, оговариваюсь, как всегда, что далеко не все, но значительная часть. Они ведут очень какую-то такую, ну, политику, вызывающую просто раздражение и отвращение. То есть тянуть деньги на свои нужды из государственного бюджета – это да, давать что-то государству – это нет. Ни в каком плане? Не в плане, естественно, службы в армии, не право разделения всех тягот, которые упали на страну, особенно вот после 7 октября, да и до того. То есть они сконцентрированы, сосредоточены исключительно на себе любимых, и мне это совершенно не импонирует. Совершенно. Поэтому новая такая партия, которая называет себя, идентифицирует себя как праволиберальная партия, выступающая за создание широкой сионистской коалиции, так они говорят, мне нравится. В принципе, мне нравится Иордан. В общем-то, я нормально и неплохо отношусь к Эдельштейну, ничего плохого. Из хорошего-то тоже ничего не могу особенно сказать, но и плохого. В наше время это уже большая заслуга. Ничего плохого принципиально не сделать, потому что были партии, которые, например, тот же Зеев Элькин, который прыгал постоянно из одной партии в другую, Либерман, который был правее стенки, сегодня он уже левее стенки. То есть даже когда человек ничего особенного не делает, это уже лучше, чем когда делает со знаком минус. Эта партия, наберет ли она достаточно голосов? Вот в чем вопрос, Алексей. Я не уверен. Не уверен, потому что огромная масса людей, из в основном это представители восточного сектора, это выходцы из арабских стран, из Ирана и так далее, они идут традиционно за Ликудом. Большинство населения более образованного, они голосуют за левые партии. Ну, так сложилось. Это глупо, это абсолютно неправильно, на мой взгляд. Но, опять-таки, это сложилось. Кстати, это сложилось не только в Израиле. Я думаю, что похожая ситуация и в Соединенных Штатах, когда более пролетарские массы, они больше голосуют за правых сегодня, а более такие просвещенные интеллектуалы и связанные с ними круги, они больше всегда голосуют почти за левых. То есть такая вот парадигма, очень глупая, на мой взгляд, нелепая, но это то, что есть. Так вот, я совсем не против, если бы такая партия появилась, и если бы она набрала определенное количество мандатов, попала Кнессет. Там есть неплохие люди. Там был, например, бывшая глава мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох, которая пыталась удержать этот город на таком светском, умеренно религиозном уровне. В конечном счете ее провалили. Сегодня этот город управляется, опять-таки, ультраортодоксами, которые просто отделяются совершенно и от государства, от израильского народа, и начинаются вот эти все всевозможные штучки, когда нельзя женщинам сидеть в автобусах, когда нельзя женщинам там ходить, не знаю, в то, чем им хочется ходить, скажем. То есть вот это вот все, вот начинается борьба за все лучшее против всего худшего. Там представители форума жен резервистов, то есть люди, которые там на сегодняшний день в этой партии, они мне, в принципе, импонируют. Я не знаю, для чего эта партия создана. Возможно, это какая-то манипуляция, возможно, это искреннее, во-первых, желание и того же Эрдана, который был послом в ООН, в общем-то, у него большой политический, дипломатический опыт, и того же Эдельштейна, у которого тоже большой дипломатический, политический опыт, у которого превосходный иврит. Вы знаете, когда я услышал его, я был потрясен. То есть и многие просто признают, что его иврит, он лучше, чем иврит многих людей, родившихся здесь. Просто действительно превосходный совершенно иврит, но это я в скобках говорю, не в этом суть, конечно. Возможно, это искреннее желание создать такую партию. Возможно, это какая-то очередная манипуляция. Мы видели эти манипуляции. Ну, во-первых, чтобы получить какую-то партию, оттянуть от Ликуда энное количество голосов и потом перевести ее в левый лагерь. Ну, вот так произошло с партией Беннета, так произошло с партией Либермана. То есть вроде бы голосуешь за право, потом оказывается, что ты голосовал за крайне левых, за бывших мэрец и арабские партии. Такое у нас очень принято, к сожалению. Возможно, это и своего рода такой ход из самого Нетаньяху, который хочет привлечь дополнительную часть общество разочарованных в Ликуде, опять-таки, к этой партии, чтобы потом эту партию включить в состав коалиции, и она стала бы вот таким вот филиалом Ликуда. Тоже вполне возможно, мы не знаем. Но В целом, Алексей, мне эта партия импонирует. Я бы хотел видеть, вот, чтобы такая партия существовала. Право-либеральная партия, отстаивающая взгляды консервативные во внешней политике, в вопросах безопасности, и при этом придерживающаяся либеральной политики в отношении меньшинств, разных, самых разных меньшинств здесь, в Израиле, которая давала бы пространство для маневра, возможность для нормальной жизни всем, кто хочет существовать как законопослушные граждане. Мне это импонирует, как я уже сказал.
3: Александр, ну такой шаблон, который я частенько использую, но он многое, скажем так, оправдывает и многое дает понять. Если бы у вас сегодня была возможность создать собственную партию в Израиле, есть ли у вас там, я не знаю, пяток, десяток программных пунктов, пожеланий, требований, какая бы это была партия, к чему бы она стремилась, чьи бы интересы отстаивала, кого бы вы хотели видеть в ее рядах? Я имею в виду не персоналии, а, скажем так, вот хотел бы людей таких-то, таких-то, такие-то группы, такие.
4: Ну, вы знаете, Алексей, вот я думаю, что вот такую партию, я не знаю, с нынешними персоналиями или с другими персоналиями, это уже дело другое, но вот таких бы я вот хотел такую партию, праволиберальную партию, да, хотел бы видеть. Я помню, когда, например, была партия Шамира, Аронса, вот мне они очень нравились, потому что это жесткая, последовательная, выверенная политика в отношении безопасности, в отношении нашего присутствия в Иудее, в Самарии, в той же Газе, из которой, конечно, бы они никогда не ушли, и тем более бы никогда не ушли, так как это сделал Шарон, взяли бы все и выкинули всех поселенцев со всем, что у них было, просто как отработанный материал, просто как грязное тряпье такое. Вот эта политика мне была тогда близка. В то же время, вы знаете, они проводили очень либеральную действительно политику в отношении всех меньшинств. Ну, например, с бедуинами. Я помню, что Моше Аронс, он неоднократно ездил в бедуинские поселки, встречался с главами бедуинов, он беседовал, он пытался найти, понимая, опять-таки, своеобразие их культурной жизни, их специфику и так далее, он пытался найти как-то с ними общий язык, выработать какие-то договоренности, привлечь их, сделать частью общества, сделать так, чтобы они могли контролировать те какие-то криминальные элементы в своей среде. Это было очень правильно, и никто после этого им не занимался. Все, что мы слышали потом, в основном это была, Алексей, демагогия. То же самое с арабами, например, с арабским населением Галилеи, с друзами, которые верные наши союзники, одни из самых верных, даже, может быть, самые верные внутри самого Израиля, но государство на них просто забывало. Забывала о них, они жаловались, я разговаривал еще, брал интервью у их лидеров, что им недостаточно, не хватает инфраструктуры, не хватает дорог, не хватает жилья, что молодежь не может жить в этих своих деревнях, потому что негде работать. Для них ничего не делалось практически. Аронс, я помню, тоже пытался им помочь. То же самое в остальных, всех остальных меньшинств, самых разных. И сексуальных меньшинств, которые пользуются полной свободой в Израиле. Кстати говоря, по-моему, вот с правления тогда и Шамира, и Аронса тогда началась очень либеральная политика. Никого не притеснять, не гнобить за его взгляды. Если человек законопослушный гражданин, если человек исправно платит налоги, он вполне согласен с главной идеей о том, что демократия это требует не только получать, но и требует отдавать какая-то ответственность, то да, нет никаких проблем. То есть это все должно решаться разумно, должно решаться как-то продуманно и так далее. Сейчас в основном в Израиле доминирует демагогия, причем со всех сторон, и слева, и справа. Демагогия пустая, бессмысленная, она раскаляет страсти, она отравляет общество. Работать надо, просто работать, и это делалось, но давно уже не делается. И это именно то, что говорится либерализм внутри страны. Действительно, либеральная демократия. Вот то, что стало это словосочетание, оно сегодня выглядит, да, и для Израиля, и для многих стран посмешище, потому что она превратилась в защиту для всевозможных убийц, насильников и так далее, о чем мы говорили, кстати говоря, с вами и не раз. Но идея-то очень хорошая. Идея того, что это либеральная демократия, а она должна давать всем, кто соблюдает закон, право на нормальную, спокойную, благополучную, безопасную жизнь, наделять их равными правами с большинством. И при этом, конечно же, необходимо на внешнеполитической сцене, необходимо в вопросах безопасности очень последовательно, очень жестко отстаивать свою позицию, никаких иллюзий, никаких идей вот этих вот розовых слюней о палестинском государстве, о том, что если мы им дадим еще кусок земли, то они станут добрыми, хорошими людьми, будут выращивать цветочки в горшочках, и мы будем с ними жить, ездить туда и кушать хумус куда-нибудь в Шхему или в Рамалу, я уж там не знаю, в Хеврон. Никаких этих иллюзий. То есть надо отчетливо понимать, что это еврейское государство, зачем мы здесь, почему мы здесь, связь с библейскими корнями. И вот такая партия мне близка. Если, например, у того же Эрдана и у Эдельштейна получится создать такую партию, в чем я очень сомневаюсь, честно говоря, то я буду только рад, я бы за них голосовал. Это партия, которая отвечает каким-то моим критериям, что ли.
3: Ну и вот перед уходом на рекламу и новости я лишь добавлю вот свое личное впечатление. Мы сегодня не раз уже говорили о квир-сообществе, об ЛГБТ, вот в Израиле в том числе. И известно, что в большинстве стран мира, там, где есть срочная, обязательная военная служба для парней, принадлежность к ЛГБТ-сообществу, она, если человек это декларирует, как правило, дает возможность человеку совершенно на законном основании в армию не идти. Ну, как бы сложно человеку нетрадиционной ориентации быть в мужском там коллективе. Но когда я узнал там, в Израиле и стал разговаривать на эту тему, говорю, вот, наверное, в армию в израильскую геи и лесбиянки, девушки тоже ведь призываются при определенных обстоятельствах, не идут. На меня посмотрели как на умалишенного и сказали, да ты что, вообще даже близко нет. Как бы геи и лесбиянки совершенно спокойно идут. Более того, идут с удовольствием. Есть даже несколько специальных военных частей, которых формируют вот по этому признаку. И используют ведь квир-сообщество, они люди творческие, и как бы их вот эти качества правильно используют, в том числе военное руководство, направляя их там, ну, понятно, что есть отбор, но, короче говоря, из них получаются такие шпионы и программисты, что мама, не горюй.
4: Безусловно,
3: да, и в эти части не прорваться, да, в эти части не прорваться,
4: они
3: там бок о бок служат, я не имею в виду геи с геями, а геи, гетеросексуалы, и, ну, наверняка бывают какие-то конфликты, но они просто между мужиками бывают. Но для меня это было очень большое откровение, очень большое удивление, что, еще раз, не государство там каким-то образом их там затаскивает, а наоборот, они сами говорят, да вы что, с ума сошли? Конечно, в армию нет никаких проблем. И появление на гей-парадах в Израиле, в Иерусалиме, в Тель-Авиве такие проводятся, они знаменитые тоже на весь мир. Появление ребят в военной форме, оно вообще никем не осуждается, никого это не удивляет. И со стороны военного руководства, там командования тоже нет никаких проблем.
4: Однозначно, Алексей, однозначно, буквально два слова перед выходом, я так понимаю, на рекламу. Опять-таки, я повторю, все группы, представители разных каких-то, у каждого свои идеи, свой стиль жизни, свои представления о жизни, это не имеет никакого значения ни от этноса, ни от направленности какой-то той или иной. Неважно, если человек готов выполнять свои обязательства перед государством, если он толерантен, то и государство должно быть толерантно к нему и должно гарантировать ему все права, на которые распространяются и на большинство. То есть, По-моему, это однозначно. Совершенно в этом и суть, собственно, либеральной демократии, а не в том, чтобы принимать миллионы нелегалов и платить им за счет большинства вот этого вот законопослушного населения.
3: Ну что ж, уже представленный нами выпуск новостей. Реклама, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
5: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Переговоры между США и Ираном остаются под угрозой после атаки на судно в Ормузском проливе. Иран требует расширенного контроля над движением кораблей. Вашингтон настаивает на свободе международного судоходства. Соединенные Штаты, по данным Рейтера, использовали значительную часть запасов отдельных высокоточных ракет большой дальности во время войны с Ираном. Это усиливает вопросы о готовности Пентагона одновременно реагировать на несколько международных кризисов. Украинские беспилотники нанесли удары по складам и другим объектам в нескольких российских регионах. Российские власти сообщили о погибших и раненых. В районе Новороссийска после атаки загорелось грузовое судно. Трое членов экипажа получили тяжелые ранения. Сегодня проходят важные первичные выборы. Особое внимание уделяется борьбе демократов за выдвижение кандидата в Сенат от Мичигана. Результат покажет, какое направление, умеренное или прогрессивное, сейчас пользуется большей поддержкой партийных избирателей. 25 штатов обратились в суд против новых тарифов Трампа. Истцы обвиняют Белый дом в попытке обойти февральское решение Верховного суда, отменившее прежние пошлины. В Нью-Йорке ранним утром произошел пожар на рабочем поезде метро на станции Астер Плейс. Станцию заполнил дым, пострадали сотрудники МТА и пожарные. Движение линий 4 и 6 было нарушено. В Восточном Гарлеме продолжается строительство продления линии Q до 125-й улицы. Проект должен улучшить транспортное сообщение, но пока создает серьезные проблемы жителям и местным предпринимателям. Нефть снизилась в цене, индекс Dow Jones накануне завершил торги на рекордной отметке.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: о секундах свысока.
7: Просто слушай Дэвидсон Радио.
8: Америка, Израиль.
9: И мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Последние полчаса вместе с вами Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Полный шалом в самом разгаре, но уже близок к финалу, разумеется, сегодняшний его выпуск. Александр, не устану, а с другой стороны устану задавать переходящий, как переходящее красное знамя или вымпел, вопрос об Иране. Трамп позавчера сказал, что нет, переговоры там в понедельник начнутся, возобновятся, что он прямо уже нажимал красную кнопку, которая должна была, ну, начать бомбежку серьезную такую, но Иран якобы согласился с предложениями по Армузскому проливу. Из Тегерана говорят: вы что, с ума сошли, кого вы слушаете, этого клоуна? Никаких переговоров нет и не было. Наши условия известны. Мы все уже, куда смогли подвинуть, подвинулись, больше подвигаться не будем. К сожалению, огромному есть и новости из Ирана, что чуть ли не каждый день там казни, казни, казни, участники протестов уходят в мир иной, и их лишают жизни. И надо полагать, что все это люди ведь молодые, на протесты старики, ну, в силу физических возможностей не ходят. Это ужасно, как бы. Мир молчит, вернее, мир наблюдает, но, по-моему, все уже устали наблюдать, сил нету, возможностей нету. А в Израиле бьют копытом, говорят: слушайте, вот если бы не Трамп, мы бы давно бы уже жахнули бы и разобрались бы. Кто прав, кто виноват, это вообще какой-то вот, ну, неразбериха из Вашингтона. Или, может быть, я всегда вот опять люблю вот эту теорию заговора, что нас, ну, таких идиотов, нам скармливают информацию, которую нужно скормить, нередко очень там хорошо срежиссированную сценарий, а на самом деле все по-другому. Что вы думаете по поводу Ирана? Ведь Израиль вовлечен в это дело ого-го как.
10: Вы знаете, Алексей, ну, можно додумывать, придумывать, надумывать, все что угодно, все возможно. Мы не можем ничего отрицать совершенно, мы можем судить только по фактам. Факты, увы, свидетельствуют о следующем. Мы все время бегаем по одному и тому же кругу, вот уже который раз смотрим одно и то же кино, настолько, вы знаете, что это уже приелось, ну, невозможно одну и ту же киношку смотреть по два раза в неделю. Все абсолютно повторяется. Вот один в один, след в след. То есть сначала звучат громогласные заявления, громовержец. Он говорит о том, что мы уничтожим, мы разнесем. Мы вот последний раз он заявил Труссоу, что США не просто они готовы к атаке на Иран, но они готовы с применением мощи, которую не видели со времен Второй мировой войны, представляете? То есть вот, а это уже было второй раз за эту неделю. До этого неделю, где-то в конце той недели, тоже было, по-моему, или в начале, я уже запутался, тоже были подобные заявления, что вообще следа не оставим ни о чем. И это повторяется уже на протяжении вот всех, сколько с апреля, как вот прекратилась военная операция совместная с Израилем. Сегодня у нас уже начало августа, значит, 4 месяца. Все это повторяется каждую неделю, 2 недели, иногда 2 раза в неделю. Это уже просто трагикомедия какая-то. Это уже даже и не смешно. Это просто смотришь, ну, знаете, хорошо, вот как например, там какие-нибудь помехи там на улице или шумы там, ну, что-то происходит, опять то же самое все. И потом опять мы возвращаемся за стол переговоров, опять оказывается, что уже достигнуто соглашение, опять потом Иран говорит, что вообще мы даже не знаем ни о каком соглашении, никакого соглашения, не просто соглашения, переговоров, они говорят, не ведутся. Министерство иностранных дел говорит, что вообще вот ничего нету, что они ведут переговоры не с Соединенными Штатами, а с Ираном по поводу обеспечения безопасности в Армузском заливе. А если вы хотите, тогда вы выполните наши условия. И пожалуйста, но никаких переговоров нету. Более того, заявили они о том, что Иран не намеревается даже в ближайшие дни принимать американскую делегацию, куда-то эту делегацию направлять. То есть полный совершеннейший абсурд. И вы знаете, мало того, что это абсурд, но это ставит, я не удивлен и не очень даже понимаю, как это возможно. В Белом доме выставляют себя на посмешище, по большому счету. Президент Соединенных Штатов выставляет себя на посмешище. И всю свою команду, и всю свою страну. Он позволяет фанатичному режиму аятолл, невероятно злобному, жестокому, убивающему людей, массами убивающему, диктовать себе условия, навязывать им какие-то свои требования и так далее. И более того, они угрожают президенту напрямую, показывают фильмы даже о том, сделанные искусственным интеллектом, как они будут убивать Мелани Трамп, как они будут убивать его сына. То есть, ну, хотя бы это должно было бы уже что-то задеть. Но нет, ничего. Вот снова переговоры. Меня попросили переговоры начать. Я готов начать переговоры. Я даже не знаю, как это комментировать, потому что это не политика, это не дипломатия, это просто какая-то скверная пародия, вообще-то говоря, и крайне унизительная для Соединенных Штатов вообще. Страны Персидского залива, они видят, что Америка, по сути, недееспособна. На них нельзя положиться. Сегодня они так, завтра они так. Сегодня они готовы бомбить, завтра они уже поджали хвост, и они сели и готовы принимать иранцев. А иранцы их унижают, говорят, что они вообще никуда не приедут знать, и знать их не хотят. Естественно, что в этой ситуации, когда мы видим вот чисто бандитский Петербург, то есть слабый какой-то малохольный полицейский, который делает какие-то заявления, потом идет к себе пить чай и говорит, что я хочу дружить с главным бандитом этого района. Понятно, что все население будет слушаться вот именно этого бандита, но не на полицейского же на этого надеяться, в самом деле, который вообще никакой. И это все, но это все было бы хорошо, если бы это был фильм, или если бы была бы ситуация даже в каком-то отдельно взятом районе. Но это ситуация, которую видят все, это видят и в Китае, несомненно, и ухмыляются, и смеются, и разрабатывают свои планы о том, как они будут действовать, раз ничего нельзя сделать против Ирана, то что же им, собственно говоря, Китаю помешает? Турки наглеют невероятно, опять-таки они видят отношение Трампа к Ирану, и опять-таки Трамп почему-то, он буквально вылизывает все места, я не могу по-другому сказать, Эрдогану, называя его своим лучшим другом, своим самым хорошим парнем, самым надежным союзникам и так далее. Это Эрдогану, который просто глава исламистского репрессивного агрессивного государства, который угрожает не только Израилю, само собой. Кипру они угрожают. Они угрожают, что они не дадут ему разрабатывать свои газовые поля. Грекам угрожают отобрать у них острова. То есть тем христианским странам, на которых и должен был бы опираться Трамп. Но нет. Он опирается на почему-то Эрдогану, вот как я уже сказал, бегает за ним, как влюбленная девушка за своим кумиром. То же самое с Джулани. В конце концов, это джихадистский режим. Что можно найти? Что полезного может сделать Джулани? Но нет, он говорит о том, что Джулани великий человек, прекрасный парень, просто замечательный, что надо дать ему свободу действий в Ливане. Что значит свобода действий Джулани? Ну, там ничего не останется. Камня на камне не останется, скажем, для мирного населения. А то, что с Хизбаллой, так они еще могут и договориться. Кстати говоря. То есть вся эта ситуация абсолютно, абсолютно абсурдна. И я не знаю, это очень трудно комментировать. Как я уже сказал, 4 месяца смотреть одну и ту же киношку, оно просто уже утомляет. И я думаю, что это на всех уровнях, собственно, происходит.
9: Александр, ну, как бы я слушал ваши экспрессивные выступления, ну да, и Греция, и Кипр там, и то-то, но на самом деле, а что духариться-то, что вот так переживать? Если убрать вот эти все, макро-геополитические факторы, тенденции, векторы, как угодно. В Израиле спокойно, никто не бомбит. Ну и бог с ним там, что бы Трамп ни говорил бы, что бы ни говорили в Тегеране. Собственно, вот йом-йом, как говорят на иврите, ежедневная, вот повседневная жизнь в Израиле, она в последние месяцы нормальная, никто никого не бомбит, если нет. Есть какие-то, или что?
10: Алексей, смотрите, мы не можем рассуждать, ну, как взрослые люди, не можем рассуждать о том, что здесь и сейчас. Ну, здесь и сейчас, да, пока не бомбят. Но если Трамп, он очень хочет заключить соглашение с Ираном, и это, несомненно, это сегодня уже однозначно. Он пытается, делает все, чтобы заключить соглашение. Если, Алексей, он заключит соглашение, что это будет означать? Это будет означать, что Иран добьется всего, чего он хочет. А чего он хочет? Он хочет открытия Армузского пролива на своих условиях, при том, что будет иметь свободную, беспрепятственную торговлю, судоходство и так далее. Кстати, чего, в общем-то, не было до начала войны. Ну, в частности, хочет взимать пошлины, хочет взимать сборы за прохождение танкеров, грузовых судов и так далее. Этого не было. А второй момент, который он хочет, чтобы получить гарантии о том, что ни одна страна, то есть США, Израиль, не будут его атаковать. Гарантии, подписанные в Совете Безопасности, резолюции Совета Безопасности, нарушить которые проблематично. Третий момент, чего он хочет и чего Трамп может вполне, как я вижу, ему предоставить, это снятие санкций, это разморозка всех активов денежных, и тогда Трамп выходит просто победителем. Он потерпел разрушение, да, потерпел, но он вышел победителем. Он победил ведущую державу и региональную державу, и он очень быстро восстановит все те программы, которые были разрушены. Очень быстро, потому что они, как и Хамас, как и Хизбалла, действуют с такой лихорадочной скоростью, как муравьи, знаете, они бегут заделывать дыры, и им совершенно по барабану, как там живет население, страдает оно, не страдает, без воды, без электричества, население будет танками давиться, а вот свое дело они будут делать, они это дело туго знают. И, наконец, он хочет, чтобы вообще никто не касался их ядерной программы. Так что вообще этот вопрос или был снят с повестки дня, или чтобы он продолжался, как бы, знаете, как вяло текущая шизофрения, вот как в Советском Союзе говорили, был такой термин, я помню. Ну вот о чем-то говорим, поговорили, разошлись, поговорили. Это может продолжаться до скончания века, до прихода 12-го имама, вот тогда.

0: боеготовностью, то есть боятся вот этой вот всей шиитской коалиции. Вы знаете, чем больше пытаешься как-то умиротворить хищника, чем больше пытаешься идти с ним на какие-то переговоры, 20 век это же очень хорошо показал, тем больше шансов того, что хищник еще больше озвереет, аппетит приходит во время еды, и последствия этого не заставят себя ждать, то, что называется. Так что сегодняшнее спокойствие относительное может обернуться очень и очень большими неприятностями, если не сказать больше. И в самом ближайшем времени, через несколько лет, это уже станет вполне возможно. Поэтому, конечно, в Израиле хотят уже добить этого зверя, но Трамп говорит, нет, давайте еще поговорим, давайте атак обсудим, давайте теперь сядем за стол переговоров. Но с такими режимами это не действует, это не работает. Так проблему решить нельзя.
1: Ну что ж, на этой... сложно определить, бравурной или, наоборот, минорной ноте. Мы должны закончить сегодняшний выпуск «Полного шалома». Наше время подошло к концу. Друзья, до встречи через неделю. Александр, спасибо огромное. И в следующий вторник ждем в эфире.
0: Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Алексей.
2: Америка, Израиль.
3: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревать.

не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей на первом плане, с Ева на втором, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, headlines, и начнем с того, что во всем мире может аукнуться. 5 человек погибли в подмосковном Чехове в результате атаки беспилотников. Крупный пожар произошел на складе. В Ленинградской области дроны атаковали склады Wildberries в поселке Красный Бор. Начался пожар. Эти самые Wildberries склады уже не реже, чем Дональд Трамп появляется в новостях. 14-й удар. Накануне 7 человек, в том числе 3 детей, погибли при атаке беспилотника по пляжу в Геленджике, где, как известно, дворец Путина. Причем об этом сообщают российские власти, что для них достаточно большая редкость, и более 50 человек пострадали. Но на самом деле есть маза, что до дворца не долетел этот самый дрон. Российские военные сегодня утром сбросили на центр прифронтового города Краматорск 2 авиабомбы. Ранены 4 человека. Это все тамошняя война. Тодд Бланш предпринял шаги для сглаживания своего утверждения на пост генерального прокурора Соединенных Штатов. То есть гладко это не получается. Он официально отозвал Anti-Weaponization Fund, о чем я вчера говорил, как о его намерении. Но на русском это, если сказать, фонд против вооружения, то это ничего не значит, но местные должны уже понимать. На общую сумму 1,8 миллиарда долларов этот фонд, который, по мнению критиков, Дональд Трамп мог использовать для перенаправления налоговых средств своим соратникам и союзникам. Это, кстати, не одно и то же. Иран заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не ведутся и не запланировано никаких встреч после того, как Трамп заявил, что отменил крупный удар по стране, потому что ведутся переговоры. 2 человека погибли в Мичигане в связи со вспышкой циклоспориоза, которая распространилась по всей территории Соединенных Штатов. Мне жена не разрешает малину покупать. Правда, вчера купил. Теперь по поводу бизнеса и финансов тоже headlines. Осуществляя первые за поколение совместные усилия по поднятию иены, Соединенные Штаты и Япония стремятся сдержать толчки, которые могут быть вызваны обрушением японской валюты. В понедельник на биржевых торгах основные индексы Соединенных Штатов резко выросли, подняв Dow на 1,3, это рекорд, в смысле не 1,3, а общий уровень. И S&P 500 и NASDAQ поднялись на 1,5 и 2,1% соответственно. Northrop Grumman подписала 2 соглашения на общую сумму в 3 миллиарда долларов для ускорения производства ракетных перехватчиков. Nissan подтвердила свои прогнозы годовой прибыли, сообщив о первой за 2 года чистой квартальной. Андурил. Обратите внимание на это название, тем более, что почти по-русски. Андурил. Не обдурил, а андурил. Ведет передовые, первые, так сказать, начались переговоры с портом Мэриленда о строительстве производственной площадки для беспилотных катеров компании, что свидетельствует о потенциале для оборонных стартапов. Именно так. Андурил – это оборонный стартап. Трейдеры, навострите уши. Тайсон сократила прогноз прибыли на год из-за стремительного роста цен на скот. Китайские заводы демонстрируют новые признаки слабости, рискуя резким замедлением национально-экономического роста при отсутствии новых государственных стимулов. Я тут про скот сказал и задумался о том, что вот когда спрашиваешь вегетарианцев, индусов, а у меня очень много таких в моей семье. Что вы едите? Какое мясо, если вообще едите? Ну, понятно, что индусы корову не едят, Они говорят, мы идем матан. Матан это, в принципе, это, ну, это баран. Но лэм это ведь тоже ягненок, но он просто не дорос до уровня барана. Вот странно, что лэм не едят, это я спрашивал по-английски, понимающий по-английски индусов, а матан едят. Да, и еще одна интересная вещь в связи с мясом. Это уже пища для живота, а не для ума. Это то, что ни в одном русском ресторане нельзя найти шашлык по-карски. Единственное место, где я его ел один раз в жизни в детстве, это ресторан «Узбекистан». Напротив там центральных бань, уже не помню, какие это центральные, Сандуновская. И мы там были, я совсем был маленький, с моим папой и с скрипачом Леней Коганом. И Леня взял себе шашлык по-карски. А я за шашлык мог, ну, пойти на все. Но тут я смотрю стейк и спрашиваю, а почему это вон не такими кусочками, как у меня шашлык? Он говорит, это ты попробуй. Я попробовал, это был полный улет. Значит, это... Готовится а-ля шаурма, на вертикальном гриле жарится, то есть именно как шаурма, но надо отрезать слои и на сковородке дожаривать второй слой, который внутренний. Причем маринад делается на коньяке и луке, и больше ничего. Ну, соль, перец, для, конечно, для эстетов. Китайские заводы демонстрируют новые признаки слабости, рискуя резким замедлением национально-экономического роста при отсутствии новых государственных стимулов. EasyJet расширил крайний срок подачи заявок от Castle Lake до пятницы. Интересная очень схема. То есть Castle Lake получила продленку. В пятницу должна уже сделать заявку на акции EasyJet. Почему до пятницы? Потому что до пятницы такой же крайний срок у конкурента Castle Lake, который называется «Аполло». И цель EasyJet, сравнивание этих крайних сроков, в том, чтобы претенденты или сделали твердое предложение, или ушли нафиг. Сандерс заявила через Z в конце, что согласилась выплатить 478,5 миллиона долларов для урегулирования антимонопольного судебного разбирательства по ценообразованию на generic drugs в Соединенных Штатах. То есть это... Генерические лекарства. А сеть Hughes Systems, принадлежащая EchoStar, подала заявление о банкротстве по главе 11, chapter 11. Теперь наши внутри совсем местные новости. Три больницы в районе Нью-Йорка, ну это так на старорусском сейчас у нас тут, кроме как госпиталь, никто не говорит, но госпиталь это военная больница вообще-то. Так что здесь три больницы в районе Нью-Йорка заняли места в ежегодном очень почетном списке, который составляет журнал US News and World Report, предназначенном для 20 лучших больниц страны, представляющих исключительно качественную помощь в различных специальностях. Это больницы NYU Langone, Mount Sinai и New York Presbyterian Hospital Columbia и Cornell. Они были отмечены в рейтинге издания «Лучшие больницы», опубликованном сегодня. Те же три учреждения также разделили первое место среди лучших региональных больниц в столичном районе Нью-Йорка. Так что имейте это в виду, если вас повезут на скорой, куда лучше бы попасть. А вот эта фотография уникального совершенно моста. То есть это, ну, overpass над огромным, очень забитым шоссе сделали... Мост из дикой природы, широченный, с местными растениями, там, песком. То есть через этот мост могут переходить в том числе горные львы, которые там есть. Так вот этот самый дорогой в мире мост из дикой природы на этой неделе вынужден закрыться на автомагистрали в Южной Калифорнии. По мере того, как строительство этого перехода, он называется Wallace-Annenberg Wildlife Crossing, приближается к финальной стадии, город с замечательным названием Колбасас объявил о временном закрытии северного съезда Это 101-й на Liberty Canyon с понедельника по пятницу с 9 утра до 3 часов дня. Так что если окажетесь там, то имейте это в виду. Нетерпеливый мужчина из Висконсина, мечтавший добраться до своего любимого охотничьего магазина, прилетел на вертолете на парковку, чтобы избежать дорожных пробок. 69-летний вертолетчик сел в свой любимый вертолет, он у вас на экране сейчас, и поспешил в местный Кабелос, это магазин товаров для активного отдыха. Было это в районе 6 вечера в минувшую субботу. Вылетел он из деревни Розендейл и приземлился у Кабеллы в Ричфилде через 10 минут, избежав почти часовой поездки на авто. Причем, что совсем не характерно, пилот не получил никаких нарушений за рейс, о чем сообщили официальные лица. Шериф Крис Нанос, находящийся под давлением правоохранителей, возглавляющий расследование похищение Нэнси Гатри, сталкивается с новой проблемой ценой в 176 миллионов долларов. Аксел Мелендес, ему 24 года, он у вас на экране слева, подает в суд на Наноса и шерифское управление округа Пима, штат Аризона, после того, как заместители шерифа подстрелили этого парня, и он парализован. Они среагировали на ложный вызов «сватинг». Это так называется ложный вызов сватинг. Кстати, у нас в способной радиоактивизироваться публике есть кто-то, кто знает, что означает сватинг. И это второй крупный иск против департамента за минувшие две недели. Телефон студии 718-303-9090. Если кто-то, кто знает, что такое сватинг, ну и в чате, если там еще не начался глухариный ток, может быть, кто-то ответит. Стрельба произошла, несмотря на то, что Мелендес предупредил шерифское управление, что его преследуют за сватинг, и хотя он не представлял угрозы в тот момент, о чем сообщил его адвокат. У нас, как и следовало ожидать, телефоны работают, между прочим, а вот среди радиоактивной публики людей, которые знают американу, нет. Ну и в чате тоже та же самая ситуация. Сватинг – это такая опасная форма харассмента, скажем так. Кстати, это русское слово. Когда кто-то делает ложный вызов в полицию, провоцирующий появление SWAT-тим, это спецназ. И причем, как правило, это все направлено на падение с помощью SWAT-а на совершенно невинного человека, который вот в том месте, где он проживает, может вдруг, значит, испытать ситуацию захвата. Последняя новость. Преступность на транспорте в Большом Яблоке выросла почти на 11% в прошлом месяце. Это всплеск, который полицейские частично свалили на рецидивистов, тех, которым нравится совершать преступления. В июле было зарегистрировано 173. Это только на транспорте. В целом, в сравнении со 156 за тот же месяц, но в прошлом годе. Рост в первую очередь был вызван тяжкими нападениями и ненасильственными крупными кражами. То есть, когда воруют много, но не причиняют никакого физического ущерба. Это все с новостями, которые направлены на тех, у кого должны появляться ассоциации, когда они слышат подобный выпуск новостей. Сейчас будет перерыв на рекламу.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
7: Сначала один звоночек примем.
8: Уважаемый Сева Каплан, пошел ты нахуй.
7: Красавец. Красавец. А причем это местное. Это не парашисты. Те самые, которые с приближением теплой погоды выходят собирать пустые банки и бутылки на Брайтоне. Большая честь, кстати, потому что это, ну, в силу уникальных обстоятельств, только эмигрантское радио может позволить себе совершенную открытость. У нас воцарилась эта нечисть на фоне того, что остальные поджали хвосты. То есть вот это великий эксперимент, как поджимают хвосты народы. Ну, я понимаю, что сейчас еще на этот эксперимент наслоилась неспособность выражать свои собственные мысли иначе, как в трех строчках поста. Да и то, лексикончик там, Эллочка-людоедка, это просто, ну, Набоков в сравнении со средним постирующим. Кстати, Набоков был весьма косноязычен. И то же самое могу сказать про Юрия Щекочихина. Но только совсем это разные категории. Журналист, которого убили еще в Советском Союзе, расследователь, чуть ли не единственный, который работал в литературной газете. Но Набоков, когда выступал на публике, он этого очень не любил, он писал себе речи и открыто говорил, что он больше писатель, чем говоритель. Так, теперь почему вот появились эти картинки? Потому что сейчас вы узнаете о том, что было вчера на бирже. Нефть Brent упала почти на 5% из-за надежды на повторное открытие Ормузского пролива, в то время как американские фондовые индексы показали сильный рост. Иран заявил, повторю, что переговоров с Соединенными Штатами не ведется и не планируется никаких встреч, после того, как президент Трамп накануне заявил, что отменил крупный удар по стране, чтобы дать больше времени для переговоров. Инвесторы восприняли события весьма положительно, о чем вы слышали в Headlines сегодня. Акции Marriott упали на 7%, сеть отелей не достигла квартальных прогнозов по выручке и заявила, что готовится к постоянным проблемам, вызванным войной в Иране. Строительство новых отелей на Ближнем Востоке замедлилось, и руководство заявило, что наибольший удар по продажам может быть еще впереди. У меня с Мариоттом особые отношения. В первый год, когда я приехал в Америку, так получилось, что, ну, там работа уже была, но 18 тысяч зарплата, семья, там мама, папа, жена, ребенок, я работаю один, по уикендам грузчиком подрабатываю, но все классно, потому что денег точно хватает на еду, чего не бывало до отъезда в эмиграцию. И перспектива есть, можно строить планы на жизнь, что еще надо. Тут приезжает в Америку мой тесть, покойный нынче Серго Анастасович Микоян, звонит мне, говорит, приходи, говорит, я тут в командировке, в Мариотте, у меня все оплачено, пообедаешь нормально, так тут. Но я пришел. В те времена от таких вещей не отказывались. И мы с ним сидели и говорили про то, про сё, про жизнь вообще, про потрясающие всякие интересные вещи, ну, в частности, о том, как мало кто знает, но информация достаточно искаженная, я просто знаю из первых рук, в 16 лет Серго попал на Лубянку в подвалы. Это при том, что его папа, Анастас Микоян, был, наверное, третий по мощи во власти. Жили они в Кремле, у них там была квартира. И тут Серго арестовывают, это длинная история, я вдаваться в нее сейчас не буду. И Серго мне рассказывает, когда его мы стали разговаривать, а ну, как редко видишься, человек живет уже в той стране, куда возврата нету фактически. Я его спросил тогда, ну хоть когда-нибудь отец с вами разговаривал по поводу вашего заключения, а он там провел полгода в подвалах Лубянки, про которых такие страхи рассказывают. Он говорит, нет, никогда, и мы обсуждали психологический момент всего этого дела. Ну, может, я когда-нибудь расскажу. А потом пошли гулять. И пошли, уже был вечер, поздний, уже темнело. Мы пошли в Центральный парк. И он мне сказал, слушай, ну тут же хулиганы, бандиты. Я ему говорю, да ладно, да, пошли там. Думаю, что все будет хорошо. Во-первых, мы двое мужчин. То есть, что нас насиловать? Ну, короче, мы гуляли по всему парку до 3 часов ночи. А больше просто уже не было времени, надо было идти ему в гостиницу, а мне на работу там вставать. А на фоне того, что по советскому телевидению, это 89-й, примерно 90-й год, вовсю такие, как Валентин Зорин, рассказывали о том, что Центральный парк – это страшное место. Так что я тогда еще не знал это выражение «агент в Ливане», но получилось. Акции «Мариотт». Вот откуда. Это иллюстрация ассоциативных связей. Мы обедали с Серго в Мариотте. Акции Amazon выросли примерно на 5%, что позволило стоимости компании превысить 3 триллиона долларов. Рост последовал за ростом в 15% в пятницу, что стало лучшим днем акций Amazon за последние годы после впечатляющего отчета о прибылях за второй квартал. И, кстати, пока далеко не ушли, вот развитие ассоциативной связи способствует росту, появлению, укреплению новых нейронных связей мозга. То есть это постоянное упражнение для мозга, на котором я настаиваю для своей целевой аудитории, для тех, которые не остановились в развитии. Доходяк это не касается. AstraZeneca упала на 9%, Bristol Myers Squibb почти не изменился после сообщений о проведении переговоров о слиянии их. И так всегда, когда сливаются, у одного есть перемены, у второго нет. Причем, как правило, перемены у тех, кто послабее, в лучшую сторону. Financial Times сообщала, ссылаясь на анонимные почему-то источники, что в последние месяцы AstraZeneca вела переговоры с Бристолем о сотрудничестве, и потенциальная сделка позволит создать фармацевтического гиганта с общей рыночной стоимостью около 400 миллиардов долларов, и более 100 миллиардов долларов – это в годовых продажах только. Так что, если у вас еще есть умственная потенция и интеллектуальный голод, подумайте. С биржей все. Теперь кое-что о том, что происходит с авиаперевозками. Авиакомпании внедряют изменения по одной привилегии за раз. По чуть-чуть, то есть типа того, как сейчас пишут новостные порталы новости, в один и тот же день десяток объявлений об одном и том же выступлении, потому что они понимают, что современный читатель массовый, он не в состоянии больше 6 строчек воспринять. Хотя тут 10 умножить на 6, 60, если зараз выложить, то не прочтут даже до середины, а тут 6, может быть, прочитают все. Так значит, тут же с авиакомпаниями по одной привилегии зараз. От бесплатного Wi-Fi внутри самолета до улучшенных сидений. Авиакомпании все чаще находят способы привлечь пассажиров и завоевать лояльность, но эти угощения, как подарки, впрочем, на Новый год в вашем детском садике. Какие подарки? За все родителю уплатили. Wi-Fi когда-то был дорогой в самолете, теперь в основном бесплатный. Ну, естественно, для того, чтобы смотреть кино, и широко доступен. JetBlue стала первой американской авиакомпанией, предложившей бесплатный Wi-Fi в 2017 году, а теперь еще 5 крупнейших американских авиакомпаний либо уже имеют этот Wi-Fi, либо внедряют его. И чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, большинство авиакомпаний требует от пассажиров регистрации в их программах лояльности, которые для них стали крупным источником дохода. То есть не напрямую, а опосредованно. Любой трафик, который создают челы, приводит к росту доходов тех, кто придумывает опосредованную вот такую вот схему. В частности, American и Delta заработали более 6 миллиардов долларов. А более 2 миллиардов заработали United и Southwest. Сидения в самолетах тоже получают обновления. United объявила о введении нового класса рядов мест, которые гарантируют, что никто не будет сидеть в середине, то есть там 3 места, и в середине никого. United также планирует предложить в следующем году места, которые преобразуют ряды с economy seat в диваны. Это функция, которую уже предлагает Air New Zealand. На прошлой неделе Эмираты заявили, что оснащают свой самолет новыми подголовниками, которые могут раскладываться с подушкой под шею. Это не страна, а самолеты Эмират. Delta и United экспериментируют с отменой бесплатных бонусов, чтобы платить дешевле за премиум тикетс и привлечь более широкий круг пассажиров для покупки бизнес-класса. И в этом уровне обслуги пассажиры могут не получить возвратный билет или бесплатного зарегистрированного багажа, но у них все равно будет возможность самодовольно смотреть на всех, кто тащится позже них к задней части самолета. Это все не означает, что перки исчезли. Perks – это значит то, что тебе еще подкидывают. Как это слово не стало еще русским, я не понимаю. Они просто стоят теперь дороже, позволяя пассажирам улучшать и настраивать, так сказать, свои поездки. Типа того, как ты собираешь себе автомобиль на компьютере, а потом говоришь своему дилеру, что ты хочешь вот такую сборку. Но эта стратегия заключается в привлечении более обеспеченных путешественников, которые действительно могут позволить себе дополнительный комфорт и удобство. С транспортом все. Теперь об агентах. Тут Харари, которого представляет, это оскорбить интеллект своей целевой аудитории, сделал такой подкаст большой, довольно-таки. Он, кстати, не мелочится, не имеет права. По поводу суперинтеллекта, который он ничего нового, например, для меня не сказал, но так как это говорит Харари, то это значит, популяризация после этого растет. И трудно, так сказать, постижимый материал усваивается лучше, потому что это сказал Харари. Он сказал, что опасность суперинтеллекта заключается в том, что он на самом деле агент. Что такое агент? Искусственный интеллект, агент – это программа, которая способна самостоятельно принимать решения, выполнять сложные задачи практически без участия человека. Вот просто сам по себе принимает решения, ну типа кота Васи, и идет куда хочет, и делает, что хочет. Так вот, OpenAI может иметь агента, в виде искусственного интеллекта, который обещает создавать share ready work, то есть это в переводе на русский что-то типа готовую к разделке работу, ну типа кусок мяса, который режут на всех. Но генеральный директор компании объявил публично, что, возможно, еще не готов к публикации собственных взглядов на тему, что с этим делать. Сэм Олтман, он у вас наверху слева, написал, что на X, естественно, что интересный сценарий для агента ChatGPT Work, так он называется, этот сам агент, ChatGPT Work, это связать семейные календари и объяснить интересы детей. Это первый проект. А затем сделать подкаст, это его уже работа как агента, рассказывающий о футбольном матче одного ребенка в многодетной семье, в день, когда день рождения другого ребенка в той же семье, плюс еще туда внедряются новости и так далее. И так, может быть, каждый день по дороге в школу. То есть Open AI сделает агента, который очень похож на Сева Каплана в этом плане. Несколько язвительных ответов набрали гораздо больше лайков, чем оригинальный пост, о котором я вам рассказал. Одна из более сдержанных критик гласила, что использование искусственного интеллекта вместо настоящей человеческой связи – это худший возможный сценарий его применения. Но руководители производства искусственного интеллекта как агента хотят в конечном итоге получить деньги сильно занятых родителей, которым не обойтись без помощи. То есть они работают, зарабатывают на жизнь, и в это время кто-то занимается воспитанием их детей и развлечением всей семьи. И есть некоторые сценарии применения искусственного интеллекта для управления семьей. И они набирают больше популярности, чем другие. И я вам сейчас в нескольких словах расскажу о том, что во главе угла. С подачи журнала The New Yorker, от которого я, кстати, отказался после лет, наверное, 20 подписки, потому что было время, когда мне он очень помогал, потому что была другая аудитория. Но нынче это все потеря времени, слишком интеллектуальный. А New Yorker рассмотрел множество способов, которыми искусственный интеллект пытается заработать облегчение от когнитивной нагрузки домашнего администратора. Ну, это в принципе. Он хочет облегчить себе сам. И приложения для поддержки семей с вовлечением искусственного интеллекта включают названия Oli, Cozy и Ava, которые могут получать данные из электронной почты и календарей, отправлять семейные сообщения о важных повседневных делах, запоминать дни рождения, управлять списками для обмена и отмечать сроки регистрации и счетов. Умные календари с помощью искусственного интеллекта, такие как Skylight и Cozilla, создают общие визуальные функции для всех членов семьи, чтобы они не соответствовали, а при этом служили типа трекеров, наград, фотоальбомов. То есть это скучные все эти обязательства, если ты на них не реагируешь, то на тебя начинают обижаться. Он мне, например, вчера позвонила моя когда-тошняя соведущая, замечательная Лана Гласс, и сказала: «Слушай, что с тобой случилось? Ты меня не поздравил в этом году с днем рождения и не отреагировал на мое поздравление тебе». А я ей говорю: «Да, понимаешь, я вообще на самом деле в Facebook отсутствую». «Как?» Я говорю: «Ну так, я использую Facebook только для того, как лабораторный полигон, где я ставлю посты, фотографии, надписи на двух языках для того, чтобы посмотреть newsfeed, куда пойдут эти новости, как он направляет меня, как он расширяет. Я никогда ничего не направляю френдам», сказал ей. «Все мои посты на Facebook – это только public». Кстати, имейте в виду, что если вы хотите расширить свое влияние, сферу захвата, то если вы отправляете френдам, то перепостирование будет только у тех, кто вам не интересен. То есть одни и те же люди будут. А если паблик, то там может всякое быть, если у вас появилось какое-то влияние, о чем скажет искусственный интеллект. И если он ничего не скажет, значит, влияния у вас нет. Что бы ни говорила ваша соседка. Элисон Стерн, основательница венчурной компании, ориентированной на матерей как на потребителей, классная, кстати, Ниша написала в статью для журнала Fortune, что мамам нужны результаты, а не интерфейсы. Когда компании в области искусственного интеллекта действительно смогут решать проблемы матерей, утверждает она, то они зайдут на рынок 85 миллионов американских мамаш. Она же отметила, что матери делают 85% домашних покупок и контролируют примерно 2,4 триллиона долларов годовых потребительских расходов в Соединенных Штатах. То есть это матери тратят ежегодно. Недавний анализ рынка искусственного интеллекта в сфере ухода за детьми и воспитанием детей прогнозировал, что к 2035 году этот сегмент будет на уровне 42 миллиардов долларов. То есть, это прикиньте, в 35-м, у нас на дворе 26-й, через 9 лет из 2,5 триллиона станет, меньше, из 2,5 миллиардов долларов станет 42 миллиарда долларов. Следующая история. Да, вот эту. Можно вот эту сейчас взять. Первые в стране запретные инструменты, позволяющие пользователям создавать несогласованный обнаженный контент с изображений или видео полностью отдельных людей, вступил в силу в Миннесоте после того, как судья отказал в последней минуте запроса Илона Маска о приостановке вот этого самого запрета. Слушание назначено 19 августа, чтобы решить, стоит ли приостановить запрет, пока продолжаются юридические споры. А вообще, с момента широкой доступности в 2022 году использование генеративного искусственного интеллекта, то есть это в отличие от простого искусственного интеллекта, генеративный может сам генерировать что-то, для создания в данном случае контента с участием реальных людей, это уже получило название у суржикаистов deepfake, не deepfake, а deepfake, резко выросло, то есть по оценкам до 98% из них являются, что называется, откровенными, то есть обнаженная натура. И почти весь этот контент касается женщин. Почему-то мужчин непопулярно смотреть голыми. В основном эти инструменты, может быть, у женщин спроса нет на эту гадость. В основном эти инструменты были сделаны без ведома самого человека, который стал субъектом deepfake. И старшеклассники использовали их для создания голодрам девушек, что привело к вирусному тренду раздевания на чат-боте Грок, который принадлежит Маску. Вот все связки тут. И первое успешное преследование за распространение откровенных deepfakes, включая некоторых детей, причем произошло в апреле по федеральному закону Take It Down Act. С этой историей все. Если у кого есть что по этому поводу сказать, как всегда, пока не пришел к следующей теме, наш телефон студии 718-303-9090. Можете в чате реагировать живьем, но целевая аудитория, тут catch-22 налицо, не способна делать ни то, ни другое, и меня вполне устраивает этот формат. Следующая история. Да, вот сегодня, кстати, потрясающе интересные будут выборы, где у меня картинки на этот счет. Значит, вот все кандидаты. Избиратели Мичигана сегодня идут на участки, на общештатные выборы, включая самые дорогие праймерис. У демократической партии это праймерис в Сенат за всю историю Соединенных Штатов, за все 200 с чем-то лет. Победитель схлестнется с республиканцем Майком Роджерсом. В ноябре, естественно, за место, которое освобождено сенатором Гэри Питерсом, он демократ от Мичигана, он отошел, так сказать, от дел. На праймериз демократической партии было потрачено рекордных более 60 миллионов долларов, и при этом произраильский лоббист, это ПЭК, он называется AI ПЭК, направил почти 30 миллионов долларов на поддержку четырехкратной конгрессвумен Хейли Стивенс, она у вас внизу слева, она демократ и представляет 11-й дистрикт в Мичигане. Стивенс отметилась очень серьезно как политик спасением автомобильной промышленности Детройта в период рецессии, причем это было при бывшем президенте Бараке Обаме. Она соперничает в данном случае с джентльменом, который над ней на мониторе, где он прессует толпу. To press a flash – это означает, на самом деле, работает над созданием популярности. Это Абдул Эль Саид, бывший чиновник общественного здравоохранения Детройта, который делает акцент на прогрессивной повестке, включая, кстати, Medicare для всех. Вот вопрос к нашим получателям Medicare или тем, кто хотел бы получать его, но еще не достиг этого возраста. Скорее к ним, да. То есть это целевая аудитория. Вы хотели бы получать Medicare и не платить сумасшедшие деньги за страховку, но вас не устраивают прогрессивисты. Будете ли вы голосовать за прогрессивиста, так чтобы не знали ваши товарищи, так сказать, по пиклболу? На фоне того, что в этом есть субъективный здравый смысл. Вы, конечно, можете набрать номер телефона студии и зажать нос и сказать «Да, буду». 718-303-90-90. Гонка в основном воспринимается, на самом деле это очень серьезно, это в принципе референдум по Израилю. Потому что недавний опрос показал, что около 60% демократов, включая, естественно, Эль-Саида, считают, что демократическая партия слишком сильно поддерживает Израиль. И последние опросы показывают, что Эль-Саид опережает Стивенс. Но это пусть не беспокоит тех, кто думает только об одном, потому что недавний опрос показал, что Эль-Саид, опережая немножко Стивенс, отстает от репа справа Майка Роджерса на 10 пунктов, это много. И гонка, кстати, между Роджерсом и Стивенс, который отстает от Эль-Саида, она гораздо более тесная. С этим делом все. Сейчас у нас будет перерыв. Если у кого по поводу услышанного появились мысли, можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
9: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина – опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Радио-шоу Сева Каплана.
13: За него стоят громадные массы.
14: Не пойму, что за люди.
15: Толковище.
7: У меня хватает на сегодня хороших историй. Звонят или парашисты. Сейчас парашистиков я отключу, чтобы они поняли. Парашистик, я думаю, что... Ну, то есть я точно знаю, что это ты. Это один парашистик, а вот это второй. И третий звонок там. Человек безумно звонящий ежедневно во все шоу. Он пока что... Я его использую позже. Он все равно будет звонить. Но пока что основные вещи, которые завтра будет предлагать... Стыдно. Я иногда, ну так, иногда раз, наверное, в год играю с картами. То есть есть один совершенно потрясающий дяденька, живет он в Москве, его зовут Сергей Салтыков, и у него страничка на Facebook, которая называется «Московские переулки». Он уникален тем, ну, во-первых, он фотограф профессиональный, во-вторых, он имеет доступ к архивам, где есть фотографии еще не оцифрованные, оказывается. И, в-третьих, он публикует только фотографии старой Москвы, где есть люди. Поэтому это завораживает, потому что ты видишь, во что люди одевались. Это практически всегда черно-белые фотографии, ну, где-то начиная со времен дагерротипа, то есть там начало прошлого века. Да, да, по-моему, значит, 1900-е самое раннее. И когда ты видишь это, то оживает, старые фотографии оживают, когда ты видишь людей. Причем это не... Ну, бывают фотографии, которые были сделаны, то есть показывается, скажем, ликующая от счастья группа людей, покупающих мороженое в июле 1941 года на Пушкинской площади. Но это совершенно исключено. Война только началась месяц назад. Но это тоже картинка из того времени, которая показывает, как обрабатывается башка народная. И так она обрабатывается во все времена. Ну и когда, так как в Москве стали давно уже менять названия улиц и переулков, которые были при Советском Союзе отданы всем членам партии, стали менять на первичные, то я уже просто не знаю, где это. Вижу какие-то фасады, что-то знакомое. Включаю Google Earth и набираю номер, то есть название улицы, и получаю все, что хочу. Так, еще раз по расшистике. Птюм и птюм. Так вот, похоже, даже не то, что мы с Васей, эксперты по картографии, не уверены, не пойдет ли что-то в таком поиске наперекосяк. По крайней мере, так было с Google Earth и новой функцией Google Earth Image Generation. То есть Google Earth привычно, и Image Generation – это новое, которое позволяло пользователям создавать гиперреалистичные изображения и добавлять

0: держится только один день. Сам Google Earth отметил, что генерация изображений будет интересным способом визуализировать будущие проекты, например, строительство дома, или задуматься, как все могло бы выглядеть в прошлом, то есть типа Янки при дворе короля Артура. Google Earth также продемонстрировал эту функцию, представляя, как выглядели Помпеи до катастрофы. То есть это можно посмотреть еще это видео. И символика была настолько прямая, что даже царевна Несмеяна могла бы посмеяться над ней. Беспокойство, естественно, по поводу deepfakes. Журналисты сразу подняли тревогу, так как Google Earth часто используется для проверки заявлений и подлинности новостей. То есть это их инструмент. Один исследователь, у которого, кстати, открытый исходный код, в отличие от наших порошистиков, рассказал на National Public Radio, что ему удалось легко создавать ложные изображения, которые могли быть использованы для дезинформации. И подписи такие, популярные, то есть капитализация на новостях, типа «беженцы на мексиканской границе». То есть это то, от чего сразу приходит в страшное возбуждение вся Брайтонская песочница. Или атомная электростанция в Иране. Авария в Амстердаме. Больница с кратером от бомбы в Газе. И ни в чем не знает отказа такой заказчик. Google заявила, что убрала эту функцию, чтобы внедрить более жесткие ограничения, и дала заверения клятвенные по поводу того, что уже доступно в инструменте, заявив следующее. Важно отметить, что сгенерированные изображения не отображались в основном опыте Google Earth для других и имели водяные метки, как созданные искусственным интеллектом. Но кто их видит? Вот, скажем, кассиров натренировали, они в магазинах, когда им даешь $100 бумажку, они смотрят, есть ли водяные знаки, а если у них недостаточно света, то они зовут менеджера. И менеджер подходит или к окну. Кстати, слово «какнуть» – это подойти к окну или сделать по-большому. Что у вас первое появилось в голове? Ну, если честно, вы можете рассказать об этом по радио. Если шагнуть в будущее, всегда интересно чуть-чуть заглянуть. Google не единственный, кто считал, что будет интересно добавить генератор изображения на популярную платформу, но не смог, так сказать, оправдать ситуацию в плане своих ожиданий. И в прошлом месяце Meta, кстати, отменила свою функцию генерации искусственного интеллекта Muse Image менее чем через неделю после жалоб на автоматическое включение всех публичных аккаунтов в Instagram. Тут момент такой на уровне 4 класса, 4-классной церковно-приходской школы. Если вы на Facebook что-то тискаете, и там есть картинка, то это автоматически, без ваших усилий, переходит в Instagram. В Instagram пасутся в основном инфлюенсеры с накрашенными губами и, так сказать, сисечными имплантами. Это кормушка такая серьезная. И если люди начинают устойчиво воспринимать все образы как deepfakes, то это может снизить популярность, и в этом не заинтересована сама платформа. С этой темой все. Если есть желающие по этому поводу высказаться, да, порошистиков я опознаю, так что не утруждайте себя. Хотя я могу оставить вас висеть. У нас есть нормальная публика, между прочим. Просто не все могут звонить. Я потом только получаю звонки и сигналы, когда уже шоу кончилось. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
1: Да, доброе утро, Сева. Доброе утро всем, кто
0: Саша, здрасте.
1: У меня такой вопрос к вам, как к человеку любопытствующему в этой области. Почему до сих пор нет сообщения о том, что искусственный интеллект участвует в трейдинге? В принципе, трейдеры должны отмереть, потому что он искусственный интеллект это сделает гораздо быстрее и лучше, потому что у него больше информации и быстрее, соответственно, он оперирует. Он, кстати, может и ставить на бирже делать ставки, и в той же колсе делать ставки, и

0: за информацию, которую он получает. Почему на вас взгляд не кричит?
1: Да, Саш, спасибо. Классный вопрос. У меня есть в этом особый интерес, потому что, ну, я знаю суперпрофессионалов, двух человек, которые работают, ну, с ними работает группа людей. То есть они, в принципе, они друг друга не знают, кстати. У них было время, когда они работали на большую компанию, потом создали свою, с партнерами, естественно, все, у кого в башке все в порядке, они изначально не имеют денег на развитие. Кстати, у меня есть один приятель, который отказался дать, по-моему, 10 миллионов долларов Миллеру, по-моему, так его фамилия, одному из очень известных людей в области высоких технологий, который был нищ, но у него была гениальная идея. И приятель ему отказался ему дать эти деньги. В результате кончил дело тем, что Миллер все равно стал мульти-мульти. Он миллиардер. Ну, такое бывает. Так вот эти мои приятели, у них, безусловно, есть определенные алгоритмы, скорее всего, основанные на каких-то базах, как типа кирпич. Ну, из кирпичей складывается, но здания получаются разные, все зависит от архитектора. И каким бы ни было здание, вот это здание, то есть, которое выстраивает алгоритм команды, что покупать, что продавать и когда это делать, обязательно подвергается анализу публики. Тут аналогия простая. Если, например, вы пользуетесь онлайн-транслейтер, переводчиком онлайн, то он может, как в свое время я сам видел своими глазами в одной из местных русских газет, вместо Майка Блумберга в газете было написано «Мишел Блумберг», и причем у нее был женский пол. Это неправильно и по имени, и по полу. Но люди, которые делали ту газету, они были очень заняты созданием русскоязычных газет в Нью-Йорке. И очень преуспели на этом деле. И причем позже, когда я в детали в эти случайно влез, выяснилось, что это не люди были, а один человек. Вот, так что пока трейдинг опасный, если только... Тем более, кстати, что если существует алгоритм, между ними тоже есть какие-то связи. Я думаю, что характер принимаемого решения у всех, кто бы пользовался искусственным интеллектом для дейтрейдинг, был бы примерно одинаковый, результаты были бы примерно одинаковые. Так что вы бы ничего не заработали и ничего бы не потеряли, скорее всего. Так, в конечном итоге. Так, у нас одни парашистики, так что с этой темой я закончил. И еще одну историю. А, вот это, чуть не забыл, да. Сейчас, если вы ходите гулять вот, на природу следует опасаться ее, потому что мы ее насилуем, она за это отвечает. Lyme disease – это плохая болезнь. И я вам сейчас кое-что последнее по ее поводу сообщу, что следует знать. Вот эта вот букашка, которая на пальце на экране у вас, это как раз вот этот маленькое насекомое, которое переносит Lyme disease. Так вот, первая партия домашних тестов на Lyme disease поступает в магазины в этом месяце. Так же, как на COVID есть. Lyme Alert, она называется очень просто, запущена исследователем из MIT, и она выпускает 5000 тестовых наборов, которые выявляют клещей, зараженных Lyme. И причем это делается в течение 15 минут. То есть точно как тест на COVID-19 или на беременность. То есть быстро, с достаточной степенью точности. И это тестовое устройство включает в себя кофемолку, которая открывает внешнюю часть клеща, и анализ, который способен выявлять бактерию, вызывающую болезнь. Вот эту Lyme disease, она называется Borrelia burgdorferi, то есть почти что как бургер. По оценкам официальных здравоохранителей, около 31 миллиона американцев ежегодно получают укусы клещей, и из них порядка 476 тысяч человек ежегодно проходят лечение от этой болезни. Причем многие жертвы проживают на Северо-Востоке, на Среднем Западе и в Средней Атлантике, где преобладают черноногие клещи. Ну, дилетанту не определить, что это за клещ, там у него только вот такие вот эти самые усы, клещи, а ноги черные. Для передачи болезни Lyme зараженный клещ должен быть прикреплен к человеку не менее 24 часов. Если меньше, то не пугайтесь, а то заработаете инсульт, а повода для этого нет. То есть пошли на природу, потом разденьтесь и осмотрите друг друга. Раннее лечение антибиотиками может помочь снизить вероятность хронической болезни, которая, если она происходит, это усталость, постоянная боль и когнитивные нарушения. И насчет последнего, один из самых интересных моих собеседников за все времена русского радио в Америке был сражен этой болячкой, и в результате чего отказался со мной напрочь дружить, присягнув 45-м.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
7: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг было всего лишь 8 матчей. Обратимся к командам Востока Американской лиги. Янкис играли дома в Бронксе, Сент-Луис Кардиналс, и птички выиграли у Янкис со счетом 13-7. Тампа Бэй Рейс, которая сражается с Янкис за первое место в группе, играла в Денвере и победила хозяев со счетом 13-9. Таким образом, на сегодняшний день Восток Американской лиги: у Тампы 66 побед, у Янки 63, у Бостона Ред Сакс 60 побед. Но если мы обратимся к колонке поражения, то Бостон всего лишь на один матч потерпел поражение всего лишь на один матч больше, чем Янкис. Восток Национальной лиги: вчера лидеры Атланта Брейвс и худшая команда в этой группе Метрополитенс Нью-Йорк отдыхали. Филадельфия играла с Вашингтоном, и филадельфийцы выиграли у националистов со счетом 6-3. У Атланты 67 побед, у Филадельфии 60 побед. В женской НБА в регулярном чемпионате, регулярный чемпионат женской НБА, на финише Либерти, нью-йоркская команда, играла вчера дома в Бруклине и выиграла у Сиэтла 95-83. Действующие чемпионы, баскетболистки Лас-Вегаса, играли в Атланте, победили 89-87. И команда Феникс Меркьюри играла в Чикаго, также победила. Лидирует в регулярном чемпионате команда Миннесоты, 25 побед, 6 поражений. Вегас на втором месте, 21 победа, 9 поражений. Разрешите предположить, что эти команды, когда начнется кубковый турнир, то, судя по всему, именно эти команды будут играть в финале Кубка женской НБА. Мы с вами на теннисных кортах в Торонто. Окей, сильнейшие теннисисты мира перебрались через Атлантический океан в Северную Америку и начинают дорогу к открытому чемпионату Соединенных Штатов, который всегда по традиции начинается в последнюю августа.